0: Варвара Полякова, здравствуйте. Коротко о главном. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России заявил, что Европа фактически дает Украине индульгенцию на любые действия, игнорируя нарушения международного права. После инцидента в Луганской Народной Республике Вашингтон и Тегеран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, сообщает издание «Нью-Йорк Таймс». Предельный размер пособия за один день больничного в 2026 году составит 6800 рублей. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российская армия в воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Они достигли всех целей и стали ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты, сообщили Минобороны. Российская армия при ударе возмездия атаковала только цели, связанные с военным руководством Украины. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками колледж в Старобельске Луганской Народной Республики, где находились 87 подростков, погиб 21 человек, пострадали 65. Как отметил Владимир Путин, действия ВСУ не были случайными. Никаких военных объектов рядом с колледжем не было. Возбуждено дело о теракте. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Европа фактически дает Украине индульгенцию на любые действия, игнорируя нарушения международного права. По его словам, именно такая позиция стала одной из причин новых ударов ВСУ по гражданским объектам. Мирошник сказал, что военные преступления станут ключевым вопросом в переговорном треке. Он добавил, либо международное гуманитарное право обязательно для всех, либо его можно заметать под ковер. Силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщает Министерство обороны России. Также в ведомстве рассказали о подвиге младшего сержанта Андрея Филиппова. Его подразделение вело разведку в районе одного из населенных пунктов, когда ВСУ применили артиллерию и беспилотники. Несколько наших военных получили осколочные ранения. Младший сержант оперативно прибыл к ним и начал оказывать первую помощь. В этот момент он подвергся атакам дронов, но личное стрелковое оружие уничтожил два беспилотника и эвакуировал раненых в безопасное место. В министерстве отметили, что благодаря мужеству и профессиональным действиям Филиппова жизни его товарищей были спасены. Вашингтон и Тегеран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Однако сделка еще не заключена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета подчеркивает, что пока не ясно, как скоро судоходство в проливе сможет возобновиться, какого рода контроль Иран продолжит осуществлять над проливом и будет ли он его осуществлять, а также сможет ли он взимать плату за проход. CBS News со ссылкой на источники в американской разведке отмечает, что иранские чиновники, уполномоченные сотрудничать с американской администрацией, испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной схемы, поскольку местонахождение верховного лидера Ирана Маджтабы Хамени тщательно скрывается, а возможность связаться с ним напрямую отсутствует. Когда Штаты направляют предлагаемые детали, трудности с установлением контакта с верховным лидером приводят к длительной задержке в получении ответа, поясняет телеканал. Предельный размер пособия за один рабочий день больничного в нынешнем 2026 году составляет 6800 рублей. На эту сумму могут рассчитывать работники с максимальным доходом и стажем, сообщили в Социальном фонде России. Это на 20% больше пособия прошлого года, когда лимит был около 5500 рублей. Рост связан с увеличением базы для страховых взносов работодателей. Пресс-служба соцфонда напомнила, точную сумму пособия определяют персонально для каждого случая, учитывая доход и продолжительность работы сотрудников компании. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его данным, выявлено более 900 предполагаемых случаев, включая 101 подтвержденные. Глава организации отметил, что усилия по борьбе со вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. Напомню, ВОЗ ранее объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации международного значения. Вирус передается от диких животных. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. Затем следует нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях внутреннее и внешнее кровотечение. Во вторник в московский регион придет ощутимое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 19 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Заключительная семидневка весны будет дождливой. В осадкомеры Москвы попадет еще 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день, и погода будет очень холодной, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков во второй половине недели. Ну а начало недели в столице нашей Родины начнется с умеренной майской температуры плюс 17-20. Во вторник после прохождения холодного фронта ночная температура понизится до плюс 6-9, дневная до 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, плюс 5-8 и 11-14 соответственно.
0: По словам Тишковца, самые низкие на неделе температуры ожидаются в столице в четверг. Как отметил синоптик, о купальном сезоне в центральной России можно забыть на ближайшие 2-3 недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти одержал победу над Краснодаром в матче суперфинала Кубка России по футболу. Основное время завершилось со счетом 1-1. В составе «Спартака» мяч забил Пабло Салари, у Краснодара отличился Дуглас Аугусто. В серии пенальти победу одержали красно-белые 4-3. Перед серией 11-метровых красно-белые заменили основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна. Ярославский «Лок» обыграл московский «Спартак» в шестом матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 5-0. В составе «Лока» хет-трик оформил Кирилл Емельянов. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Лока». Для ярославской команды этот трофей стал четвертым в истории. Первая ракетка России Мира Андреева вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа. В своем первом матче Андреева обыграла 200-ю ракетку мира, француженку Фиону Ферро, со счетом 6-3-6-3. Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд. Она уступила украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6-1-6. В мужской сетке турнира Карен Хачанов вышел во второй круг в матче первого раунда. 13-й номер посева со счетом 6-3-7-6-6-0 обыграл француза Артюра Жа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, на Южно-Сахалинске сегодня плюс 14 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске днем до плюс 30, а вот в Сургуте 16-18 градусов тепла и кратковременные дожди. В Калининграде до плюс 19 без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 21 и временами дождь с грозой, в Пензе до 24 градусов тепла, дождливо. В Ростове-на-Дону плюс 22-24, временами дождь и гроза, в Ялте до 22 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь, плюс 15 градусов, порывистый ветер и низкое атмосферное давление. Похожая температура и в столице, но днем будет теплее, до плюс 18-20 градусов. Порывистый ветер будет достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. В данный момент в столице плюс 15, слабый дождь.

0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
1: Программа «Консерватники» в эфире «Радио России». Андрей Афанасьев, Роман Антоновский с вами, дорогие друзья, в студии, в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, все наши слушатели. К сожалению, сегодня, конечно, придется много поговорить о
1: тяжелой теме,
2: печальной, о той трагедии, которая случилась в городе Старобельске Луганской Народной Республики, вот, где был нанесен удар укронацистами, в результате которого погибли десятки детей.
1: Да, на момент эфира нашей программы 21 человек погиб. Дай бог, чтобы цифра эта не росла. Всего пострадало 58, включая раненых и погибших. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ Министерству обороны представить предложение по ответу на удар вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом глава государства сообщил на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиваться заявлениями МИД невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. Ну что тут можно сказать? Мы видели ночью удары по Киеву, по одной из версий здания командования сухопутных войск ВСУ получило серьезные повреждения, там такие кадры тоже поступают с места событий, все в дыму, в пыли. Мне кажется, что это надо делать без каких-то там возможностей поиска ответа. Надо просто бить и все по противнику, не дожидаясь какого-то повода, на который стоит ответить. Мы, безусловно, всем коллективам нашей программы и всей радиостанции присоединяемся к словам соболезнований, которые звучат не только со всей России, но и со всего мира в адрес семей погибших, в адрес всех тех, кто пострадал, ранен, стал в той или иной степени жертвой этого по-настоящему преступления, которое совершили вооруженные силы Украины. Все прекрасно знали, что это общежитие колледжа, что рядом там нет никаких объектов. Старобельск, в принципе, глубокий-глубокий тыл. И нанести по нему удар по ошибке, тем более удар такой силы, ну, невозможно.
2: Ну, тем более, что сейчас, к сожалению, удары укронацистов становятся более безошибочными, потому что ведут их Старлинки, вот, помогает им в этом искусственный интеллект Палантир. И, к слову говоря, при помощи Палантира был, например, нанесен удар по женской школе в Иране, где погибли девочки. И вот, собственно, снова, видимо, Палантир использован уже по ударам по русским детям, тем более, что в своем интервью глава Палантира Алекс Карп, я напомню нашим слушателям, кто не знает, это американская IT-компания, которая специализируется на технологиях военных, именно развивает вот искусственный интеллект для Пентагона, для управления беспилотниками и искусственным интеллектом. Так вот, Алекс Карп дал, в принципе, понять, что он будет помогать Украине, которая рассматривает как полигон для испытания своих вот этих смертоносных технологий. Знаешь, меня что еще, знаешь, поразило, Андрей, этот удивительный неприкрытый цинизм, как отреагировали западноевропейцы. То есть, когда вот наш представитель постоянный при ООН Небензя спросил, не стыдно ли вам, представитель от Дании сказал, нет, не стыдно. Вот, многие, значит, западные либеральные СМИ вообще написали, что это фейк, и представитель нашего МИДа Мария Захарова и недавно назначен на пост омбудсмена по правам человека Яна Лантрата вызвали представителей различных мировых СМИ приехать на место трагедии, чтобы убедиться в этом варварском ударе по русским детям. И многие крупные СМИ, типа BBC и CNN, просто отказались это сделать.
1: Ну, а зачем им это нужно? Зачем им рассказывать о военных преступлениях Киева, которые они всеми силами поддерживают, учитывая, что да, вот недавно, выступая в Конгрессе, английский король Чарльз, он же Карл, какой он там, третий сейчас у них, вот, он просто прямым текстом тоже в очередной раз призвал поддерживать Украину. Британия, Англия вообще является главным, основным таким сейчас локомотивом. Они все время подбрасывают дополнительных дров в этот конфликт, потому что прекрасно понимают, что в случае его завершения тем или иным способом они окажутся ни с чем. Они не смогут отбить никакие свои инвестиции и потеряют возможность давления, возможность рычага, да, подпаливания наших западных границ на продолжительное время, что для них, конечно, недопустимо. Насчет Карпа, насчет Палантира, да, действительно, это технологии, которые являются уже не технологиями будущего, а технологиями настоящего. Они допускают, во-первых, умышленные и неумышленные ошибки, проверяют, тестируют. Возможно, удар по Старобельску, по общежитию колледжа в Старобельске как раз был вот такой пробой пера технологии. Они что-нибудь проверяли, что-нибудь смотрели, и жертвами этого эксперимента стали наши ни в чем не повинные дети. Сам Карп, кстати, говорил, что никогда не хотел бы иметь детей. Для него это все недопустимо. Ну, я думаю, у него какая-то такая ориентация, такая же, как у них там у всех практически. Да-да-да. В этих их
2: детей не любит человек.
1: Верхушках, да. Ну, во всяком случае, живых. Вот, в верхушках этого IT-сообщества американского, всех этих самоназначенных, самоназванных хозяев мира. И это тоже нужно понимать. Удар по детям – это всегда удар по будущему. Это желание будущее забрать, потому что если нету детей, нету будущего. Вот у нас большой вопрос уделяют демографии. И правильно делают. Почему? Потому что мало стало рожать, а если никто не будет рожать, значит, не будет страны,
2: да,
1: не будет народа. И это тоже определенная информационно-психологическая операция, технология, направленная на уничтожение, на буквальный геноцид. Просто есть геноцид вот такой открытый, когда ракетами убивают детей, а есть скрытый геноцид, когда информационно-психологическими операциями, технологиями наталкивают, подталкивают людей к бездетности, к малодетности, к развалу семьи, к безответственности, к эгоизму, к гедонизму. Это все тоже способ уничтожения наций и государств, которые мы испытываем на себе в полной мере все эти годы. А если говорить о мировой реакции, ты, Ром, наверняка следил за социальными сетями, за информационными агентствами все эти дни. Вот что ты можешь как журналист, как эксперт сказать о реакции мирового сообщества на то, что произошло?
2: Ну, мировое сообщество в массе своей, конечно, вот если мы говорим про западных либералов, просто проигнорировало, ничего не написало об этом вопиющем ударе. Вот, хотя всякие фейки типа Буча, они себя радостно раскручивали. При этом, тем не менее, достаточно внушительный был список тех журналистов нормальных, которые приехали сегодня в Старобельск, откликнувшись на призыв Марии Захаровой и Яны Ландратовой. Но меня, на самом деле, знаешь, поразила другая реакция. Вот есть такие люди, так называемые вот трансхохлы, которые отказываются от своей русской идентичности. И я увидел два ярких примера. То есть сегодня утром по московскому времени был бой за чемпионский титул украинского боксера Александра Усика. При этом, как мы знаем, что Усик, в принципе, на самом деле обычный этнический русский из Крыма, который довольно долгое время в целом считал себя русским, православным христианином, но после спецоперации в погоне за деньгами стал каким-то карикатурным просто хохлом, выбрал себе там оселедец, начал гадости писать про Россию и даже немножко показушничал, типа он там в начале спецоперации записался в отряд территориальной обороны Украины, потом быстро свинтил обратно в Лондон, когда уже начались полноценные боевые действия. Так вот, Во-первых, Усик этот бой на самом деле проиграл, но победу ему отдали, потому что украинец. То есть он бился с голландским боксером, голландский боксер весь бой доминировал. Усик нанес один сильный удар, послал голландского боксера в нокдаун, тот встал и за секунду до гонга судья остановил бой и отдал победу Усику. И что сделал Усик первым делом? Он поблагодарил украинских военных, тех самых, которые наносили удар по Старобельску. И еще там сказал, что вот сейчас, когда, значит, Россия атакует там Киев, моя семья прячется где-то в убежище, не знаю, в каком убежище прячется семья Усика, если она живет в Лондоне, а не в Киеве, давным-давно, и, естественно, он как бы не сказал, почему, собственно, происходит атака на Киев после нападения Старобельска. То есть абсолютно человек уже потерял. Знаешь, кстати, что интересное было в этом бою? В самом начале боя тренер Усика в его углу давал установки Усику на украинском. А когда голландский боксер начал бить Усик, он перешел на русский язык. Видимо, Усик, будучи таким хохлом, не очень хорошо понимает украинский язык на самом деле. И второй момент тоже, значит, который меня неприятно поразил. Есть такой режиссер Андрей Звягинцев, который снял, значит, про долго-долго молчал, ничего не снимал после отъезда в релокацию из России. Вот он снял, значит, фильм «Минотавр», ну, с этой, типа, антивоенной тематикой, в общем, типа, там, основан там на событиях на СВО, фильм антироссийской направленности, прямо скажем. И, естественно, при том, что Звягинцев является довольно, на мой взгляд, посредственным и скучным режиссером, особенно у которого, начиная с «Левиафана», все фильмы посвящены тому, что русский отвратительный народ, там, пьяные быдлы, которые вечно бухают, и все у них плохо. Так вот, Звягинцеву вручили гран-при Каннского фестиваля. То есть, как у них совпадает? Они, значит, одному бездарничному документальному фильму «Беглого учителя Таланкина» дали, значит, «Оскара», а Звягинцеву, то есть раньше давали, допустим, призы за повесточку, там, за такие промигрантские фильмы, там, фильмы про запрещенное с ЛГБТ, сегодня дают за русофобию. Надо быть талантом, надо быть просто русофобом. Но, возвращаясь, значит, к главной теме сегодняшнего дня, получив это гран-при, Звягинцев обратился к Путину с призывом: давайте закончим эту бойню, мясорубку, вы единственный человек, который может это закончить. То есть человек, родившийся, выросший в России, не вспомнил про там детей Старобельска, выступая, не вспомнил про жертвы. То есть, и он не принимает во внимание то, что постоянно наш президент выходит с какими-то разумными мирными инициативами. Именно европейцы и Зеленский отказываются от любых предложений России закончить конфликт на адекватных условиях, и более того, даже саботируют там какие-то вялые попытки Трампа тоже выйти на какую-то сделку, которая удовлетворит все стороны. Вот это, конечно, кошмарный просто цинизм, и я вообще не знаю, вот после там удара по Старобельску, по там другим нашим городам, по мирным домам, кем надо сегодня оставаться, чтобы быть человеком, который вырос в России, там, неважно, этнически русский или не русский, но россиянин, чтобы поддерживать Запад и Украину. И каким бы, значит, ну, не был там Звягинцев, кто-то его считает там талантливым режиссером, я так его не считаю. Но даже если бы он был режиссером талантливым, ну, не знаю, после таких выступлений, как человек, мне кажется, он должен умереть для всех россиян. Вот такая вот. И кстати, знаешь, что еще меня тоже поразило в плане реакции? А вот у нас же есть такие всякие там друзья нашего государства. Помнишь, везде нам таскали, значит, Эрла Маска. Вот, типа, все, что же скажет Эрл Маск, все ждали. А Эрл Маск что-нибудь сказал сегодня по удару по Старобельску? Ведь это же Старлинк его сына наводил дроны и ракеты. Он там, не знаю, обратился публично, там, Илон, ну, вот, с помощью там твоей технологии убили русских детей. Может быть, как-то ты пересмотришь свою поддержку Украины? Нет. Человек молчит, видимо, как его за деньги зовут сюда покататься, он, значит, сюда приезжает повещать. Вот. Еще у нас там многие правдорубов. Тут недавно у нас что-то все там радовались, что из Монако Виктория Боннер убила там якобы правду матку. Зашел в ее соцсети, ноль постов про то, что случилось в Старобельске. Ну, конечно, потому что если ты живешь в Монако и ты осудишь удар по Старобельску, то, наверное, ты, возможно, в Монако больше жить не будешь. Сразу тоже понятно стало, типа, кто свой, кто не свой. Потому что все нормальные люди, вне зависимости от своих там политических взглядов, там левые или правые, если они являются патриотами России, все они, конечно, естественно, были в шоке и отреагировали на этот варварский поступок

0: США, Франции и других стран. Ну, я думаю, в основном, что называется, независимые, да, журналисты, те, пока, те, кому еще в какой-то мере позволяют не сильно колебаться вместе с линией их нынешней партии там на Западе, да, хорошо, что люди приедут, увидят все своими глазами, расскажут на свою аудиторию правду об этой трагедии, о том, что происходило и происходит в Старобельске. Я напомню, что там прицельно били дронами. То есть это абсолютно точно не какой-то ошибочный удар, потому что они нанесли первый удар, как это часто бывает. Обучающиеся, да, студенты, которые там находились, начали выбегать на улицу. И после этого начали наноситься уже второй там, и дальше удары. Сложилось пятиэтажное здание до второго этажа. В общем, серьезные повреждения. Это не то, что, знаешь, сбили дрон, он упал один. Там, да, выбило стекла, посекло машину во дворе. Как это бывает, когда иногда работает там ПВО наше или ПВО противника. Тут именно прицельные, целенаправленные удары именно по общежитию. И именно вот с целью показать ненависть, показать желание уничтожить нас, вырезать, вырубить под корень и ни в коем случае не допустить никакой остановки конфликта. Я вижу в этом, безусловно, стремление британских, в первую очередь, спецслужб разогреть эскалацию дальше, чтобы дальше лилась кровь. Они в первую очередь заинтересованы, чтобы не заканчивался текущий конфликт, чтобы он продолжался. И они для этого будут использовать все доступные им средства. И такого рода военные преступления, исполнители таких военных преступлений в рядах украинской армии, спецслужб предостаточно, они будут совершать и дальше. Они будут совершать и дальше, пока мы не выбьем из их рук окровавленный топор под названием Украина. Она давно стала таким инструментом. Ну и хочется мне в очередной раз передать привет всем тем, кто говорил, что к лету все закончится. Да. Помнишь вот этих всех экспертов,
1: да, да, да,
0: разной степени пузатости, разного количества вторых подбородков, которые говорили нам в конце 25-го, в начале 26-го года, что все, сейчас все закончится, сейчас договорничок, обо всем договоримся.
1: Это значит, наверное, те же самые эксперты, которые в 22-м году нам говорили, что там эти дроны, мы их там шапками, эти ихние дроны там позбиваем, зачем? Вот те же самые эксперты почему-то раз за разом, которые порят какую-то чушь в эфирах федеральных каналов, все равно до сих пор их выпускают, они продолжают, в общем-то, ее пороть, что самое удивительное.
0: Да, и продолжат пороть. Не слушайте их, пожалуйста, дорогие слушатели, дорогие наши друзья, подписчики. Война с нами надолго. Когда меня спрашивают, как скоро она закончится, я абсолютно неиронично отвечаю. Мы состаримся на этой войне, если нам повезет. Мир вошел в эпоху больших войн. Война может ненадолго притухать, именно ненадолго. Потом возвращаться с новой силой. Мало кто заслуживает мира сегодня. Безусловно, дети в Старобельске его заслуживали, но не получили. И вот этот кровавый маховик – это абсолютно безумная, обезумевшая, осатаневшая стая, которая пытается разорвать Россию, она не успокоится. Она не успокоится, пока мы их не успокоим. И нужно отдавать себе в этом отчет. Трезвитесь, бодритесь, готовьтесь. Не вот с моей маленькой кочки я, конечно, смотрю на происходящее, но даже намека на какое-то снижение эскалации, на какое-то снижение напряжения я не вижу. Все идет только по нарастающей. И, видимо, такова логика истории, и нам нужно через все через это пройти. Но самое ужасное, самое печальное, это когда на пятый, на шестой год войны, который идет в твоей стране, при которой гибнут дети, наносятся удары на глубину, наносятся удары по высоткам в центре твоей столицы. Кто-то скажет, а я не знал. А я думал, что все нормально, все хорошо. Мне по телевизору сказали, в Телеграме написали, в Инстаграме.

0: прости господи, запрещенным экстремисткам. Да. Я у Виктории Бонни прочитал, что вроде бы все хорошо, и надо покупать крипту.
1: Оказывается, что и квартиру в Дубае. Да?
0: А оказывается, что надо было покупать землю в глубокой деревне и тушенку. И ружье надо было покупать. А я не знал. Ну так вот, послушайте не Вику Боню, а Андрея и Романа из Москвы, которые вам говорят, что в действительности происходит. Благо есть Радио России, благо есть возможности, площадки, на которых мы это можем говорить. Готовьтесь.
1: Вот я, кстати, как военному корреспонденту, вот, задам вопрос немного каверзный. В этом плане, кто тоже меня, в принципе, интересует. Ну вот ты сказал, что надо выбить окровавленный топор, но не секрет, что и Украину и поддерживают, нас натравливает Запад. Ну, в первую очередь, это Британия и в том числе Германия, Франция. И может быть, даже если вот мы выбьем окровавленный топор у Украины какими-либо способами, там, возьмут окровавленный топорик там Прибалтику или там будут там пытаться гнать на нас там румын или поляков. То есть корень зла на самом деле это вот Британия, Германия и Франция сегодня, одержимые какими-то реваншистскими настроениями. Ну, Британия наш извечный враг, а в Германии явно просыпается дух Адольфа Алоизовича, да, одержимый реваншизмом. Да. И отчасти тут можно подумать над той тактикой, которая позволила выстоять в войне с Израилем и с США Ирану, который, ну, нашел какие-то способы сделать больно американцам, не вступая с ними в наземную войну. То есть там закупали Ормузский пролив, закидали дронами американских союзников из Персидского залива, и шейхи побежали плакать Трампу, типа, завязывайте с Ираном, нам больно, плохо, мы не будем у вас инвестировать те миллиарды, которые вы у нас просили. Вот как ты думаешь, как нам, есть ли у нас шанс вообще не ввязывать, не развязывать какую-то там Третью мировую войну, тем не менее найти способы, как сделать так больно Западной Европе, чтобы у нее отбить охоту идти на дальнейшую эскалацию с Россией?
0: Знаешь, Ром, если уж совсем зреть в совсем глубокий корень, то средоточие зла – это даже не Берлин, не Париж, не Лондон и даже не Вашингтон. Это вот эта верхушка транснациональных, финансовых, сатанинских, открыто антихристианских элит, которые хотят стереть с лица земли Россию и русский народ за нашу любовь к Богу. На то, что Россия остается государством, пытающимся, я подчеркиваю это, пытающимся жить по евангельским принципам и истинам. Вот нас за это хотят уничтожить. И, соответственно, на нынешнюю войну, как и на любую другую, но на нынешнюю особенно, нужно смотреть именно так. Они все инструменты. И Лондон, и Германия, и Франция, и даже Соединенные Штаты Америки – это все инструменты в этих ловких и натруженных закулисных руках, чья задача – построение единого государства под единым управлением, уж простите, назову вещи своими именами, антихриста. Они его ждут, они ему поклоняются, они приносят ему кровавые жертвы, они мучают, насилуют, убивают детей. И ни одного человека еще не посадили по-прежнему из списка Эпштейна. Уже видео есть, файлы, все, пожалуйста, где? А нету. Потому что они хозяева западного мира и хотят быть хозяевами всего мира. И наша задача в этой новой, нашей нынешней войне правильно выстроить духовный фронт. Потому что духовный фронт проходит в сердце каждого человека. Мы видим, например, как в Америке растет число православных людей, которые обычные люди, столкнувшись с этим злом, понимая, в какой стране, в каком мире они живут, ищут какую-то опору, какую-то поддержку, какую-то основу и находят ее в каноническом православии. Именно поэтому каноническое православие гонят, уничтожают, растаптывают, разрывают на части на Украине бывшей. Не разорвут и не растопчут. Но те, кто это делают, все гонители церкви заканчивают одинаково. Рано или поздно конец их будет страшен, как у царя Ирода, который заживо был сожран червями. Поэтому тут дело в том, что война Франции, Германии с Россией, возможно, если будет пехота. Кто-то должен сидеть в окопе. Кто-то должен...
1: Румын, идти, поляк, прибал.
0: Кто-то должен идти на штурм. Поляки готовые и желающие сидеть в окопе и воевать за свои...
1: Уже там есть
0: скидные кресы, они уже все там. Они есть. Их много, это пассионарный народ. Это славяне. Славяне, к сожалению, заблудшие и ушедшие под Рим, под Ватикан. И нас, родную славянскую кровь, не считающие за людей, собственно, как это вот сейчас навязали нашим части малороссов, которая стала доминирующей в государстве, которое когда-то называлось Украиной. Тут то же самое. Одна и та же технология. И выхода другого нет. Нужно понимать, что им нужна пехота. Современный француз не будет сидеть в окопах, не будет воевать в таких условиях. Тем более где-то на Украине. Опять же, Франция очень нестабильна в этом плане государство. У них огромное миграционное давление и проблемы. И у них в случае войны просто может начаться еще второй внутренний фронт с попыткой построения какого-нибудь там французского халифата.
1: Вот бы нам его тоже подражать. А то вот нас используют колл-центр с телефонными мошенниками и диверсантов, чтобы раскачать ситуацию внутри России, и вербуют в том числе мигрантов-исламистов для совершения терактов. Можно такую же ответчику кинуть и на Запад. Кстати, знаешь, вот ты прав про транснациональные корпорации, потому что я как раз вот на днях меня осенило, почему власти Британии проводят такую суицидальную политику, когда уже не прошли центр, ну, линию невозврата по миграции, когда у них уже огромное количество неассимилированных инокультурных мигрантов, в том числе не говорящие особо на английском какие-нибудь пакистанцы с ваххабитскими бородами становятся мэрами британских городов. Я думаю, ладно, понятно, почему это британцы экспортируют в другие страны, чтобы их уничтожить. Почему они допускают у себя? А я понял. Потому что британское государство – это транснациональная корпорация. Это где король – это что-то вроде SEO, олигархи, финансисты, британский совет директоров, и под ними находятся медийщики, политтехнологи, там, МИ-6 и разнообразные ЧВК. Этой корпорации наплевать на простого британца Джона, по большому счету. И для них нет разницы управлять там, условно говоря, Шапуром, который приехал из Дели, или Джоном. А сама транснациональная корпорация заботится не о национальных интересах Британии, а о своей наживе. И она, я думаю, по большому счету, де-факто управляет всем вот британским содружеством, где номинально считается король. Поэтому действительно вот во многих странах управляют уже не какие-то национальные силы, а вот эти транснациональные корпорации. И даже конфликт республиканцев и демократов в Америке, вот демократы – это транснациональные в бизнесе ставленники, а республиканцы – бизнес национального. И то Трамп пришел к власти как кандидат национальной силы в Америке, а в итоге глубинные транснациональные государства и компании, они его перемололи. Он там и половину своих предвыборных обещаний, в общем-то, не выполнил, и наоборот, часто как бы делает какие-то телодвижения, которые выгодны не столько там суверенной Америке, сколько раз транснациональным глобалистам, показывая, в общем, насколько они сильны в США.
0: Более того, я тебе скажу, есть государство, которое не пускает к себе чужаков, которое строит мононациональную такую нацию и, наоборот, способствует, чтобы к ним приезжали только люди близкие или родные вообще по крови и по убеждениям. Государство чрезвычайно жестокое, крайне жестокое к своим врагам. Государство, влияющее на все остальные государства. Да. Это государство Израиль.
2: Да.
0: Вот в Англию, да, запускает пакистанцев, индийцев, всех. В Америку, латиноамериканцев, африканцев, кого хочешь. В Европу, понятно, турок, в Германию, во Францию, алжирцев. К нам узбеков и таджиков, всех остальных. А в Израиль только своих. И все. Вот, что называется... Имеющие уши да слышат.
1: Да, причем это довольно жесткое, я бы сказал, не только националистическое, но и российское государство. То есть у них даже есть скажем, такая диверсификация внутри самих израильтян и евреев. То есть у них вот самая верхушка, самая элита, это, собственно, израильтяне, которые первыми приехали и создали это государство. Дальше у них идут ниже уровнем русскоязычные евреи из бывшего СССР, и на нижней ступени находятся вот эти фалоши, это эфиопские иудеи, которые, в принципе, этнически относятся там к местному народу Куш, который просто в древности, как хазары, принял иудаизм. То есть у них сегрегация идет внутри самих евреев, а уж как к остальным относятся в Израиле, тоже можно не говорить. Я помню, давным-давно был такой известный камерунский футболист Маканаки, который приехал играть в Макаби Тель-Авив, и из-за того, что его травили местные фанаты Макаби-расисты, был вынужден уехать из Израиля, и а ни с чем подобным в Европе он не сталкивался, хотя там тоже бывают фанаты правых взглядов.
0: Перейдем к следующей теме.
2: Консерватники.
0: Ну, зато в Челябинском Коркино все хорошо с дружбой народов и многонационалочкой, как мы называем, да? После погромов там проведут интеграцию цыган за 2,7 миллиона рублей. Власти Челябинской области нашли способ гармонизировать обстановку в Коркино, выделив из бюджета 2 миллиона 669 822 рубля на проведение семинара под названием «Проблемы интеграции цыган в российское общество». Туда позовут цыган, как я понимаю, местное цыганское сообщество, туда позовут экспертов по экстремизму. И даже еще не знаю кого. Ну, наверное, может быть, местных казаков позовут, кого-то еще, кто будет говорить и пытаться как-то хоть что-то довести до властей и до руководства. В общем, борются с накопившимися проблемами, с очень серьезным напряжением, которое существует в этой части Челябинской области, борются вот такими выделениями бюджета на проведение семинаров.
1: Да, удивительное дело, тем более, что, в общем-то, Коркино стало таким рассадником этнического криминала. Потому что, я вам напомню, когда последний раз Коркино было в центре внимания всей страны, когда два цыгана из этого, значит, коркинского табора зарезали женщину, мать двоих детей, которая подрабатывала таксисткой. Сели к ней в такси, не заплатили денег, и зверски ее убили. После этого был там народный сход, когда там тоже пожгли там дома цыган. Но это был случай не единичный, потому что местные жители, коркинцы, постоянно жаловались на то, что цыгане из табора торгуют наркотиками, в том числе сажают местную молодежь. То есть сначала тебя угощают бесплатно, потом начинают тебе продавать наркотики. То есть табор, да, довольно проблемный, и, безусловно, есть там замечательные там цыгане. У нас рядом с офисом ГТРК находится прекрасный цыганский театр «Ромен», где можно посмотреть с их народной музыкой спектакль. Но многие таборы являются абсолютно криминальными, и более того, факт остается фактом, что цыгане вместе с таджиками контролируют рынок продаж героина в России. Это является фактом, зачастую их можно там купить. Поэтому здесь очень странный подход. То есть я так думаю, что, видимо, в этом семинаре будут придумывать, как так сделать, чтобы русские там полюбили цыган. А все очень просто.
0: Плохие русские фашисты.
1: Фашисты, да.
0: Вот плохие русские фашисты полюбили цыган, да. Вот никак не могут понять, что сила наша в многообразии.
1: Да, в многообразии. Хотя здесь все на самом деле просто. Русские – нация очень добрая и уживчивая.
0: Да, конечно.
1: И мы относимся к другим нациям так, как они относятся к нам. Поэтому в случае конкретно Коркино нужно наоборот, собственно, этот табор по большому счету разгонять, потому что зачастую вот эти околокриминальные таборы, они мешают цыганам полноценно в наше общество интегрироваться. Потому что, как правило, цыгане, живущие в таборе, детей часто в школу не отправляют, там налоги не платят, занимаются какими-то полукриминальными или криминальными видами бизнеса. Поэтому, например, как раз вот разрушение структуры табора традиционной наоборот поможет как раз цыган сделать оседлыми, полноценными, законопослушными гражданами нашей страны. Там, знаешь, что самое интересное было, я прочитал. В Челябинской области осудили начальника местного центра Э за то, что он крышевал наркоторговлю в Коркино в этом таборе.
0: Ну, это, наверное, случайное совпадение. Это случайное совпадение. Да. Ни в коем случае не надо увязывать между собой эти два факта. А их надо рассматривать.
1: Чисто случайно. Да.
0: Да. Вы вот, Роман, любите все вот обобщать, натягивать сову на глобус.
1: Да,
0: все-таки как... вот не зря вас называют экстремистом некоторые люди. Вот,
1: да.
0: Ой, в общем, Коркинсом сил, терпения, несгибаемости, этнокриминалу вечная память, вечный покой, что называется. Всем остальным следующая тема.
1: Итак.
2: Консерватники.
1: Привет, Ордня. Начнем эту тему так. Наше любимое, значит, ордынское евразийство снова нас, в общем-то, с одной стороны, повеселило, с другой стороны, огорчило. То есть в Туве Верховный Хурал, местный парламент, попытался учредить орден имени полководца Субедея, которым они хотели награждать участников СВО из Тывы. Конечно же, это вызвало огромный негативный резонанс в прессе. Ну, почему? Потому что Субедей, это был один из полководцев Чингисхана, который фактически первым вторгся на Русь. Именно Субедей, если вы помните историю, разгромил накалки объединенное русско-половецкое войско, вот, поглумился там над пленными князьями русскими, вот, и прошелся еще там колесом, разорял, сжигал города Южной Руси, и еще, собственно, даже под Кузьмилой II по величине этноса России он там напал, правда, уже менее удачно на Волжскую Булгарию, где жили предки современных татар. Ну, есть такая легенда, что якобы, значит, Субедей был из племени уренхайцев, которых некоторые считают предками современных тувинцев, но эта версия не особо подтвержденная. Но здесь факт остается фактом. Для скрепления единства народов России, вот, год чего у нас сейчас с вами и проходит по указу президента, нужно чествовать тех героев из числа малых этносов России, которые не воевали против русских, которые воевали вместе с русскими. Тем более сейчас, когда тувинцы воюют вместе с русскими снова. Я специально посмотрел, допустим, из Тувы было 10 героев Советского Союза Великой Отечественной. 8 из них были русские, 2 из них были буряты. Ой, 2 из них были тувинцами. Пожалуйста, назовите в честь ордена, в честь там тувинца, который был героем Великой Отечественной войны, освобождал нашу родину от нацистских оккупантов. Ну и дальше, конечно, было смешно. После огромного резонанса в прессе сначала удалили видеозапись этого заседания, где они, значит, учреждали этот орден. Потом стали чистить все региональные СМИ. Но, как говорится, интернет помнит все. Вот как думаешь, Андрей, почему у нас вот то там норовят все нам навязать какое-то якобы ордынское прошлое России и, более того, сделать героями нашей страны ордынских ханов, которые с ней воевали, которые угоняли в плен наших бабушек, убивали наших дедушек, и действительно их отбросило нас на несколько веков в своем развитии. То у нас в русском Забайкалье, значит, губернатор хочет поставить там памятник Чингисхану, то в Тыве у нас хотят награждать орденом Субедей, как кто-то метко сказал, но с тем же успехом можно там, не знаю, допустим, поволжских немцев, воюющих на СВО, награждать орденом Паулюса или Гудериана.
0: Ну или тевтонских магистров времен крестовых походов против Руси. Почему бы и нет? Это же, ну, какая разница-то? Что одни, что другие приходили на Русь, ну, и при этом, смотрите, Русь и тех, и других победила.
1: Да.
0: Их потомство не уничтожило. У нас потомки Субедея даже руководящие должности, насколько
1: занимали,
0: я понимаю,
1: да,
0: занимали и продолжают занимать в стране, как бы. И ничего, ничего. В Орде бы вряд ли такое было возможно. Если бы Орда окончательно победила и уничтожила Русь, вряд ли бы такое было возможно. То же самое вот и с немцами.
1: Слушай, на самом деле, вот такие, знаешь, попытки сделать ордынское евразийство идеологией в России господствующей, еще играют на руку Западу. То есть на Западе нас называют там ордой, кочевниками еще со времен там Наполеона и Гитлера, рисуют русских воинов, там каких-то диких там азиатских кочевников. И более того, есть очень хитрая попытка такого украинского псиопа, например, такой наш хитрый враг, как Арестович, и не менее хитрый враг, как глава ГУР, Буданов, они толкают идею, что у Украины есть истинная Русь, что вот Россия это наследница Орды, а настоящая Русь это Украина. И если бы более тупые укронацики не выписывали бы активно украинцев из русских, то в принципе эта идея могла бы быть отчасти жизнеспособна благодаря вот этим нашим ордынским евразийцам. Вот у нас есть хороший вопрос от Евгения, а лысый ордынец НТВ что говорит по этому поводу?
0: А кто даже такой лысый ордынец НТВ?
1: Теряемся в загадках, кто же это такой?
0: Евгений, пожалуйста, расшифруйте. Вот, вы, кстати, навыдавали базы в комментариях, мы вас читаем.
1: Да-да-да.
0: Есть мировая жаба, а Трамп мировая гадюка. Ну, похоже на то, и они друг друга, да, кусают, едят.
1: Гениально.
0: Да. Вот бы изобрести аппарат, как в фильме «Заводной апельсин», промывать таким мозги, чтобы быть неотесанным обушкой не хотелось, чтобы делать таких безобидными сойджаками. Но это вы говорите на языке современного интернета, я переведу, чтобы не захотелось заниматься этнокриминалом, а хотелось заниматься там, ну, всякой такой безобидной, но тоже унизительной для мужчины ерундой. Этот аппарат, он существует, просто он направлен на русский народ. На русских мужчин, на русских молодых людей, чтобы они такими были, чтобы не росли крепкими, не росли отважными, желающими защищать своих близких, свою семью, а занимались всякой ерундой. Знаете, там вот эти все современные поп-культуры молодежные, они во многом про это. И это информационно-психологическая операция. Этот аппарат, он реально существует, он реально работает, просто направлен он не на нас, а не на тех, кого бы неплохо действительно профилактировать. А про лысого ордынца... я понял, кто на НТВ. Лысый ордынец. Это автор и ведущий программы «Уроки Сковского».
1: А, есть у нас такой, да. Евгений Николаевич.
0: Да-да-да. У них с Ромой давние отношения публицистические происходят. Я даже туда, честно, не лезу. Потому что уже есть критики и, так сказать, эксперты по творчеству. Там, знаешь, как вот был уже выдающийся Белинский, который разбирал всевозможное творчество, хорошее и не очень. И говорит, уже я не могу быть еще одним Белинским. Белинский у нас уже есть, это Роман Антоновский. Рим, наш тоже постоянный слушатель. В списках безработных цыгане никогда не значатся. Их работа, спекуляция и сбор подачек магазинов. Никаких налогов. Ну, разные есть цыгане. Мы все-таки хотим с Романом сказать, что да, действительно, вот у нас в Москве есть театр Ромен, там замечательные цыгане поют прекрасные песни. Я думаю, платят с этого налоги. Но, безусловно, все мы понимаем, что есть такая проблема. И этнопреступность в 90-е она вообще цвела бурным цветом, в том числе и среди цыганских граждан. Я тут склонен винить не столько их, сколько государство, которое позволяет этому происходить. Но просто нужно применить какие-то меры. Ну вот руководитель местного центра там попытался,
1: да, но неудачно.
0: Не справился.
1: Просто это глобальная проблема в том, что для нашей многонационалочки в целом цена любая традиция любого народа, а у нас подход должен быть какой? Если традиция входит в конфликт с Конституцией Российской Федерации, с законами...
0: И
1: здравым смыслом, такая традиция нам не нужна. Поэтому, к сожалению, у нас вот эта вот культура табора, она предполагает... То, что цыгане существуют вне нашего правового поля, живут по каким-то своим законам и часто занимаются, собственно, полукриминальными какими-то историями. И даже если кто-то хочет из табора интегрироваться в нормальное общество, его не отпускают. В школу учиться, там девушек рано выдают замуж. Поэтому это тот случай, когда вот нам, наоборот, от традиционный каркас надо немножко там поломать, чтобы они нормально интегрировались в наше общество и не доставляли проблем ни себе, ни другим.
0: Самое главное, не надо стесняться. Я напомню про государство Израиль. Ведь, ну, можно вести себя как евреи в Израиле? Русские могут в России вести себя как евреи в Израиле? Такой вопрос. Ну, исключая там, да, вот какие-то преступные вещи, вроде бомбежек и уничтожения детей Газа. Это вообще не про нас, не про русских. Мы бы так никогда не сделали. Ну, вот в вопросах интеграции приезжих и вообще отношения к миграции, ко всему
1: остальному. Есть чему поучиться, безусловно.
0: Да, учимся у лучших, у Израиля.

0: России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Культ-бригада с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
1: Культ-бригада – это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. Культ-бригада. Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Искусство Кавказа в культурной дипломатии России. Историк Зоя Махмудова в программе «Кавказский акцент».
3: Первый выставочный проект «ВОКС» – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 25-м году.
0: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 12.10 по времени Анадыря. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщили в Минобороны. Также отмечается, что гражданские объекты наш удар обходили. Иностранные корреспонденты своими глазами смогли увидеть все последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на Луганскую Народную Республику, на педагогический колледж. Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что Европа фактически дает Украине индульгенцию на любые действия, игнорируя нарушения международного права. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины. Как сообщили в Минобороны, среди пораженных объектов в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. Минобороны сообщили, что удары по Киеву и Киевской области были нанесены ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, особо подчеркнули в министерстве. Иностранные корреспонденты своими глазами могли увидеть все последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики. Российская сторона в связи с ложными заявлениями западников в Совбезе ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, организовала посещение места трагедии для иностранных корреспондентов. Около 50 представителей СМИ из 19 стран прибыли на место трагедии. Об этом заявили в российском МИДе. Сотрудник Следственного комитета России рассказал иностранным журналистам о хронологии теракта ВСУ, работе по спасению выживших и поиске тел на месте трагедии. Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что удар ВСУ по колледжу является преднамеренным массовым убийством. Он осмотрел разрушенное здание общежития и колледжа и сказал, что находится в шоке от увиденного, а также добавил, что очевидно, что Старобельск – маленький мирный городок, и вокруг него нет военных объектов.
2: BBC, извините, это пыль. BBC и CNN, они не журналисты, они трусы, потому что их молчание о преступлениях, которые совершаются против людей здесь, в Брянске, в Белгороде, я видел все это повсюду. Их молчание – это часть преступления, они допускают преступления, они позволяют преступлению продолжаться. Они не только дают деньги преступникам в Киеве, которые делают это, убивают детей, они потом лгут. Они говорят, что это была законная военная цель. Посмотри на это место, это законная военная цель. Но они не придут сюда, чтобы посмотреть сами, потому что знают, если они увидят это, им придется признать, что это сделали они. Это является частью преступления.
1: Боуз добавил, что сам служил в армии и знает, как выглядят военные объекты. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Европа фактически дает Украине индульгенцию на любые действия, игнорируя нарушения международного права. По его словам, именно такая позиция стала одной из причин новых ударов ВСУ по гражданским объектам. Мирошник сказал, что военные преступления станут ключевым вопросом в переговорном треке. Он добавил, либо международное гуманитарное право обязательно для всех, либо его можно заметать под ковер. Движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву перекрыли из-за налета дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Водители просят воздержаться от поездок в указанном направлении. Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, подчеркнул глава региона. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Вашингтон и Тегеран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета подчеркивает, что пока не ясно, как скоро судоходство в проливе сможет возобновиться, какого рода контроль Иран продолжит осуществлять над проливом и продолжит ли вообще, а также сможет ли он взимать плату за проход. CBS News, в свою очередь, со ссылкой на источники в американской разведке, отмечает, что иранские чиновники, уполномоченные сотрудничать с американской администрацией, испытывают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной схемы, поскольку местонахождение верховного лидера Ирана Мадштабы Хамини тщательно скрывается, а возможность связаться с ним напрямую отсутствует. Когда Соединенные Штаты направляют предлагаемые детали, трудности с установлением контакта с верховным лидером приводят к длительной задержке в получении ответа, поясняет телеканал. В российских вузах более 30 тысяч китайских студентов изучают русский язык и русскую философию, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, китайским студентам эти предметы преподаются как отдельные специальности. Ранее Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине на этой неделе заявил, что отношения России и Китая достигли сейчас беспрецедентного уровня. На большей части европейской России ожидается дождливая погода из-за вторжения обширного циклона. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Фронтальная облачность протянется от Арктики до Причерноморья. Дожди пройдут почти везде. Самые сильные осадки ожидаются на Кавказе. В столицах Северной Осетии и Ингушетии выпадет 30-40 миллиметров. Обычно столько влаги собирается за неделю-полторы. Ну а рекордсменом станет Дербент. На город выплеснется почти вся майская норма, что создает риск подтоплений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» победил Краснодара в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время завершилось ничьей 1-1. В серии пенальти, точнее, были футболисты «Спартака» 4-3. Вратарь Илья Помазун, вышедший на серию 11-метровых, отразил два удара от Хуана Басселли и Кевина Ленини. «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории. У Краснодара три поражения в трех финалах. Гандболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» 25-22 в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд. Счет в серии до двух побед 1-0 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Зенит» впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии ЦСКА. Российские шпажисты завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по фехтованию во Франции. В финале командных соревнований россиянки Милена Бавуги, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Кристина Ясинская со счетом 32-33 уступили сборной Южной Кореи. Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии. Российская пловчиха Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на первом этапе международного турнира в Монако. Иван Кожакин победил на дистанции 100 метров брасом. Бронзовым призером заплыва стал Кирилл Пригода. Павел Самусенко победил на дистанции 50 метров на спине. Олег Костин стал вторым в финале заплыва на 50 метров баттерфляем. Астанинский «Барыс» продлил контракт с американским нападающим Тайсоном Томпсоном, сообщает телеграм-канал казахстанского клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до 22 градусов тепла, облачно с прояснениями, временами дожди. В Новосибирске до плюс 15, в Красноярске до 11 градусов тепла. В Великом Новгороде плюс 15-17 и кратковременный дождь. В Ярославле и Владимире до 19 градусов выше 0, кратковременные дожди. Осадки ожидаются и в Воронеже. Возможны грозы плюс 20, в Сочи плюс 18-20, дождливо. Облачно в Симферополе 23-25 градусов тепла, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге и Москве в течение дня также дожди. В городе на Неве днем плюс 15, в столице до 20 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы.
0: Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
4: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина. По будням в Москве в 13:10.
4: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
9: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
8: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
9: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники!
10: Второй час программы «Консерватники», «Радио России», прямой эфир. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. Сегодня у нас замечательный день. Сегодня у нас день памяти святых просветителей славян. Кирилла и Мефодия. И также именина, День Ангела, предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, нашего отца всех русских православных людей, человека, который огромное количество полезного и доброго сделал для каждого из нас. И многие до сих пор это, кстати, не осознают. Мы, во-первых, поздравляем Святейшего Патриарха с Днем Тезоименистов, присоединяемся ко всем словам поздравлений, которые сегодня звучали. Глава государства поздравил, были торжества в Храме Христа Спасителя. Это день рождения вот Папы, именно так и нужно воспринимать этот день. Это наш праздник. И именно в день просвещения славян, в день памяти просветителей славян, в день, когда мы особое внимание уделяем нашему славянскому русскому слову, мы в студии с нашими друзьями и соратниками поговорим о том, как слово меняет реальность, какой творческой силой обладает слово сегодня и на что и ради чего нужно направлять свое слово, если дал Бог такой дар. У нас в студии Ираклий Перцхалава, певец и продюсер. Здравствуй, дорогой.
11: Рад находиться у вас в гостях. Приветствую, друзья, приветствую всех радиослушателей.
10: И Мета Ной, известный также как Илья Кухарев, певец, православный блогер и мой коллега и собрат по телеканалу «Спас».
12: Друзья, всем привет.
10: Ну вот такая тема. Промыслительно мы с вами, дорогие братья, собрались в День памяти святых просветителей славян, создателей нашей азбуки, формализаторов и организаторов, систематизаторов нашего слова, которое стало мощным и серьезным словом. И ты, Илья, со словом работаешь профессионально, как автор. Что ты можешь сказать про наше русское слово сегодня?
12: Ну, наверное, в первую очередь то, что наше русское слово, оно прекрасно. Ни один, наверное, язык так некрасив, не изящен, как русский. И печально, конечно, что сегодня наш язык и наше слово страдает таким страшным недугом, как скверное слово, да, которое повсеместно и в школах, и повсюду мы слышим. И это, конечно же, нужно менять. Но для того, чтобы это менять, нужно, конечно же, менять сначала внутренний мир человека, потому что человек все время говорит то, чем наполнено его сердце. И вот когда русского человека сердце это наполнено светом, в первую очередь Христовым, евангельским словом, красивыми литературными произведениями и чем-то хорошим, то тогда и язык этот используется во благо.
10: Ираклий, ты находишься в несколько привилегированном положении, потому что ты владеешь и русским языком хорошо, и владеешь как родным грузинским языком. Я объясню свою мысль. Наш русский язык в силу различных исторических, политических, каких угодно причин проходил через череду реформ. И для того, чтобы понимать даже церковнославянский язык сегодня простому обывателю, владеющему только русским языком, нужно применить некоторые усилия. Я знаю, что грузинский язык во многом неизменен. И в школах дети в классе в пятом проходят произведения 4-5 века и прекрасно их понимают.
11: Таки да, таки нет.
10: Ну, так часто бывает.
11: Во-первых, действительно, я хочу присоединиться к поздравлениям действительно всех нас. Хоть я, конечно, не славянин, хотя чуть-чуть, но бабушка все-таки славянка.
10: По духу
11: славян.
10: И по слову.
11: Вот, конечно, святейшего нашего обязательно поздравить. Во-первых, слушая Илью Кухарева, я понимаю, как я горжусь по-продюсерски артистом, с которым я имею дело. Вот и по-братски. Единственное, конечно, вот спасибо, что ты поправил. Действительно, Илья... не знаком Шота Руставели в оригинале, поэтому единственный язык, который можно поспорить, ним, да. Красоте с русским, это грузинский, парни. Не будем конкурировать в этом, будем дополнять друг друга. Это не совсем так, дружище. Знаешь почему? Потому что литературный грузинский, он вообще другой, нежели чем разговорный. Он действительно невероятно богат, и какие-то моменты я даже не понимаю, потому что все-таки я родился, вырос в Москве. И вот я изучаю иной раз вот с преподавателем какие-то настоящие исконные грузинские, он невероятно красив. И не могло не пройти даром советская эпоха, и, конечно же, это также повлияло на язык. Но...
10: и на грузинский тоже.
11: Ну, конечно. А там тоже был Советский Союз, брат. Там тоже были коммунисты. А как? Но мне больше всего, я немножечко прошу прощения, что перевожу тему, мне больше пугает всего... Может быть, отцы и дети действительно актуальны. Мы в молодости тоже сленговали, скажем так, да. Но то, что сейчас происходит в интернет-пространствах, я вижу вот эти новые сленговые какие-то фразы, которые есть там, вот, кринж, допустим, и еже с ними... Я хоть и не русский, но я как грузин возмущаюсь этим, понимаешь? Вот во мне русский просыпается в этот момент. Я не знаю, как вам, но мне кажется, тут надо доносить до молодежи определенную ценность. Друзья, мы же, получается, обесцениваем такое богатство.
10: И сами себя подчиняем. Потому что тот, кто владеет языком, владеет сознанием.
13: Ну да, причем это именно в культуре молодежной, потому что я даже замечаю, что вот некоторые выходят, когда, допустим, если я смотрю стендаперов, такое ощущение, что они, когда не уверены в своих шутках, они думают, что они, если пошутят с матом, пошутят ниже пояса, пошутят там, допустим, про религию, про что-то, то это будет как-то смешнее. Там,
10: но стендаперы — это скоморохи лиходеи.
11: Но вы должны понимать также, что спрос рождает предложение. Если бы это не было бы нужно, если бы это было бы не актуально, они бы занимались каким-то другим, неправильно, не правда ли?
12: Ну да, люди ведь смеются. Да.
11: Получается, долгое время к этому готовили все-таки, да, людей и деструктивные идеологии, как и наши коллеги-музыканты, также коллеги-кинопродюсеры, кинорежиссеры и так далее и тому подобное. То есть это как через искусство это доносилось до молодежи. И вот мы сегодня видим вот общающихся с помощью небольшого словарного запаса этого сленга. Ну, Илочка Людоледочка, помните?
13: Да.
11: Ну, как бы вот, вот как бы, и это, конечно же, не просто, ну, скажем так, мы находимся, получается, у себя дома, но при этом, как в футболе говорят, мы играем на выезде.
14: Потому что...
10: Партизаним у себя
14: Илья,
10: дома,
14: да? Допустим, да, с какой-нибудь повесткой православной, или я с песней «Слава Богу за все», на какой-нибудь платформе, площадке цифровой, как бы на нас смотрят так, типа, в смысле, вы о Боге поете? Мы тут как бы за деньги, да, а вы что тут как бы...
12: Что за деньги?
14: Меньшинство. Деньги нет, да. Что за меньшинство тут пришло к нам?
13: Слушай, но при этом, а вот все ваши песни там вирусятся, становятся популярными. А вот как, допустим, тоже, может быть, какой-то есть рецепт, как добиться известности вот в молодежной музыке,
14: это...
13: да, без мата. Тем более мы знаем пример, что есть там и вы, и там, ну, допустим, и 25-17 стадиона собирает. В Америке есть огромный просто пласт христианского рока.
14: Понятно, который, да, понятно. Но я 25-17, при всем моем уважении, не вижу в чартах, да, но вижу других, вижу кучу искусственного интеллекта. Я об этом говорил, вот буквально мы сидели, примерили наш клип, который сегодня, кстати, будет эфир на Спасе, и мы говорили о том, что обратите внимание на то, что сегодня культуру формирует в интернет-пространстве алгоритм. А алгоритм кто формирует, получается? Бескультурье?
10: Какой-то человек.
14: То есть
10: человек.
14: Большинство людей, которые, да, кликнуло, лайкнуло, перепостнуло, оно дает импульс алгоритму это поддерживать и предлагать остальным. И в этом заключается абсурдная абсурдность. И поэтому мы и призываем наших подписчиков, друзья, мы не сможем противостоять без вашей поддержки, без вашей помощи, поэтому мы вынуждены просить вас, ну, поставьте вы этот лайк, ну, сделайте вы этот репост или что-то еще, сделайте, ставьте ссылку, чтобы письмо маме или какой-то песня, которая... в общем-то, вдохновит человека на любовь, на правильные мысли, на правильные действия и на слова, будет как-то донесена до молодежи. И мы играем, в общем-то, я говорю, мы как это, диверсанты, выкинутые в стан врага.
12: Ну да, тем более у нас в стране как будто бы давлеющая, да, религиозная концепция – это православие, и как будто бы нас как раз должны наши же люди, наши же слушатели поддержать так, чтобы мы вообще всех остальных... исполнители должны обгонять просто за считанные секунды. Поэтому это, конечно, скооперироваться вокруг вот этого общего дела, это очень важно.
10: Ну, динамика какая у нас? Что можно сказать, вот, если сравнивать...
14: Теперь о хорошем, да?
10: Да-да-да. То, что было... Ну, я вспоминаю свое детство. Даже невозможно было представить, чтобы был какой-то исполнитель или группа исполнителей, которая, ну, за исключением старого русского рока, который был антисистемный, это была вообще другая среда, другое время, ну, мы понимаем, чтобы и, кстати, люди говорили о каких-то ценностях.
14: И если вспомнить того же Бутусова, да,
10: да,
14: который,
10: да,
14: видишь, Пинчев, там на воде, да, то есть там и духовная составляющая была в этом протесте, потому что только что коммунизм как бы... запрещал это все.
10: Вот. Да. Что у нас? Какая динамика? Вот,
14: есть, если действительно
10: брать
14: хорошие
10: за ноль начало 90-х.
14: Нет, это нельзя брать за ноль. Это, мне кажется, надо брать за минус 100. Вот. Потому что наркоманизация, потому что абсолютный деструктив, преступность, улица, блатная романтика, кино, все это пропагандировалось. Как это мы можем брать за ноль? Это не ноль, это катастрофа. Я думаю, что ноль начался не так давно, когда, слава богу, наконец-то мы начали обращать внимание на то, что действительно есть люди, которые этому рады. Потому что лет 10 назад, когда я с отцом Серафимом записывал первый видеоклип, достаточно дорогостоящий, на песню «Покаяние», мне мои друзья-продюсеры говорили, типа, куда это? Ты просто выкидываешь деньги. Ну, куда это? Где деньги здесь? Я говорю, это для себя, отстаньте. Прошло время, 7 или 8 лет, и вот первый концерт «Слава Богу за все», который состоялся 2 года назад. И они, когда пришли ко мне в гости и увидели переаншлаг, они говорят, ну, вот теперь мы поняли, ну, только как бы Ираклий, ты 7 лет этого ждал. Я говорю, ну, слава богу, что дождался. Вот, и сегодня действительно есть участие, наблюдается общество, в том числе и в первую очередь людей, потребность в этом появилась. Ну, неужели нам надо обязательно дождаться каких-то сложных испытаний, чтобы действительно раскрыть сердце и повернуться к Богу, а? Неужели по-хорошему нельзя, друзья?
10: Ну, видимо, кстати, видимо, мы такие. Я сейчас, простите, должен сказать, что мы осуждаем, не призываем употреблять наркотические вещества по закону Российской Федерации. Если мы упоминаем эту заразу, то мы должны называть ее заразой, что, конечно же, правильно.
12: Я хотел рассказать, что вот как раз в преддверии Нового года у нас в молодежном нашем клубе «Якиманка» мы организовывали мой концерт небольшой после встречи с отцом Андреем Ткачевым. И я очень волновался, потому что, ну, выступать перед своими знакомыми — это на самом деле такое, как бы, испытание.
10: Тяжелее, конечно.
12: Да, да, потому
10: нет
12: что...
10: пророка в своем отечестве.
12: Вот, вот. И я был просто удивлен, насколько ребята вообще поддержали меня, мое творчество, насколько они вообще плясали под песни про семью, под песни про Бога, про любовь и ценности. И вот это как раз был очень мощный импульс, да, для того, чтобы понимать, что это действительно актуально среди молодежи. И вот поэтому направление есть, и цель есть тоже.
14: Слава Богу, также и государство начинает обращать внимание на важность уделения внимания молодежи. Несколько фондов действительно очень здорово работают по и киноиндустрии, по музыке. ИРИ, фонд кино, президентский фонд культурных инициатив с конкурсом «Музконтент».
10: Надо отдать должное, есть, стало хорошее
14: появляться. И действительно, это становится... хорошей традиции через правильные примеры,

0: Здорово, что на это обратили внимание. И жалко, что это не обращали на это внимание чуть раньше.
1: Знаешь, как говорит один известный священник, что если твое доброе дело не сталкивается с какими-то сложностями при его реализации, значит, твое дело не угодно Богу. Поэтому тот факт, что при делании добра ты сталкиваешься с проблемами, к слову, про наш заблокированный канал.
0: Кстати, поздравьте нас, Илье Кухареву, рэперу Метану, заблокировали, можно сказать название?
2: Да мы скажем, что они просто экстремисты.
0: Ютуб.
3: Замедленный сервис.
2: Хорошо, а за что?
0: За песню и клип
1: «Письмо маме».
0: Это страшный песня против абортов. И оказывается, я могу даже зачитать. Ну ладно, не буду своими словами скажу. Ну, мы небезопасное пространство предлагаем для посетителей Ютуба, призывая сохранять жизнь. Кому-то мы небезопасны.
2: А вот если бы Ютуб можно было смотреть в утробе матери, они бы, наверное, по-другому относились, потому что это была бы часть их аудитории. А так как ребеночек пока не смотрит Ютуб, они не интересуются судьбой.
0: Андрей, я сразу вспоминаю, один в грузинском храме ко мне в Москве подошел крестный моего младшего сына, и когда у меня там несколько оппозиционных каналов очень в Грузии сделали из меня врага народа. И я приехал в Москву, стою, такой немножко, конечно, грустно, когда свои как бы это. Вот. И он говорит, как же тебя поливали грязью, говорит он мне. Только святейшего, говорит, так поливали. Такое надо еще заслужить, сказал он. Я тоже самое, Илью. На самом деле, вот,
1: да,
0: казалось
1: написали,
0: бы, надо грустить. Но вот после сказанного Ильей, что если ты делаешь какое-то дело, и там искушений нету, вот, и вот какое-то внутреннее даже возникла радость. Значит, мы на правильном пути, говорили.
1: Я нашел скриншот, который мне прислал. Мы удалили ваш контент для защиты сообщества. От рождения детей, получается.
2: Да-да-да, страшное дело. Дети начнут рождаться. Какой кошмар. Вот YouTube.
3: Особенно в России ужас какой, да.
2: Не, но с ними это все понятно уже, да. И западные платформы, любые, они отрабатывают повестку своих хозяев. Их хозяева – это те же самые люди, которые вот бьют по Старобельску, где дети и подростки спят в общежитии колледжа. Они хотят смерти, они хотят разрушения. Тут как бы нету никаких иллюзий. У меня вызывают вопросы, когда у нас в стране происходит то же самое, когда наши какие-то вроде как отечественные, можно сказать, патриотические платформы, они с 9 до 6 патриотят, ну, чтобы по башке не получить от начальства или от органов правоохранительных, а все остальное время занимаются продвижением какой-то грязи и дряни. Вот с этим как быть?
0: Ой, я, к сожалению, слава богу, с таким, ну, вот я не знаю, о чем ты говоришь, вот, но действительно ничего удивительного, что у нас в стране, может быть, внутри тоже люди, которые, в общем-то, деструктивят или иной раз притаились, да и ждут какого-то момента. Вот. Да и, на самом деле, зачастую на варе шапка горит просто. Но мне кажется, тут надо немножечко мышление включать и понимать, идентифицировать, кто есть кто. И тут важно, чтобы у людей это мышление включалось. А если не включается, то надо, конечно, в этом деле через любовь содействовать. Вот мы творчеством, в общем-то, это и пытаемся доносить.
2: Запрос. Вот запрос общества, запрос государства. Вы оба продюсеры, ты больше продюсер, дольше этим занимаешься. Создаете продукт, который мы как аудитория потребляем. Как формируется этот запрос? Он формируется снизу или сверху? Ну вот из того, что можно рассказать.
1: Формируется снизу, благословляется.
0: Вот да, я могу сказать, что действительно сформирован, допустим, песня против абортов, для меня это было призыв к действию, это благословение старца Илии, в общем-то. Потому что я, когда услышал, что при встрече с Владимиром Владимировичем он сказал, что для того, чтобы победа наступила скорее, как можно, нам нужно решить три важных вопроса. Первое – это запретить аборты. Второе – это убрать с сердца России из мавзолея лежащий труп, и третье, прекратить ругаться матом. Конечно, Владимир Владимирович Чистопочаевский, я помню, как он улыбнулся, и мы все прекрасно понимаем, что непростая задача поставлена нашим невероятным батюшкой.
2: Духовником всей Руси.
0: Да. Да. Ну, во всяком случае, моим точно. Вот. Но это не значит, что она невыполнима.

0: все случаются, мы все верующие люди, мы в это, мы их видим каждый день. И когда мы работали над этой песней, до сих пор, ну, прям ощущается, что батюшка ведет и батюшка помогает оттуда. И вот это первая песня, которая, в общем-то, сделана. Ну, и остальные обязательно будут в скором времени сделаны. Вот.
1: Когда
0: берешь... Конечно, сверху, если вкратце сказать, сверху, сверху.
1: Когда берешь такую тему, ну, я имею в виду борьба с детоубийствами, это духовная брань. Я прекрасно помню свое ощущение. У нас есть с Ромой несколько общих знакомых, которые давно занимаются борьбой за сохранение жизни, и они пытались меня убедить в том, что это важно. И я помню это липкое чувство такого какого-то внутреннего страха, дискомфорта, желания эту тему поскорее. Я уже был православный человек. Я был воцерковленный человек. Я исповедовался, причащался. И я помню, что это было лет 10, наверное, назад. И когда со мной начинали говорить на эту тему, я вот выдавал все эти абсолютно всем известные мантры, потому что это же женское дело, да.
2: Мое тело, мое дело.
1: Не-не-не, вот это я не говорил. Я говорю, что ну там, ну это вот в первую очередь надо решать женщинам, ну что, мы там это лезем людям в кровать, такая как бы интимная вещь, ну зачем? А на самом деле я просто сам себе объяснял, сам себя оправдывал в том, что я никак открыто, публично на эту тему не высказываюсь и не говорю. Я помню это ощущение. Вот когда работаешь над таким продуктом, над песней, а я немножко приоткрою завесу тайны, у нас в конце блока будет премьера как раз трека «Ковчег», композиции «Ковчег», посвященной сохранению...
3: Не-не-не, друзья, я поправлю, да, у нас альбом называется «Ковчег», внутри него композиция «Письмо маме».
1: «Письмо маме», да-да-да, виноват. Да, «Письмо маме», вот, альбом называется «Ковчег», уже везде можно, кстати, начать вам поставить на скачку, пока идет наша программа, чтобы по окончании спокойно послушать. Вот когда работаешь над таким материалом, я помню вот эту какую-то внутреннюю борьбу, которая возникает у журналиста, у автора, который начинает писать что-то на эту тему, и ты так говоришь, ну, Господи, помоги. А потом уже со временем становится как-то легче, становится как-то проще, и потом ты уже без этого не можешь. Ты везде, при любой возможности, обязательно вкрутишь тему. Говорит, а еще не делайте аборты, а еще аборт – это убийство. Вот у вас как это было, когда вы работали над этим проектом?
3: Ты знаешь, у меня вообще моя история с антиабортной темой началась еще, вот, когда я только воцерковился, тоже, наверное, 10 лет назад было такое сообщество, не знаю, есть оно сейчас или нет, «За жизнь».
1: Есть.
3: Вот, и я, значит, ходил прям с бланками, там нужно было собирать подписи для патриарха, и вот я помню, я до своих друзей докапывался, такой, знаешь, как свидетель Иеговы, да, ходил и прям типа подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь, вот, и потом уже, когда мы с Ираклием начали сотрудничать, ну, у себя там в социальных сетях я тоже всегда открыто эту тему позиционировал, что это убийство, что нужно это решать, а потом, когда поступило предложение от Ираклия написать эту песню, я столкнулся с какой-то проблемой, я не понимал, как...
0: Так, тут, наверное, я добавлю. Не то, что брат сопротивления, колоссальное сопротивление. То есть я Илью убеждал в этом долгое время. Как убеждал? Он-то был согласен. Но сопротивление заключалось в том, что она не писалась. И вдруг он возвращается ко мне, присылает песню. И я нахожусь среди людей. Я нахожу самую гениальную форму, как мне кажется, это обращение еще не родившегося ребенка своей будущей маме. И я при людях начинаю плакать, как дитё. Я говорю, ах ты сволочь, мог хотя бы меня предупредить, гад. Я тут с людьми нахожусь, а ты меня тут это, как её, плакать заставляешь. Вот так вот все и получилось. Да, ну, что могу сказать. Главное, что получилось, да, Леш?
3: Да.
2: Чем правда, даже необычная метафора, знаете, вот есть такой, точнее, был философ правоконсервативный в Германии Эрнест Юнгер, и у него мать пыталась, в общем, делать как бы аборт, когда была беременной, а отец сопротивлялся, он об этом узнал. И он такой очень любил всякие метафоры, и он вот, допустим, мы обычно, когда говорим о детоубийствах, мы транслируем в образ такого беззащитного ребенка. А у Юнгера был образ «Я, как Одиссей, путешествовал в водах моей матери, уворачиваясь там от тех игл». То есть он, наоборот, сказал, что он боролся за свою жизнь и был таким Одиссеем, который плыл к своей жизни. Тоже вот такой интересный был подход.
0: И вот добавлю, у нас здорово, что Илья нашел ту форму, что никакой претензии и вызова чувства вины нету.
3: Вот, это
0: тут, тут есть исключительное создание ценности того, что после прослушивания данной композиции Это надо быть, я не знаю, каким черствым человеком, чтобы поступить неправильно. И вернусь опять к моему невероятному старцу, который, по Божьей милости, невероятный, так уж получилось, я был близок. Это наш святейший, блаженнейший патриарх Илья II грузинский, да, который, обратите внимание, не запретами, а тоже вдохновением, демографическим кризисом боролся в Грузии, который, ну, катастрофический, ведь после развала Грузия была 6,5 миллионов, сейчас она 3,5. То есть за 30 лет в два раза.
1: Кошмар.
0: Чтобы вы понимали. Это еще не надо забывать, что святейший сказал, каждого третьего ребенка буду крестить я. И все начали вдруг, так как любят его невероятно, любили и любят его невероятно, и все начали, конечно же, вот иметь ценность к этому, создание семьи, максимально, потому что ему уже тогда было известно, что будет, как враг поступать. И сегодня мы видим, что становится модным. Модным становится безбрачие. Женщина, если раньше в Грузии в 18 лет женщина уже была с ребенком, уже была замужем в 19 лет, 20 лет. Сейчас уже взрослые девчонки стоят с сигаретами и с татуировками.
3: А я, кстати, ты знаешь, вот в продолжении этой мысли, что многие девушки находятся, ну, в статусе одиноких, уже взрослые. Один священник сказал, что вы не думали о том, что такое огромное количество одиноких людей сегодня связано с тем, что их вторую половинку, предназначенную им, Богом, кто-то просто, ну, не родил. И путем вот этих вот бесконечного количества абортов человек просто, ну, уже не встретит свою
0: вторую половинку. Как красиво сказано, ее, да. Илюш, надо вторую часть песни сделать вот, наверное, про это.
3: Да.
1: Что ты стоишь одна и куришь, потому что меня не родили. Ну, я рядом. Вот, ну да. Почему бы и нет? А может быть, еще потому, что не торопятся мужчины жениться на барышнях сегодня?
0: Стало просто модным. Идеология того, она насаживается. А зачем нам семья? А зачем она нам? Я вот и так счастлива. Вот у меня вот много партнеров. Вот у меня тут есть дискотеки, рейвы, где продается то, о чем мы говорить не должны, или потом говорить должны, что это яд. И так мы должны четко понимать, что это яд. И до молодежи доносить. Потому что действительно не ведают, что творят. Так это мы должны, творческие люди, доносить об этом, чтобы ведали, что творили. Ну, и да. Тогда, когда человек информирован, значит, он что? Он вооружен. Как-то так.
1: Что может делать все более растущее сообщество людей, которым не все равно. Я вижу, что людей, которым не все равно, становится больше. И есть молодежки. Там, ты упомянул Якиманку, есть другие молодежки. Там Дар, Лествица у нас на севере, в северном крестце Москвы. Но где-то, ну, вот, люди живут в небольшом городе, в деревне. А тоже хочется принять участие в каком-то общем, добром, полезном деле.
0: Не обязательно быть в молодежке, чтобы жаждеть услышать. Вот если мы обратим внимание в соцсети наши, где мы выставили видеоработу эту и видим комментарии, люди пишут благодарность за то, что они устали слушать уже бяки всякие. И что вот таких песен должно быть больше. Да люди давно хотят добрых фильмов. Да, мы ругаем там советское время за коммунизм, но там было не все так плохо. Было человечное, выпускалось колоссально невероятный кинематограф был. Давайте оглянемся назад. Какая музыка была гениальная. Она все была о добре, о любви. То есть после вкусия, после просмотра фильма или после просмотра мультфильма или музыкальной композиции остались правильными. Странно, да? Мы сейчас пришли все в церковь, а кинопроизводство у нас кровище, убийство.
1: Да ужас.
2: Ну, даже песня, когда ты ехал в машине, меня поразила песня исполнительницы Маригу, где она поет: «Я не хочу быть твоей невестой, я хочу быть богатой и известной, и я не хочу детей и ипотеку, я хочу на дискотеку». Это популярная песня, это манифест. И знаешь,
1: кружевные
2: это
1: трусики
0: и Евросоюз. Это не мантра.
2: Это мантра. Это
0: которая выражает, да. Насаживается в ума детей, молодежи. Как это делали многие наши типа коллеги. И знаете, так приятно, когда мы тут раз посмотрели перед релизом и «Метанои» на четвертом месте,
3: да. Бенд перед Линка, нами была, да. Только
0: вот, значит, на третьем месте,
3: а у меня вот
0: «Мертвая есть. Блондинка»,
3: да.
0: На втором Ольга Бузова. Вот, ну как бы
2: А знаешь, что интересно? Я когда стал читать биографию, значит, Мэри Гуд, она себе взяла такой псевдоним на западный манер, а у нее своя настоящая фамилия от рождения – Богоявленская. Господи. Красивейшая фамилия, вот почему не выступать было? Вот действительно, когда человек одержим каким-то бесом, вот она и песню такую написала, как манифест отказа от детей, от семьи. И еще вместо прекрасной русской фамилии Богоявленской, христианской. И, кстати, и сама Богоявленская, вполне возможно, такие фамилии были в теме священников.
3: Вот так. Я, кстати, только хотел, да, сказать.
2: Да, да, да, вполне возможно.
0: Ты понимаешь, какая штука? Ай. Давайте не будем обращать на них внимание, друзья. Давайте просто делать альтернативную, да, историю, которая... Причем мы сейчас в осуждение будем уходить. Не будем тратить свою энергию, благодать на эту историю. Ладно, давайте я просто за то, чтобы думать о конструктивном, об изменении. И вот я, пользуясь случаем, можно небольшая реклама будет, помимо того, что у нас вышел EP, и тем, кому хочется нас поддержать, просто возьмите да послушайте.
3: Да, на любой площадке Метаной и, пожалуйста, welcome.
0: А 18 октября я вас, во-первых, друзья, всех приглашаю. Концертный зал Москва, концерт «Слава Богу за все», часть вторая. И уже гости у нас будут, ой-ой-ой, такие мощные, такие серьезные. И обещаю вам и русские народные духовные песни, которые вы не слышали, и грузинские, и греческие, и сербские. Поэтому это будет событие, я вас приглашаю. Вот, буду очень рад. Два VIP-билета сделаем, братья.
1: Обязательно, обязательно постараемся быть. И хочется, чтобы появился новый большой стиль. Вот сейчас пошли разговоры на эту тему, они очень глубокие, очень важные. Мы уже неоднократно в рамках нашей программы с Романом на эту тему говорили. Большой стиль, пронизывающий все. Вот был большой стиль «Ампир» в 19 веке. И из него во многом родилось золотой период, да, золотой век русской литературы.
0: Крутую тему затрагиваешь.
1: И был большой стиль в советский период. Мы по-разному можем к нему относиться, но глупо отрицать, что он был. Что он был, что он нашел свое проявление во всем.
0: Не будем идентифицировать это с коммунизмом просто.
1: Конечно, конечно. Что от архитектуры до прикладного искусства. Литература, берешь вещь, все. Любую, ручку, блокнот, понимаешь? Она еще была сделана в Советском Союзе. Потому что был вот этот большой стиль.
0: Автомобилестроение.
1: Все, что, все. Одежда, неважно. Сейчас нам нужен новый большой стиль.
0: Угу.
1: Пока что у нас есть только антистиль. У нас есть Москва-Сити, который я не могу отнести к большому стилю, потому что в этом нет ничего большого. Это просто копирование. И, ну, как вот есть закусочные по всему миру одинаковые. Ну, вот нам построили тоже закусочную на мировом уровне. Ну, спасибо, но это не большой стиль. Большой стиль должен нести в себе что-то, какой-то смысл.
0: Ну, допустим, как «Ампир», да, абсолютно в советское верно. Время. Ампир, архитектура, ты
1: имеешь. Московская архитектура времен с Ивана Третьего до Алексея Михайловича. Это тоже большой стиль. И домонгольское каменное, белокаменное зодчество, начатое во многом Андреем Боголюбским, это тоже большой стиль, который сформировал все, весь остальной огромный пласт. Где сейчас нам черпать вдохновение для того, чтобы в нынешнем, 21 веке, со всеми нашими соцсетями, стриминговыми платформами, кринжами и всем остальным, что мы должны потом говорить и оправдываться, что это незаконно, плохо и вообще экстремизм, вот, делать?
0: Мы находимся на таком перепуте сейчас, что мы даже не имеем представления, куда это все нас приведет. Весь этот искусственный интеллект и так далее. Поэтому говорить о каком-то стиле, в принципе, о завтра, я даже не понимаю, о далеком завтра. Я даже, то есть, это просто фантазии на тему могут быть. Потому что это настолько перепрошивает данный момент. Вот прямо сейчас мозги людей, вы можете представить, что люди искренне верят, что искусственный интеллект – это часть их. То есть мне, допустим, для примера, много присылают песен и говорят, эту песню сочинил или сочинила я. А я невооруженным ухом слышу, что это искусственный интеллект. Я говорю, прошу прощения, но это искусственный интеллект. Ну, слова, да, говорит, а все остальное, точнее, слова, говорит, мои, а все остальное, говорит, ну да, что такое. То есть люди поверили, что это они сочинили. Вы представляете? Но я же, пишет мне одна автор, в кавычках, но я же изнурительно работала над пронтами.
4: Да.
0: целый день.
2: Промпт-инженер.
0: Целый день.
2: Профессия.
0: И я такой думаю, это серьезно сейчас? А серьезно.
1: И люди так реально мыслят уже.
0: Вот, то есть, если меня, допустим, навигатор испортил, да, я раньше без навигатора знал Москву идеально, потому что сейчас просто, ну, как-то какая-то часть мозга отключилась, потому что за тебя работает уже этот навигатор. А сегодня GPT-чат, вот, в общем-то, развивает то же самое у молодежи. Они сами как бы, а зачем что-то прочитать? Зачем как-то что-то о чем-то мыслить? За тебя. Сейчас я быстренько спрошу, как бы, и все будет хорошо.
3: Я не знаю, вот точно в какой книге Священное Писание, но где-то были слова о том, что вот в последние времена у людей отымется, ну, мудрец. Да, то, может быть, в апокалипсисе, не помню.
1: Скорее всего.
3: Да, и как раз, то есть, отнимется живой представитель, да, человечества, который может тебя чему-то научить, да, к слову, об искусственном интеллекте. Люди начнут больше углубляться вот в этот искусственный, компьютерный, графический мир, и, наверное, чтобы не подпасть под влияние вот этого нового мира, нам нужно закрепляться в том, что вечно, а это Бог все-таки. И он бесконечно красив, бесконечно мудр, бесконечно жив. И он как раз и будет служить тем источником вдохновения и поиском правильных смыслов. Потому что, чтобы дать правильную форму, нужно сначала наполнить ее правильным смыслом. И, вот, в принципе, этим мы и занимаемся. И я думаю, что все получится, будут находиться новые смыслы для песен, они будут рождаться красивыми, добрыми. И в любом случае, всякая душа человеческая, она по природе своей стремится к свету, к Богу. Поэтому, если мы будем двигаться с ним в одном направлении, то я думаю, что
1: мы без найдем духа то, что получается нужно. Никуда. А, я очень часто повторяю фразу «дух творит себе форму».
0: Угу. Так, а коммунисты, простите, сплагиатели у кого идеологическая составляющая? В общем-то, весь коллективизм – это, в общем-то, о чем?
1: Об общинности.
0: Вот, общинности. Поэтому, конечно, собственно... Если фундамента духовного не будет, то, конечно, всем будет тяжко.
3: Ну да. Но мы помним, кто-то говорил, что Христос был первым коммунистом, да? Но
1: как раз мы видим, ну, как бы видим... Прикололись те, кто говорили, да.
3: Судьбу коммунизма как раз, когда ты что-то строишь без Бога, вот она такая вот и получается.
2: Да, приводит... Да-да, как, например, в «Мастере и Маргарите» была как раз... фразу Уолда, что я вот типа приехал к вам посмотреть, как вы без Бога живете. То есть, когда она отказывается от Бога, то есть целым государством, сразу появляется дьявол, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Вот сейчас, кстати, молодежная культура, да, она иногда приводит думающую молодежь, соответственно, к познанию там потом какой-то культуры более классической. Вот у меня в детстве было как, я там когда слушал в юности там Алису, узнал, что Кинчев любит Николая Гумилева, почитал Николая Гумилева, там слушал Калинов мост, узнал, что Ревякин
0: лидеры мнения это называется.
2: Да-да, узнал, что Ревякин любит там Велимира Хлебникова, почитал Велимира Хлебникова. А вот вас из поэтов кто вдохновляет в плане написания текстов для песен?
3: Меня вообще вдохновляет не поэт, если честно, меня просто вдохновляет хороший сон и регулярное присутствие на божественной службе. Но последний, кстати, томик, который я покупал, когда был в Переделкино, это был рождественский. Вот. И причем у него, ну, я впервые читал его произведение, и меня вот что удивило, насколько круто он может написать стих, вот, я не знаю, о чем угодно. О строящемся доме, о падающей звезде, там, ну, то есть, вот, любая тема, просто человек берет и пишет красивый стих с классным смыслом, или о том, как тонула лодка, и как отпустили одну девочку, а все остальные остались умирать, вот последний стих, по-моему, который я прочитал. Очень круто.
1: В начале 20 века один политический деятель, как раз той эпохи, коммунистической, сказал, важнейшим из искусств для нас является кино. И цирк.
0: А вот это не знал.
1: Ну, конечно, это как часто бывает, фразу немножко обрезали.
3: Подрезали, да.
1: Да, но полная фраза, она именно такая. Важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Почему? Не требует высокого образовательного уровня и быстро действует. Быстро действующая канализация смысла. Да, потому что пока человека научишь... чему-то такому, что он сможет прочитать «Тихий Дон» и «Война и мир», можно страну потерять в гражданской войне и так далее. Потому что нужно было действовать здесь и сейчас. Вполне рациональный, подход. Да? Сейчас у нас то же самое?
0: Нет.
1: Ну кино как? И цирк? Или ну как? Что-то
0: ну,
1: другое?
0: Ну цирк, в цирке, через цирк невозможно донести какую-то мысль. Кино, давайте оглянемся назад. Уже неоднократно и признания были, что и табачные продукции через голливудские фильмы, и алкоголь. Если вдруг что-то случается плохое с человеком, что он делает? Он идет в бар. Это в красиво виски наливает, и он так смакует его или курит.
1: Вот, моя любимая история про пончики.
0: Вот. А мы понимаем, что если оглянуться опять-таки назад, 90-е, когда я потерял колоссальное количество друзей от героинового бума, это был ужас. Группа Нирвана, которая в песнях пропагандировала это.
1: Да-да.
0: Фильмы, которые выходили тогда, «Пуля», где Микки Рурк такой крутыш, такой боец, такой силач, клипово прямо в «Рапиде» снято, как он в «Кадиллаке» едет. И это как
2: ставится,
0: инъекцию
2: да.
0: эту сделает.
2: Запрещенную в России.
0: Британский фильм «Транспотинг». Дневник баскетболиста. Я так могу продолжать. «Реквием по мечте».
2: Но «Реквием по мечте» здесь все-таки он не романтизирует. Там распад был.
0: И что?
1: И все равно. Это как с американской историей X.
0: Тоже самое.
1: Которая должна была побороть скинхедов, а вместо этого придала новый импульс этой культуре, потому что красиво сняли. Как это самое тонкое способ романтизации. Когда...
0: И более того, есть такой отходничок, что типа, ну, у нас же в концовка правильная, мы же тут показали людям, что это плохо.
2: Это плохо, да.
1: Я страшную вещь скажу, но 17 мгновений весны в свое время тоже способствовали романтизации образа эсэсовцев среди советского человека. До и после 17 мгновений весны очень по-разному стал народ относиться.
0: Да, Андрей, но все-таки массово этого не происходило. Там, может быть, кому-то понравилась форма от Хьюго Босс. Понятно.
1: Романтизация определенная, она не была заложена, но за счет того, что было настолько качественно снят и сделан сериал, она произошла. И, во-первых, я тоже читал, падала преступность статистически по стране в дни выхода новых серий. То есть смотрела буквально вся страна, и даже воры не воровали в дни, когда выходила новая серия.
3: Ну, 17... Надо проверить, как поднимется рождаемость после песни.
1: Да, вот маме, нужно уже это замерять. Кстати, это тоже информационные поводы. У нас остается полторы минуты до премьеры трека «Письмо маме» с альбома «Ковчег» исполнителя Метануи, который сегодня с нами в студии. Что вы хотите сказать в эти полторы минуты слушателям Радио России? Радио России – это станция с самым большим покрытием в нашей стране.
3: Я бы хотел призвать всех слушателей, конечно же, принимать правильные решения и давать деткам жизнь. Я бы хотел призвать всех слушателей веровать в Господа Иисуса Христа, быть хорошими, порядочными людьми и, конечно же, поддерживать тот контент, тот продукт, ту музыку, которую делают артисты, которые хотят, чтобы света становилось больше, добро приумножалось, и любовь превращалась не в слово, а в дело.
0: Ну, минуту 20 проговорил Метаной, мне остается 10 секунд. Друзья мои, я просто хочу вас по-грузински попросить. Если вам эта песня откликнется и что-то ёкнет, то отправьте хотя бы одному своему другу или знакомому человеку, чтобы эта песня пошла в мир, в люди. И если даже один человек... после прослушивания этой песни сделает правильное решение. Мы не зря работали. С Богом.
1: Это именно так. Помните, что против нас работают алгоритмы, палантиры, огромные IT-структуры и прочее. Но мы же люди живые. И каждый из нас может сам сделать свой выбор. Вот не переключайтесь сейчас, послушайте эту песню. После этого найдите ее на всех платформах, добавьте в избранное и поделитесь с друзьями. Этим вы сделаете мир немного лучше. Ираклий Перцхалава и Метаной Илья Кухарев были в студии Радио России. Это программа «Консерватники». А сейчас в заключение «Письмо маме».
4: Я так хочу в этой жизни добиться чего-то большого. Спасибо, что дали родиться. Родиться — это право любого. Моя жизнь подарена Богом. Моя жизнь с момента зачатия. Покажи мне хотя бы одну причину отнять у меня это счастье. Я прошу тебя, моя мама, я прошу, роди меня, ну же. Я так хочу в одночасье стать для тебя самым нужным. Я не хочу остаться осколком сердца разбитого. Ты избавишься от зачатого, но не спрячешься от убитого.

0: Главным праздником станет мой день рождения. А пока я сияю в планах Всевышнего, я прошу, откажись, но не от меня, а от всего лишнего. Я уверен, мы очень подружимся. Ты научишь меня ходить, улыбаться, Бога благодарить и просто жить. Спасибо, что когда было трудно, ты не испугалась. Нам тогда потерпеть нужно было самую малость. Зато теперь посмотри, мы есть друг у друга. Лежать у тебя на руках для меня нет лучше досуга. Я Лихачев, я Достоевский, я парящий Юрий Гагарин. Я так хочу уже наконец-то в этой ошибке точку поставить. Сколько таких людей гениальных уже никогда не родится. Мама, будь источником жизни, ведь ты не убийца. А пока ты на грани добра и зла, я хочу тебя попросить. Я прошу тебя, дай мне шанс мою жизнь прожить. Я прошу тебя, не отчаивайся, я стану твоим утешением. Твоим главным праздником станет мой день рождения. А пока ты на грани добра и зла, я хочу тебя попросить. Я прошу тебя, дай мне шанс мою жизнь прожить. Я прошу тебя, не отчаивайся, я стану твоим утешением. Твоим главным праздником станет мой день рождения.
1: Консерватники. Радио России. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут. Потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. России сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Москва направит обращение в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике, сообщили в МИДе. В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 25 тысяч гектаров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщила Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. В Минобороны сообщили, что удары по Киеву и Киевской области были нанесены ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, особо подчеркнули в министерстве. Иностранные корреспонденты своими глазами смогли увидеть все последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики. Российская сторона в связи с ложными заявлениями западников Совбези ООН о том, что якобы ударов в ВСУ по колледжу не было, организовала посещение места трагедии для иностранных корреспондентов. Прибыли около 50 представителей СМИ из 19 стран, среди которых страны Евросоюза, Соединенных Штатов, а также Китая, Венесуэла, Куба и арабские государства. Группа была сформирована из тех журналистов, которые аккредитованы в Москве, и им не нужно лететь в страну из-за рубежа. С ними общались представители местной администрации, Следственного комитета, спасатели. Журналистов также сопровождал уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, удар ВСУ по колледжу в ЛНР не был ошибкой. Это была охота с перерывом на перезарядку.
2: Произошла страшная трагедия 22 мая. Колледж в школу, где спали дети в возрасте от 14 до 18 лет. Я напомню, 86 детей. Она подверглась террористической атаке со стороны украинских БПЛА. И что страшно, что было три реактивные волны, которые летели с периодичностью в 10-15 минут. 16 БПЛА. А что значит периодичность? Они просто ждали, когда будут выбегать дети, которые будут стараться спастись. И били снова и снова. И, конечно, надо понимать, что это не случайный какой-то ракетный удар. Это целенаправленная атака по детям.
1: Россия сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова «Вестям». Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что Европа фактически дает Украине индульгенцию на любые действия, игнорируя нарушения международного права. По его словам, именно такая позиция стала одной из причин новых ударов ВСУ по гражданским объектам. Мирошник сказал, что военные преступления станут ключевым вопросом в переговорном треке. Он добавил, либо международное гуманитарное право обязательно для всех, либо его можно заметать под ковер. Москва направит обращение в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике, сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с продолжающимися нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекращать свою противоправную политику. Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло, обратившись в главный судебный орган Организации Объединенных Наций, заявили в ведомстве. Вашингтон и Тегеран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета подчеркивает, что пока не ясно, как скоро судоходство в проливе сможет возобновиться, какого рода контроль Иран продолжит осуществлять над проливом и будет ли он его осуществлять, а также сможет ли он взимать плату за проход. Более 120 стран примут участие в первом международном форуме по безопасности, который пройдет в Подмосковье с 26 по 29 мая. Среди них неофициальные представители из 12 недружественных государств, которые активно выступают за развитие конструктивных отношений с Россией, сообщили в пресс-службе Совбеза. Там также отметили, что в организации форума участвуют более 30 органов государственной власти и корпораций, включая Ростех, Росатом, Роскосмос, а также Рособоронэкспорт и 4 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Планируется подписание 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совбез России. В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 25 тысяч гектаров, сообщает Краевое министерство лесного хозяйства. Всего зарегистрировано 18 возгораний. Для ликвидации огня привлечены 383 специалиста и 68 единиц техники. Для сравнения, в субботу площадь пожаров составляла около 17,5 тысяч гектаров. О купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: По старту купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть. Я напомню, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона в Центральной России произойдет лишь ближе к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20. Ну и холодный финал весны, по всей видимости, определит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. Напомню, в Москве это ночная норма 11,5, дневная 21,7. Ну, а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти одержал победу над Краснодаром в матче суперфинала Кубка России по футболу. Основное время завершилось со счетом 1-1. В составе «Спартака» мяч забил Пабло Салари, у Краснодара отличился Дуглас Аугусто. В серии пенальти победу одержали красно-белые 4-3. Перед серией 11-метровых красно-белые заменили основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна. Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в шестом матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 5-0. В составе «Локо» хет-трик оформил Кирилл Емельянов. Счет в серии до 4 побед стал 4-2 в пользу «Локо». Для ярославской команды этот трофей стал 4-м в истории. Первая ракетка России Мира Андреева вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа. В своем первом матче Андреева обыграла 200-ю ракетку мира, француженку Фиону Ферро, со счетом 6-3-6-3. Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд. Она уступила украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6-1-6. В мужской сетке турнира Карен Хачанов вышел во второй круг в матче первого раунда. 13-й номер посева со счетом 6-3-7-6-6-0 обыграл француза Артюра Жа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Центр ФОБОС в Магадане сегодня днем до плюс 11 без осадков. А в Омске 25 градусов тепла, кратковременные дожди и грозы. В Иркутске 15-17 градусов, выше 0 в Петрозаводске до плюс 15, облачные умеренные дожди. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 30, в Казани до 25, здесь кратковременные дожди. В Ставрополе плюс 20-22, тоже дождливо. В Севастополе без осадков до плюс 24. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. В Москве также дождливо. Днем чуть теплее, до плюс 20. Порывистый ветер. Атмосферное давление тоже будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 16. Облачно с прояснениями. Идет слабый дождь. На следующей неделе похолодает до плюс 12.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом Радио России.
2: Песни русского севера. Протяжные и лирические, озорные задиристые частушки и лекрутские. Да-да, лекрутские. В Поморье и на Мизене это местный вариант слова «рекрутский». На посиделках парней провожали на военную службу с песнями под гармонь или без нее. Сейчас прозвучит как раз такая лекрутская со вчерашнего похмелья, которую распевали в деревне Михеево Пинежского района Архангельской области. У нас в программе она прозвучит в исполнении Александра Маточкина. Сегодня он наш главный герой. В студии Радио России Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Мы рады новой встрече с вами, друзья народной музыки.

Александр Маточкин, собиратель русского фольклора, исследователь, сказитель, представит вам свою книгу «Былин», которую необходимо показать всему миру. Чуть позже вернемся к этому событию, а прямо сейчас хочу познакомить вас, друзья, с образцами традиционной культуры Венгрии. Вербункош. Жанр танцевальной музыки и его название связано с рекрутским набором. Слово «вербун» немецкого происхождения – «вербовка». Венгерских деревенских юношей буквально зазывали с помощью зажигательных танцев с оружием. Кстати, из вербункоша позже вышел чардаш. Единого ритма и характера в одной композиции вербункоши нет. Там чередование быстрых и спокойных эпизодов, распевной мелодики и острых, неожиданных синкоп. Но основные части подвижны. Что касается инструментария, то в первую очередь в ансамбле, не в оркестре, а в ансамбле, участвуют скрипки, контрабас и цимбалы. Слушаем наш первый вербункош.

Венгерская народная музыка звучит сегодня в нашей программе в исполнении Венгерского государственного фольклорного ансамбля. На протяжении более 7 десятилетий этот ансамбль демонстрирует миру лучшие образцы традиционного фольклора Карпатского бассейна. В настоящее время в труппе 44 танцора и оркестр, или вернее ансамбль, из 14 человек. 10 лет назад коллектив возглавили Габор Михе и Иштван Палсалана. В искусстве этого ансамбля многовековое наследие сочетается с передовыми сценическими приемами. Это замечают все зрители, поклонники народного танца. Но мы этого не видим, какие там новшества, а только слышим музыку и продолжим это делать.

0: Александр Маточкин. События, о котором он расскажет, грандиозны. Вы знаете, друзья, сейчас любое появление новой аудиозаписи, вообще любого издания с народной музыкой – почти сенсация. Ведь творчество народников, скажем так, оно не броское, но оно очень чувствительное, и без него, ну, никуда. Без своих корней человек никто и ниоткуда, без роду, без племени. Правда, стали появляться скульптурные памятники народным певицам и даже пастухам, играющим на рожках. А сегодня мы познакомимся с памятником, который... Это книга. Надежный способ передачи народных образцов последующим поколениям. Итак, слово Александру Маточкину.
1: Хочу поделиться радостной новостью. 7 мая 2026 года вышла в свет новая книга «Былины Нижней Печоры». В комплекте с книгой идет флешка, в которой в аудиоформате содержатся все напечатанные в книге былины, распетые местными нижнепечорскими напевами. Работу по составлению и распеванию этого былинного сборника довелось выполнить мне, сказителю Александру Маточкину из деревни Лысцево Тверской области. Расскажу предысторию появления книги «Былины Нижней Печоры». Что такое Нижняя Печора? Сейчас это Ненецкий автономный округ в составе Архангельской области. Раньше это была Пустозерская волость Печорского уезда, опять же в рамках Архангельской губернии. Это земля, где истори проживали русские люди, промышленники. Пустозерск считается самым старым русским городом в Арктике. Сейчас место Пустозерска – Нарьян-Мар. И вот с 2018 года меня стали в Нарьян-Мар приглашать для того, чтобы я проводил там школу русского сказительства, учил людей сказывать их местные былины. Тогда уже я начал общаться с потомками сказителей и погружаться в нижнепечорскую тематику. Занимался я печорским сказительством и до этого, в магистратуре и аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета. И вот сказительские школы в Нарьян-Маре на Нижней Печоре проводились в 18 году, в 23-м, в 24-м. И постепенно мы поняли, что нам не хватает учебного пособия, не хватает книги, в которой были бы собраны все материалы по нижнепечорскому сказительству. И вот появилась книга «Былины Нижней Печоры», которая включает в себя 58 текстов. Это все тексты былин, которые были записаны на Нижней Печоре. Работая над книгой, я постарался вложить в нее все свои знания и как исследователь эпоса, но больше как сказитель эпоса. То есть это первая книга былин, которую составил человек, сам профессионально сказывающий былины, сказитель.
0: Мы попросили Александра Маточкина напеть хотя бы немного, несколько былин, которые как раз находятся на этой флеш-карте.
1: Туры Златорогие и Скурлот царь, старина Павла Григорьевича Маркова.

Я... То, что книгу делал сказитель, отразилось на всем. Например, последовательно во всех текстах, общим объемом 11 тысяч строк, я сделал разбивку на строфы. Все мы привыкли, что классические стихотворения делятся на строфы. А представьте, если эти строфы слить воедино, то есть сплошняком давать Евгения Онегина, Бородино, без разбиения на строфы. Повлияет это на восприятие? Конечно, повлияет. К сожалению, былины вот так и издаются до сих пор. То есть 200-300 строк и более. Все идет сплошную, без промежуточных свободных строк. Былины Нижней Печоры.

Это первая книга, где я даю альтернативу такой не совсем удачной традиции издания былин. Затем, повторюсь, все былины были распеты. Это дало возможность расставить во всех текстах былинные песенные ударения, которые отличаются от обыденной, небылинной нормы. Затем, как сказитель, я мог определить, распевая былины, что в ряде текстов собиратели опускали вставные частицы, необходимые для пения. Эти частицы были восстановлены, то есть я занимался еще и реконструкцией изначальных былинных текстов. Именно эти реконструированные тексты, удобные для пения, и вошли в книгу. Большая работа была проведена по исправлению очевидных ошибок. Допустим, если сказитель или сказительница описывает подвиг, который во всем русском эпосе всегда совершает Дунай Иванович. Но почему-то Дунай называют Добрыней. Конечно, это надо заменять, потому что по этой книге будут учиться петь. Основная идея книги состоит в том, чтобы люди не просто прочли былину, а именно спели ее. И, конечно, надо петь уже правильные, исправленные тексты. Далее к каждой былине был сделан научный аппарат, примечание, отражающее место, которое эта былина занимает в рамках всего корпуса нижнепечерских былин, уникальная эта былина или есть варианты. Также был составлен словарь нижнепечерской былинной речи, в который вошло около 80 слов. Есть в книге и ноты 11 нижнепечерских былинных напевов. Василий Буслаевич, набор дружины. Старина Василия Артамоновича Никонова. Жилы-былы Буславей 90 лет, а не с кем и Буславей, да не соривался, да не с кем и то Буславей, да не задаривался. Большинство из того, что я сейчас проговорил, описывая книгу, никогда не делалось раньше. Книга во многом новаторская и первая. Думаю, у нас у всех дома найдется книга былин, а то и не одна. Но мы не знаем, как эти былины звучат. И отсюда расхожие мифы, самый расхожий из которых – это то, что былины поются под гусли. А теперь человек, имея книгу былин, может послушать, как реально былина пелась в традиции, и узнать, что никакого инструмента при этом не использовалось, что это акапельное дело. Акапельная песенная культура была в России очень развита. И именно эту музыкальную форму нам интересно сегодня изучать и в ней развиваться. Помимо текстов былин, в книге есть заметки о всех 15 сказителях и о всех 4 собирателях нижнепечерских былин. То есть история собирания и биографии сказителей тоже даются. Конечно, для Нижнепечерского края, для Ненецкого автономного округа это очень ценный труд, поскольку в каждой школе, в каждой библиотеке округа теперь человек сможет ознакомиться с наследием своих предков, взяв одно единственное издание. Раньше можно было эти тексты отыскать, но в разных книгах, зачастую старых. В новом издании былинного свода нижнепечерские тексты перемешаны с текстами среднепечерскими. Там найти нижнепечерский материал было не так-то просто. Теперь же все удобно. Идешь в библиотеку, берешь книгу и распеваешь былины своего края. Пермята и Чурила. Старина Парасковья Ивановны Дитятевой.

0: Рары сыкивал, проходили тут, чурила была до Пленыкович. Он статным и то статней в полыном возрасте. Лицо то его, как и белый снег, очи его, ясно сокола.
1: Конечно, книга интересна будет не только нижнепечерцам, но и всем, кто увлекается русской традиционной словесностью. В моих планах повозить эту книгу по стране. Я уже презентовал ее Санкт-Петербургской консерватории, Центру Истоки в Южном Подмосковье в Подольске и другим таким же культурным традиционным центрам, библиотекам, университетам. Я буду, конечно, раздаривать книгу с презентацией, с рассказом о ней. Уверен, что эта книга нового поколения. Именно так и нужно издавать сегодня все устное народное творчество, и эпос в частности. Интересным продолжением работы над книгой было то, что все содержащиеся в ней 58 былин я потом спел по памяти в тех самых местах, где они когда-то были записаны, то есть на самой Нижней Печоре. Это была первая русская скотительская экспедиция, назвал я ее «Эпос русской Арктики. Возвращение». Плавали на лодках, находили былинные селения, половина из которых уже исчезли, остались одни урочища. И там я сказывал весь этот былинный материал, все записали на видео. И сейчас эти ролики выложены в одноименном сообществе в виде первого былинного сериала. Теперь, имея книгу, любой понравившийся текст былины вы можете послушать и записанным на видео в полевых условиях. Вот такие чудеса происходят у нас на севере, там, где река Печора впадает в Северный Ледовитый океан, в старинной пустозерской земле. Касьян Иванович, Сталина Василия Петровича Тайбарейского.
0: Ож, как было 40-каликой да 40-каликою, а единый вот ты калика был и на боли шины, как по имени Касьяны да сына Иванович. Они клали с собой заповедь великую, и ше кто из нас, братцы, да заворуется, еще кто из нас, братцы, да загуляется. Нет.

демы воли иные. В этом году я хочу заняться той же самой деятельностью, но уже на Пижме, то есть на Средней Печоре. Также поехать в эти места, также спеть там по памяти все местные былинные тексты. Вырастет ли это в книгу, посмотрим. Может, и найдутся добрые люди, кому этот труд будет нужен. Наше дело сказительское. Мы должны петь былины. Говорю «мы», потому что сейчас сказительское движение растет. Действуют 4 сказительские артели – Московская, Петербургская, Уральская и Нижнепечерская. Недавно в Подмосковье состоялся первый сказительский слет, в котором участвовали 15 сказителей из 10 городов и регионов России. В собрание русских сказителей входит сейчас больше 40 человек. Так что будем надеяться, что в недалеком будущем убеждение в том, что русская былина прекратила свое существование, будет отменено. И с университетских кафедр будут уже говорить о том, что русская былина выжила, выстояла и развивается в новых исторических условиях. Этому, конечно, должна способствовать и вышедшая книга «Былины Нижней Печоры». В завершение моего рассказа спою несколько нижнепечерских былинных строк.

уж как птица солеталась по поднебесию, уж как рыба отступила во морескую глубину, а тонкие горностали во сырую мать-землю, ну а бурые лисички по темным лесам. Слышь?

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в гости к нагайбакам. Есть такой народ, который живет в Челябинской области на Урале. Немного истории. После взятия Казани Иван Грозный в знак поощрения тех татар, которые приняли христианство, предоставил им плодородные земли в Башкирии у крепости Нагайбак. Чуть позже они были переселены на территорию современной Челябинской области, причем их административным путем причислили к казачеству, что на самом деле не было лишено смысла, поскольку казачий Нагайбакский полк принимал участие в Отечественной войне 1812 года и завершил военную кампанию уже во Франции, пройдя с победами многие города Европы. В 1842 году Николай I издал указ о строительстве крепостей, который повелел заселить казаками, нагайбаками. Тогда эти казачьи поселения имели лишь номерные названия, а уже при военном губернаторе Оренбурга Владимире Афанасьевиче Обручеве часть нагайбакских поселков получила название в честь тех европейских городов, где нагайбаки принимали участие в сражениях. Так на карте российского государства появились такие названия, как Фершан-Пенуаз, связанный с победой в сражении в 1814 году, Париж, Кассель, Остроленко, Требия, Арси. В настоящее время существует Нагайбакский район Челябинской области с центром в поселке Фершан-Пенуаз. А вот Париж является всего лишь большим селом. Вот уже более двух веков нагайбаки находятся в лоне православной церкви, но богослужебные песнопения исполняют на своем нагайбакском языке. У нас есть с вами возможность послушать херувимскую песню «Иже херувимы», одно из основных песнопений церковной литургии. Исполнит эту песню церковный хор села Кассель.

Нагайбаки, в отличие от других татар, в основном занимавшихся скотоводством, главным образом занимаются земледелием. И это, в свою очередь, диктует определенный музыкальный тип, в чем-то близкий русским. Так нагайбаки поют многоголосно. Музыкальных жанров много, и они относятся к разным моментам человеческой жизни. Давайте послушаем с вами свадебную песню «Поставлю капкан на волка». Как вы понимаете, аллегория сравнения жениха с волком здесь очевидна. Это свадебная застольная песня в исполнении фольклорного ансамбля села Париж.

0: Нагайбаки в прошлом служилые люди имеют в культуре песни, связанные с моментами казачьей жизни. Вот одна из них – это песня «Проводы казака». Она прозвучит тоже в исполнении ансамбля села Париж.
1: Казах, верный, я за...

Так же, как и у многих других соседних народов, в музыкальной культуре нагайбаков присутствует гармонь. И сейчас мы с вами услышим в сопровождении гармонии улочную песню с бытовым сюжетом. Ее исполнит фольклорный ансамбль села Кассель.

Завершаем сегодняшний выпуск вальсом шведского народного скрипача Вильгельма Хедлунда. Он жил в последней трети XIX века и первой половине XX столетия. Фолк-музыканты Лиза Ридберг и Гуннар Иденстам. Лиза играет на барочной скрипке, Гуннар – на органе, который больше похож по звуку на аккордеон. И называется этот инструмент «трамп-оргель». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Россия обратится в Международный суд ООН с иском к Прибалтике. И мошенники внедрили в свои схемы обмана выплаты пенсионерам. Все подробности далее. Группировка «Север» уничтожила за сутки 34 тяжелых боевых октокоптера ВСУ. Противник также потерял 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Кроме того, по его словам, вскрыты и уничтожены 2 единицы инженерной техники, 2 квадроцикла и 10 наземных робототехнических комплексов противника. В то же время операторы ударных беспилотников группировки «Восток» сорвали контратаку и ротацию ВСУ, уничтожив бронетехнику противника в Запорожской области. Противник предпринял попытку провести контратаку на наши позиции, а также осуществить подвоз резервов. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных дронов и баражирующих боеприпасов «Ланцет». Операторы нанесли серию ударов по перемещающейся технике противника на маршрутах выдвижения. Западные СМИ в России занимаются пропагандой, искажением информации и сбором чувствительных данных. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так дипломат ответила на предложение Соловьева лишить аккредитации в России и с позором выгнать из страны СМИ, отказавшиеся ехать на место теракта в ЛНР, а в особенности BBC и CNN.
2: У меня вызывает вопрос... Не то, что они находятся здесь и берут интервью, и занимаются журналистской деятельностью. У меня вызывают вопрос два момента. Первое, что они ведь занимаются не только журналистской деятельностью. Они занимаются либо пропагандой, либо искажением информации, либо сбором чувствительных данных. Но второй вопрос, который меня все время волнует. На каком основании, посещая официальные мероприятия, где они, как журналисты, и право имеют и должны задавать вопросы. Они как будто нам лекции читают. Вы посмотрите, как формулируют свои вопросы представители BBC. Это что, вопросы? Такое впечатление, что это судьи. Это как будто руководство трибунала, которое зачитывает нам обвинения. Нет, это не им нас обвинять. Это мы их обвиняем в том, что они предали и саму журналистику, а теперь предают еще и детей, которых убивают на деньги, которые поставляют их правительство.
1: Ночью 22 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по колледжу и общежитию в Старобельске. Там находились 87 подростков, погиб 21 человек, пострадали 65. Накануне на место трагедии приехала группа иностранных журналистов, в которую вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых Франция, Германия, Великобритания и США. Позиция России по урегулированию на Украине основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Об этом РИА Новости сообщил директор 2-го департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук. А ранее замглавы ведомства Сергей Рябков разъяснил, что дух Анкориджа – это атмосфера доверия между лидерами России и США, которая позволила на саммите на Аляске согласовать базовые контуры урегулирования. Напомню, в 2024 году Путин назвал условия для переговоров. Это вывод украинских войск со всей территории новых регионов России и отказ Киева от вступления в НАТО. Россия подаст иск в Международный суд ООН в связи с отказом Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел. Там пояснили, что прибалтийские страны неоднократно призывались к международной ответственности из-за перманентно происходящего ущемления прав русских, но власти этих государств продолжают придерживаться означенной риторики. Попытки решить этот вопрос путем переговоров – ни к чему не привели. Дистанционные мошенники обманывают пенсионеров, выдавая себя за сотрудников органов социальной защиты и страховых компаний, и предлагают выплаты по некой программе поддержки, для участия в которой нужно внести предоплату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, злоумышленники уведомляют о необходимости обновить страховой полис ОМС с передачей данных, а также предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене. В ведомстве при этом отметили, что задачей мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и установление психологического контроля над людьми для их дальнейшего использования в преступной деятельности. Риск для населения планеты в связи с лихорадкой Эбола остается низким. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Там подчеркнули, что вспышка очень тревожная и происходит в сложных условиях, но на данный момент глобальная угроза невелика. Напомню, ранее ВОЗ признала ситуацию с Эболой в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка в Конго завершилась в октябре прошлого года. Открытие купального сезона в Центральной России переносится на 2-3 недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, плавать можно будет в середине июня, не раньше.
3: По старту купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть. Я напомню, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона в Центральной России произойдет лишь ближе к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20. Ну и холодный финал весны, по всей видимости, определит и не жаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. Напомню, в Москве это ночная норма 11,5, дневная 21,7, ну а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.
1: По прогнозам, дожди в Москве будут идти всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха при этом заметно понизится. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» победил Краснодара в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время завершилось ничьей 1-1. В серии пенальти, точнее, были футболисты «Спартака» 4-3. Вратарь Илья Помазун, вышедший на серию 11-метровых, отразил два удара от Хуана Баселли и Кевина Ленини. «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории. У Краснодара три поражения в трех финалах. Гандболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» 25-22 в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд. Счет в серии до двух побед 1-0 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Зенит» впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии ЦСКА. Российские шпажисты завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по фехтованию во Франции. В финале командных соревнований россиянки Милен Бавуги, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Кристина Ясинская со счетом 32-33 уступили сборной Южной Кореи. Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии. Российская плавчиха Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на первом этапе международного турнира в Монако. Иван Кожакин победил на дистанции 100 метров брасом. Бронзовым призером заплыва стал Кирилл Пригода. Павел Самусенко победил на дистанции 50 метров на спине. Олег Костин стал вторым в финале заплыва на 50 метров баттерфляем. Астанинский «Барыс» продлил контракт с американским нападающим Тайсоном Томпсоном, сообщает телеграм-канал казахстанского клуба. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов без осадков, в Архангельске и Петрозаводске плюс 13-15 градусов и умеренные дожди. В Вологде плюс 16-18 градусов дожди, в Сыктывкаре плюс 20-22, вечером дождь и гроза. В Великом Новгороде кратковременные дожди плюс 15-17 градусов, в Калининграде плюс 17-19 без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 14-16 кратковременный дождь, в Москве кратковременные дожди плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 13 без осадков, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России». «Белый пароход». Радиоспектакль по одноименной книге Чингиза Айтматова. Часть первая.
1: У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал.
2: Другая та, которую рассказывал дед.
1: Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

0: тот год ему исполнилось 7 лет. Шел 8-й.
1: Автолавка!
2: Автолавка!
3: Единственный мальчишка на все три двора. Он всегда первым замечал автолавку.
1: Едет! Машиномагазин едет!
4: Не очень просто ездить по такой дороге.
1: Автолавка приехала!
4: Нельзя нигде задерживаться. Ни на секунду. Я приду потом, лежащий верблюд.
5: Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего каменного верблюда по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина.
3: Так, небрежно, походя. Ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу.
0: Был у него валун.
1: Седло.
0: Наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень.
1: Волк.
0: Очень похожий на волка. Бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень – это...
1: Танк.
0: Несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется танк с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят, с берега в воду и пошел.
5: Были еще и другие, вредные или добрые камни, и даже хитрые и глупые. Среди растений тоже любимые, смелые, боязливые, злые и всякие другие.
1: Колючий бодяг, главный враг. Ха! Получай.
5: Мальчик рубился с ним десятки раз на дню, но конца этой войне не видно было. Бодяг все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные,
4: самые умные и веселые цветы, лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают. Что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки только пригреют лучи, открывают глаза и смеются. Сначала один глаз, потом второй. И потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные. И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Может быть, сны рассказывают?
5: Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых шералджинов.
4: Шералджин – верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать. Чтобы никто не видел, в шералджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в шералджинах. И главное, что они не заслоняют небо. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака. И будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел, и чтобы все потом вздыхали и ахали. Исчез, мол, мальчишка, где же мы теперь его найдем? И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты не захочешь. Из одних и тех же облаков могут получаться самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака. А в шералджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, шералджины, пахнущие горячими соснами.
3: Один без друзей мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали. И разве лишь автолавка...
1: Автолавка!
3: ...могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка.
1: Автолавка!
3: Это тебе не камни, не травы какие-то. Чего там только нет в автолавке.
1: Приехала! Машина-магазин приехала!
6: Вот он у нас, какой глазастый.
5: Гульджамал, смотри.
6: Денег нет.
7: Ой,
5: приедет, Раскул не одобрит траты. Возьму лучше водки для него. Дайте две бутылки, пожалуйста.
6: Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? Опять прибьет.
5: Сама знаю.
6: Ну и дура.
8: Приехал. Все разворошили, а купите на грош.
9: Понимаете, Сидахмат собирается скоро в город. В городе деньги нужны будут. Потому не могу и раскошелить.
8: Ты чего, ушастый? Купить хочешь? Так побыстрее, а то закрою. Деньги есть?
1: Нет, дядя, денег нет.
8: А я думаю, есть. Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что? Разве не деньги?
1: Нет, дядя.
8: Значит, просыпались твои деньги? Поищи там, где бегал, найдешь. А ты чей будешь? Старика Мамуна, что ли?
1: Угу.
8: Внукам ему доводишься?
1: Да.
8: А мать где? Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?
1: Не знаю.
8: А отец? Тоже не знаю. Что же это ты, друг, ничего не знаешь? Ну ладно, коли так. Держи конфеты. И будь здоров. Бери, бери, не задерживай. Мне ехать пора.
1: Болтай!
10: Зачем держать такую паршивую собаку? Пристрелить ее, да и все.
11: Давай повременим немного. Надо завести овчарку, а Балтыку увезти куда-нибудь и оставить.
10: Ненадежная собака.
1: Все же бежать с собакой 100 раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть, все-таки собака. Смотри, долго будем бежать? Балтык, Балтык, Балтык. Хорошая собака. Больше не дам. Можно ведь обидеть человека. Для собаки же он дал целую пригоршню.
11: О, сколько воды утекло, как не виделись. Добро пожаловать. В целости ли твой караван? Как идет торговля?
8: Караван в целости. Только вот получается, купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.
11: Не взыщи, дорогой. Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. Ну, а что, денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот, продадим осенью картошку.
8: Да. Сказывай. Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом за 3 дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать жметесь.
5: Старика Мамуна, которого многомудрые люди прозвали расторопным Мамуном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Мамун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть маломальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить.
12: И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Мамуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто.
13: Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу, а Мамун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников. Ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон?
10: Все, что не поручали Мамуну, делал он быстро и легко. И главное, не отлынивал, как другие. А ильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Мамун с работой, говорили:
14: что бы мы делали, если бы не расторопный Мамун?
8: Купи вот шелковое одеяло. Швейная машинка осталась одна.
11: Ей-богу, нет таких денег.
8: Так уж я и поверю. Скаренничаешь, старик, деньгу копишь, а куда?
11: Ей-богу, нет. Клянусь рогатой матерью оленихой.
8: Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьет.
11: Взял бы, клянусь рогатой матерью оленихой.
8: Эй, да что с тобой толковать? Зря приехал. А Раскул где?
11: С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.
8: Гостит, стало быть.
11: Да ты не обижайся, милый. Осенью, бог даст, продадим картошку.
8: И до вот... осени далеко.
11: Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.
8: Не затем я приехал. Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора должно быть. Сколько ему?
11: А верно ведь. Я и не подумал. О, как же, 7, 8 уже. Иди-ка сюда.
8: Держи, ушастый. Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.
11: Осилит, осилит. Он у меня смышлен. Вот и добро. Пойдешь осенью в школу.
1: Какой же дедушка худой. Пахнет от него сухим сеном и потом работящего человека. Верный, надежный, родной. Умники прозвали его расторопным мамуном. Ну и что же, какой не есть. А хорошо, что все-таки есть свой дед. Смотрите, мне дед портфель купил.
6: Ишь ты.
1: Тетя Бикей, смотри, портфель. Мне дед купил.
9: Вот, молодец, какой теперь у нас.
1: Редко, когда тетка Бикей бывает в добром настроении. Чаще всего мрачная и раздраженная. Она меня не замечает. Ей не до меня. У нее свои беды.
6: Были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она.
8: Я Раскул, муж ее тоже был бы совсем другим человеком.
3: Тогда и дед Мамун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были 2 дочери. Тетка Бикей, да еще мать мальчика, младшая дочь.
6: А все равно плохо. Плохо, когда нет своих детей. Еще хуже, когда у детей нет детей.
1: Смотри, какой мне портфель купил дед.
9: Вот это да, в школу пойдешь теперь. Большущий ты у нас уже.
1: Сейдахмат!
7: Ты чего? Зовут меня, что ли?
1: Нет, у меня портфель. Вот, дед купил. Я в школу пойду.
7: Из-за этого прибежал. Ой, дед Мамун такой. И ты туда же. Ну... Что за портфель?
15: Постой.
7: А в какую же школу ты пойдешь? Где она, школа твоя?
1: Как в какую? Ферминскую.
7: Это в Джелесай ходить? Так туда через гору 5 км, не меньше.
1: Дед сказал, будет меня на лошади возить.
7: Каждый день туда-сюда. Ой, чудит старик. Пора ему самому в школу поступать, посидит с тобой на парте, кончатся уроки и назад. Ну-ка, дай-ка посмотреть свой портфель.
1: Не приставай!
7: Вот, сердитый ты какой. Да ты не обижайся, портфель у тебя что надо.
16: А теперь валяй, все. Мне еще косить и косить.
1: Портфель. Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый, и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. У нас с тобой будет школу возить. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко, я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком. А я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой. Как подтащит, не удержишь его. Я вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать. ей не жалко молока, понимаешь?
9: Матери никогда ничего не жалеют.
1: Это Гуджамал так говорит. У ней своя девочка. Скоро корову будут доить. А потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое. Я, ты и бинокль. Дядя Раскул, у меня портфель. Я пойду в школу. Вот у меня портфель.
15: Да чтоб тебя!

0: поводье и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Араскул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.
1: Наверное, у него голова разболелась от жары.
0: Мальчик не знал, что Араскул плакал и никак не мог остановить рыданий.
2: Плакал от того, что не его сын выбежал ему навстречу, и от того, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.
3: Араскул, вставай, вставай, пойдем в дом.
2: Старый дурак.
4: Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им примеровали деда за долгую службу на кордоне.
3: И зачем он мне? У меня свои глаза не хуже. Отдам внуку.
1: Здравствуй, бинокль.
3: Здравствуй.
1: Почему в тебе все предметы прыгают и путаются?
3: Нужно затаить дыхание и покрутить окуляры.
1: Ух ты! Теперь все видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. И горы Кюнгеи, обращенные к солнцу. А там автомашины. Ха, какие крошечные, как мыши. А за ними вьются длинные пыльные хвосты. А вон там Иссык-Куль. Иссык-Куль.
5: Смотри, портфель видишь? Там, на самом дальнем краю земли, где вода и небо соприкасаются. Видишь, еле шевелится у берега белая пена прибоя.
1: Вижу, Иссык-Куль.
3: Иссык-Куль.
5: Белый пароход не появился, портфель. Давай еще раз посмотрим на нашу школу.
3: Написано
1: Мектеп.
3: Мектеп.
5: Это значит школа. Представляешь, как мы пойдем с тобой туда, шагнем в ту дверь, на которую сейчас висит большой замок. А что там? Что там будет за этой дверью?
1: Что будет?
5: А вон там дедова запруда. Если бы дед не сделал ее для меня, так бы до сих пор я хватался за ветки и висел в реке, как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько было бы, ругани.
6: Унесет в реку, пусть пеняет на себя. Пальцем не шевельну, больно нужен. Отец, мать бросили, а с меня и других забот хватит. Сил моих нет.
3: Ой, что ей скажешь? Старый вроде и верно говорит. Ну, парнишку жалко. Река ведь рядом, почти у дверей.
4: Целый день возился старик с этой запрудой. Таскал тяжелые камни в холодной воде. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть.
6: Малый дурак он и есть малый. А что про старого дурака сказать? Какого черта ты надрывался? Кормишь его, поешь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра.
3: Как бы то ни было, а запруда на отмеле получилась отличная. Теперь мальчик купался, не боясь. Давай, давай, хватайся за ветку, слезай с берега и бросайся в поток.
1: И непременно с открытыми глазами, с открытыми, потому что рыбы в воде плавают с открытыми глазами.
0: Была у него такая странная мечта. Он хотел превратиться в рыбу и уплыть.
4: А глаза под водой щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде.
1: Это я бабке. Пусть знает, вовсе не утону я и вовсе ничего не боюсь.
6: Не больно, кому ты нужен?
1: Вот 100 раз в день буду купаться в дедовой запруде, до тех пор, пока в конце концов я не превращусь в рыбу.

0: то не стало. Хочу стать рыбой.
1: Стать рыбой. Стать рыбой. Стать рыбой.
0: А ну прочь! Слышишь? Убирайся прочь! Балтек! Балтек! Куси! Куси его!
2: Теленок жмурил от удовольствия глаза. Слюни стекали с губ. Так ему хорошо было в полную пасть жевать бабки на платье.
3: А вот и бабка. Сплеснула руками, хватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним.
4: Мальчик видел бабку так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое в тяжелых складках лицо. Как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые, редкие зубы.
3: Ну, подожди, вернешься. Уж я тебе и на деда я не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, этот чертов пароход. Чтоб он сгорел, чтоб он потонул. Надо же было в такой день, когда купили...

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра, в это же время. Театр «Радио России». «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья. Это Лена Симонова. В эфире программа «Привычка быть здоровым». Сегодня начнем день с необычной гимнастики. Кандидат медицинских наук Игорь Борщенко придумал ее специально, чтобы формировать здоровую осанку у детей. Нашим маленьким слушателям она наверняка понравится. Тем более, что делать ее надо с мягкой игрушкой. Родители, бабушки, дедушки, занимайтесь вместе с детьми. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь врачом. Наш тренер Влад Спицын уже разминается перед гимнастикой. Передаю ему микрофон. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Первое упражнение. Встаньте на колени перед любимой игрушкой. Руки на поясе. Игрушка хочет, чтобы вы ее хорошо поприветствовали. Начинаем кланяться игрушке. Отклоняемся назад. Запрокидываем голову. Наклоняемся вперед. И снова распрямляемся назад. Растягиваемся, а теперь кланяемся вперед. Чувствуете, как растягиваются мышцы живота и спины? Назад, вперед, назад, вперед. Второе упражнение. Ложимся на спину. Игрушку посадите между ступнями. Зажимаем ее ногами и поднимаем вверх. Качаем мягкого друга на качелях вверх-вниз. Поднимаем ноги вверх с игрушкой. Удерживаемся в положении наверху. Опускаем ноги. Отдыхаем. Снова подняли игрушку. Она на качелях вверху. Держим ноги поднятыми. А теперь опускаем. Продолжаем качать друга. Ноги поднимаем вверх. Держим игрушку наверху. Ей нравится. Медленно опускаем ноги. И еще раз. Игрушку держим ногами. Она полетела вверх. Держим. Держим. А теперь медленно опустили ноги. Молодцы! Игрушке понравилось качаться. Третье упражнение. Переворачиваемся на живот. Руки с игрушкой вытянуты. Медленно поднимаем игрушку вытянутыми руками. Голову тоже поднимаем. Опускаемся в исходное положение. Вновь руки с игрушкой медленно поднимаем. Все тело напрягается. Опускаемся и расслабляемся. Продолжаем качать игрушку. Поднимаем руки с ней вверх. Мышцы спины напрягаются. А теперь плавно ее опускаем. Расслабляемся. Все движения делаем медленно. И еще раз. Прямые руки с игрушкой вытягиваем вверх. Удерживаем ее наверху. Опускаемся. Отлично! Четвертое упражнение. Теперь игрушка хочет отдохнуть в домике. Давайте его сделаем. Переворачиваемся на спину. Ноги сгибаем в коленях. Под ними домик для игрушки. Посадите ее туда. Теперь наш домик вырастает на глазах. Отрываем спину и ягодицы от пола. Поднимаем крышу домика вверх. Удерживаем эту позу. Домик стал большим. А теперь опускаемся вниз. Домик снова стал маленьким. Повторим упражнение. Поднимаем туловище. Держим спину. возвращаемся в исходное положение. И снова домик становится больше, спина поднимается вверх. Удерживаем просторный домик для игрушки. Опускаемся вниз. И еще раз поднимаем спину. Какой хороший домик! Удерживаем это положение. Опускаемся, плавно завершая упражнение. Замечательно! Пятое упражнение. Теперь посадите игрушку рядом. Пусть немного отдохнет и посмотрит, как вы будете превращаться в улитку. Лежа на спине, обнимите колени руками. Теперь вы и вправду похожи на улитку. Удерживайте это положение. Вернулись в исходное положение, легли на спину. Отдыхайте. Еще раз. Обхватываем колени, голова прижимается к груди. Задержались в таком положении. И вернулись в исходное. Лежим. Голова опущена. Снова покажем игрушке, как превратиться в улитку. Сворачиваемся в клубок, держим колени. Медленно возвращаемся в исходное положение. И еще раз обхватили колени, превратились в улитку. Держим. Держим положение. Завершаем упражнение. Молодцы! Мы хорошо позанимались, а теперь можно и порезвиться. Берем игрушку на руки и превращаемся в кузнечиков. Завершаем гимнастику легкими и бесшумными прыжками по комнате. В заключении маршируем вместе с игрушкой.

0: отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Остров Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии. Их называют голубыми зонами. На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Это само по себе доказывает, что дело не в генах, а в условиях жизни. Лома-Линда – единственная голубая зона в США. Это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя – полуостров в Коста-Рике. Примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Почему, наука пока точно не знает. Но есть гипотезы, что дело в специфическом генофонде, физическом труде на свежем воздухе и меньшем хроническом стрессе у мужчин в традиционном укладе, где женщины несут двойную нагрузку дома и в поле одновременно. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, не спортзал, а ходьба, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки, крепкие социальные связи. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Время детских пластинок.
3: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
4: Да ты русским голосом заговорил!
5: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
1: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
5: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
6: Вот это здорово!
1: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
6: Вот еще вот такую же книжку.
1: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
9: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
10: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
9: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
9: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому?
10: плохому самочувствию людей с запорами.
9: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли, нарушение флоры – причина запоров?
10: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
9: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
10: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
9: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
10: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
9: И как же это средство изобрели?
10: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
9: И как же работает пилорис?
10: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
9: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
10: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
9: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
10: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
9: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
10: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Искусство Кавказа в культурной дипломатии России. Историк Зоя Махмудова в программе «Кавказский акцент».
12: Первый выставочный проект ВОКС – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году.
1: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 12.10 по времени Анадыря. Встречаем утро бодро и легко.
13: А это не вредно?
14: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
15: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
16: Да, да, что мы выяснили.
17: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
18: Ух, не соли на нас, не получится.
16: Да.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
19: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
16: Какая выхитная.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп и Хаменеи пока не согласовали рамочное соглашение США и Ирана. И президент Сербии Вучич допустил досрочную отставку с поста лидера страны. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за прошедшие сутки составили 67 тяжелых боевых гексокоптеров и 54 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также, по его словам, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, вскрыты и уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы, станция спутниковой связи «Старлинк», 20 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника. Иностранные журналисты смогли убедиться, что на территории атакованного ВСУ колледжа в Старобельске, ЛНР, никогда не было военных объектов и не размещались российские бойцы. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
2: На территории данного колледжа нет сегодня и никогда не было никаких военных, ни центров управления, ни размещения, ни дислокации войск, никаких складов с ракетно-артиллерийским вооружением. Это был исключительно гражданский объект. Это были исключительно дети, которые обучались в педагогическом колледже. Дети, которым было от 15 до 19 лет.
1: Пасечник пояснил, что украинская сторона регулярно использует беспилотники квадрокоптерного типа и небольшие дроны для поражения гражданских объектов. Он подчеркнул, что в результате такой атаки на Старобельск ранения различной степени тяжести получили 65 человек, включая детей. Напомню, накануне группа из более чем 50 иностранных журналистов прибыла в Старобельск для освещения последствий теракта украинских боевиков. По пострадавшему от прилетов беспилотников городу их провела уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Она обратила внимание, что сотрудники иностранных изданий должны проявить профессиональный долг и показать всему миру, что на месте массированного удара украинских боевиков нет никаких военных объектов, а жертвами стали простые студенты колледжа. Президент США Дональд Трамп и верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи пока окончательно не утвердили рамочное соглашение двух стран. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на американского чиновника. По его словам, широкое рамочное соглашение уже выработано, но для окончательного утверждения может потребоваться не один день. Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение готово на 95%, хотя стороны все еще спорят по формулировкам об Ормузском проливе и ядерных запасах Ирана. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку. Его второй мандат истекает весной 2027 года, но Вучич отметил, что может уйти и раньше. По словам сербского лидера, он не намерен сокращать полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич, который досрочно ушел в 2012 году, чтобы совместить парламентские выборы с президентскими. Вучич также сообщил, что правящая сербская прогрессивная партия организует собрание с 26 по 28 июня, и послания по их итогам будут важнее числа соратников, пришедших на эти собрания. В апреле этого года количество выданных автокредитов сократилось на 9,5% по сравнению с мартом и составило 84,5 тысячи. Об этом сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй. При этом по сравнению с апрелем прошлого года показатель, наоборот, вырос почти на 2%. Объем выданных кредитов также снизился к марту на 11,5% до 125 миллиардов рублей. Больше всего автокредитов выдали в Москве, Подмосковье, Татарстане, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. В бюро отметили, что спрос остается невысоким из-за повышения утилизационного сбора, а также высоких ставок и роста цен на автомобили. Банки снижают аппетит к риску на фоне жесткой политики регулятора. Опрос выявил отношение россиян к кремированию. 40% респондентов назвали наиболее приемлемым вариантом после смерти традиционное погребение, 27% – кремацию, 12% ответили, что для них это не имеет значения. Женщины чаще мужчин отвечали, что кремация – наиболее приемлемый вариант после смерти. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, на который ссылается РИА Новости. Почти половина опрошенных хорошо знают, что делать в случае смерти близкого и куда обращаться. 37% – в общих чертах представляют, что делать. 14% ничего об этом не знают. Обходятся похороны, по версии опрошенных, в среднем более чем 180 тысяч рублей. После длительного похолодания в Сибири установится теплая погода до плюс 32 градусов. В Омской области сегодня ожидается плюс 25-30 градусов, кратковременные дожди. В Алтайском крае температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, а с середины недели будет выше плюс 30. В Новосибирской области ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер днем с порывами до 17 метров в секунду. По-настоящему летняя жара придет в четверг, когда воздух прогреется до плюс 30 градусов. На Байкале к пятнице в Иркутске будет плюс 29, солнечно и без осадков. Через Москву сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. В Москве ожидается облачная погода, кое-где брызнут кратковременные дожди, а днем будет плюс 17-20 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением вторичного холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, центр которого будет раскручиваться над Архангельском. Здесь самая ненастная погода. В Москве ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Показания барометра будут падать, составит 742 миллиметра ртутного столба.
1: Заключительная семидневка весны будет дождливой. Ливни будут идти каждый день, а по итогу выпадет почти половина месячной нормы. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл Краснодар. Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари. В первом тайме южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Москвичи все свои попытки реализовали, а у Краснодара не смогли забить Хуан Басселли и Кевин Ленини. Матч в Лужниках посетили 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Сергей Юран стал новым главным тренером клуба первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск». Соглашение специалиста с дальневосточниками рассчитано на год. В минувшем сезоне хабаровчане заняли 12-е место в первой лиге. Мира Андреева с победы стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Анна Блинкова борьбу на Ролан-Гаррос завершила, уступив представительнице Украины Юлии Стародубцевой. Нуринисо Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований в классическом луке она победила испанку Элию Каналес. Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на этом турнире. Евгения Чекунова стала победительницей первого этапа международного турнира по плаванию «Маре Нострум». Она выиграла дистанцию 200 метров брасом. Иван Кожакин был лучшим на 100-метровке брасом. Здесь же Кирилл Пригода финишировал на третьем месте. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Казани плюс 23-25 градусов и кратковременный дождь. А в Самаре плюс 28-30 без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус. Временами дождь и гроза. В Пензе кратковременные дожди плюс 22-24 градуса. В Ярославле кратковременные дожди плюс 17-19. В Воронеже дождь, гроза плюс 19-21 градус. В Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-24 грозовые дожди. В Волгограде грозовые дожди плюс 24-26. В Сочи плюс 18. 15-20 и дожди. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 14-16 градусов. В Москве кратковременный дождь плюс 18-20. Сейчас столица плюс 13. Без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 7:10. Говорит Вологда. На волне Радио России утренний информационный канал Вологодского областного радио. Доброго утра желают вам в эти минуты ведущая эфира Ирина Цветкова и звукорежиссер Дмитрий Белов. Сегодня 25 мая, понедельник. Май торжественно шествует по земле, готовя ее к плодородному лету. Украшает природу нарядными цветами и одеяниями. Торжество весны связано с другими торжествами – днями славянской письменности и культуры, которые продолжаются по всей России и на Вологодчине тоже. Но об этом чуть позже, потому что первоначальная информация в нашем утреннем эфире – это рассказ о погоде. По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой и умеренный дождь, местами грозы. Ветер западной четверти – до 14 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Ночью температура воздуха была от 7 до 12 тепла, а днем такая. В Вытегре плюс 16 градусов, в Кириллове, Бабаеве и Череповце плюс 17, в Тотьме, Никольске и Великомустиге плюс 19 градусов. В Вологде днем 17 градусов выше нуля. Умеренный дождь. Ну что ж, пусть и дождь, но зато уже без ночных холодов. Весна приходит каждый год. И каждый год с теплым солнцем, но и с дождями, отчего быстро оживают и тянутся к солнцу растения. Мир существует по законам, действующим сотни-сотни лет. И каждый день происходят какие-то новые события. О событиях наступившего дня расскажет Никита Ершов.
1: Доброе утро! Министр здравоохранения Михаил Мурашко приедет в Череповец на открытие 7-й поликлиники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Мероприятие запланировано на начало июня. В региональном Минздраве отмечают, что в поликлинике будет работать более 100 кабинетов, установлено свыше 1000 единиц оборудования. В поликлинику установили аппараты МРТ и КТ, рентген-аппарат, эндоскопические системы, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для лабораторий и другую технику. На строительство было потрачено около 2,5 миллиардов рублей. Капитальный ремонт Пошехонского моста начали в Вологде. На работы выделено 657 миллионов рублей. По словам главы города Сергея Жестянникова, предстоит полное обновление пролетного строения, опор, проезжей части, тротуаров, коммуникаций, установка нового освещения. Работы будут проводить поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью. С 23 мая на ремонт закрыты две полосы в направлении центра города, а также тротуар со стороны вокзала. На время проведения работ на мост будет запрещен въезд большегрузов. Этот вариант ограничения будет действовать до ноября. Далее, по мере продвижения работ, схема будет меняться в зависимости от задач, которые выполняет подрядчик. Последние звонки в школах пройдут 26 мая. В этом году они прозвучат для 1500 одиннадцатиклассников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета пройдут экзамены по химии, истории и литературе. Добавим, 25 июня в Ледовом дворце Череповца пройдет городской бал выпускников. 6 пляжей откроются в Череповце этим летом. Спасатели готовят Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе, в Зашекснинском районе, 2 объекта в Заречье и пляж «Строитель». Водолазы уже обследовали и очистили дно. Сейчас специалисты проверяют пляжное оборудование, устанавливают детские купели, буйки и спасательные посты. Параллельно проходит набор и обучение спасателей. Купальный сезон официально планируется открыть 1 июня. И в продолжении темы спасатели призывают жителей не купаться в открытых водоемах. Несмотря на недавнюю аномальную жаркую погоду, вода еще не прогрелась до безопасных отметок. Купание в таких условиях может вызвать судороги и привести к гибели. Также специалисты напоминают, что когда вода прогреется до нужной температуры, заходить в нее разрешено только в специально отведенных местах. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей у воды без присмотра, прыгать с лодок и причалов, а также нырять в незнакомых местах. При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. колледжи и техникумы области откроют летние школы поваров. Кулинарные программы для детей и подростков продлятся 5 дней. На занятия приглашают Вологодский колледж сервиса и Сокольский лесопромышленный политехнический техникум. Детям расскажут об основах кулинарного мастерства, работе с ингредиентами и проведут тематические мастер-классы от опытных наставников. Подробную информацию можно узнать в образовательных учреждениях. Фонтан в Комсомольском парке Череповца отремонтируют этим летом. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. За 65 лет эксплуатации гидротехническое сооружение ни разу не проходило капитального обновления. На износ коммуникации и запущенный внешний вид неоднократно указывали жители. Подрядчик полностью заменит систему водоснабжения, восстановит чашу фонтана, заменит форсунки и восстановит декоративную подсветку. Работы планируется завершить до конца лета. Новый напорный коллектор на улице Марии Ульяновой в Вологде сдадут в эксплуатацию в июне. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Сооружение соединит насосную станцию на улице Мира с существующим коллектором на улице Козленской. Подрядчику осталось уложить 60 метров труб и смонтировать 3 колодца. Новый коллектор повысит надежность водоотведения в центре Вологды. После окончания работ по улице Марии Ульяновой откроют проезд для транспорта. Акция «За кафедрой чемпионы» пройдет в областной библиотеке. 26 мая с 11 до 17.00 все желающие смогут попробовать себя в роли библиотекаря. Откроет событие и первым встанет за библиотечную кафедру мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Илья Марсов. Цель акции – показать, что настоящее достижение рождается на стыке физического и интеллектуального развития. Мероприятие разрушает устоявшийся стереотип о разделении спорта и знаний, доказывая, что современные чемпионы – это разносторонние личности, для которых образование и саморазвитие – это часть пути к успеху. Вход на акцию свободный, добавим Общероссийский день библиотек, будет отмечаться 27 мая. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет на этой неделе в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям. Музыка, арт-индустрия, мода, текстиль, отдых, развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации. Акция «Городок здоровья» вновь пройдет в Вологде. 30 мая жители города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, а также получить консультации по вопросам правильного питания и здорового образа жизни. Акция пройдет в 6-м микрорайоне в сквере Героев СВО с 9 до 13.00. Лекция об истории книжных переплетов пройдет в Вологде. Историк Анна Маркова расскажет об основах технологии книжного переплета ручной работы, о развитии переплетного искусства на протяжении столетий и об открытиях, совершаемых современными учеными при изучении книжных переплетов. Мероприятие пройдет сегодня в областной библиотеке в 17 часов. Вход свободный. Альбина Хамитова останется в Чувакате еще на один сезон. Тяжелый форвард продлила контракт с баскетбольным клубом. Предстоящий чемпионат Суперлиги станет для нее третьим в составе вологодской команды. В прошедшем сезоне спортсменка сыграла 30 матчей, в которых провела на паркете 822 минуты и принесла команде 314 очков. Напомним, ранее контракт с клубом подписали Мария Соловьева, Светлана Розанова и Екатерина Терехова. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
0: Областное радио. Вы продолжаете слушать утреннюю программу областного радио. С вами снова Ирина Цветкова. По широкой Руси, нашей матушке, колокольный звон разливается. Ныне братья святые Кирилл и Мефодий за труды свои прославляются. В Вологодской области, как и по всей России, продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и культуры. Очень приятно, что каждый раз, ну, практически каждый раз к этому празднику мы получаем теплые поздравления, которые становятся настоящим украшением нашего эфира и очень трогают душу слушателей. Нас поздравляют и разделяют с нами радость праздника наши друзья из других регионов. Такой связью, такой дружбой мы гордимся. Сегодня мы принимаем поздравления из соседней Кировской области от управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области Николая Владимировича Пасынкова, постоянного участника вместе с супругой Людмилой, они вместе составляют дуэт «Лик», постоянных участников фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели областного радио Вологодского. Здравствуйте, Ирина Альбертовна. Рад приветствовать вас из Кировской области, Николай Пасынков, дуэт «Лик». Сегодня продолжается празднование славянской письменности и культуры. Несомненно, обретение своего языка, своей письменности является, наверное, важнейшим событием в истории нашего государства. Вне всякого сомнения, в слове заложена огромная сила. В слове молитвы, обращения к Богу, в слове любви к близким, в слове поэта. Поэтов на Вологодчине было много, а богата земля выдающимися писателями и поэтами, начиная с Батюшкова и, наверное, кончая Николаем Рубцовым. Именно Николай Рубцов является той притягательной силой, которая привела и нас на Вологодскую землю. Очень важно сегодня, в тех условиях, в которых мы находимся, не только Россия, но и вообще славянский мир, хранить именно эту культуру, хранить язык, быть достойным тем писателям и поэтам, которые пророчески нам предложили, или, скажем так, поручили, потребовали, как Николай Рубцов, к примеру, «Россия, Русь, храни себя, храни». Когда это было написано? А как будто бы именно на сегодняшний день является, наверное, самым важным, самым ответственным для каждого российского человека заданием. Такое мог сказать только великий поэт. Уважаемые радиослушатели радио Вологодского, я хочу поздравить с Днем славянской письменности и культуры и еще отметить одно важное для данного случая. Вот все-таки нужно поддерживать те начинания, которые проводятся в том числе на Вологодчине. Это в том числе и тот фестиваль, который посвящен творчеству Николая Рубцова, «Рубцовская осень», который является объединяющим для многих и многих почитателей творчества поэта, и не только Рубцова, а вообще поэзии, русской, советской поэзии. С праздником, уважаемые вологжане! Здоровья, счастья, успехов, самого наилучшего в нашей жизни. И, конечно, мирного неба.
0: Прозвучало поздравление от руководителя отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области Николая Владимировича Пасынкова. Дни славянской культуры и письменности продолжаются. Сегодня второй день торжеств. И сегодня, 25 мая, Россия празднует День филолога. К торжествам имеют отношение многие люди, а именно те, кто связан с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Это учителя литературы, русского, сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов вузов, писатели, поэты. Всех их мы сегодня поздравляем с праздником. И на областном радио мы тоже отмечаем День филолога сегодня. Специально по поводу праздника мы подготовили материал с участием филологов, сразу двух филологов, и я надеюсь, благодаря общению с ними, мы снова убедимся, что нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Наталья Мелехина. По приглашению областного радио и журналиста Ирины Альбертовны Цветковой я сегодня расскажу о проекте по озвучиванию книги «Животинки из паутинки». Проект называется «Читает Александр Соколов». Чуть позже он присоединится к нашей беседе. А сначала я расскажу, собственно, про саму эту книгу «Животинки из паутинки». Эту книгу я называю книгой для души, она создана для семейного чтения. Это не чисто детская литература, там есть фрагменты, которые дети без участия взрослых не поймут, но дети могут эту книгу читать. Как уже ясно из самого названия «Животинки», речь пойдет о животных, из паутинки. Что же такое паутинка? На вологодском диалекте название моей родной деревни Полтинина звучит своеобразно. Паутинка. Дифтонг «оу» в народе кратко называют паутинка, паутинка. И вот животинки из паутинки. Жизнь крестьянина невозможно представить без животных как домашних, так и лесных животных, речных животных. И вот о них и идет речь в этой книге. У нее неожиданный путь к издателю. В 2023-2024 году я работала над очень тяжелой книгой Сергея Орешков о герое Советского Союза, который закрыл собой амбразуру в бою за село Васищево Харьковской области, там, где сейчас идут бои. И собрать материал для этой книги, вникнуть в это все было тяжело не только в плане документалистики, но и в плане морально-психологическом. Такие книги очень писателей выжимают обычно. Случается обычно после завершение таких трудов, так называемая писательская эндорфиновая яма, когда человек не может еще отойти от своей рукописи, ему нелегко. И мне на помощь пришло замечательное издательство «Древности Севера», великие профессионалы своего дела, именно они выпускали книгу Сергея Орешков и вообще весь этот проект «Бессмертный герой» про героев подвига самопожертвования. Издатель Александр Валерьевич Суворов предложил сделать книгу о животных, о простой, мирной, деревенской жизни, о каких-то забавных случаях, добрую книгу, призывающую любить братьев наших меньших, любить природу, малую родину, все, что вокруг нас. И как эта книга появилась. И в течение долгого времени, ни одного года, ни двух и ни трех, я делала посты в соцсетях о животных из паутинки. И эти посты были очень популярны. Многие считали, что это вот не посты, а рассказы. И вот предложил Александр Валерьевич собрать эти посты в общую книгу, передать им единый художественный вид, собрать их в единый цикл, пригласить художницу Надежду Леонтьеву, которая визуализирует вот эти вот образы. Так и было сделано. Надежда Леонтьева

0: работает в газете «Вологда РФ», она умудряется, несмотря на свой недуг, писать очерки о людях. И вот она одна из первых, кто вот оценил работу Александра. И она сказала, что она проделана на очень высоком уровне, потому что артист — это соавтор писателя. Я очень благодарна Александру за то, что он это сделал. Взял такой на себя большой и серьезный труд, даже не по моей просьбе. Он лучше сам расскажет, как он узнал об этом произведении. И здесь еще есть немаловажный момент в этом во всем, что эти произведения, они доступны бесплатно. У Александра есть группа, читает Александр Соколов, и вот там можно просто зайти, слушать эти произведения. Нужно понимать, что вот каждый этот маленький озвученный текст, это не просто Александр взял такой, прочитал с первого раза и вот взял, выложил в сеть. Нет. Александр, допустим, задает такие вопросы: какой смысл вы вкладываете в этот абзац, какой смысл вы вкладываете в этот художественный образ, как вы его прочувствовали, как вы его представляете. Или, например, у меня встречаются диалектные слова. Вот одна из миниатюр — «Гагана и Надолоба». Как правильно произносить эти слова? «Гагана», «Надолоба». Как правильно произносить «паутинка»? Вот это все обсуждается. Сейчас я передаю слово непосредственно Александру Соколову и думаю, что он обо всем этом расскажет лучше и более профессионально, чем я, о работе артиста над текстом.
1: Большое спасибо, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тот случай, когда звезды сошлись. Давно у меня была идея, как у артиста, сделать цикл аудиорассказов. Поскольку я как артист работаю с текстами, как отец троих детей, я привык, я люблю читать добрые, поучительные, интересные истории. И тут однажды я встретился с замечательными людьми, с Александром Валерьевичем Суворовым и Мариной Викторовной Васильевой, которые подарили мне чудесную книжку, и буквально прочитав первые два рассказа, я отправился писать Наталье Мелехиной, чтобы лично получить разрешение озвучить эти тексты. Я честно скажу, в литературе, поскольку по первому образованию я все-таки филолог, заканчивал филологический факультет, первый выпуск отделения журналистики, прочитал большое количество всевозможных историй. И здесь я хочу сказать искренне, простое человеческое, актерское спасибо автору, поскольку действительно автор любит жизнь, автор любит людей, автор с душой описывает каждое мгновение, каждую животинку, которую встречает. И, безусловно, что цепляет меня как артиста, то, что даже в маленькой трехминутной истории есть своя драма, своя кульминация, своя доброта, свой посыл и послевкусие от прочтения. Мне нужно было только вникнуть, а для меня деревенская тема, она близка, я хоть и городской житель, но детство помню у дедушки в деревне на реке Кубине. Летом превращаюсь в деревенского жителя, и вот буквально, наверное, в эти выходные я отправлюсь к себе в деревню. Так вот, большая радость, большое удовольствие. Мои родные, пока я монтировал звук, раза 3-4-5 прослушали эту полуторачасовую историю, вот эти рассказы. Сейчас они доступны в социальной сети ВКонтакте. Группа называется «Читает Александр Соколов». Пожалуйста, заходите, слушайте, комментируйте, рассказывайте свои добрые истории. А сегодня вы услышите три произведения, называются они «Гагана и Надолоба», «Ничего особенного» и «Прогулка».
2: Наталья Мелехина, «Гагана и Надолоба», читает Александр Соколов. Недавно один молодой человек спросил меня, зачем сохранять диалекты. Над теми, кто окает, люди смеются. Может, лучше с детства от вологодского говора отучать? И тут мне вспомнился недавний случай. У нас в деревне Полтинка живет кот Рыжик. 3 года назад его выбросили проезжие дачники. Обычная история. Каждую осень постоянные жители в деревнях берут на себя заботы о чьих-то живых игрушках. Бродяга-кот получил тот же статус, что некогда вологодские пастухи, которые ночевали и столовались поочередно у всех владельцев скота в деревне, переходя из избы в избу. Только вместо коров и овец

рыжик пасет мышей, отрабатывая свое содержание. Недавно пришла очередь нашей избы, и мышиный пастух, налакавшись молока, устроился подремать на солнцепеке под окном. Моя мама, потомственная крестьянка, глядя на рыжика из окна, произнесла: «Кот лежит как гагана». На мои вопросы, кто такой гагана, мама сначала пыталась ответить. Однако передать значение гаганы – это все равно, что ловить ветер в сети. Гагана – это не красивый, не сытый и не ленивый. Гагана – это все вместе – красивый, сытый и ленивый, но… Есть еще пятый элемент. Мать моя так говорила, и ее мать, прабабушка наша Евдокия Ивановна. Что ты как надолоба? Подсказка. Надолоба – это назойливый человек, чаще всего ребенок. Тут мне представилось, как сидит у окна моя прабабушка Евдокия Ивановна и моя бабушка Мария Дмитриевна и моя мама Елена Евгеньевна, а вокруг бегают дети нашего рода, внуки и правнуки, и галдят, как надолобы. А на солнцепёке разлёгся рыжий кот, как гагана. И, похоже, это тот самый кот, что в вологодских колыбельных, спетых с протяжным «о», зыбку качает за кринку молока да кусок пирога. Ну а что касается диалектов, то их не имеют лишь мертвые языки. Не поют на нем колыбельных надолобом, и кот не мурчит, как гагана, и не смеется над ними никто. Потому что это мертвые языки мертвых народов.

0: Второй рассказ называется «Ничего особенного». И здесь вот та самая классика, когда мы видим великое, прекрасное в обычных простых явлениях, в природе, в шуме ветра, в травинке, когда мы наблюдаем за движением облаков, за полетом птицы и останавливаемся, замираем, чувствуем дыхание природы, чувствуем дыхание жизни, чувствуем себя счастливыми.
1: Наталья Мелехина «Ничего особенного». Иногда меня спрашивают, за что ты любишь свою деревню? В ней нет ничего особенного. И хотя я действительно очень люблю свою полтинку-паутинку, я вынуждена согласиться с вопрошающими. Они совершенно правы. В ней нет абсолютно ничего особенного. Не простирается за околицей великая река, не пылают над озером закаты и рассветы, нет у нас ни могучего соснового бора, ни рубином горящего рябинового холма. Однако с детства помню я одно стихотворение. Его читала нам, школьникам, моя первая учительница Татьяна Михайловна. Это был стих Николая Рыленкова. Я и сейчас помню его наизусть, потому что во время чтения перед моим мысленным взором тут же возникло родное Полтинино. Все в тающей дымке, холмы, перелески, здесь краски неярки и звуки нерезки, здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучья нахлынули дружно. Вот и на минувшей неделе деревня моя утопала в тающей дымке. Выпал первый снег и прошли первые метели. Только успевай всматриваться да вслушиваться. Озимь за проселочной дорогой на фоне тающей белизны стала еще ярче и зеленей. Ели в окрестных лесах напротив потускнели, потемнели, словно опечалились и задумались о грядущих морозах. А дамба за Полтинкой вполне может сойти за озеро. Вода в ней сделалась прозрачной до самого дна, усланного старыми листьями и оседающими водорослями. Кажется, вот-вот и покажется над поверхностью водяной. Вздохнет, зевнет, потянется перед тем, как залечь в зимнюю спячку. И воробьи начали наступительную операцию вместе со снегами. Уже с утра они устроили настоящую революцию, поддержанную синицами. «Есть хотим, хлеба, хлеба!» Чирикали и тинькали они на все голоса, так что немедленно пришлось подчиняться требованиям повстанцев и наполнить кормушку зерном и семечками. Нет в моей деревне ничего особенного, кроме красоты, незаметно и щедро разлитой Богом везде и всюду.
0: Завершим мы знакомство с этим аудиопроектом благодаря аудиорассказу «Прогулка». Это действительно удивительное произведение, которое относится к жанру миниатюры. Такое ощущение, что специально Наталья писала для того, чтобы читать его вслух и на радио. Поэтому, друзья, до встречи в социальных сетях, до встречи в библиотеке. И вашему вниманию рассказ «Прогулка». Автор Наталья Мелехина, читает Александр Соколов.
1: Выглянуло солнце после затяжного дождя, и все, бывшее серым, черным, коричневым, вдруг обрело свой истинный цвет, и листья увядающих деревьев оказались янтарными, искусно подсвеченными изнутри, и озимь зазеленела, и небо стало ясным, как синь сказочного мира, и мелкая рябь облаков плавно бежит по водоему над моей головой. Когда я смотрю на умытые солнцем озимые поля, я вижу обветренные загорелые лица мужчин, благодаря которым тянутся ростки к облакам. Я знаю их имена, имена всех, кто весной и осенью, ночи и дни проводят за рулем тракторов и комбайнов. Я помню, что озимь поднимается в тех местах, где раньше стояли избы, где когда-то отмечали престольные праздники, где праздновали появление новорожденных и прощались навеки с усопшими. Великая война металла и дерева, не кончавшаяся весь прошлый век, продолжается и сейчас. Она истощила мой край, но не сердце народа. Сердце птица, этот наглый, стреленный воробей, плещется в облаках, любуется зелеными полями, пьет из чистейших луж на заброшенной дороге, беспечно чирикает. Перышки его кажутся серыми под непрекращающимся дождем, но все это лишь до того момента, пока не выглянет солнце. И вот тогда оказывается, что они алые и золотые, а не воробей это вовсе, а жар-птица. И не чирикает она, а поет голосом, от которого смолкают все иные звуки. Отрываясь от работы на огородах, поднимая лица от земли, каждый сельчанин сегодня заметит это странное безмолвие и тишину. Этот янтарный свет, льющийся сверху. Я плету этот пейзаж из слов, как птицелов плетет сеть. Закидываю ее в небо, но вытаскиваю старую кленовую листву. И смеется надо мной, рассыпается в шелестящем хохоте осень. Литература — это вечная погоня за словами, но я прощу всех, кто их не догнал. И наоборот, от самых искусных речей, самых правильных, прекрасных, изящных, произнесенных хоть даже и языком ангельским, но без любви, я отвернусь. Не нужен мне звон металла, кимвала и меди. Пусть лучше чирикает над озимью воробей, ждет окончания дождя, чтобы обернуться жар птицей.
2: С нами в утреннем эфире были прозаик, литературный критик, член Союза писателей России Наталья Мелехина и актер, диктор и профессиональный ведущий Александр Соколов. Звучали рассказы из сборника Натальи Мелехиной «Животинки из паутинки», которые теперь живут своей жизнью еще и в интернет-сообществе. Оно называется «Читает Александр Соколов».
3: Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98-107,7 МГц. Все для вас и о вас, эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.

0: История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. Здравствуйте! В наши дни, когда удивительные исторические находки редки, когда практически все уже исследовано, обнаружить что-то стоящее – большая удача и событие. Однако именно такой случай произошел почти 2 года назад в стенах Вологодского Кремля. В ходе реконструкции стен Вологодского областного музея-заповедника в помещении экономского корпуса, старейшего каменного здания Вологды, под половицами среди кирпичных обломков и пыли рабочие нашли россыпь потемневших от времени бумаг. Прибывшие на место специалисты музея обнаружили, помимо обрывков и скомканных фрагментов обычной бумаги, письменные источники 17 века. Это стало удивительной находкой. Как оказалось, стены корпуса стали для документов надежной защитой. Ни влага, ни плесень не коснулись рукописей. После очистки от загрязнений стало ясно – это настоящий клад. Таких ранних, подлинных документов в Вологде не находили очень давно. Как они там оказались? Что это за документы? Постараемся ответить на эти и другие вопросы. Анализ находки показал, что это 11 документов – свитков периода царя Алексея Михайловича и Петра Великого. Большинство из них челобитные на имя Вологодского архиерея. Здесь нужно объяснить, что челобитное – это прошение или жалоба, заявление какому-либо должностному лицу. Ну, от словосочетания «челом бью», с которого начиналось данное заявление, то есть низко кланяюсь, буквально до земли. Как правило, челобитные оканчивались заверительной подписью «руку приложил». Отсюда появился термин «рукоприкладство», то есть собственноручная подпись в официальном документе. Да, вы не ослышались, рукоприкладство. Со временем это словосочетание почему-то приобрело в народе негативный смысл. Обнаруженные источники стали изучать, их отреставрировали, перевели на современный русский язык, и оказалось, что это настоящее окно в древнюю Вологду, Вологду 17 века. Приведем несколько примеров. 1689 год. Мы видим рядового сельского священника, попа Ивана из Перебатинского храма, что недалеко от Вологды, у которого умерла жена, и он просит в своей челобитной вологодского владыку Гавриила выдать ему письменное дозволение продолжать священнослужение. Послушайте, как звучал текст челобитной того времени. «Бьет челом богомолец твой Перебатинской волости, поп Иван. В прошлом государь году волею Божией я, богомолец твой, овдовел. Вели государь дать свою благословенную архиерейскую грамоту, чтоб мне впредь у того храма служить, государь светл, смилуйся». Помимо священников, в свитках фигурируют дворяне и мещане вологодские. Перенесемся уже в 1662 год. Город Вологда. Жалоба вдовы Авдотьи Телепневой на своего зятя Григория Монастырева и на его мать Пелагею в том, что они истязают ее дочь Домну. Авдотья жалуется вологодскому владыке, что ее зять Домну бьет, а мать его Пелагея во всем ему потакает, и даже прислугу настроили против Домны. Вот как об этом пишет сама жалобщица Авдотья. «Выдала я, вдова, дочь свою Домну за него, а он с дочерью моей не живет, бьет и мучает беспрестанно и велит постричи в монастырь. А мать его Пелагея, забыв страх Божий, сама дочь мою бьет и, заперши в избе, морит голодною смертью». В конце документа Авдотья просит владыку Вологодского разобраться со своими родственниками и уточняет, что свекровь Пелагея к себе домой не пускает, чтобы проведать Домну. И жива ли дочь, тоже неизвестно. Сейчас мы не можем сказать, насколько достоверны были показания Вологжанки Авдотьи. Однако налицо был серьезный межсемейный конфликт. Как он был разрешен, неясно. 1670-е годы. Времена архиепископа Симона. Владыки челом бьет Вологжанка вдова Марица Галактионова, обвиняя вологжанина Семена Хлебникова в изнасиловании. В случае, если факт насилия подтвердился бы, преступника ждало суровое наказание, вплоть до смертной казни. Если же окажется, что это блудное сожительство, обоих ждало лишь церковное покаяние. Мы не знаем исхода этого и других дел, но ясно одно. Вслед за этими прошениями и челобитными были учинены архиерейские расследования, которые отсутствуют, к сожалению, при данной находке. Интересно челобитное архиепископу Вологодскому Гаврилу от служащего Кирюшки Иосифова о выдаче служащим канцелярии жалования. Послушайте, как любопытно была сформулирована просьба об обычной, по сути, зарплате. «Милостивый государь, преосвященный Гавриил, прикажи архиерейской казне денежное жалование выдать для своей братии, сколько тебе, государь, Господь Бог, по сердцу положил. Всякую домашнюю нуждишку купить нечем и не на что». Вот такие любопытные герои Древней Вологды пришли к нам в 21 век вместе с найденными документами. Мы не знаем, как под перекрытие экономского корпуса попали бумаги до Петровского периода и сколько бы еще времени они там пролежали. Возможно, найденные документы являются частью архиерейского архива, которые просто затерялись в процессе многочисленных, еще дореволюционных ремонтов здешних помещений. По другой версии, это остатки некогда отложенных, отобранных уже советскими музейщиками документов для каких-либо научных целей, но затерявшиеся или забытые по какой-то причине. Сейчас это не важно. Важно то, что они на данный момент отреставрированы и нашли свое достойное пристанище в специальных фондах областного музея-заповедника. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим экскурс в историю Вологодского края. С вами был старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. До новых встреч!
1: Областное радио. Реклама.
2: Продолжаем выпуск. Информация областного спеццентра ВИЧ-инфекции. Сейчас все чаще болеют вполне благополучные семейные люди старше 30 лет.
3: Саш, ты, кстати, не узнавал, готов уже анализ на ВИЧ? Тебе ж на операцию послезавтра.
4: Да, сегодня съездил, забрал. Все хорошо.
5: Александр знал, что результат теста может быть только отрицательным. Ведь он всегда был верен жене. Верность своему партнеру – надежная защита от ВИЧ. Телефон доверия 8-817-2-53-52-09.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Привет. Узнал меня? Я тут попал в беду. Срочно 25 тысяч. Переведи на карту.
8: Не верьте, вас обманывают. Полиция предупреждает, будьте бдительны. Не переводите деньги мошенникам. Не сообщайте данные банковских карт незнакомым людям.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Наша утренняя программа подходит к концу, но перед тем, как попрощаться, я успею рассказать вам о погоде. Сегодня, по информации гидрометцентра, ожидается на территории региона облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь с грозой. Ветер западной четверти до 14 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха днем такая по городам. в Этигре плюс 16, в Кириллове, Бабаеве, Череповце плюс 17, в Тотьме, Никольске и Великом Устюге 19 градусов выше нуля, в Вологде днем плюс 17 и умеренный дождь. Вот такую погоду обещают нам синоптики, но так или иначе весна нас радует. И пусть радует весна цветами, лучистым солнцем за окном, любовью, нежностью, теплом и исполнением желаний. На этом мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. С вами сегодня утром были Ирина Цветкова, Никита Ершов и Дмитрий Белов.

Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103 и 106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107 и 7 FM.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. США и Иран договорились открыть Ормузский пролив. И мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД. Все подробности далее. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. При этом отметили, что благодаря точному огневому налету опорные пункты и пункты управления ВСУ уничтожены, линии снабжения перерезаны. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. В то же время мобильные огневые группы группировки войск «Север» сбили 3 тяжелых гексокоптера «Баба-Яга» вооруженных сил Украины на Сумском направлении за сутки. Об этом ТАСС рассказал старший расчета мобильной огневой группы с позывным «Нестер». Накануне в Минобороны рассказали об ударе возмездия в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам баллистическими ракетами «Орешник», комплексами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Участвовали ракеты воздушного, морского, наземного базирования, а также ударные дроны. Были атакованы украинские объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса. На объекты гражданской инфраструктуры Украины ударов не планировалось и не осуществлялось, подчеркнули в министерстве. В результате обстрела учебного заведения в Старобельске получили различные ранения 65 несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с российскими и иностранными журналистами. Он подчеркнул, что в целом ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам. При этом, по словам главы региона, атака на колледж стала первой в истории Луганской республики, при которой погибло такое количество детей. Пасечник напомнил, жертвами теракта стал 21 подросток.
2: В ночь с 21 на 22 мая в Луганской Народной Республике произошла очень серьезная трагедия. Трагедия бесчеловечная, трагедия циничная, жестокая, когда украинские военные нанесли массированный удар по территории педагогического колледжа, расположенного в городе Старобельске, который является филиалом Луганского государственного педагогического университета. Удар был нанесен около часа ночи с использованием БПЛА, беспилотных летательных аппаратов, в том числе по территории общежития, в котором находились дети. В результате удара пострадало 65 детей. 21 погибли, а остальные получили повреждения различной тяжести. Фашизм показал свое лицо с окровавленными глазами, глазами, которыми он не видит все происходящее вокруг. Такой крупный, бесчеловечный, как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей, но в общем и целом украинская сторона практически постоянно применяет БПЛА квадрокоптерного типа, небольшие БПЛА, для ударов по гражданским объектам на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения. Считаю, что подобное проявление фашизма в 21 веке недопустимо. Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством, они понесут заслуженное наказание.
1: Ранее в Старобельске более 50 иностранных журналистов из 19 зарубежных стран прибыли. При этом Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке. Представители BBC официально отказались, а CNN, как оказались, в отпуске. Напомню, в регионе объявлен двухдневный траур в памяти погибших. Вашингтон и Тегеран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме в течение 30 дней в рамках предварительной сделки. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на дип-источник. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Вместе с тем, предварительное рамочное соглашение еще не утверждено иранской стороной. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. По информации журналистов, проект соглашения включает в себя продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД в режиме реального времени. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По ее данным, с прошлого года злоумышленники применяют к системному применению технологии искусственного интеллекта. Также зафиксированы дипфейк-звонки с имитацией голосов родственников. Помимо этого, с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок, постановлений. Правоохранители уточнили, что подделка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. Кроме того, злоумышленники создают синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих государственные выплаты, акции, лотереи, приуроченные к праздникам. Последняя неделя весны в Москве будет дождливой и холодной. Ливни будут идти почти каждый день, и по итогу выпадет почти половина месячной нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Заключительная семидневка весны будет довольно дождливой. В осадкомеры Москвы попадет порядка 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти практически каждый день, и погода будет холодной. Даже не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков. Завтра, во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до плюс 6, плюс 9 в Москве, дневная до плюс 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, 5, 8, 11, 14 соответственно.
1: В четверг под утро на севере и северо-западе Московской области дождь, а в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом. При этом выпадение подобных осадков прогнозируется и в других регионах, добавил синоптик. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари. В первом тайме южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазон. Он отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А москвичи все свои попытки реализовали. На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Сергей Юран стал новым главным тренером клуба первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск». Соглашение специалиста с дальневосточниками рассчитано на год. В минувшем сезоне хабаровчане заняли 12-е место в первой лиге. Мира Андреева с победой стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Анна Блинкова борьбу на Ролан-Гаррос завершила, уступив представительнице Украины Юлии Стародубцевой. «Лока» в четвертый раз стал обладателем Кубка Харламова молодежной хоккейной лиги. В шестом матче финала ярославская команда разгромила в Москве «Спартак» 5-0 и выиграла серию 4-2. Александр Власов финишировал на 107-м месте на 15-м этапе веломногодневки «Джиро де Италия», а победителем стал норвежец Фредерик Двернснес, которому россиянин проиграл 57 секунд. В генеральной классификации гонки лидерство сохранил Йонас Вингегор. Власов уступает датчанину более получаса и занимает в общем зачете 25-е место. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 21-23 градуса без осадков, в Симферополе плюс 23-25 кратковременные дожди, в Севастополе переменная облачность плюс 22-24 градуса, в Нальчике умеренные дожди плюс 17-19 градусов, в Ставрополе плюс 20-22 кратковременные дожди, в Сочи плюс 18-20 и также дождливо, в Волгограде плюс 24-26 дождь и гроза, в Ростове-на-Дону и Краснодаре дождь и гроза плюс 22-24 градуса, в Воронеже гроза. Грозовые дожди плюс 19-21 градус. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 14-16 градусов. В Москве облачно, кратковременные дожди и плюс 18-20. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
0: Театр на радио России представляет.
5: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
6: Давайте не пойдем на первый урок.
7: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
6: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
7: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
8: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
10: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
11: Сигналы точного времени в эфире 8 часов 12 минут и 20 секунд, понедельник, на календаре 25 мая. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
12: Здравствуйте. Второй день траура в Луганской Народной Республике. 21 девушка и юноша из Старобельского колледжа погибли после атаки в ВСУ. Сотрудники следкома сообщили, откуда наносились удары беспилотниками, рассказали об их количестве, показали, где в момент теракта находились дети.
11: Разрушенные классы, игрушки, СМИ действительно показали место теракта в Старобельске. А Леонид Пасечник, глава региона, накануне рассказал, что во время спасательной операции, которая длилась 45 часов, 15 раз объявлялась воздушная тревога, что мешало спасателям работать. Ну вот накануне иностранные журналисты добрались к месту теракта в Старобельске. Сначала спецбортом из Москвы, потом несколько часов на автобусе. Полсотни человек из 19 стран откликнулись на предложение российского МИДа поехать в Луганскую Народную Республику. Это самые разные журналисты из Франции, Финляндии, Турции, США, Пакистана, Ливана. А кроме того, вместе с группой побывала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она посетила больницу, где находятся пострадавшие при теракте. При теракте буквально час назад выходила к нам в прямой эфир и рассказала о том, что же происходит в ЛНР сейчас.
13: Страшно то, что взрослые мужчины просто плакали от того, что они слышали голоса детей, а возможности не было до конца раскопать тех, кто внизу, потому что конструкция рушилась, потому что прилетали ракеты. Глава республики говорит о том, что там 45 с лишним часов продолжались работы, 15 раз прерывались. Там находились спасатели, представители Следственного комитета, родители. Вот знаете, я пересмотрела все эти видео, прежде чем поговорить с родителями. Ну, я даже не могу вам обозначить, что я чувствовала, потому что представить вот тот крик, просто вот тот невозможный крик, который был от родителей, ну, просто невозможно. Туда приехала одна семья, девочка должна была, Сашенька, выйти замуж. Вот уже просто на днях была свадьба, и когда ее достали из-под завалов, туда приехала ее родители, ее жених и его родители. И вот это, знаете, настолько страшно. Вот журналисты это все увидели своими глазами. они понимали, что это целенаправленный удар, целенаправленное убийство детей. И по-другому это никак называть нельзя. Я точно могу подтвердить, что я вижу, что это военное преступление. Это называется Старобельская расправа здесь местными. И, конечно, мною были направлены письма Верховному комиссару ООН, Совет по правам человека на все международные площадки, чтобы дать четкую объективную оценку событий. Еще могу сказать, что журналисты увидели обломки ВПЛА, крылья ВПЛА. Это иностранные ВПЛА. Там даже открывали вот внутренние содержания, они проверяли, кто их сделал, какие страны производители. Поэтому уже с места событий я обратилась к западным державам, сказав о том, что на деньги их налогоплательщиков производят комплектующие дронов, которые убили этих детей. То есть по факту смерть этих детей, она лежит просто на них.
11: Мы продолжим следить за расследованием теракта в Старобельске. Сейчас Радио России выражает глубокие соболезнования семьям погибших, пострадавшим, желает скорейшего выздоровления.
0: Сигналы точного времени.
12: Продолжаем эфир, а теперь поговорим о недвижимости. Цены на жилье в России шокировали главу департамента Центробанка. Александр Данилов заявил, что пребывает в шоке от стоимости жилья в России. Смотрю на эти объявления, смотрю на эти цены на жилье и, честно говоря, в шоке. Не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Любопытненько звучит, не так ли?
11: Ну, мне кажется, это мнение поддерживает примерно 99,9% россиян. 100% понимания, 0% осуждения. Потому что, когда многие из нас заходят и смотрят к застройщикам, особенно к застройщикам, цены на жилье, особенно молодежь сейчас говорит и понимает, что, наверное, своя квартира – это предел мечтаний уже ближе к пенсии, если получится накопить, потому что по таким ценам даже в кредит квартиры по-прежнему недоступны. Ну, и плюс снижаются самые разные госпрограммы, да, доля, сложнее попасть в программу, да, и ипотеку получить, одобрение от банка сейчас очень и очень непросто.
12: Ну, вот, собственно, Александр Данилов, должность его звучит как директор департамента банковского регулирования аналитики ЦБ, указал также, что сейчас нужно донастраивать программы господдержки семейной ипотеки, рынок этого ждет, безусловно, и найти нужно новый баланс. Что будет с ценами, большой вопрос. Но тут гадалки не ходи, рублевые ценники будут стабильно расти. Это любой аналитик нам скажет. Ну а на самом деле, как можно препарировать, интерпретировать заявление представителя ЦБ? Можно ли полагать, что Банк России как-то может вмешаться в ситуацию?
11: Ну и получится ли снижать цены? Мне кажется, что цены у нас никогда не снижаются, они только растут. И расходы застройщиков тоже растут. Здесь не нужно однозначно обвинять их во всех проблемах. Да? Стройматериалы дорожают, рабочая сила дорожает. Вот она цена квадратного метра. Здесь скорее можно помочь людям как раз-таки банковским регулированием, предоставляя более мягкие условия, более комфортные условия для выплаты ипотеки, и придумывать новые госпрограммы точечные, а не как была у нас льготная ипотека для всех, 26 ипотек в одни руки. Хорошо, что сейчас эту схему прикрыли, но тем не менее, факт, она очень сильно перегрела рынок.
12: С нами на связи эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Константин, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Ну вот мы от заявления представителя ЦБ к ситуации на рынке идем. А в целом давайте просто напомним, что дефиниция понятия ипотека – это маленький процент под, соответственно, длинный срок. Но у нас ведь это совсем не так. А можно ли каким-то образом прийти к тому, чтобы ипотека была ипотекой, а не грабительскими процентами?
14: Ну, для этого должны быть определенные условия, должна быть снижена ключевая ставка и должны быть изменены подходы к макропруденциальным лимитам и надбавкам, которые ЦБ в последнее время ужесточил для того, чтобы у нас не было бурного роста ипотеки при снижении ключевой ставки, ну и что задрало бы цены.
12: Красиво вот поэтому... говорите, но немного сложно. Макропруденциальный. Давайте чуть проще.
14: Я могу. Могу проще. Вот смотрите, вот это заявление директор департамента аналитики ЦБ, оно, очевидно, носит в себе политический характер, потому что странно, что директор департамента аналитики не знает, что с ценами. Он все прекрасно понимает, все прекрасно знает. Просто у нас в последнее время усилилась опять борьба между застройщиками и Центробанком. Застройщики не хотят, чтобы программы семейной ипотеки модифицировались в то, что планируют, да, дифференцированная ставка, которая отсечет еще часть спроса. Вот. А ЦБ активно борется с программами льготной ипотеки вообще всеми, и, соответственно, постепенно их пытается все прикрыть, ну, вот такими маленькими кусками. У нас недавно Хуснуллин что сказал, что у нас застройщики находятся уже на пределе, исчерпали предел прочности, да, вот. А ЦБ в ответ говорит, что у вас такие цены, что мы вот прям в шоке. Это вот все политика и слова. Что реально происходит? Центробанк планомерно борется с программой льготной ипотеки, Центробанк планомерно стройотрасль забирает под свой контроль, и Центробанк занимается тем, что ужесточает сейчас требования к заемщикам, то есть вот эти макропруденциальные лимиты, надбавки, то, что сказал, это, по сути, ужесточение требований к заемщикам. То есть заемщикам становится сложнее получить кредит, несмотря на то, что они его хотят получить, и, может быть, даже, в принципе, и могут. Но ЦБ не хочет, чтобы при снижении ключевой ставки пришел вал ипотечников, да, и смел все предложение с рынка, которого и так, на самом деле, не очень много. Ну, про новостройки отдельная тема, а вторичка выросла бы очень быстро и сильно. Тем более, что вторичка в фазе роста находится. Поэтому ЦБ ужесточает требования. Что нам нужно для того, чтобы ипотека стала доступной? Нам нужно, соответственно, чтобы ключевая ставка стала низкой, то есть инфляция была невысокая. Да, таргет по инфляции известен 4%, вот, какое-то время. Плюс, чтобы естественным образом был спущен, скажем так, пар, да, то есть заемщики, те, которые могут получить кредит, они потихоньку получали, те заемщики, которые не могут получить кредит на этапе высоких ставок по высокой ключевой ставке, соответственно, высоких ставок по депозитам, копили, они брали кредиты, ну и часть людей, которая хотела бы уйти в недвижимость, глядя на всю эту ситуацию, понимая, что бурного роста цен не будет, они не заработают, ушла, например, в рынок акций или облигаций, которыми Финн готовит к выходу. Да, там речь идет о государственных корпорациях, да, которые выйдут там на IPO. Вот таким образом спускается пар из вот этого вот кучи триллионов рублей, которые лежат на депозитах. Вот когда это все дело будет спущено, когда инфляция длительный срок побудет в нужных показателях, вот тогда, да, могут быть ставки по ипотеке низкие. До тех пор не нужно этого ждать, и в ближайшие пару лет, мне кажется, ну, ставка, может быть, по ипотеке и низкая будет, но, ну, там, она, да, снижается у нас постепенно, но доступность ипотеки от этого не вырастет.
11: Да, грустно. Спасибо, Константин. Константин Барсуков, эксперт рынка недвижимости, был с нами в эфире. Ну, вообще, если посмотреть на долю заемщиков, продолжу, да, эту тему, ход мысли, то в России растет доля тех, кто будет выплачивать ипотеку уже в пенсионном возрасте. То есть, кому более 60 лет будет на момент окончания выплаты ипотеки. А есть ли при этом риски для таких заемщиков? Ведь выплачивать конец ипотеки, да, конечный вообще цикл кредита придется уже за счет пенсии, наверное, или за счет накоплений. С другой стороны, ну, мы же понимаем все, что люди, которые берут на 30 лет ипотеку, они ее выплачивают в среднем лет за 7, а некоторые еще и за 5.
15: Ну, вот я первую ипотеку выплатил, сейчас я вспомню, в 2008-м брал, выплатил, в 2012-м рефинансировался под приятный процент, и в 18-м выплатил. Брал на 20, выплатил за 10. Но вторую часть срока я уже никуда не спешил, так скажем.
11: Ну, инфляция плюс еще, да, она облегчает вот это бремя.
15: Несколько выплат, облегчает, да.
11: А, тем не менее, а что нас ждет, когда у нас будет большинство заемщиков старше 60 лет, да, пенсионного возраста? Не опасно ли это в целом для банковской системы в будущем?
15: Да, и как покрывать эти риски? Вот спросим аналитика финансового маркетплейса «Сравни», Алексей Лассан с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
16: Здравствуйте, доброе утро.
15: Как вы оцениваете эту статистику и банковские риски, прежде всего, для сектора?
16: Ну, статистика довольно адекватная, потому что, как вы знаете, у нас в 90-е годы была демографическая яма, и поэтому дальше так и будет расти количество возрастных заемщиков. Я не вижу никаких рисков для банковской системы, честно говоря, потому что ипотека – это залоговые, как бы, кредиты, И банк всегда может залог либо структурировать, либо забрать себе. Поэтому тут я сложности не вижу. Вот. Другое дело, что у нас фактически, как вы только что сами рассказали про свой опыт, да, фактически какие-то данные, которые мы видим по статистике, очень отличаются от реальной практики. Потому что вот даже когда человек выходит на пенсию, да, никто же не живет на пенсии, будем честны друг с другом. То есть довольно маленький процент людей, которые живут только на пенсию. Это либо накопление, это либо дополнительный какой-то заработок, либо помощь со стороны родственников. Вот, поэтому то, что у человека официально падает доход, это на самом деле ничего особо не значит. Банку важно, чтобы он получал как бы свои деньги. Кроме того, сам размер вот этого ежемесячного платежа через 30 лет, с учетом нашей фантастической на самом деле инфляции, будет намного-намного меньше, чем он как бы сейчас составляет. Вот. И кроме того, вы сами правильно сказали, что люди гасят ипотеку досрочно. Было исследование Сбербанка, где было сказано, что в среднем у нас люди берут кредит на 24 года, но гасят его за 4 года с половиной. Вот. Это усредненные данные по рынку. Да.
12: Ну и что получается-то в итоге, Алексей? К тому, что мы уже сказали, да, заемщики на вот эти самые серебряные годы себе переносят теоретически, да, выплаты по ипотеке финальные. Мы понимаем, что так или иначе люди-ипотечники досрочно гасят все эти кредиты. То есть рисков как таковых особенных нет. Правильно я понимаю?
16: Рисков я никаких не вижу, на самом деле, в банковской системе. Более того, это абсолютно нормальная практика. И когда мы оцениваем какой-то... В принципе, ипотека – это продукт, который очень долгий. Да? Даже когда мы берем ипотечный кредит и там анализируем, где мы работали там, за последние несколько лет, это не значит для банка вообще ничего. Потому что за следующие 30 лет ситуация в жизни заемщика может резко измениться. Да? Он может впасть в депрессию, может потерять работу.
12: Может заболеть очень серьезно, не забывайте. Мы все после 25 не молодеем.
16: Да, да, поэтому как бы такие риски, они изначально заложены в этот продукт. Но он, еще раз скажу, он залоговый, вот, и кроме того, реальные ситуации очень сильно отличаются от той, которую мы видим по статистике, потому что пенсионный возраст на самом деле не значит ничего, то есть мало, небольшое количество людей в Москве готовы жить на 20 тысяч рублей в месяц, и действительно это чаще всего либо помощь родственников, либо дополнительный заработок. А если мы говорим о помощи родственников, то тут тоже важный параметр, что ипотечная квартира становится семейным активом, то, что называется межпоколенческим активом. То есть даже в случае члены семьи могут выступать созаемщиками, и в будущем также долг может приходить к ним. Поэтому никакого риска здесь нет.
11: Вот, кстати, по поводу ипотечных заемщиков и их страхования. Что происходит, если человек взял ипотеку на 30 лет и не дожил до окончания ее выплаты? Вот дальше что с квартирой происходит?
16: Тут

0: Ну, в общем, звучит неплохо. Другое дело, что явно не хочется в 70 лет платить ипотеку. Вряд ли это входит в планы тех, кто берет эту ипотеку, да, со сроком там расчетов. В 72 я освобожусь от ипотеки. Мне нужно дожить. Поэтому я что, буду следить за здоровьем? Понимаете, тоже, в общем, неплохо получается.
1: Ну, обычно в России заемщики, они очень такие надежные, очень серьезные и стараются как можно скорее выплатить эту ипотеку, потому что жить без долга гораздо приятнее.
0: Да, спасибо, говорим аналитику финансового маркетплейса «Сравни» Алексею Лосану за экспертизу. Напомню, что в России по подсчетам аналитиков заметно выросла доля заемщиков, которым на момент выплаты ипотеки будет более 60 лет.
1: Ну а что касается цен, цены на жилье в России шокируют даже топ-менеджеров Центрального банка. Это вот, конечно, яркое заявление, тоже стоило обсудить.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
0: 8:31, 9 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
1: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Заходите в наши каналы в Максе и Телеграме и читайте самые свежие новости на вести.ру. Ну а сейчас поговорим о том, я бы сказала, об импортозамещении, но таком необычном импортозамещении, потому что, возможно, нам больше не понадобится везти бананы из того же условного Эквадора. Ну, или придется их везти в небольшом количестве, потому что уже говорили мы о том, что в России пытаются выращивать бананы. И вот сейчас фермеры рассказывают, когда в Сочи соберут первый урожай спелых бананов.
0: Действительно, первые российские бананы вырастили в сочинских теплицах. 15 сортов бананов. Я даже и не знал, что 15 сортов. Но я понимаю, 2-3 где-то так вот, знаете, на пользовательском уровне я могу отличить. Ну, в будущем планируется расширение ассортимента до 20 сортов. В числе выращиваемых самый сладкий в мире банан и овощной сорт, который готовят как картофель.
1: Да, интересные эксперименты у нас проходят в Сочи. И, кстати, чтобы первую партию получить, сейчас отправят на экспертизу ряд спелых и не очень спелых бананов, посмотреть на содержание полезных веществ. Но вот до конца 26-го года поспеют бананы на 30-40 деревьях, а в этом году ожидается экспериментальный урожай в пределах 10, а может быть, 15 килограммов с одной корневой системы, об этом говорят фермеры, ну и в следующем году уже 30-35 килограммов с одной корневой системы, так называют, видимо, с одного бананового дерева, а на третий год уже порядка 50 килограммов и больше. Ну, интересно, через сколько лет мы действительно сможем есть сочинские бананы и покупать их в каждом супермаркете.
0: Ну, это один из таких ключевых вопросов, квинтэссенция замысла, как мы понимаем. С нами на связи глава крестьянско-фермерского хозяйства 100 гектар, или, как правильно сказать, сотни гектар. Андрей Платонов-младший. Андрей Андреевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Ну что, вас уже можно поздравлять или чуточку рано с первым урожаем бананов?
10: Ну, действительно, можно поздравлять. У нас международный проект под Академией развития

0: субтропического сельского хозяйства построены три экспериментальные теплицы. Одна построена в Абхазии и две в Сочи. Та, которая построена в Абхазии, она у нас запустилась в том году 9 мая 2025 года. И уже через год, 8 мая 2026 года, наши коллеги собрали 200 килограмм бананов. Вот. А в наших сочинских теплицах будет летом, где-то в августе месяце, мы планируем тоже порядка 200 килограмм снять с банановых деревьев. На данном этапе у нас мы сдали бананы в лабораторию, вот, закупили, так сказать, контрольная закупка была в других магазинах, вот, и мы и магазины бананы, которые заграничные, да, и наши, которые мы отрезали уже, получается, во второй экспериментальной теплице в Сочи, да, они уже на такой, на ранней стадии, вот на той стадии, и, вот на которой режут за границей и везут в Российскую Федерацию. Вот, мы отправили и зеленые бананы, скажем так, и те бананы, которые поспели в Абхазии. Вот сейчас вот ждем результаты.
1: Мне кажется, что ждут очень многие, судя по всему, и рестораторы местные тоже хотят сочинские фермерские бананы, и туристы хотят поехать на экскурсию с дегустацией местных бананов. А по вкусу они чем-то отличаются? Вот вы пробовали то, что у вас выросло?
0: Да, мы попробовали. Бананы на самом деле имеют очень вкусный запах и очень вкусные. И вот сейчас ждем результатов, и мы думаем, что они будут еще и полезнее заграничных.
2: А это как? За счет чего? Вот объясните.
0: Ну, за счет дозревания подкормки. У нас только зоогумус, то есть, ну, правильное питание, биологическое, то есть никакой химии. То есть все как и должно быть, так сказать.
2: Хорошо, расскажите вот тонкости, вот что вы отправили сейчас плоды на экспертизу. Техническая зрелость, как вы уже сказали. Соответственно, дальше ученые, да, специалисты выдадут ну, некую сертификацию, да, что все, можно поставлять их на прилавки. Верно я понимаю? Или же все 200 килограммов будут, так скажем, в экспериментальном режиме съеден самим фермерским хозяйством?
0: Нет, нет, там отправлена экспертиза буквально 2-3 банана. Вот, этого, в принципе, достаточно. А там и провели дегустацию в лаборатории, и также анализы будут на кальций, магний, на сахар и на другие компоненты, которые в банане есть. Вот. Сейчас, да, ждем эту данную бумагу, чтобы уже сказать с точностью, что наши российские бананы самые лучшие, самые вкусные во всем мире.
1: Почему-то не сомневаемся. А что касается особенностей и трудностей выращивания бананов и поддержки такого бизнеса? Это все-таки экспериментальное хозяйство.
0: Да, экспериментально, то есть вырабатываем технологию, да, при которой выращивают за границей данные культуры. Вот. То же самое, в принципе, и делаем здесь, но внедряем такую вот нашу российскую смекалку, да, вот выращивание. То есть вот позиции. Вот, допустим, мы сделали в теплице подогрев воздушный. То есть, чтобы в зимний период корни подогревались теплым воздухом, ну, из-под земли. То есть, тем самым подогрев для растения сделали.
2: Вот. Это все инвестиции, понимаете, это деньги. Сразу ты не поймешь, что нужны именно такие механизмы, инструменты.
0: Да, это частные деньги. Мы экспериментируем, то есть, ну, чтобы уже отработать, так сказать, в самом начале, понять, нужно что-то, что-то, ну, может быть, не нужно, как-то корректировать по ходу. То есть вот это все, да, в экспериментальном режиме все, и будет результат, будет понимание, как точно выращивать в России.
2: А вообще, я так понимаю, что с момента, когда у нас было субтропическое земледелие в стране, да, до, значит, периода его возрождения, чем вы, собственно, и занимаетесь, прошло, ну, несколько десятков лет. И технологии, как я понимаю, аграрные, шагнули далеко вперед. То есть, в принципе, сейчас возрождать то или иное направление, наверное, чуточку легче, но, опять же, нужны деньги. И в планах, как я посмотрел, у вас еще и мандарины, кумкват, киви и многое другое, да, насколько я могу судить?
0: Да, да, все правильно. А у нас, получается, Академия развития субтропического сельского хозяйства с коллегами развивают, так сказать, возрождают субтропическое сельское хозяйство в Сочи, вот, и также создают тропическое сельское хозяйство. То есть в планах у фермеров высадить сады по городу Сочи, да, это примерно 4500 гектар будет мандариновых садов, садов хурмы, граната, фейхоа и других субтропических культур. То есть мы некоторые позиции, вот благодаря вот этой программе фермерской, которую приняли фермеры, и сейчас на данном этапе эта программа так сказать, на столе у региональной власти, они сейчас нам помогают и решают, как вот помочь фермерам вот высадки в этих, ну, промышленных масштабах садов.
1: А земли-то хватит в Сочи? Вы знаете, очень часто бывают проблемы как раз-таки с нехваткой земли.
0: Земли хватит, да, хватит на определенные культуры, которые мы можем закрыть, выращивая на территории города Сочи, да, то есть фихуа, это, ну, достаточно хороший продукт с большим содержанием йода, из него можно и компоты делать, и варенье, и в таком виде потреблять, то есть, ну, достаточно хорошие и полезные фрукты мы должны выращивать...
1: Дома должны выращивать.
0: Дома, да.
1: А будут ли они дешевле, чем эквадорские, те же российские бананы?
0: Ну, о ценах говорить рано на данном этапе. Но мы стремимся, чтобы цена была где-то такая же в перспективе будущего.
1: Будем надеяться, как покупатели и любители бананов. Спасибо, Андрей. Андрей Платонов, глава хозяйства 100 гектар, был с нами в эфире. Сотни гектар. В общем, выращивают экспериментальные бананы. Ждем с нетерпением первых урожаев в продаже.
3: Совет дня. От чего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Остров Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии. Их называют голубыми зонами. На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Это само по себе доказывает, что дело не в генах, а в условиях жизни. Лома-Линда – единственная голубая зона в США. Это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя – полуостров в Коста-Рике. Примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Почему, наука пока точно не знает. Но есть гипотезы, что дело в специфическом генофонде, физическом труде на свежем воздухе и меньшем хроническом стрессе у мужчин в традиционном укладе, где женщины несут двойную нагрузку дома и в поле одновременно. Что объединяет все пять зон? Естественное движение в течение дня, не спортзал, а ходьба, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки, крепкие социальные связи. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитации после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями, кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, Но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии – это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
5: Так много показаний для применения?
6: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
5: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
6: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглазных одноглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
6: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж, спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45, 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
5: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
6: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
5: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
3: Радио России. Искусство Кавказа в культурной дипломатии России. Историк Зоя Махмудова в программе «Кавказский акцент».
7: Первый выставочный проект «ВОКС» – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году.
3: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 12.10 по времени Анадыря. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
3: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку «Восток» в зоне СВО. Россия обратится в Международный суд ООН с иском к Прибалтике. И Лукашенко и Макрон по телефону обсудили взаимоотношения Белоруссии и Евросоюза. Все подробности далее. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. С докладом перед главой Минобороны выступил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев.
2: Был проведен комплекс мероприятий по подключению расчетов благ станции спутниковой связи, отечественного производства и транспортной сети посредством радиомостов и балкона оптического поля.
1: Среди показанных министру образцов были дроны, предназначенные для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения, современные ударные беспилотники, а также FPV-дрон, предназначенные для поражения воздушных целей противника. Образцы разработаны военнослужащими объединенной группировки. Министру обороны также доложили, что информация со всех малых радиолокационных станций объединена в единую систему, благодаря которой операторы БПЛА группировки «Восток» стали эффективнее сбивать украинские беспилотники самолетного типа. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в региональном оперштабе. На подлете к Ярославлю отражена массовая атака БПЛА. Там пострадала женщина. А в Брянской области после обстрела поселка из реактивной системы залпового огня погиб мирный житель. Сотрудник пожароспасательной службы доставлен в больницу, рассказал в РИО губернатора Егор Ковальчук. Новые подробности жестокой атаки ВСУ по колледжу в Старобельске раскрыла уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в эфире «Радио России». Она также рассказала об итогах визита иностранных журналистов в ЛНР.
3: Вчера прилетели журналистами, это большое количество иностранных СМИ, которые хотели своими глазами убедиться, что же на самом деле произошло. Мы с ними посетили колледж, мы зашли в это здание, прошли комнаты, где журналисты, конечно, хотели увидеть вот следы того, о чем пишут в западной прессе, что якобы там был военный объект, там были военные. Они это хотели увидеть. Но пройдя по комнатам, мы увидели что? Личные вещи детей, разбросанные фотографии, конспекты. Они же хотели быть кем? Учителями, воспитателями детских садов. Мы увидели эти лица. Это совсем юные школьники, студенты колледжа, которые просто спали ночью. Вот мы заходили с главой республики в палаты, там лежали девочки, которые только-только начинают жить. Им некоторым еще только вот исполнилось 18 лет. Во-первых, хочу сказать, что на долю этих детей, когда они были маленькие, совсем уже пришелся ужас. Когда им было лет 7, первый огонь уже прилетал на Донбасс. Вот сейчас они подросли, и многие из них просто лишились жизни. Журналисты убедились, что никакого военного объекта там нет. Более того, ни в самом здании колледжа, ни рядом в окрестности его нет.
1: Лантратова также осудила украинского постпреда при ООН Андрея Мельника, который назвал теракт инцидентом. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65. Россия подаст иск в Международный суд ООН в связи с отказом Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел. Там пояснили, что прибалтийские страны неоднократно призывались к международной ответственности из-за перманентно происходящего ущемления прав русских, но власти этих государств продолжают придерживаться означенной риторики. Попытки решить этот вопрос путем переговоров ни к чему не привели. Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели в воскресенье телефонный разговор, первый с 26 февраля 2022 года. Лидеры обсудили взаимоотношения Белоруссии и стран ЕС, сообщает белорусский телеканал Пул первого. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа. В свою очередь, как передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, Макрон предостерег Минск от вовлечения в конфликт на Украине и призвал работать над улучшением отношений между Белоруссией и Европой. Через Москву сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Ожидается облачная погода, кое-где кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением вторичного холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, центр которого будет раскручиваться над Архангельском. Здесь самая ненастная погода. В Москве ожидается облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Показания барометра будут падать, составят 742 миллиметра ртутного столба.
1: Ливни, по словам синоптика, на этой неделе будут идти почти каждый день. Лесопожарные службы России потушили 35 пожаров за сутки на площади 24 234 гектара. Об этом сообщает авиалесоохрана. К полуночи на территории страны было 39 лесных пожаров, и наибольшие из них тушат в Амурской области.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл Краснодар. Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари. В первом тайме южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазон. И в итоге он отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А москвичи все свои попытки реализовали. На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Сергей Юран стал новым главным тренером клуба первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск». Соглашение специалиста с дальневосточниками рассчитано на год. В минувшем сезоне хабаровчане в первой лиге заняли 12-е место. Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина в финале взяли верх над командой Франции со счетом 45-43. Мира Андреева с победы стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Анна Блинкова борьбу на Ролан-Гаррос завершила, уступив представительнице Украины Юлии Стародубцевой. Гандболисты ЦСКА обыграли в гостях «Зенит» из Санкт-Петербурга 25-22 в первом матче финала чемпионата России. Столичный клуб повел в серии до двух побед 1-0. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 4-6 градусов без осадков, в Архангельске и Петрозаводске плюс 13-15 градусов, умеренные дожди. В Вологде плюс 16-18 градусов дожди, в Сыктывкаре плюс 20-22, вечером дождь и гроза. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17-19, переменная облачность. В Перми плюс 23-25 без осадков, в Кирове плюс 19-21, дождь и гроза. В Самаре плюс 28-30, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 14-16, в Москве кратковременные дожди плюс 18-20. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
1: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
2: 9 часов 12 минут, 17 секунд точное московское. Здравствуйте, говорим вам мы, Татьяна Голованова и Кирилл Гришин.
3: Здравствуйте, 8-925-222-99-92, это контакты нашего мессенджера. Также заходите в наши каналы в Максе, в Телеграме, пишите комментарии и читайте самые свежие новости на вести.ру.
2: Продолжаем следить за новостями и напоминаем, что в Луганской Народной Республике второй день траура после того, как ВСУ разбомбили Старобельский колледж и общежитие. 21 девушка и юноша погибли в результате теракта, устроенного украинскими боевиками.
3: Украинское военно-политическое руководство задействовало все ресурсы для информационного прикрытия кровавой трагедии в ЛНР. Центры психологических операций, подконтрольные СМИ получили команду переписать реальность. Так считает военный эксперт Андрей Морочко. Между тем, действительно, более 60 детей пострадали, 21 ребенок погиб в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Во время спасательной операции, которая длилась 45 часов, 15 раз объявлялась воздушная тревога. Об этом накануне рассказал глава региона Леонид Пасечник. И вот что нам рассказал командир отделения пожарно-спасательной службы МЧС ЛНР, как ВСУ специально мешали доставать детей. Роман Антонов у нас в эфире.
4: Когда уже непосредственно приступили к развалам вот этого вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. И вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я же говорю, такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей. Специально. Когда уже непосредственно приступили.
2: Специально не давали спасать детей. Напомню, что украинские дроны ночью в пятницу нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, в котором находились 86 учащихся. Здание полностью обрушилось. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. Любопытно, что в воскресенье на место трагедии прибыли по приглашению МИДа России 50 иностранных журналистов. И что примечательно, такие монстры западного мейнстримового информационного рынка, как BBC и CNN, отказались приехать, сославшись на какие-то формальные отговорки.
3: К другим темам.
0: Сигналы точного времени.
2: 9 часов 15 минут, 10 секунд точно московское. Продолжаем эфир.
3: Да, сейчас поговорим про сбережения и про наличность. Дело в том, что сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Такие данные, по крайней мере, приводит глава Российского союза промышленников-предпринимателей Александр Шохин. И по его словам, снижение ключевой ставки и в одновременном создании надежных инструментов фондового рынка, включая возможности для граждан, если удастся все это сделать, то люди начнут перераспределять свои накопления и, собственно, активнее вкладывать, в том числе в инвестиции, да, то есть чтобы деньги работали, потому что сейчас очень многие хранят действительно наличными, потому что боятся, не хотят, чтобы, может быть, государство видело их накопления, да, потому что цифры говорят сами за себя. Мы по итогам, то есть мы как граждане России по итогам прошлого года накопили наличными более 17 триллионов рублей. Это деньги, которые не работают в экономике.
2: Действительно, деньги должны работать, а любые суммы, как я понимаю, которые начинаются от каких-то цифр, разумеется, нужно декларировать. И если такая вот поведенческая модель сопряжена с какими-то финансовыми рисками и опасениями, нам нужно это все грамотно объяснять, потому что любые вклады, 99% всех вкладов в России, да, застрахованы и гарантированы агентством по страхованию вкладов. Это ключевое, что нужно знать. Но, наверное, все-таки не всех эта информация способна просветить, потому что есть и какие-то другие, возможно, причины, по которым россияне аккумулируют наличку дома.
3: Да, еще не только в рублях копят наши граждане объем наличной иностранной валюты. По итогам прошлого года впервые за 3 года увеличился на 100 миллионов долларов. 92 миллиарда долларов в среднем держат россияне у себя на руках, у себя под подушкой, у себя, не знаю, в сейфах, в кошельках, и не тратят эти деньги. Во всей этой истории, знаете, с наличными радует только одно. Россияне копят, то есть они на что-то откладывают. А это тоже говорит о том, что это сознательность. Сознательный взгляд в будущее.
2: А с другой стороны, возможно, они себе отказывают в том, в чем, возможно, и не стоило бы отказывать. В общем, вопросы накопились. Пора представлять эксперта, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: С чем, по-вашему, связаны такие цифры? Верны ли подсчеты руководства Российского союза промышленников и предпринимателей? 70 триллионов рублей.
5: Ну, начнем с того, что, так сказать, он эту цифру-то взял из данных Центрального банка. И Центральный банк отслеживает, безусловно, то количество денег, которое находится на вкладах россиян. Только забыл, так сказать, вам упомянуть о том, что у нас существует распределение по принципу Парето. То есть 20% россиян имеют 80% вкладов, и наоборот, 80% только 20%. Поэтому надо понимать о том, что у нас большие деньги сосредоточены, ну, на самом деле, так сказать, у не очень большой группы населения. Поэтому говорить о том, что там вот всем как-то куда-то там надо идти, ну, наверное, это все-таки проявляет непонимание того, что происходит у нас с доходами населения и с тем, как формируется финансовая подушка там, безопасности. Большинство все-таки денег, которые находятся в банках у граждан, это транзакционные деньги, которые приходят, какое-то время лежат, а потом уходят на текущее потребление.
2: И так они попадают в статистику, да?
5: Да, конечно. Так сказать, те деньги, которые большие, они тоже не лежат мертвым грузом, да, так сказать, это вынужденная история, когда даже крупные игроки, вот физические лица, которые, значит, использовали свои деньги раньше на фондовом рынке, в результате того, что все-таки поведение отдельных, значит, юридических лиц непредсказуемо с точки зрения выплаты дивидендов, да, приводит это к тому, что просто уходят с фондового рынка, перекладываются деньгами в обычные депозиты, перекладывая ответственность на банки. И деньги, еще раз подчеркну, они не лежат мертвым грузом. Они находятся в экономике, потому что банки вкладывают эти деньги во что? В кредиты. Потребительские кредиты, либо кредиты юридическим лицам. Так или иначе, эти деньги находятся в движении. Что касается 17 триллионов рублей, то уже ситуация, так сказать, такая вот, если он заявлял о том, что кто-то там их копит, смешная. Дело в том, что у нас, как правило, в периоды роста инфляции, налоговой нагрузки проявляется одна и та же, так сказать, история. Люди начинают снимать или, скажем так, ну, приходящие деньги в виде заработной платы или каких-то доходов, да, переводят в наличные и расплачиваются наличными. Не потому что они там хотят это скрыть, да, а потому что, ну, скажем так, за наличные бывает дешевле приобрести что-либо. Вот пойдите на любой рынок, и там будут разные цены, так сказать, например, за наличные и за, значит, как бы карточные деньги. Почему? Ну, потому что те, кто работает в малом бизнесе, стремятся, так сказать, оптимизировать свои отношения с государством через налоги. Вот, особенно, так сказать, после того, как там вырос НДС. Поэтому здесь совокупность объективных таких факторов, которые влияют на поведение людей. Вот. Ну, есть отдельные бабушки, дедушки, которые там деньги, как вы говорите, в баночки там складывают.
2: Вот. У меня бабушка под матрасом копила, а дедушка хранил облигации Советского Союза отдельно.
5: Ну, видите, облигации.
2: Вот видите, две модели.
5: Да, облигации, это все-таки ценные бумаги. Вот, так сказать, и там тоже была проблема, так сказать, как бы их, эти облигации реализовать. Поэтому вот экономика у нас она такая, которая, так сказать, вот связана, ну, как бы складывается на сегодняшний день. Вот. И на самом-то деле, так сказать, вот предприниматели, в первую очередь, для того, чтобы им поверили, их, вот как в свое время поверили банкам, и стали из банок и под матрасов деньги приносить в банки и откладывать на депозиты, надо серьезным образом поработать над политикой. Вот. Почему? Потому что нельзя же каждый год там или через год откладываться, отказываться от выплат дивидендов своим, собственно говоря, так сказать, вот владельцам, да, то есть к тем людям, которые покупали ценные бумаги. Поэтому, к сожалению, так сказать, пока история фондового рынка у нас носит, ну, такой, так сказать, странный характер. Вот, вроде он есть, вроде бы как бы его, так сказать, нет.
3: Да, но простым гражданам очень сложно в этом разобраться.
5: Конечно.
3: Спасибо, Александр Львович. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами в эфире. Ну, самое простое, конечно, и самое понятное для обычного гражданина – это депозит в банке. Пришел, открыл или сделал это через приложение, зашел, открыл вклад, посмотрел, тебе показали проценты, положил, перевел деньги с, не знаю, зарплатной карточки или с счета. И смотришь, как они потихонечку капают, да? Ну, по крайней мере, сейчас ставки-то неплохие. Да, год назад было еще круче, но зато ставка опускается для того, чтобы кредиты стали чуть доступнее.
2: Надеемся мы. Да, с другой стороны, есть еще и универсальные вклады, которые можно, скажем так, пополнять и тут же тратить, да? В любых банках заметных, да, есть подобного рода опция. Сберегательный вклад. Каждый день начисляется определенный процент на остаток. Вы можете снять любую сумму, которая вам нужна, в случае, когда вам это необходимо, и продолжать получать проценты на уже тот остаток за вычетом средств, которые вы, собственно, перевели себе на другие счета. Ну и все-таки, какие есть инструменты для инвестиций? Будем говорить с экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Доброе утро. Куда же все-таки выгоднее вкладывать деньги обычному гражданину, не имеющему статус профессионального брокера, не имеющего статус, не знаю, профессионального экономиста? Вот какие помимо депозитов есть инструменты для простоты входа и, чтобы, главное, знаете, безопасного?
6: Значит, ну, сразу могу вам сказать, что все, что говорю, не является инвестиционной рекомендацией, не может являться и предупреждение ко всем, кто нас слушает, никакие бесплатные советы, куда вам чего инвестировать, не стоит абсолютно ничего. Потому что тот, кто знает, как ему во что-то вкладывать деньги, тот никогда не будет этим знанием делиться. Вот. Лучший инвестиционный совет давал 500 лет назад великий флорентийский мыслитель Франческо Гвичардини, который говорил, что смысл был такой: в начале любого там делового предприятия важно быть первым, потому что если вы открыли там путь к богатству, да, на этот путь сразу прибегут все остальные, и, соответственно, вы ничего не заработаете. Вот. Поэтому здесь, ну вот перед этим уже мой коллега очень хорошо рассказал о преимуществах депозитов. Вопрос в том, сколько у вас денег и во что, и сколько вы готовы денег рискнуть. Да? Соответственно, относитесь к российской бирже, как, если вы говорите там об акциях, это казино. Это казино, которое зависит от двух вещей, от цен на нефть и от налоговой политики. Все вот эти вот успехи там российской биржи — это несколько компаний-чемпионов, да, которые в своих отраслях публичных, да, которые вы можете купить их акции, но вы можете понимать, что они не увеличат свою капитализацию уже в разы, да, как это был это рынок в огромной степени тех, кто находится внутри системы и на этом зарабатывает. На колебаниях курсов могут заработать только профессиональные игроки, ну или если опять же вам, ну вот как в лотерею повезет, ну, купили и вырос какой-то актив. Инвестиции, ну честно, если у вас речь идет о нескольких там сотнях тысяч рублей, ну какие инвестиции? Сохранить бы их? И если вы хотите инвестировать, то инвестировать в связи, отношения с людьми, которые могут в случае чего устроить вас на работу. Наверное, вот так.
2: Ух, как интересно.
3: А это бесплатно, мне кажется.
6: Да, но я не встречал просто. Вы знаете, честно скажу, я не встречал людей, я встречал людей, которые профессионально, управляя крупными там капиталами на бирже, достаточно много и успешно заработали, да, но это были люди внутренней системы, которые получили там свое распоряжение, ну, там, за счет репутации, предыдущих успехов, капитала управления, и довольно успешно ими распоряжались, да, ну, также и своими деньгами приумножили. Я никогда не встречал людей, которые там, купив несколько акций с зарплаты, сильно на них разбогатели.
3: Да, но вы знаете, многие хотят разбогатеть с помощью звезд. Недавно в СМИ появилась информация о том, что все чаще для россиян карты Таро, ретроградный Меркурий, фазы Луны и прочая вот эта вот история мистическая становится не развлечением, а полноценной инвестиционной стратегией. Есть даже финансовые тарологи и астрологи, которые делают денежные расклады. Действительно ли среди инвесторов какая-то такая мода странная, мистическая?
6: Ну, я могу сказать, я только что сказал, что как игру в казино, вообще самый лучший способ разбогатеть с помощью книжки о том, как разбогатеть, это написать ее. Или, соответственно, тут больше всего на картах Таро, инвестициях, выигрывает не тот, кто следует этим советам, а тот, кто эти карты раскладывает.
2: Ну, понятно.
6: Но, с другой стороны, у нас недавно отмечался день биткоина, как раз там полтора десятка лет назад человек купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Да? Сейчас эти биткоины стоят почти миллиард долларов.
2: А кто-то еще и терял жесткий

0: крупной компании газовой, была на первом месте в мире, там триллион долларов.
1: Да, да, а сейчас 160 рублей за акцию примерно. Спасибо большое. Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», был с нами на связи. В общем, инвестиции могут быть, если у вас есть довольно серьезная сумма. Ну и, в общем, оценивайте грамотно все свои риски.
2: Шестого-седьмого июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». Четвертый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: точного времени.
1: 9:31:08 точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события в этот понедельник, 25 мая на календаре. А все это утро мы говорим вместе с Кириллом Гришиным и Татьяной Головановой. Начнем с новости от Минприроды. Собственно, Минприроды России отказала в согласовании строительства высотного отеля на территории нацпарка Куршевская коса. Накануне одному из СМИ стали известны результаты экологической экспертизы, которую провел зоологический институт РАН. Из нее следовало, что проект опасен для 15 видов перелетных птиц, занесенных в Красную книгу. Экологи ранее назвали стеклянное здание стеной смерти для таких птиц. А сам проект пытается реализовать фирма с миллионными убытками. Ее, в общем, там какие-то мутные владельцы, в общем, мутная история. И экологи, по сути, отстояли право птиц на свободное перемещение по Куршевской косе. Тем более мы активно развиваем сейчас экотуризм. 140, по-моему, миллиардов, да, рублей достигнет. 120-150 миллиардов рублей, собственно, может достигнуть сумма вклада в экономику благодаря экотуризму.
2: Ну, сумма, в общем-то, неплохая, честно говоря. Но сразу же задаешься вопросом, а экотуризм и особо охраняемые природные территории, да, так называемые, в общем, заповедники. Насколько одна история с другой согласуется? Ну, потому что не нанесет ли массовый туризм непоправимого ущерба этим территориям и животным, проживающим там? Ведь не просто же так это заповедник, а мы тут, значит, будем толпы туристов вводить, наверное, так, да? Потому что если все это измерять какими-то большими цифрами, то дальше, как это обычно по чиновничьи, показатель нужно наращивать, правильно? На следующий год уже проектировки будут намного выше, да, 20% нарисовать нужно будет больше. В общем, я к тому, что все эти планы, возможно, и не очень хорошо скажутся на, собственно, территориях особо охраняемых.
1: Ну, вообще во всем нужен баланс. У нас очень много особо охраняемых природных территорий, на которых практически нет туристов, и почему бы не сделать экотропы, то есть с минимальным вообще влиянием человека, развивать территории, привлекать инвестиции, привлекать людей, потому что, ну, для кого тогда эта природа существует? Россия может нарастить турпоток на такие зоны до 25 миллионов человек по итогам уже этого года. Это на 11% больше, чем годом ранее. И вот, кстати, перечисляется топ-5 самых посещаемых таких природных территорий. Это Сочинский нацпарк, Кисловодский, Лосиный остров, Красноярские столбы и ранее упоминаемая уже Куршевская коса.
2: Будем обсуждать с экспертом, руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экологии, общественный деятель, эколог Александр Закандырин. На связи Александр Евгеньевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги.
2: Как вы оцениваете усилия чиновников, да, да и нас, гражданского общества? В общем,

0: тому, чтобы наращивать турпоток на федеральных особо охраняемых природных территориях. Нужно ли это делать именно там?
1: Ну, это естественный процесс, он во многом связан с тем, что у нас выездной туризм сократился, ну, в силу внешнеполитических обстоятельств, сложной логистики, ценообразования на иностранных курортах, поэтому у нас последние несколько лет идет рост именно посещений наших заповедных территорий, в первую очередь касается, конечно, национальных парков, в меньшей степени заповедников и тем более заказников, поэтому вы упомянули Сочинский национальный парк, но это олимпийское наследие. Там находятся курорты, ну, все три курорта известны, Хорзахутор, Красная Поляна, Газпром и так далее. И там посещение уже 5 миллионов человек, как говорится, да, в течение этого прошлого года было. Поэтому если, смотрите, Кисловодск, ну, тоже это все-таки парк, там много людей, которые гуляют. Если говорить Красноярский столб, это город миллионник, там гуляют жители Красноярска. Если упомянули Курскую косу, там действительно большое количество выездного туризма, как говорится, да, который приезжает в Калининградскую область и посещают эту территорию. И вот очень правильное решение не строить там какие-то объекты подобные. Там действительно место перелетных птиц. Это большой путь, и никаких таких объектов происходить не должно быть. Поэтому вы упомянули слово «баланс», он принципиально важен. Вот есть территории, которые внутри самого национального парка или заповедника, это заповедные территории. Там не будет никогда никакого массового туризма. Есть территории, которые рекреационного назначения. Вот именно там и может быть какая-то инфраструктура, могут быть какие-то пешие маршруты, может быть созданы соответствующие визит-центры, тропы и все остальное. Поэтому здесь действительно надо очень тонко к этому подходить, но 25 миллионов человек по году – это абсолютно реальная цифра, к которой мы, скорее всего, в течение 2026 года придем.
0: Правильно ли я понимаю, что так или иначе спрос туристический, организованный и не очень будет, да, на подобного рода сервисы, и в данном случае важно, наверное, возглавить этот процесс, да, упорядочить, чтобы не нанести ущерба природе?
1: Он, безусловно, будет, и это будет упорядочено, потому что будут соответствующие маршруты. Их делают не хаотично, а делают системно. И для этого есть соответствующие планы, соответствующее зонирование территории. И, вы знаете, у нас даже платное посещение национальных парков и заповедников федерального значения. И там, на самом деле, полный порядок на плане, как говорится, да, уже практически организован. То есть никаких странных маршрутов, странных людей, как бы, да, уже сейчас нету. Это, на самом деле, было лет 10 назад еще, когда можно было так сделать. Да? Сейчас такого подобного нет. Есть отдельная история регионального опыта. Их 12 тысяч штук у нас с вами. И по поводу этого сейчас проводится большая работа по инвентаризации этих территорий, как говорится, да, кто когда им давал какой статус и почему это происходило. Да? Соответственно, законодательство меняется и так далее. Но если говорить федеральный опыт, особенно посещаемый опыт, там проводится большая работа, и коллеги из Минприроды, соответствующих федеральных государственных бюджетных учреждений, которые управляют этими территориями, там более-менее наведен порядок. При этом всем, конечно, нам нужна общая стратегия работы, стратегия по каждой территории, очень четкое зонирование, чтобы действительно не нанести ущерб природе, который действительно уникальный, и там есть уникальные краснокнижные виды, которые мы должны защищать.
2: Да, ну вот главное учитывать предельную антропогенную нагрузку на такие зоны. А другой важный момент – это создание современной, знаете, отвечающей всем экологическим требованиям туристической инфраструктуры. А, собственно, нам же нужны в любом случае визит-центры, туристические какие-то комплексы, научно-образовательные объекты, даже банально туалеты тоже необходимо строить в таких зонах. А как вообще подходят с экологической точки зрения к возведению таких объектов?
1: Ну, я, знаете, вот думаю, что объекты типа отелей, вот это все-таки, наверное, не на территории у больших ОПТ, не на территории национальных парков, это все-таки где-то рядом должно происходить. А вот то, что вы упомянули, визит-центры, соответствующие экомаршруты, ну и, конечно же, туалеты, о которых вы тоже сказали, да, но это все-таки даже на территории парков, да, есть соответствующие технологические решения, которые должны быть проведены с точки зрения государственной экологической экспертизы, должен быть ответ, что возможно, что невозможно на территории, но это надо будет построить, это задача там на ближайшие 5 лет. И по большому счету по наиболее посещаемым территориям такая работа ведется. Я думаю, что мы к 30-му году как бы завершим формирование этой инфраструктуры. Причем это будет сделано за счет не государственных, а за счет частных средств. Инвесторов, которых, соответственно, организовывают эти маршруты, у которых есть соответствующая инфраструктура, которая привлекает туристов. А наша задача как государства просто проконтролировать эту деятельность для того, чтобы она действительно была, ну, вот, уместна в этих местах.
0: Ну и в этих местах должна быть какая-то минимальная инфраструктура, наверное, для того, чтобы просто туда элементарно добраться. если мы туристические тропы открываем для широкой публики?
1: Нет, смотрите, у нас есть проблема с территориями удаленными, где нет соответствующих дорог, логистики и так далее. Но если мы говорим про крупные территории, где основная посещаемость, там уже, конечно, все есть. Вот я буквально вернулся сейчас из Сочи в эти выходные, и мы как раз занимаемся тем, что, наоборот, пытаемся найти территории, которые раньше входили в парк, и сейчас их присоединить к парку. Для того, чтобы те территории, которые были всегда в Сочинском национальном парке, вернулись в Сочинский национальный парк, и значительное количество территорий будет вовлечено именно в туристическую отрасль. Поэтому, если посмотреть на каждую из территорий, здесь надо тонко настраивать, но при этом все, мы как бы, да, если говорим про территории вот, ну, освоенные, да, там с дорогами все в порядке. А если смотреть на новые маршруты, которые как бы, ну, такие не самые на слуху, это все-таки наша Сибирь, это Дальний Восток, там можно было бы что-то показать, но там есть проблемы и с перелетами, ну, то есть стоимость перелетов, как бы, да, и с возможностью добраться, но это, наверное, вопрос следующего этапа, не сегодняшнего дня, как бы, да, то есть я думаю, что через пару лет мы к этой задаче подойдем.
2: Да, но сегодня 5 самых посещаемых нацпарков России зарабатывают на билетах примерно 8 миллиардов рублей. Но люди возмущаются, почему мы должны платить за вход, за посещение природного парка. Мы же и так налоги вроде платим.
1: Ну, слушайте, парки на самом деле во всем мире, да, то есть и возмущаться этим, конечно, можно, если это касается местных людей, у которых, ну, не знаю, там есть какая-то льготная составляющая, это пенсионеры, это дети, это инвалиды, ну и так далее, как бы, да. И здесь, на самом деле, предусмотрена система скидок для этих людей, как бы, да, практически до полного освобождения от платы, да. Если мы говорим просто про туристов, которые приезжают, которые платят за это деньги, ну, изначально за приезд, как бы, да, то плата за национальный парк – это общемировая тенденция. И здесь, ну, как бы возмущаться особенно нечем. И, ну, понятно, что для этих содержаний территорий нужны деньги, и денег в бюджете сегодняшнего дня их не хватает. Поэтому то, что есть стоимость посещения, это абсолютно нормальная международная тенденция, это разумно, эти деньги идут на содержание парка.
0: Понятно, спасибо. Александр Закандырин, руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экологии, общественный деятель, эколог, был с нами на связи. Мы обсуждали новости, согласно которым турпоток на федеральных особо охраняемых природных территориях может вырасти до 25 миллионов человек.

0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
1: В этот день в 1941 году произошло крупнейшее морское сражение Второй мировой войны, в котором немецкий линкор «Бисмарк» потопил гордость британского флота линейный крейсер «Худ». Это была первая и последняя победа германского флота в открытом встречном бою. Всего 8 минут понадобилось орудиям «Бисмарка», чтобы уничтожить самый мощный британский корабль. «Худ» взорвался, разломился на три части и затонул в считанные минуты. Из 1415 членов экипажа спастись удалось всего троим. Но это была для немцев пиррова победа. Уже спустя два дня британский флот настиг линкор «Бисмарк» и тяжелый крейсер «Принц Ойген», уходивший в Северную Атлантику, и потопил оба этих флагмана германского флота. Любопытно, что в первой половине мая 1941 года, после длительного затишья, немецкие военно-воздушные силы совершили серию налетов на Лондон. Жертвами этих массированных налетов стали тысячи человек. Гитлер как бы давал понять, что он вот-вот осуществит операцию «Зеелёве» – «Морской лев» – высадку в Англию. И тогда все происходящее должно было убедить Сталина в том, что Германия не готовится к нападению на Советский Союз. Причем убедить наглядно и в который уже раз. Между тем, к 24 мая 1941 года второй воздушный флот Люфтваффе под командованием Кессельринга уже был фактически переброшен с побережья Ла-Манша на восток к границам Советского Союза. Быстрыми темпами шла и концентрация сухопутных войск. По донесениям Генштаба Красной Армии, количество немецких дивизий, сосредоточенных в тот день на советско-германской границе, достигло 170. Показательно, что в тот день произошло еще одно важное событие – совещание в Кремле в кабинете Сталина, на котором кроме него и Молотова присутствовали командующие, начальники штабов и главкомы ВВС западных военных округов. До сих пор неизвестно, о чем именно шла речь на этом совещании, в конце которого Сталин почему-то пригласил к разговору нашего посланника в Болгарии Александра Лаврищева. Считается, что именно в тот день был принят так называемый план Жукова, план оперативного развертывания Красной Армии на западных рубежах, который предусматривал переход в наступление и ведение боевых действий на чужой территории. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
4: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
3: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
4: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
4: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
3: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
4: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект, или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией, ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
3: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
4: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
3: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях «Глазник» может помочь.
4: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. «Глазник» может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенный дополнительные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
3: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Главе Минобороны доложили о многократном увеличении числа расчетов операторов БПЛА «Восток». Глава ДНР Пушилин заявил об успешных боях вооруженных сил России в районе высоток в Константиновке. И депутаты попросили ФАС проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров. Все подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил группировку войск «Восток» и провел совещание на одном из пунктов управления. Об этом сообщили в военном ведомстве. Он заслушал доклад командующего группировкой генерала-полковника Андрея Иванаева, а вот начальник войск противовоздушной обороны группировки войск «Восток» генерал-майор Валерий Черныш во время своего доклада отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных радиолокационных станций группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.
2: Вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе. Данный комплекс позволяет в режиме реального времени отображать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными РЛС, определять их характеристики, ставить конкретному расчету, была перехватчика, задачу на уничтожение воздушной цели. Программное обеспечение, установленное у расчета, позволяет осуществлять наведение своего БЛА на обозначенную цель.
1: В Минобороны отметили, что автоматизация процесса борьбы БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа. ВСУ пытаются провести контратаку в Дробышевом, но российские войска успешно продвигаются в этом направлении. Об этом сообщил в интервью информационной службы «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, противник безуспешно проводит контратаки в боях у Васильевки. Со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос.
3: Фиксируем продолжающиеся бои в районе населенных пунктов Татьяновка, Пришиб, также продвижение наших подразделений в направлении Светогорска и Богородничьего. Ожесточенные бои разворачиваются и в самом Красном Лимане. Противник продолжает цепляться, продолжает попытки контратаковать. Также это происходит в районе населенного пункта Дробышева. Но наши подразделения удерживают ситуацию под контролем и продолжают, насколько это возможно, улучшать свои позиции.
1: Освобождение Александровки откроет восточные ворота к Славянску в ДНР, добавил Пушилин. Также, по его словам, наши войска продвигаются к заповеднику «Меловая флора» на севере республики. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 173 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, а также Республикой Крым. Массовую атаку украинских БПЛА отразили вблизи Ярославля. Осколочное ранение получила женщина. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль. Водитель погиб на месте. В ЛНР второй день траура по погибшим во время атаки киевского режима на колледж в Старобельске. 21 жизнь унесла эта террористическая атака. Большинство погибших – девушки. Фотографии опубликовала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она вместе с журналистами накануне побывала в ЛНР и рассказала об итогах их визита.
4: Было действительно три волны реактивных БПЛА через каждые 10-15 минут. Это что значит? Это когда дети начинали выбегать, знаете, что страшно. Там с пятого этажа только одна девочка выжила. И то потому, что она провалилась, я ее спросила, что как оно происходило. Она говорит, я ничего не помню. Я помню, что я на крик побежала, а дальше куда-то упала и больше ничего не вспомнила. Соответственно, они били каждый раз, каждые 15 минут, чтобы все заваливало, и почти 7 метров было здание. Спасатели раскапывали, страшно, вот я со спасателями говорила, страшно то, что взрослые мужчины просто плакали от того, что они слышали голоса детей, а возможности не было до конца раскопать тех, кто внизу, потому что конструкция рушилась, потому что прилетали ракеты. Глава республики говорит о том, что там 45 лишних часов продолжались работы, 15 раз прерывались. Там находились спасатели, представители Следственного комитета, это родители. Туда приехала одна семья. Девочка должна была, Сашенька, выйти замуж. Когда ее достали из-под завалов, туда приехала ее родители. ее жених и его родители. И вот это, знаете, настолько страшно. Вот журналисты это все увидели своими глазами. Они понимали, что это целенаправленный удар, целенаправленное убийство детей. И по-другому это никак называть нельзя.
1: Накануне на место трагедии приехала группа иностранных журналистов, в которую вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых Франция, Германия, Великобритания и США. CNN и BBC приехать отказались. Депутаты попросили Федеральную антимонопольную службу проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров при сохранении цены. Обращение направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что его партия уже вносила в Госдуму законопроект, который бы обязал магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения, например, килограмм или литр, но инициатива была отклонена. Депутат отметил, что практика шринкфляции затрагивает в основном товары повседневного спроса. Производители уменьшают объем продукции, но сохраняют внешний вид упаковки и цену товара. Например, объем упаковок молока могут снижать с литра до 900 мл, сливочного масла с 200 граммов до 180 или даже до 150 граммов. Такая практика вводит покупателей в заблуждение и создает необоснованные преимущества для производителей. Облачная погода и небольшой дождь. Местами умеренные ожидаются сегодня в Москве, информирует гидрометцентр. Днем в городе плюс 18-20 градусов, по области от 16 до 21. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 8 градусов, а в Подмосковье до плюс 10. Новая волна похолодания ждет москвичей на наступившей неделе. Сегодня через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он и станет причиной прихода дождей и сильного ветра в столичной регион.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме. Южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазон. И в итоге он отразил удары Хуана Басели и Кевина Линини. А москвичи все свои попытки реализовали. На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина в финале взяли верх над командой Франции со счетом 45-43. Гандболисты ЦСКА обыграли в гостях «Зенит» из Санкт-Петербурга 25-22 в первом матче финала чемпионата России. Столичный клуб повел в серии до двух побед 1-0. Нуринисо Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований в классическом луке она победила испанку Элию Каналес. Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на этом турнире. Мира Андреева с победой стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Анна Блинкова борьбу на Ролан-Гаррос завершила, уступив представительнице Украины Юлии Стародубцевой. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Самаре плюс 28-30 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 19-21, дождь и гроза. В Пензе грозовые дожди, плюс 22-24 градуса. В Ярославле кратковременные дожди, плюс 17-19 градусов. В Воронеже плюс 19-21, дождь и гроза. В Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-24, дождь и гроза. В Волгограде грозовые дожди, плюс 24-26 градусов. В Сочи плюс 18-20 и также дожди. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 14-16, в Москве кратковременные дожди плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 15 градусов, облачно, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 76%.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сегодня мне представляется наша беседа интересной. Она еще не началась, но я уверена, что будет интересной. Мы сегодня будем говорить о московском метрополитене. Я рада представить вам Дарью Радченко, старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства. Здравствуйте, Дарья. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Вот начало 30-х годов. Москва, переполненная народом, приехавшим из голодных деревень на заработки в большой город. И вдруг вот этот вот проект, ну, собственно говоря, он существовал давно, еще до революции, потому что метрополитен в Англии, например, был давно, и в Чикаго вот такое надземное метро тоже уже было построено. И вот теперь метро в Москве. На ваш взгляд, что это было для людей, которые оказались вдруг вот в этих подземных дворцах? И нужны ли они были, эти подземные дворцы?
2: Ну, давайте, на самом деле, разделим этот вопрос на две части, потому что один связан с тем, какую трансформацию метро принесло в Москву и потом в другие города, сначала Советского Союза, потом России. И второй вопрос связан с дворцами. Так вот, если вернемся к первому вопросу, к тому, что нам дало метро. Первое и самое главное – это модернизационный проект. Это проект по пересозданию города из такого достаточно традиционного, достаточно медленного в каком-то смысле города в столичный конгломерат, мегаполис. Ну, собственно, не случайно метрополитен, да, по-французски метрополитен, это и обозначает, вообще-то говоря, мегаполис. Да, крупный город, который выходит за пределы, собственно, городского поселения, вовлекает в себя много прилегающих территорий и является центром. Uh-huh. Мегаполис – это всегда центр какой-то достаточно крупной территории. Да, все остальное относительно метрополии, да, – это провинция, по сути дела. То есть метро, прежде всего, это, во-первых, столичный статус. Город, в котором есть метро – это не просто какой-то город с системой скоростного транспорта, это город с определенным статусом. Именно поэтому во всех городах метро обсуждается довольно бурно. Многие города хотели бы иметь такой вид транспорта не только потому, что он им действительно необходим, как такая транспортная система, а именно как некоторый знак высокого статуса мегаполиса. Угу. Это первое. Второе – это на тот момент, ну, в общем-то, отчасти и до сих пор, самый наукоемкий, самый прогрессивный, самый сложный в исполнении вид транспорта. То есть, что происходит в Москве? Москва получает объект, который демонстрирует потенциал прогресса, который демонстрирует этот прогресс в буквальном смысле. Да, это скоростной транспорт, это про скорость, это про движение, это про эффективность транспортных потоков. То есть у нас возникает Москва как город прогресса, как город высоких на тот момент технологий, сложных технологий. И то, что первые тоннели метрополитена проходятся буквально вручную, ситуацию совершенно не изменяют. Это все равно потрясающая технология. Так, столичность, прогресс и еще один важный момент – это связанность. Uh-huh. Да, мы помним, что Москва, вообще-то говоря, довольно сложно устроена. Ну, понятно, что у нас есть концентрическая структура города, которая отсылает нас к средневековой еще истории, к системе концентрических крепостей. Но, тем не менее, она связана с системой улично-дорожной сети. И, как мы помним, тоже по такому знаменитому выражению, Москва стоит на семи холмах, рельеф у нас довольно сложный. Вот, и в результате оказывается, что Москва так размывается, разделяется на какие-то отдельные районы. И вот метро преодолевает этот разрыв. Метро делает город связанным. Метро превращает город в понятную, обозримую систему. Да? Ну, когда мы смотрим на схему метрополитена московского, сейчас она уже достаточно сложная, в 30-х годах все-таки была относительно небольшой, да, всего несколько линий метрополитена, мы можем понять, как этот город устроен, как добраться из точки А в точку Б легко, быстро и понятно. Еще один момент важный – это связанность. Вот это то, что городом сделало метро в 30-х годах и продолжает делать до сих пор.
1: Теперь второй момент – вот эта вот самая красота. Люди, которые жили весьма скудно и скученно и в бараках, и в коммунальных квартирах, из этого вот мира довольно неприглядного. Но вот человек попадает в подземное царство. Это поднимало его не то чтобы социальный статус, он об этом, наверное, не думал, но его мироощущение, наверное, менялось, да, вот может быть и такое.
2: Ну, безусловно, это изменение мироощущений. Давайте вспомним, что буквально за несколько десятков лет до открытия метро было доступно из подобных объектов, ну, среднему горожанину и тем более жителю села. Это храм, где он сталкивался с большим архитектурным объектом, с большими объемами, с тем, что называется на таком церковном языке благоукрашением, да, с скульптурой, с живописью и так далее. Ближайшим аналогом в атеистическом государстве, конечно, стали дома культуры. Но только метрополитен стал вот таким дворцом, отличающимся от повседневного пространством, которое не имело такой буквальной идеологической составляющей. Прежде всего, это утилитарный объект, да, прежде всего, это транспортный объект. И у нас возникает довольно любопытная история, когда, по сути дела, пропагандистский инструмент врастает в повседневную реальность. Когда мы проходим мимо каких-то изобразительных объектов, мимо мозаик, мимо витражей, мимо рельефов метро, которые изображают панно прекрасных, которые изображают какие-то важные для этого времени объекты, реалии и так далее, которые буквально пропагандируют советскую власть и ее достижения ежедневно. И мы буквально пропитываемся этими изображениями, этими визуальными нарративами. Поэтому вот это богатство метро, его какая-то избыточность, на самом деле имело очень прикладное значение. Кроме того, что это некоторое предъявление мощи советского государства на мировой арене, да, смотрите, какое у нас прекрасное метро, это еще и внедрение пропагандистских моделей, идеологических моделей в повседневную реальность горожан. Поэтому это очень такая важная история. Именно поэтому метрополитен украшался, доверялся ведущим художникам, архитекторам, скульпторам. Это была большая честь работать со станциями метро. И действительно мы видим, как объекты, которые находятся в метро, стали центрами городской жизни. Ну, если так немножко спуститься с идеологических высот на нашу бренную землю, вспомним какие-нибудь важные скульптуры в метро. Ну, например, памятник Нагину, станция Китай-город, бывшая площадь Нагина. Что с ней произошло, с этой скульптурой? Она стала важным городским ориентиром. Было такое московское выражение, когда еще Китай-город был площадью Нагина. «Встретимся у головы на ноге».
1: На ноге, да.
2: Что происходит, когда вы произносите это словосочетание? Очень странное, да? «Встретимся у головы на ноге». Сразу понятно, что вы москвич. Вот это место встречи, да, понятная точка, которая обозначена, где не промахнешься друг мимо друга. И не просто коммеморативный объект, напоминающий Нагине, господи, поймайте сейчас любого, наверное, человека, который там встречается, спросите, а кто это такой? Ну, я думаю, что ответит хорошо, если каждый десятый.
1: Ну, не всякий ответит.
2: Не всякий ответит. Но кроме этого, это еще и маркер статуса жителя Москвы. Что отличает вообще горожанина от приезжего? Умение ориентироваться в пространстве города. Ну вот, например, не знаю, найти путь через сквозные дворы из точки А в точку Б, идти не по карте, а вот я знаю короткий маршрут. Да, вот это маркер статуса. Я здесь все знаю, я освоил это пространство, оно мне принадлежит. Вот такие фразочки, они относятся тоже к этой модели присвоения пространства города, присвоения ему каких-то смыслов. Или, ну, тоже такой классический пример из жизни метрополитена и связанных с ним смыслов, это знаменитая собака, да, на скульптуре пограничника на площади Революции, которую все трогают, потому что это такая хорошая примета. То же самое, на самом деле, это тот случай, когда объект сугубо коммеморативный, идеологический, созданный с очень понятными пропагандистскими целями, был присвоен горожанами для реализации каких-то их собственных целей. И знание того, что делать с этим объектом, это тоже маркер горожанина. То есть, иными словами, что у нас произошло? Вот эта прекрасная архитектура, скульптура, какие-то другие объекты метрополитена оказались не только какими-то объектами, которые служат идеологическим задачам государства, но и задачам создания культуры города. Создание того, что мы называем локальной идентичностью. Того, что отличает москвича от жителя любого другого города, российского или нет.
1: Это, конечно, да. Но теперь есть еще один момент. Метро – это такой, значит, демократичный, прекрасный, всеобщий вид транспорта, наслаждение глазу, но как бы вот проходит время, меняется общественно-политические устройства, появляются люди побогаче, люди победнее, развиваются автомобильные сети, и автомобиль становится, так сказать, не роскошью, а средством передвижения, а где-то и роскошью, и вроде как в метро спускаются только, ну так, небогатые граждане, рабочий класс и офисный планктон. Есть ли в этом какой-то социокультурный феномен? Или это тоже меняется?
2: Ну, безусловно, это результат развития транспортной системы города прежде всего. И развития, ну, наверное, транспортной системы городов России вообще на протяжении некоторого времени, когда ориентация на автомобильный транспорт оказалась достаточно сильной. И были построены, в частности, новые районы, кварталы, жилые комплексы и так далее, которые не располагаются рядом с метро, никак с ним не связаны. Что происходит, когда сейчас строятся новые жилые комплексы даже довольно высокого класса? Если мы посмотрим на рекламу этих жилых комплексов, мы обязательно увидим там упоминание того, что этот дорогой жилой комплекс находится рядом со станцией метро или там предполагается строительство станции метро. И это нам подсказывает, что ситуация, похоже, изменяется, потому что в течение последних там, примерно полутора десятков лет в Москве все-таки происходит переориентация на общественный транспорт. Стало понятно, что развивать автомобильную инфраструктуру до бесконечности невозможно. Невозможно из улицы с четырьмя полосами сделать
1: 8,
2: еще 6 туда-сюда, 8 уже никак. И в результате развития вот этой транспортной автомобильной системы перегрузка все равно происходит такая, что там, где была пробка, она там и остается просто за счет того, что там увеличивается количество автомобилей. Да, это экстенсивный путь, который ни к чему хорошему не приводит. Это доказано многолетним урбанистическим опытом. Что происходит дальше? В течение, вот, как я сказала, примерно 10-15 лет происходит радикальная трансформация транспортной системы. Когда, во-первых, развиваются территории, адаптированные для пешеходов, то есть ситуация, когда у нас где-то вообще нет тротуара или он непроходим, уходит все-таки постепенно в Москве в прошлое. Активно это происходило в процессе реализации программы «Моя улица в Москве» в 2014-2018 годах. И кроме этого развивается общественный транспорт. Ну, если мы сравним, да, то, что мы видели в 90-х, начале 2000-х, и сегодня, конечно, это совершенно разные истории. Развивается связанность города, и в результате оказывается, что метро как транспорт, по крайней мере, для центра города, вполне рабочая история для самых разных категорий населения, уже совсем не только для рабочего класса, как вы сказали, и офисного планктона. Да, безусловно, престижность автомобиля никуда не делась, и одним из важных факторов, почему люди выбирают автомобиль при выборе между общественным транспортом и личным, это еще и ориентация на социальные взаимодействия или, вернее, их отсутствие. О чем говорят люди, которые выбирают автомобиль очень часто. В метро я сталкиваюсь с какими-то другими людьми и вынужден с ними взаимодействовать, тереться локтями, да, как мы говорим. Что происходит в метро? Мы вступаем в коммуникацию вынужденно, может быть, даже молчаливую коммуникацию с огромным количеством незнакомцев. Это довольно тесный контакт, иногда прямо телесный контакт, когда мы оказываемся зажаты в толпе. И это, естественно, некомфортно, особенно вот в современных условиях нашей индивидуализации, где мы все-таки предпочитаем с незнакомцами в эту тесную связь не вступать по возможности. Да? Здесь мы вынуждены коммуницировать, мы вынуждены идти в потоке, и для многих это продолжает быть некомфортно. Это тоже некоторый вызов. Хочется
1: коробочку,
2: забиться,
1: да,
2: в свою коробочку, да, и в ней уже благополучно и комфортно, да, в этой коробочке доехать
1: долго-долго,
2: которое нам хочется. Ну, когда у нас возникают возможности для реализации какого-то климатического комфорта, в том числе, тут же повышается интерес к общественному транспорту. Да? Сделали комфортные остановки общественного транспорта наземного, люди стали активнее им пользоваться. То же самое происходит и с метро. И вот по мере того, как станции метро становятся больше, как сеть становится плотнее, как она проникает в удаленные районы Москвы, даже за пределы, собственно, Москвы как муниципального образования, метро метро становится более и более популярным. Да? И мы можем это видеть каждый день.
1: Дарья Радченко, старший научный сотрудник РАНХИКС, о московском метрополитене. Такой известный пример, когда хотят сказать о демократизации метрополитена, то вспоминают лондонское метро, что ну, оно такое, не чета московскому, конечно, там есть такие более-менее красивые станции, есть вполне такие практичные, что ли, что там можно, значит, наряду там с бомжем встретить и клерка из Сити при всем параде в дорогом костюме, джентльмен такой. Вот это вот, значит, признак такой, что вот, да, иначе не доберешься, застрянешь и не успеешь навстречу, опоздаешь и так далее. Теперь вот вопрос по поводу новых станций. Вот мы увлекались дворцами пышными и красотой, потом, значит, все превратилось в плитку облицовочную и буквы, значит, на этой плитке название станции. Теперь все-таки опять как-то возвращаются к некоторой такой, не то чтобы вот пышной красоте, но все-таки к тому, чтобы было комфортно не просто там провести время иногда на очень забитой платформе, но чтобы все-таки глазу тоже было приятно. Эта тенденция будет продолжена или все-таки будет все минимализировано при строительстве новых станций метро, тем более, что они уходят уже, бог знает, как далеко?
2: Здесь тоже есть два измерения. Все-таки первые несколько десятков, скажем, станций метро как минимум строились как индивидуальные проекты. После хрущевского постановления о борьбе с излишествами, которое, как мы знаем, закрыло все лазейки для остатков сталинской архитектуры, колонн, портиков, рельеф и так далее, для наземной архитектуры, то же самое происходит и под землей. Борьба с излишествами, создание огромного количества, ну, достаточно типовых объектов, в том числе станции метро и наземных павильонов метро, задача экономить ресурсы, да, в пользу количества новых объектов строящихся, она как раз и привела к тому, что у нас появилось большое количество станций неглубокого залегания и минимально оформленных, ну вот буквально облицованных плиткой, без каких-то украшений. На самом деле уже в середине 70-х годов маятник начинает потихонечку отлетать в другую сторону, и появляются какие-то украшения. Нетиповые светильники, небольшие рельефы или мозаичное панно, которые включаются в станции. И уже в 80-е, 90-е годы украшения станции достаточно активны. И дальше происходит следующее. С одной стороны, у города есть ресурсы для того, чтобы создавать нетиповые проекты и приглашать достаточно известные, интересные архитектурные бюро, художников и так далее. То есть это просто, во-первых, вопрос экономический, вопрос наполнения городского бюджета. А второй вопрос связан с тем, что метро, как мы уже говорили, это не только транспорт. Метро еще и инструмент пропаганды. Пропаганда того, что нужно на текущий момент государству. В данный момент новые станции метро оказываются инструментом для создания локальной идентичности. Почему это вообще важно? Когда человек ассоциирует себя с местом, где он живет, ну, в меньшей степени местом, где он работает, главным образом, где вот он живет, он гораздо лояльнее к нему, он меньше нацелен на какие-то миграционные истории, да, он не очень хочет оттуда переезжать, он это место знает, любит. Для того, чтобы знать и любить место, нужно, ну, какую-то информацию иметь. Что происходит в новых районах? Они часто строятся, ну, буквально в чистом поле, иногда на месте деревень, или, если это речь идет о Москве в пределах МКАДа, то часто на местах, где раньше были какие-то индустриальные пространства. Ну, вот, например, ЗИЛ. В урбанистике называется Грейфилд, серое поле. Ассоциации у жителей с этим местом нет, потому что, ну, там не было раньше никаких жителей, не сложилась никакая история этого места. Поэтому ее приходится создавать, в том числе художественными средствами и в том числе

0: многим людям. У этой станции есть свой цветовой код, она такая в красно-серых тонах оформлена. С ним будут вырабатываться устойчивые ассоциации, да, и будет вырабатываться та самая локальная идентичность, или, как еще иногда в документах пишут, локальный патриотизм. То есть связь с этой территорией, любовь к ней. Да, когда мы что-то любим, мы относимся к этому по-другому, более бережно, более деликатно. На самом деле, вот это художественное оформление метро, мы об этом не сказали, но это довольно любопытная вещь. Имеет еще одно важное свойство. Оно поддерживает теплые чувства по отношению к этому объекту. Понятно, что вандализм все равно возникает даже в самых прекрасных местах, и чисто, конечно, не там, где не пачкают, а там, где убирают, но тем не менее. Нетиповые проекты и художественная среда, конечно, создают атмосферу, которую хочется поддерживать. Поэтому московское метро выглядит совершенно иначе, чем, например, парижское метро, которое, в общем, достаточно типовое и в известной степени вандализированное.
1: Да, не могу возразить, грязновато, так же, как в Нью-Йорке, зато очень чисто в городе Пхеньяне. Там народу очень мало, жители Пхеньяна предпочитают троллейбусы. Ну, вот, собственно говоря, мы попробовали рассмотреть московский метрополитен, попробовали мы с разных сторон на него посмотреть. В общем, будем ждать, как будет развиваться дальше этот прекрасный вид транспорта. Спасибо нашей гости за очень интересный и подробный рассказ. Еще раз напоминаю, что Дарья Радченко, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства, была сегодня нашей гостьей. Благодарю за внимание наших слушателей. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Осень 1929 года. В московском Кремле, в стенах древней, основанной благоверной супругой Дмитрия Донского, святой Ефросиньи, обители в честь Вознесения Господня, кипела работа. Группа вспотевших музейных сотрудников и помогавших им рабочих вытаскивали с соборного храма Вознесенского монастыря белокаменные саркофаги великих княгинь и цариц. Эти саркофаги один за другим по очереди взваливали на телеги. Государство, принявшее решение о сносе древних кремлевских монастырей, выделило музею две телеги с четырьмя лошадьми. И на перегонки со временем сотрудники отдела музеев соборов оружейной палаты спасали памятники и саркофаги, в которых покоились святая Ефросинья, Софья Палеолог, Елена Глинская, Ирина Годунова. Они спасали бесценные памятники и бесценные останки, а руководил этой уникальной спасательной операцией Николай Померанцев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы поговорим о подвижнике и спасителе древнерусского искусства, прошедшего арест и ссылки, о легендарном основателе отдела музеев соборов Московского Кремля и подлинном столпе центральных реставрационных мастерских, о Николае Николаевиче Померанцеве. Родился Николай Николаевич Померанцев 20 марта 8 по старому стилю 1891 года. Отец нашего героя, протоиерей Николай Померанцев, был настоятелем храма святителя Николая в Пыжах на Большой Ордынке, сохранившейся поныне церкви 17 столетия. В 1912 году Николай Николаевич Померанцев окончил первую московскую гимназию, а спустя 6 лет, в 1918 году, отделение технической химии физико-математического факультета Московского университета. Таким образом, стены Московского университета, насколько это было возможным, конечно, уберегли Николая Померанцева от огня Первой мировой войны и ужасов русской революции. Параллельно с изучением химии, Померанцев занимался музыкой. Он учился в Московской консерватории по классу композиции у Александра Тихоновича Гречанинова, ученика Римского-Корсакова. В 1918 году 27-летний Николай Померанцев вошел в состав комиссии по сохранению и раскрытию древних памятников при Народном комиссариате просвещения. В комиссию, которую возглавил Игорь Эммануилович Горобарь, и в состав которой входили легендарные ученые и реставраторы, спасители древнерусского искусства Александр Анисимов, Павел Муратов, Василий Георгиевский, реставраторы Григорий Чириков, Николай Баранов, Василий Кириков. В разгар гражданской войны, в период, когда в стране бушевали голод и красный террор, когда с нуля переписывалась российская история и над населением давлела политика военного коммунизма, эта группа подвижников, в состав которых вошел и молодой Николай Померанцев, делали свое дело, спасали иконы. В 1918-22 годах, когда разорялись усадьбы, монастыри и церкви, эта группа смогла найти и спасти сотни уникальных произведений древнерусского искусства. К примеру, в ходе одного лишь 18 года Григорий Чириков смог в ходе нескольких экспедиций найти в Новгороде ставшие легендарными Софийские святцы, иконы таблетки 15 века, в Звенигороде – Звенигородский чин, иконы которого традиционно приписываются кисти Андрея Рублева, раскрытие с подпоздних записей лики младенца Христа и Пречистой Девы на иконе Владимирской Богоматери, а также в ноябре 18 года приступить к началу реставрации и раскрытию из-под предшествующих записей Троицы Андрея Рублева. Причем спасать бесценные шедевры древнерусского искусства, православные святыни, приходилось не только от большевистского произвола, но и от многовекового приходского небрежения или же утилитарного отношения к памятникам, которые воспринимались подчас как устаревшая ветошь, как иконные доски, которые сваливали на колокольнях и в приходских ветошных. В команде спасителей древнерусского искусства Николай Николаевич Померанцев занял особое место. В 1919 году он начинает свою работу в стенах Московского Кремля в составе оружейной палаты. Причем молодой московский химик возглавил отдел реставрации архитектурных памятников Кремля, который спустя 3 года он реформировал в существующий поныне отдел музея собора. Под руководством Николая Николаевича Померанцева проходило детальное исследование соборов и монастырей Московского Кремля, проводились обмеры, детально изучались и каталогизировались хранимые там памятники, иконописи, декоративно-прикладного искусства, храмовые скульптуры. Отдельно стоит сказать о любви Николая Померанцева к русской каменной и деревянной храмовой скульптуре. Первую экспозицию древнерусской скульптуры в стенах Кремля он обустроил в трапезной церкви Михаила Малеина в Вознесенском монастыре. В ходе этой работы, которой Померанцев посвятил почти 13 лет своей жизни, было собрано более 80 спасенных им памятников, свезенных в стены Кремля со всей Центральной России. К примеру, в 1925 году на чердаке Мироваренной палаты Патриаршего дворца Померанцевым была найдена уникальная, относящаяся к 14-му столетию, деревянная скульптура великомученика, первоначально атрибутированная как Дмитрий Солунский, а ныне как Святой Георгий. Спустя 5 лет Николай Николаевич доставит в Кремль спасенную им из сносимой большевиками за Москворецкой церкви почитаемую рельефную икону Никиты Бесогона. Временем величайших испытаний стал 29-й год, когда Совнарком принял решение о сносе древних кремлевских обителей Чудова и Вознесенского монастырей. Великие кремлевские монастыри были обречены. Они были взорваны до срока, когда реставраторы еще не получили возможности снять фрески, а сотрудники Померанцева и Иванова спасти все памятники. В ходе беспрецедентных усилий, действительно наперегонки со временем, не имея ни ресурсов, ни технических средств, ни людей, Николай Померанцев и его команда спасли останки великих княгинь и цариц, бесценные произведения иконописи и декоративно-прикладного искусства. К примеру, иконостас соборного храма Вознесенского монастыря ныне можно увидеть в Патриаршем дворце, в храме 12 апостолов. Благодаря проведенной уже в 90-е годы антропологом Сергеем Никитиным работе, мы можем увидеть лики и лица великих княгинь, без которых немыслима российская история. Однако все это было бы невозможно без Николая Померанцева. Нельзя сказать, чтобы в то время государство отнеслось с благодарностью к его усилиям. В 1934 году Померанцев был арестован вместе с рядом выдающихся ученых, занимавшихся древнерусским искусством. Их обвиняли в незаконном воспрепятствовании сносу якобы не имевших ценности архитектурных шедевров. Померанцев прошел арест, допросы, ссылку на север, в маленький город Вельск. Примечательно, что в Вельске он занимался устройством городской оранжереи, парков, а также преподавал в детском саду хоровое пение. Дети и цветы. Мало что может быть дороже этого, особенно для далекого, захолустного русского городка. Из ссылки в Москву Померанцев смог вернуться лишь в 1946 году. Тогда же он вернулся под знамена непотопляемого Игоря Грабаря, став сотрудником центральных реставрационных мастерских. Последующие 40 с лишним лет его жизни были скорее счастливыми. Курс государства постепенно менялся. Померанцев получил возможность работать, вести реставрацию великих северных обителей Ферапонтова, Кирилла Белозерского, Соловецкого монастырей. В Кремлевской церкви Рис-Положение он смог восстановить разгромленную в 30-х годах экспозицию, посвященную русской деревянной скульптуре. Его усилия были отмечены государственными наградами, в том числе Орденом Дружбы. Скончался Николай Николаевич Померанцев в 1986 году, в возрасте 95 лет. Похоронен он в некрополе Донского монастыря в Москве. И когда речь заходит об отношении к русской земле, к русскому наследию, к прошлому и будущему России, к русскому духу и нравственному, подвижническому началу, имя Николая Померанцева обязано звучать снова и снова рядом с преподобным Сергием Радонежским и святителем Иннокентием Алескинским.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут
2: Человек на берегу, мертвый.
3: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Даша! Где Даша?
1: Дарья Урсуляк, Илья Малаков.
3: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Получается, Даша выстрелила в отца. Да я в жизни не поверю, что она могла в него выстрелить.
1: Варвара Феофанова, Гела Мески.
5: Так я правильно понимаю? Вы готовы нести ответственность за свои действия?
6: Кто стрелял? Ты стреляла?
2: В кустах было какое-то существо.
1: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
10: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
10: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
11: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
10: запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
11: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
10: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
11: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
10: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
11: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
10: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
11: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
10: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
11: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
10: Все это масло таволги.
11: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Напишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
10: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
11: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
10: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
11: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
10: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт, знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
7: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Глава Минобороны Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки «Восток». Михаил Мишустин сообщил о рекордном количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в России. И ученые сообщили о крупных выбросах плазмы на Солнце. Все подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил группировку войск «Восток» и провел совещание на одном из пунктов управления. Глава ведомства заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач и вручил ордена трем соединениям группировки «Восток» за массовый героизм, проявленный в ходе спецоперации. Уточняется, что два соединения получили от министра обороны орден Суворова, а еще одно – орден Жукова. Во время торжественной церемонии высоких государственных наград также были удостоены военнослужащие группировки за выполнение задач СВО. Освобождение Рай-Александровки откроет восточные ворота к Славянску в ДНР. Такие подробности привел в интервью информационной службе «Вести» глава региона Денис Пушилин. По его словам, в селе продолжаются ожесточенные бои.
2: Светогорское направление. Здесь мы видим продвижение в направлении Пискуновки и заповедника Меловая Флора. Также мы видим продолжающиеся бои в Рай-Александровке. Сообщается об успехах в центральной и восточной частях данного населенного пункта. Стоит отметить, у нас Рай-Александровка уже достаточно давно находится в повестке. Это абсолютно не случайно, потому что противник всеми силами продолжает удерживать или пытаться удерживать данный населенный пункт. Исходя из того, что после освобождения данного населенного пункта открывается определенный простор и открываются новые возможности для наших подразделений. То есть, по сути, открываются восточные ворота захода в сам Славянск, а также возможность захода в Матор со стороны, ну, скажем так, с юго-восточной части. Поэтому, конечно, противник здесь старается подтянуть время, насколько возможно. Южнее вооруженные силы Российской Федерации завязали бои с подразделениями противника в районе населенного пункта Тихоновка.
1: Также, по словам Пушилина, ВСУ, безусловно, проводят контратаки в боях у Васильевки. Со стороны же Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос. Западные СМИ сегодня наперегонки сообщают различные подробности рамочного соглашения между США и Ираном. Текст якобы уже практически согласован, и через месяц судоходство в Ормузском проливе будет полностью восстановлено. Об ожиданиях и реальности расскажет собственный корреспондент из информационной службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Белибов.
3: Пока инсайдеры американских изданий утверждали, что о достижении соглашения с Ираном США объявят в воскресенье, на Ближнем Востоке уже наступил понедельник, а результата по-прежнему так и нет. Трамп заявил, что нужно подождать еще немного.
4: Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошее, правильное соглашение, не такое, как у Обамы, который дал Ирану деньги и открыл дорогу к созданию ядерного оружия. Наше соглашение – полная противоположность, но его никто не видел.
3: Контуры предстоящего соглашения уже прорисовываются. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США и Иран достигли принципиального согласия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. При этом детали пока не согласованы. А до тех пор американская блокада останется в силе, ранее заявил Трамп. Fox News утверждает, что рамочное соглашение между Ираном и США уже готово на 95%. При этом, если Вашингтону не удастся добиться для себя выгодных условий сделки, не исключается возможность возобновления ударов. В Иране на это есть что ответить. Вопрос иранской ядерной программы остается одним из самых сложных в процессе урегулирования, поэтому его, как пишет западная пресса, пока решили вынести за скобки. Не менее остро обсуждается и вопрос о прекращении боевых действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане. На этом настаивает Тегеран и вроде как не против в Вашингтоне, но камнем преткновения в этом вопросе остается Израиль. Александр Белев, Вести, Ближний Восток.
1: И как только что сообщил МИД Ирана, Тегеран проведет новый раунд переговоров с США, когда поймет, что обмен мнениями должен идти очно, пока необходимости нет. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России приблизилось к 7 миллионов. Это максимум за последние 10 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он также рассказал о помощи бизнесу.
5: Для помощи ему правительством предложен ряд мер. Действует профильный федеральный проект, механизмы стимулирования в промышленности, в туризме, в отрасли информационных технологий. На основе обратной связи донастраиваются также и инструменты поддержки. И к маю количество субъектов МСП уже вплотную приблизилось к 7 миллионам. Это самое большое значение за последние 10 лет, то есть за весь период ведения их реестра.
1: Глава Кабмина уточнил, что это касается вопросов, связанных с повышением производительности труда, выстраиванием отношений малого бизнеса с крупными компаниями, корпорациями и платформами. В Забайкалье пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно оформляла лицензии на добычу золота. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, среди задержанных чиновники, которые контролировали сферу и использовали недра. По ее словам, на обвиняемых удалось выйти при взаимодействии с ФСБ и МВД, а также при поддержке Росгвардии.
6: Задержания и обыски проведены на территории трех городов – Читы, Санкт-Петербурга и Благовещенска. По ходатайству следствия всем восьми обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество фигурантов, а именно недвижимость, транспортные и денежные средства, наложен арест на общую сумму более 60 миллионов рублей. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников преступления. Схемы.
1: По версии следствия, фигуранты получали взятки в крупном и особо крупном размерах от золотодобытчиков региона.

0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме. Южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он в итоге отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А москвичи все свои попытки реализовали. На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Около 5 российских и иностранных специалистов входят в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Акрона». Об этом заявил генеральный директор тольяттинского футбольного клуба Константин Клюшев. В стыковых матчах, по результатам которых «Акрон» сохранил место в премьер-лиге, командой руководил Мурат Искаков. Он сменил ушедшего в отставку Заура Тедеева. Сергей Юран стал новым главным тренером клуба первой лиги чемпионата России по футболу «СКА Хабаровск». Соглашение специалиста с дальневосточниками рассчитано на год. В минувшем сезоне хабаровчане заняли 12-е место в первой лиге. Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина в финале взяли верх над командой Франции со счетом 45-43. Мира Андреева с победой стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Анна Блинкова борьбу на Ролан-Гаррос завершила, уступив представительнице Украины Юлии Стародубцевой. Во второй круг турнира в Париже также пробился Карен Хачанов, победивший представителя Франции Артюра Жа. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Ялте плюс 21-23 градуса, переменная облачность. В Симферополе плюс 23-25, кратковременные дожди. В Севастополе без осадков плюс 22-24 градуса. В Нальчике умеренные дожди плюс 17-19. В Ставрополе плюс 20-22, кратковременные дожди. В Сочи дожди плюс 18-20 градусов. В Волгограде плюс 24-26, дождь и гроза. В Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-24, дождь и гроза. Сейчас в столице плюс 16, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Род и родня.
2: Мы и наши дети.
3: Дом и друзья.
1: Семья,
4: семья и мир.
5: Продолжается месяц май, и мы много внимания уделяем в эфире летописи Великой Отечественной войны. Рассказываем о том, как шли к победе в 45-м, какой ценой нам досталась победа. Да, русский народ победитель, и мы славим его в эти майские дни, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения Родины. Наш гражданский долг – быть достойными наследниками поколения победителей. Но все же, достойны ли мы памяти своих героических предков? Вашему вниманию аудиозарисовка, которую прислал в программу «Семья и мир» наш внештатный корреспондент, поэт, рок-музыкант, спортсмен и блогер Василий Котов. Москва.
6: Здравствуйте, друзья! С вами поэт и рок-музыкант Василий Котов. Итак, снова перед нами в самом зените очередная годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне. Очень приятно, возвращаясь после праздничного салюта из центра столицы, видеть немало трезвых и крепких молодых парней, приятных, успешных и счастливых влюбленных или семейных пар, семей с детьми и вообще, наконец-то, бросающиеся в глаза солидное количество русских, славянских, золотых детей и подростков. Гораздо меньше становится пьяного, дико орущего, холопствующего, отупевшего быдла с каждым годом в этот важный и неповторимый и почти всегда солнечный день. Это тоже очень заметно. Душа и сердце радуются. Но, к сожалению, конечно, это пока еще только первые ростки, первая волна проснувшихся и ступивших на верный, честный и гордый путь нормальных людей, составляющих ядро сплоченного народа нации. И дай Бог, чтобы с каждым годом наши ряды пополнялись все большим и большим количеством сильных, достойных и ответственных людей по всем городам и сторонам нашей Родины. Многие постепенно перестают быть Иванами, не помнящими родства. За такими людьми будущее страны. Ведь противно и стыдно, и просто уже невыносимо видеть, наблюдать каждый год в такой памятный день, да и вообще в любой другой день, если честно, одуревшие, обожертые физиономии, мерзко ревущие, лозунги типа «Слава России» или «Мы победили, ура!». И многие из таких ворожденцев даже толком-то и понять не могут, что, собственно, они празднуют, не говоря уже о сути и цене этой победы. Главное, есть очередной повод собраться своей гоп-компанией и нажраться до безумия беспамятства, нагадив в парках или на площадях. Такие маргинальные люди позорят нашу страну, ветеранов, нашу память и саму победу. Конечно, народ-победитель должен внушать одним своим видом, что он может побеждать и помнит, а главное уважает свою историю, свои победы и в любой момент может доказать это еще раз. И не раз, если потребуется. Пьяных победителей не бывает. Мы должны постоянно помнить, что на нас лежит большая ответственность, ведь мы прямые потомки наших чудо-богатырей-победителей. Мы наследники, преемники и хранители этой победы. И свято обязаны это чтить, защищать и отстаивать. Не давать никому посягнуть на эту великую, а также и трагичную главу в нашей богатейшей истории. Или осквернить ее. Итак, по миру во многих странах полным ходом идет разрушение наших памятников, переходящее в откровенный вандализм. Переписывание истории, создание фактов небылиц, лживых мифов и документальных художественных фильмов типа «Бесславные ублюдки» о Второй мировой войне. Помпезные и масштабнейшие парады, концерты, фильмы, песни, сувениры, георгиевские ленточки и прочее. Все это нормально, красиво и здорово, но в то же время это всего лишь приложение, декорация, вторичная. Визитной карточкой этого дня и победы является сам народ. И если народ трезв, порядочен, силен, то это и есть гарантия уверенности в победе и уважения и победы и самого народа со стороны, особенно с западной стороны. Не должны георгиевские ленточки, военные плакаты и фотографии ветеранов войны валяться под ногами и быть заплеванными в момент парада, митингов, шествий и после них. Не должны. Это серьезные ценности морально-нравственного толка. Я никогда не забуду один маленький эпизод, коему я был случайно свидетелем как-то на улице. Когда один мусульманин средних лет, и видно, что с небольшим достатком жалованием, идя впереди меня к метро, вдруг поднял на глазах многих идущих с ним вровень россиян, валяющийся на асфальте кусок черного хлеба, и аккуратно положил его на подъездную стену с перилами ближайшего жилого дома. Вот так. Потому что хлеб наш насущный. Это свято, это ценность. А многие из нас это стали забывать, увы. И поэтому часто доходит до того, что нас, победителей или преемников победы, иностранцы, кто обрушился этой страшной войной хищно на нас, перестали уважать и нередко хамят в лицо, говоря пакости и мерзости в адрес Великой Отечественной войны и победы. Об одном таком неприятном случае, но зато с поучительным и хорошим концом, я сейчас расскажу. О нем мне поведала одна моя хорошая ученица, взрослая женщина. Она рассказала, что когда ее сын не так давно был на отдыхе в одной жаркой стране с женой и друзьями, ему там пришлось отстоять честь нашей страны и, собственно, Великой Победы. Одним вечером они все сидели в ресторане отеля, где проживали, и ужинали. Внезапно к их столику подошел, услышав русскую речь, высокий мужчина средних лет. Он оказался немцем. И находясь, как говорится, под градусом, видимо, пребывая в курортном настроении, громко что-то заговорил сыну моей ученицы на немецком языке. Он, в свою очередь, объяснил, что не понимает, о чем говорит немец, и предложил ему перейти на английский язык. Немец охотно согласился и высказал, придурковато посмеиваясь, на английском следующее. «Мне очень жаль, что мой отец не уничтожил и не сжег эту вашу Россию». Услышав это, молодой парень быстро встал из-за стола, и немец сразу же получил свою поддатую хамскую морду кулаком. Он упал. Все вместе. И от хорошего удара, и просто от неожиданности. От неожиданности, что его, зажравшегося хозяина Европы, может осмелиться ударить современной, обожженной и униженной Горбачевской перестройкой и ельцинским адом кошмаром россиянин. Но это произошло. Сразу, внезапно, быстро. А главное, без слов. Немецкий гражданин попытался как можно быстрее подняться и с визгом и недоумением на своем цивилизованном европейском лице побежал звать полицию. Наш парень был арестован местной полицией и провел в местной тюрьме сутки. Потом его выпустили. Все утряслось, улеглось. Немецкая рожа улетела к себе в Германию, а наши ребята вернулись на родину. Но теперь никогда уже не забудет этот наглый фриц о том, что случилось на нейтральной курортной территории. О том, что он был в секунду поставлен на место, без истерик и лишних слов и действий. Он встретился с реальной силой. Будет помнить этот немецкий гражданин и о том, что сам по вине натуры своей столкнулся, наехал на настоящего мужчину, на воина, на истинного гражданина своей страны, который готов и может, и ни капли не боится защитить честь своей родины, а также жены, а также и друзей, если потребуется, в любой точке земного шара. Замечательный поэт и певец Виктор Цой в одной своей сильной песне правильно сказал: «Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?» Вот именно так и получилось. Что еще примечательно в этой коротенькой истории, так это то, что этот замечательный парень не был русским. По национальности он наполовину кореец, наполовину казах. Вырос и рос в Казахстане в начале своего пути. Потом вместе с мамой переехал в Россию, в Москву. Отслужил в российской армии. Он не пьет и занят делом. Развивает силу и дух, тренируется, занимается тайским боксом в свободное время. Очень хороший человек, любит свою вторую и уже главную для него родину. Вот так. Еще одна деталь. Он весьма небольших габаритов роста и веса. И вместе с ним в тот вечер за столом, помимо его жены, русской, сидели еще несколько товарищей, наших по крови. Но именно он так поступил и не побоялся здоровенного и наглого немца. Он поступил как настоящий мужчина, как настоящий защитник родины. Все было правильно и адекватно. Он не орал, не истерил, не хамил, никого не подставлял. Просто поступил как мужчина. Отстоял честь нашей родины и родины своих товарищей, которые немного, к сожалению, как часто, увы, с нами бывает в последнее время, подрастерялись от немецкого наезда хамства. И вот мораль, уважаемые, такова. Пора всем нашим парням, мужчинам, да и женщинам тоже, переставать быть пьяными, слабыми, трусливыми, мелочными, склочными, модниками, шмотниками, примитивными, а наоборот, стремиться каждый день и каждый час быть волевыми, продуманными, смелыми и сильными. Быть мужчинами, а не позором. Не тушеваться и на различного рода хамство реагировать незамедлительно и смело. Тогда нас будут больше уважать наши женщины и, естественно, враги. Бесспорно, с таким парнем жене нечего бояться. Наших женщин, детей, наши дома, нашу родину и нашу победу защищать нужно только нам. И мы должны быть на это способны, друзья. Всех нас с нашей победой. Ура, ура! Крепости духа вам! Будьте сильными! С уважением, поэт и рок-музыкант Василий Котов. Группа «Силы. Пророк».
1: Семья и мир.

0: Радио России Вологда в эфире.
1: Удачи, удачи на даче. На даче. В помощь садоводам и огородникам. Рубрику ведет кандидат наук Елена Куликова.
2: На территории области установилась теплая весенняя погода. По прогнозам, ночных заморозков больше не ожидается. И температура в ночное время ожидается вполне комфортной. Кто не высадил рассаду томата, перца в теплицу, все, время пришло, все высаживаем. А вот на улицу теплолюбивые растения пока высаживать рановато. Подождем, чтобы почва прогрелась и ночная температура установилась на уровне не ниже 10-12 градусов. Ну хотя, если у вас парник, есть возможность укрытия с укрывным материалом, с планбордом, то вполне можно уже огурцы, и томаты и перец горький высаживать. Но на ночь обязательно еще прикрываем. Смело высаживаем капусту. Для нее вообще погода очень благоприятна. После высадки прикройте для затенения, для лучшего приживания или укрывным материалом, или цветочными горшками, стаканчиками, где вы выращивали рассаду. И оставьте так на неделю. И растения комфортно приживутся, и когда вы через неделю уберете укрывное, они уже будут укорененные и очень быстро тронутся в рост. Кто занимается розами, проверьте их. Они уже все тронулись в рост. После начала вегетации, когда набухли почки, уже начали появляться первые листочки, розам необходим комплексный уход, который направлен именно на стимуляцию роста побегов, ну и на защиту от болезней, сохранение влаги. И основные мероприятия, которые вот в этот период необходимы кустам, это провести санитарную обрезку, чтобы не было загущения. Нужно проводить поливы, азотные подкормки, различные защитные обработки самого распространенного вредителя тли. Уберите, срежьте все сухие, подмерзшие, там, почерневшие, пораженные болезнями побеги. Срезать будем до здоровой зеленой ткани, пока сухая, все убираем. Как только у нас появляется зеленая, хорошая, здоровая ткань, дальше мы все ниже ее все оставляем. Тонкие, слабые, растущие, все, что вовнутрь куста, все, что не дает вентилироваться, все убираем, все такие побеги вырезаем. Если же пошли дички, а вы посмотрите на листья и посчитайте вот на листья доли, если 7 долей – это у нас дичок, если 5 долей листьев – это культурная роза, все дички убираем, иначе они заглушат сортовую розу. Ну и с началом вегетации роза наращивает листья, и поэтому главная потребность в этот момент – азот. Используйте аммиачную селитру, используйте мочевину, где-то столовая ложка на 10 литров воды разводится. Под куст также можно вносить перегной, компост, может кто-то использует биогумус. Через 2 недели после первой можно провести вторую подкормку. Здесь можно уже внести либо комплексно минеральное удобрение для роз, ну вот, например, тоже фертику, может там цветочек, сегодня очень много удобрений, а либо немножко азота и чуть побольше фосфорного удобрения. Но любые удобрения вносите только по влажной земле после обильного полива или после дождя, чтобы избежать ожогов корневой системы. Как почва прогреется на глубине 10-12 сантиметров до температуры, опять же, 8-10 градусов, можно высаживать картофель, особенно ранний. И ориентируйтесь на температуру воздуха. Среднесуточная температура воздуха должна стабильно быть на уровне 10-15 градусов на протяжении нескольких дней. Ну или ориентируемся на народные приметы. Как только береза распустила лист, значит заморозков у нас больше не будет. И можно смело высаживать картошку. Уделяем внимание землянике садовой, если мы хотим получить урожай, или кто-то ее называет клубника. Она сейчас активно начинает наращивать листья, готовится к цветению, ну и, соответственно, закладывает основу будущего урожая. Поэтому уход должен быть таким интенсивным. Полностью уберите все сухие, больные, поврежденные за зиму листья. Оставляем только молодые, вот зеленые сердечки. Если пошли первые весенние сорняки, пока они не разбили мощную корневую систему и не забрали питание и влагу у растений, тоже их убирайте, прорыхлите. Порыхлите междурядья. на глубину где-то 5-7 сантиметров. А вот около самих кустов рыхление нужно делать не глубже, чем на 2-3 сантиметра, чтобы не повредить поверхностные корни. У земляники корни находятся на глубине буквально 15 сантиметров. И низко не надо рыхлить, чтобы такие нужные корешки не повредить. Но бывает, что за зиму корни кустов оголились, подсыпьте к ним плодородную землю. Но опять же, строго следите, чтобы центральная почка, вот или сердечко, оставалась на уровне почвы, и чтобы оно не было засыпано. Земляники тоже требуются две разные подкормки в зависимости от фазы развития. До цветения, сегодня буквально, нужно внести опять же азотное удобрение. Это для наращивания зеленой массы. Здесь можно использовать коровяк 1 к 10, птичий помет, с ним аккуратно там 1 к 20 разводится. Но опять, это же аммиак на 10 литра. 1 столовая ложка на 10 литров воды, ну, где-то под куст до пол-литра. Опять же, по влажной почве. Перед бутонизацией цветения, для того, чтобы ягоды были более крупные и сладкие, им необходим калий. Можно подкормить кусты сульфатом калия. Также 1 столовая ложка на 10 литров воды. У кого есть древесная зола, тоже можно ее использовать. 1 стакан на куст, обязательно под рыхление, там, заделкой в почву. Такие цветы в нашем регионе многие любят, как георгины. Вот их высаживают в открытый грунт примерно где-то с 20 мая по 10 июня, как картофель. Они высаживаются вместе с картофелем. Вот эти цветы, они совершенно не переносят заморозков. При нулевой температуре, и если даже опуститься немножко ниже, там минус 1, надземная часть сразу же чернеет и погибает. И ориентиром, опять же, для высадки георгинов почва на глубине 10 сантиметров должна прогреться до 10-12 градусов. Опять же, как у картофеля, да? Сроки посадки зависят от состояния посадочного материала. Если вы только вот достали свой материал, у вас не подрощенные клубни, то есть это просто вот сухие деленки, здесь можно их высадить немножко пораньше. Опять же, вот уже сейчас их можно начинать высаживать, потому что до момента появления первых ростков на поверхности земли пройдет не меньше, чем 2 недели. И за это время, уже конец мая, риск таких сильных ночных заморозков очень сильно снизится. Возможно, их не будет. А если же у вас ростки проклюнулись раньше времени, а синоптики обещают ночной минус, обязательно их окучьте землей. И землей их окучьте с головой, да, или накройте там плотным спанбордом, чтобы низкие температуры, опять же, не способствовали замерзанию растений. Если у вас уже георгины пророщенные, и, например, у них уже появилась зелень, садите позже, примерно с 5 по 10 июня, то есть когда угроза возвратных заморозков уже полностью миновала. Георгинам необходим максимально солнечный участок, чтобы солнце было не менее чем 6 часов в день. И тогда они долго будут вас радовать своим цветением. И не сажайте их в низинах, где есть застой воды. Клубни там моментально сгниют. Яму копаем глубиной, диаметром где-то примерно 30-40 сантиметров. На дно не забудьте внести древесной золы, где-то горсть примерно. Ну, может, там треть ведра компоста, перегноя. И обязательно суперфосфата столовую ложку. Все это тщательно перемешайте с землей, клубень положите. И важный момент. Вот корневая шейка, то есть место, откуда будут расти почки, должна быть заглублена в почву не более чем 5, ну, максимум 10 сантиметров. Излишнее заглубление приведет к задержке роста и опять же может привести к загниванию. Долго мы всхода будем ждать. Ну и если у вас георгины высокорослые, среднерослые, то сразу можно вбить опорный колышек именно вот посадочную ломку. Если это будет делать позднее, когда уже куст вырастет, вы гарантированно проткнете и повредите клубни, которые находятся в земле и которые уже разрослись. Всем хорошей теплой весны, мира, здоровья, ну и удачи на даче. До свидания.
1: Удачи, удачи на даче. На даче.
3: 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. Радио России на FM-волне. 98 мегагерц.

0: сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23. Слушаем.
1: Итак, в преддверии лета мошенники открыли сезон охоты на родителей. На этот раз в ход пошли поддельные сайты детских лагерей, страницы в социальных сетях, замаскированные под официальные ресурсы известных здравниц и туристических компаний. Действуют аферисты по отработанной схеме. Они копируют дизайн-структуру сайтов, таких как там Artec, например, да, используют названия известных туроператоров, и внешне такие ресурсы отличить невозможно. Причем главный инструмент мошенников – давление на эмоции и спешка, чтобы создать вот эту вот видимость последних путевок. Прямо сейчас они по горящей цене исчезнут, покупайте скорее, родители переводят деньги, и сайт исчезает, страница удаляется, и деньги тоже исчезают. Еще одна история, но мы чуть позже ее обсудим. Давайте сначала начнем все-таки вот с момента, как доверять покупке электронных путевок в интернете, как обнаружить, как понять, настоящий сайт или не настоящий. Алла Храпунова, руководитель проекта по борьбе с мошенниками «Мышеловка.рф», эксперт направления «Народный фронт аналитика». Алла Владимировна, здравствуйте.
2: Дмитрий, добрый день.
1: Случаев, говорят, уже очень и очень много, но действительно, а что делать родителям, не разобравшись, да, особенно когда покупают в первый раз, может быть, путевки? Есть какие-то универсальные советы и рекомендации?
2: Да, к сожалению, мы фиксируем вот такие проявления ежегодно, и особенно такой максимальный всплеск начинается прямо перед каникулами летними. Родители вспоминают, что забыли детям купить путевку в лагерь, вот такие популярные лагеря зачастую накануне вот июня уже и нет путевок. И они начинают в сети очень активно искать, ну, какие-то предложения, кто там переуступить, может быть, путевку может. И вы правильно сказали, это касается очень часто именно неопытных родителей, которые там в первый раз отправляют детей. Вот перекупить путевку невозможно. Это каждый родитель должен помнить. Путевка оформляется на ребенка. Она оформляется с персональными данными. Поэтому, если вы видите «продам путевку», то это уже очевидно мошенник, и таким объявлением верить нельзя. Безусловно, мошенники также смотрят и мониторят запросы в сети, которые родители размещают: куплю там, перекуплю место, или как получить путевку в такой-то там лагерь известный. Поэтому что нужно помнить и знать? Какие-то объявления о путевках, которые вдруг неожиданно появляются, нужно перепроверять крайне тщательно. Если, например, там в такой там известный лагерь, давайте там Орленок или Артек, путевки разбираются в феврале и в марте, то, ну, все-таки вряд ли получится в конце мая получить эту путевку. И такие объявления с большой долей вероятности тоже подделка.
1: Да.
2: Все объявления и акции, если они появляются, нужно проверять только на официальных ресурсах соответствующих летних лагерей. Что значит официальный ресурс? В поисковой системе Яндекс официальные сайты всегда помечаются синей галочкой справа от названия сайта. Я всех всегда призываю еще внимательно проверять, как написан сам адрес сайта, потому что мошенники там пытаются встроить вот в поддельные сайты такие, знаете, как латинские буквы, которые вот визуально кажется, что название написано верно. Ну и ни в коем случае не верьте таким каналам, которые, к сожалению, в мессенджерах сейчас очень часто размещаются, что вот легкие, быстрые там путевки по доступным ценам в известные публичные лагеря. К большому сожалению, именно через такие каналы коммуникации родители обманывают. Если такое сообщение вы там увидели, повторюсь, всю эту информацию надо тщательно перепроверить. Давление на спешку, быстрее переводите и платите. Это самый главный триггер того, что вас хотят обмануть.
1: Алла Владимировна, еще одна головная боль для родителей — отправить ребенка в лагерь, когда, да, покупаешь путевку, там красивый сайт такой с бассейнами, с отзывами различных известных людей.

0: как легко можно довериться им и поверить в это во все. Ребенок приезжает, а там обычный коттедж, где за детьми присматривают вчерашние студенты, а еду привозят курьеры, да? Это тоже такая история серых лагерей. Вот она насколько сегодня популярна, в кавычках, тоже у не очень честных продавцов?
1: Да, вы совершенно правы, эту тоже тему используют не совсем чистоплотные организаторы детского отдыха. Почему она популярна? Сейчас путевки в детские лагеря стоят очень много. И поэтому вот такие организаторы детского отдыха пытаются сделать какой-то аналог адаптивный за гораздо меньшую цену, чем, например, путевка в классический лагерь, который mm-hmm. там известен. А родители могут купиться на это. Что важно, если цена сильно отличается от обычных путевок в лагерь, это важный триггер, что что-то здесь не так. Ваш ребенок – это все-таки, ну, самая главная ваша забота. Поэтому прежде чем купиться на красивые картинки, красивые отзывы, которые сейчас невероятно легко подделать, то есть это занимает, не знаю, там час опытного моделирования там сайта, что нужно сделать? Надо проверить в сети и отзывы, настоящие отзывы об этом лагере, об этой организации. Посмотреть установочные документы, правовые uh-huh. документы. Uh-huh. Обязательно проверить через геолокацию. У нас сейчас огромное количество сервисов, через которые можно посмотреть по адресу, который указан на сайте, что находится по этому адресу, какие отзывы через вот эту навигаторы и так далее, какие отзывы существуют там. Но, безусловно, все зоны и места детского отдыха, да, они регистрируются в официальном порядке, поэтому тут нужно обязательно проверять через реестры, если это в этих реестрах.
0: Спасибо большое, Алла Храпунова, руководитель проекта по борьбе с мошенниками «Мышеловка.рф», эксперт направления «Народный фронт аналитика». И не поленитесь, через Яндекс.Сервисы тоже вот так вот точечно, это можно спокойно сделать через карты, посмотреть фотографии с места. Ну, если пишут, что там должен быть дом красивый с бассейнами, то и фотографии, соответственно, можно посмотреть. Они должны быть точечно, да, на карте, где можно этот самый бассейн хотя бы разглядеть. Может быть, спутниковые снимки. Но чтобы понимать просто, куда вы едете-то, куда вы приедете, что вы купите в итоге. Ментальные заболевания стали самой популярной причиной проблем со здоровьем. Сейчас в мире 1 миллиард 200 миллионов психически больных людей. Это почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Причем наиболее часто проблемы с психикой выявляют у женщин в возрасте 15-19 лет. Вот такая вот новость. Гораздо чаще стали диагностировать тревожные расстройства, депрессию, дистимию, нервную анорексию, булимию, шизофрению и поведенческие расстройства. Пик роста диагностирования заболеваний – годы после пандемии COVID-19. Исследование провела группа ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран. И мы пригласили к беседе профессора кафедры психиатрии, психотерапии, психосоматической патологии Российского университета Дружбы народов Юрия Сиволапа. Юрий Павлович, здравствуйте.
2: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, друзья.
0: Вот оправдание росту заболеваний тем, что это влияние ковида, да, я читал об этом тоже, кстати говоря, еще где-то и раньше. Это действительно такая, может быть, история, связанная с ковидом, или есть другие причины, на ваш взгляд?
2: Дмитрий, да, вы правы, что касается ковида, коронавирус – это не самый смертельный опас среди вирусов, но сам, наверное, плохой с точки зрения нейропсихиатрии. И во время пандемии COVID-19 у многих людей либо впервые возникли психические расстройства, либо они утяжелились, рецидивировали, их стало труднее лечить. Это, в самом деле, к сожалению, так. Ну и другие факторы тоже играют роль.
0: Вот что касается диагнозов, здесь тревожные расстройства, это вроде бы такая, ну, скажем так, не очень сложная, да, не очень страшная история, в отличие, допустим, от шизофрении. Но насколько это безобидным кажется на первый взгляд, и насколько внимательно стоит относиться к своему психическому здоровью всем, кто нас сейчас слушает?
2: Вот очень важный вопрос, Дмитрий. Конечно, тревога кажется безобидной по сравнению, скажем, с шизофренией либо с другими более тяжелыми психическими расстройствами. Но если мы не лечим тревогу, то в числе прочих нежелательных последствий это повышение риска развития болезни Альцгеймера. Поэтому никакое расстройство, даже то, которое самое кажется легким, самое безобидное, не должно ссылаться без лечения. Нельзя целять без лечения тревогу, нельзя целять без лечения депрессию, нельзя целять без лечения нарушения сна. Кстати, изматывающая бессонница, она может тоже запускать некоторые заболевания, включая, это уже мой личный опыт с моими пациентами, включая случаи шизофрении. У меня было несколько наблюдений, когда первый приступ шизофрении прошел именно из-за того, что человек очень долго почти не спал.
0: Вот здесь очень, наверное, знаете, какой важный момент. Как человеку понять, во-первых, что обратиться к психиатру – это не так страшно, в том числе и для его общественного реноме, как говорится. Да, у нас же испокон веков люди боятся к психиатрии обращаться, потому что кто чего подумает, где там что потом на работе начнут шептаться и так далее. Это первое. А второе, как понять, что к психиатру, человеку молодому, вот у нас 15-19 лет девчонкам, да, у них диагностируется все это дело, нужно пойти по каким симптомам, кроме бессонницы, конечно.
2: Ну да, вот вы совершенно правы, что касается помощи психиатра, что касается самого факта психического расстройства, это стигма, это такой ярлык неприятный, и вообще в сознании довольно часто люди, которые болеют психическими расстройствами, считаются опасными, хотя их опасность очень сильно преувеличена. Люди как люди. И кроме того, психические расстройства, особенно тревога и депрессия, такие же банальные, рутинные, обыденные состояния, как, скажем, холецистит, либо язва желудка, либо другие заболевания, которые находятся в сфере общей медицины. И поэтому, конечно, нет ничего постыдного, и надо развеять эти заблуждения в том, чтобы пойти к психиатру, чтобы полечить у него депрессию либо тревогу. Либо я еще пошел бы и другим путем. Надо иметь в виду, что антидепрессанты, которые применяются в лечении депрессии, которые являются препаратами первой линии лечения тревоги, они выписаны на обычном рецепте, и в принципе их может выписать обычный врач, но не только психиатр. Если люди боятся психиатра, может пойти к своему неврологу, к терапевту, там, к гинекологу, кому угодно, да, и получить рецепт на антидепрессанты.
0: Ну и последнее, Юрий Павлович, здесь вот издание Medical Express пишет о том, что уборка дома оказалась эффективным способом борьбы со стрессом и вообще оказывает всяческую пользу для психического здоровья. Ну, то есть повторяющиеся физические действия, такие как уборка помещения, могут оказывать регулирующее воздействие на нервную систему, и это, дескать, хорошая профилактика от различных психических расстройств. Вот у нас есть минута ровно на то, чтобы вы либо опровергли это заключение, либо с ним согласились.
2: Ну, кому-то, на самом деле, может помогать, кого-то может успокоить, потому что размеренные стереотипные действия, они, на самом деле, успокаивают. Но если мы говорим о серьезном хроническом тревожном расстройстве, о депрессии, нарушениях сна, то, конечно, этого не хватит. Нужна, ну, хотя бы психотерапия, а лучше надежные лекарственные препараты.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Юрий Сивала, профессор кафедры психиатрии, психотерапии, психосоматической патологии РУДН. Не боимся обращаться к психиатрам, ничего в этом нет постыдного, ничего в этом нет страшного. Антидепрессанты – это сегодня такой же современный и, самое главное, безопасный и необходимый препарат для многих, как, скажем, аспирин. Ну и что еще? Если есть дача у вас, то, конечно, сезон начался, это самый лучший способ для того, чтобы успокоиться, посозерцать, поймать дзен какой-то, да, и, в общем, привести свою психику в порядок, если, конечно, для этого есть время. Вернусь через минуту.
3: Почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Вы не виноваты. Не виноваты, что с возрастом память стала хуже, реакция снизилась, а внимание рассеялось. Вы не виноваты, что иногда срываетесь на близких, а потом сами себя корите за это. Это не характер испортился. Это наш мозг, наш главный компьютер начинает давать сбои. Вопрос в другом. Это приговор или с этим можно бороться? У нас в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Владимировна Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, вот вы скажите честно, мозг, он вообще за что отвечает? Ну, кроме того, что мы им думаем.
8: Если просто, то мозг отвечает за три главные вещи. Во-первых, это наш интеллект, память, внимание, речь, обучение. Во-вторых, это наше состояние, настроение, сон, эмоции. В-третьих, это главный пульт управления для всего тела. Сердце, давление, зрение. Все работает по его командам.
7: Получается, мозг как компьютер, вроде бы и мощный, но с годами начинает тормозить. Я за собой это замечаю и начинаю прям ругать себя.
8: К сожалению, все идет по нарастающей. Сначала мелочи, ключи куда-то запропастились, слово вертится на языке, по несколько раз повторяете одно и то же, а друзья и родственники вздыхают и тихо злятся за спиной со словами. «Ну я же тебе 100 раз говорил». Потом начинаются более серьезные звоночки. Забыли выключить утюг, растерялись в знакомом месте. Это изматывает и самого человека, и его близких.
7: А кроме памяти? У меня вот бывает вроде все нормально, а потом ни с того ни с сего тревога накатывает. Или раздражаюсь по пустякам, или ночью глаз сомкнуть не могу. Это туда же?
8: Да, постепенно нарушается и психологическое состояние. Беспричинная тревога, раздражительность, паника и, конечно, бессонница. Уснуть не можешь, просыпаешься разбитым. Жить в таком состоянии очень тяжело.
7: А с телом? Вот у меня зрение стало падать, давление скачет, руки хуже слушаются. Я все думал, возраст, а вы говорите, может, и мозг виноват.
8: Тут прямая связь. Мозг управляет работой всех органов, сосудов и нервов. Поэтому если мозг стареет и сбоит, то и органы начинают работать с ошибками. Проблемы с подвижностью рук или ног, давлением или слухом – все это может быть сигналом от уставшего мозга.
7: А в чем вообще причина? Почему одно тело стареет, а другое нет? Или это у всех одинаково?
8: Причин две, и они работают вместе. Первое – нервные клетки гибнут, и связи между ними рвутся. Мозг буквально усыхает. Второе – сосуды мозга забиваются. Питание и кислород поступают хуже. То есть такой прямой двойной удар.
7: Ну, допустим, а как мне самому понять, что что-то не так? На что обратить внимание?
8: Ну, вот смотрите, если вы замечаете, что стало сложнее запоминать что-либо, вы хуже и тяжелее сосредотачиваетесь, появляется шум в ушах или мушки перед глазами, возможно, появляется тревога, раздражение, плохо спите, частые головные боли или нестабильное давление. Если какие-то из этих признаков вам знакомы, мозг просит помощи.
7: А если не обращать внимания? Думать, что само пройдет.
8: Это не вариант. Эти звоночки могут быть предвестниками более серьезных состояний. Деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, когда человек теряет связь с реальностью и теряет самостоятельность. И в таких случаях необходима помощь специалиста. В данном случае я говорю о поддержке работы головного мозга.
7: А есть способы поддержать мозг в возрасте?
8: Чтобы замедлить старение мозга, нужно защитить нервные клетки и очистить сосуды. И не случайно к такому выводу пришли ученые из Японии. Именно в Японии почти 100 тысяч человек в возрасте 100 лет и старше. Они ведут активный образ жизни, путешествуют, встречаются с друзьями. И знаете, в чем их секрет?
7: И в чем же он?
8: В уникальном фосфолипиде – плазмалоген. Это родной для нашего мозга строительный материал. Он содержится в уникальном японском моллюске Азума пектинида, который обитает лишь в северно-западной части Тихого океана. Именно плазмалогены идут на починку поврежденных клеток мозга, а содержащийся в этом же моллюске лецитин очищает сосуды, восстанавливая в них кровоток.
7: Погодите, я запутался. А как это все работает? Ну, простыми словами, что происходит?
8: Плазмалоген действует по трем направлениям. Первое. Защита и ремонт. Фосфолипид встраивается в мембраны нервных клеток, укрепляя их. Второе. Чистка сосудов. Лецитин из моллюска помогает поддержать сосуды чистыми, гибкими и эластичными. Третье. Омоложение. Плазмолаген создает условия для рождения новых нервных клеток. Да-да, нейроны могут восстанавливаться и во взрослом возрасте.
7: Нейроны восстанавливаются? Нас же всю жизнь учили, что нет.
8: Вот это и есть главная новость. Эксклюзивный дистрибьютор уже привез плазмолаген в Россию. Сложное японское название перевели просто и понятно. Мозг Терапи. Узнать подробности о комплексе Мозг Терапи вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03 *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Звоните и узнавайте подробнее о Мозг Терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
7: Это отличная новость.
8: И важно понимать, мозг-терапи – это не лекарство, а питание для мозга. Плазмолаген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%.
7: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер *22 03.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапи. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
7: 8 800 100 01 33 или на короткий номер *22 03. А теперь вернемся к нашему разговору. Ольга, я хочу поподробнее понять про плазмолаген. Вы сказали, что это фосфолипид. А что такое фосфолипид?
8: Постараюсь объяснить простыми словами. Представьте, что каждая клетка вашего тела – это маленькая квартира. У квартиры есть стены, окна, двери. Без них это просто груда кирпичей, а не жилье. Фосфолипиды – это и есть те самые стены и перегородки, из которых состоят все клетки нашего организма, особенно клетки мозга. И тут важно понимать, что в 20-30 лет организм производит фосфолипидоплазмолаген ровно столько, сколько нужно. Поэтому мозг работает идеально.
7: А в 50? У меня, допустим.
8: А в 50 падает в разы. В 70 ее почти нет. Это естественный процесс, как седина или морщины. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его.
7: То есть плазмолаген, входящий в мозг терапии, это поддержка нашего мозга?
8: Именно. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Подчеркну, японские ученые нашли идеальный источник этого плазмолагена. Тот самый морской гребешок Азума пектинида. Его плазмолаген идентичен человеческому и усваивается почти на 100%. Именно такой плазмолаген стал основой мозг-терапии.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или на короткий номер *22 03.
7: 8 800 100 0133 или на короткий номер *22 03. Оля, плазмолаген понятно. Стройматериал для клеток, удобрение для новых нейронов. А лецитин? Вы про него сказали, ну как-то вскользь. Он-то там зачем?
8: Спасибо, что обратили на это внимание. Без лецитина, а это тоже фосфолипид, плазмолаген работает в полсилы. Представьте, вы построили новый дом, красивый, теплый, но дорогу к дому завалило камнями. Ни проехать, ни пройти. Вот плазмолаген – это дом, а лецитин – дворник, который расчищает дорогу.
7: Дорога – это сосуды, я правильно понял?
8: Да, с возрастом сосуды мозга забиваются холестериновыми бляшками. Кровь несет кислород, но пробки не дают ей пробиться к клеткам. Мозг голодает, даже если питательных веществ достаточно. Лецитин поддерживает чистоту и эластичность сосудов, чтобы кровь бежала свободно. Мозг-терапи – это питание для мозга. Плазмолаген в нем идентичен человеческому, поэтому усваивается почти на 100%. Мы не добавляем что-то чужеродное. Мы просто поддерживаем мозг в тот период, когда его собственных ресурсов может не хватить. Если мозг получает питание, вы в порядке, вы уверены в себе. Мы не можем заставить организм стареть медленнее, но мы можем поддержать его. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок.
7: 8 800 100 01 33. Или на короткий номер звездочка 2203. Ну хорошо, допустим, я начинаю принимать мозг-терапию. Что конкретно изменится? Мой состарившийся мозг прямо живет?
8: Не ждите чудес за 3 дня. На все нужно время. Мозг получает мощную поддержку в виде стройматериалов. Для крепкой памяти, концентрации, внимания, координации, то есть ту самую среду, в которой могут образовываться новые нейроны. Кроме того, плазмалоген поддерживает клетки мозга, чтобы они могли делать свою работу. Удерживать память, ловить мысли, сохранять спокойствие. Потому что если клеткам мозга не хватает питания, у человека возникают ситуации, от которых руки буквально опускаются. Зашли в комнату и стоите, как истукан, потому что забыли зачем. Ищете телефон, а он в руке. Хотите блеснуть мыслью, а слово вылетело из головы.
7: Вы не говорите прямо про меня.
8: И знаете, что обиднее всего? Что вы злитесь не на кого-то, а на самого себя. Чувствуете себя беспомощным и никчемным. А если мозг получает питание, этих провалов просто нет. Вы в порядке, вы уверены в себе. Но есть еще одна сторона, о которой вслух говорить не принято.
7: Это какая же?
8: О страхе стать обузой. Если человек чувствует, что голова ясная, этого страха нет. Вы чувствуете уважение к себе, свою значимость. С вами советуются. И это, наверное, самое главное – оставаться собой до самой старости. Не терять себя. Узнать подробности о комплексе «Мозг-терапия» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: У Международного центра здоровья действует всероссийская акция «Здоровый мозг». Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
9: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или на короткий номер звездочка 2203.
7: Позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Театр на Радио России представляет.
10: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
11: Давайте не пойдем на первый урок.
10: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
11: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях 3 шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
12: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Искусство Кавказа в культурной дипломатии России. Историк Зоя Махмудова в программе «Кавказский акцент».
13: Первый выставочный проект ВОКС – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 25-м году.
3: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 12.10 по времени Анадыря.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске главе Минобороны доложили о подключении расчетов к российскому спутниковому интернету. Иран и США обсудят ядерную тематику сразу после мирного соглашения. И в России увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса. Все подробности далее. Министру обороны России Андрею Белоусову во время его инспекции группировки войск «Восток» доложили о подключении расчетов БПЛА к российскому спутниковому интернету. Доклад представил командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Иванаев. Он доложил министру о комплексе мероприятий по подключению расчетов БПЛА к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки. По итогам совещания Белоусов поручил интегрировать новые виды БПЛА-перехватчиков в единый программно-аппаратный комплекс. ВСУ пытаются провести контратаку в Дробышевом, но российские войска успешно продвигаются в этом направлении. Противник также проводит контратаки в боях у Васильевки. Со стороны Новоалександровки наши войска продвигаются вдоль лесополос. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин информационной службе «Вести».
2: Константиновское направление, здесь преимущественно концентрированы все усилия в самом населенном пункте. Здесь мы фиксируем продолжающиеся боестолкновения в районе ЖД вокзала, в районе промзоны, также в центральной части сообщается об успехах высотной части данного населенного пункта, ну там, где находятся высотки, имеется в виду. На Добропольско-Красноармейском направлении идут бои за Васильевку, противник предпринимает безуспешные контратаки, также со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос. Также продолжается продвижение в районе населенного пункта Белецкое наших подразделений, потому что противник также здесь старается всячески затянуть время, потому что в дальнейшем предстоит освобождение уже Доброполя, которое используется по-прежнему, еще там есть определенные возможности у противника, как один из важных узлов логистических.
1: Пушилин также отметил, что освобождение Рай-Александровки откроет восточные ворота к Славянску в ДНР. В ЛНР второй день траура по погибшим во время атаки киевского режима на колледж в Старобельске. 21 жизнь унесла эта террористическая атака. Большинство погибших – девушки. 65 человек пострадали. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова вместе с журналистами побывала в Луганской Народной Республике. Она рассказала, что отправила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека об атаке ВСУ на колледж с просьбой дать объективную оценку произошедшему.
3: Мною были направлены письма Верховному комиссару ООН, Совет по правам человека на все международные площадки, чтобы дать четкую объективную оценку событий. Еще могу сказать, что журналисты увидели обломки БПЛА, крылья БПЛА. Это иностранные БПЛА. Там даже открывали вот внутреннее содержание, они проверяли, кто их сделал, какие страны производители. И поэтому уже с места событий я обратилась к западным державам, сказав о том, что на деньги их налогоплательщиков производят комплектующие дронов, которые убили этих детей. То есть по факту смерть этих детей, она лежит просто на них. И, конечно, очень важно, что была возможность это все увидеть журналистам, но, понимаете, вот как ваши представители с места сказали. Конечно, Запад начинает лживо все это отрицать. Первое. Представители Литвы говорят о том, что это инсценировка. Этого не было, и что, мол, это российская пропаганда. Объективные СМИ это не подтверждают. Так вот поэтому BBC, CNN, представители СМИ Токио не приехали на место событий. Но они даже, честно говоря, и обоснования найти не смогли. Просто вот не приехали, потому что они боялись увидеть правду.
1: Накануне на место трагедии приехала группа иностранных журналистов, в которую вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых Франция, Германия, Великобритания и США. CNN и BBC приехать отказались. Представитель МИДа Ирана Исмаил Баги заявил, что в течение 60 дней должно состояться обсуждение меморандума о взаимопонимании в рамках соглашения о мире и вопросов ядерной программы. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. По его словам, документ, состоящий из 14 пунктов, сосредоточен на прекращении войны, ситуации в Ормузском проливе, прекращении морского пиратства, так в Иране называют морскую блокаду США, а также действиям иранской стороны по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе в ответ на шаги американской стороны. В России на 1 мая было зарегистрировано 1,5 миллиона компаний малого и среднего предпринимательства. Это происходит, несмотря на внешние ограничения, рассказал вице-премьер Александр Новак.
4: Несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов малого и среднего бизнеса устойчиво растет. Сегодня это уже 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов работающих в секторе. Растет число и вновь созданных компаний. На 1 мая этого года 1,5 миллиона. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. И каждый пятый кредит уже по зонтичным поручительствам сегодня берет обрабатывающее производство. Вот эти результаты – это следствие системной работы последних лет, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке партии «Единая Россия». За время действия нацпроекта поддержку получили более 5 миллионов предпринимателей. И вместе с тем есть и, безусловно, вызовы перед сектором текущие. Естественно, это рост издержек, усиление влияния платформ, конкуренция за кадры. И сектору нужно сегодня активнее стремиться к структурной трансформации.
1: Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в России приблизилось к 7 миллионам. Это максимум за последние 10 лет. Пожар в хостеле на востоке Москвы. Площадь возгорания 400 квадратных метров. Для тушения выслан пожарный поезд.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские саблистки завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александр Михайлов и Ольга Никитина в финале победили представительниц Франции со счетом 45-43. Ранее Егорян завоевала бронзу в личном турнире. Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск», выступающего в первой лиге. Минувший сезон хабаровчане закончили на 12-м месте. Юран уже был тренером клуба с 2020 по 2022 год. При нем команда добралась до переходных матчей за право выступать в премьер-лиге, но уступила «Химкам». Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии после матчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. «Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал. «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3. Голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Матч за Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде, сообщает РБ Спорт. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и выигравший накануне Кубок страны «Спартак». Встреча состоится 18 июля. Чемпионат России по фигурному катанию в 2026 году пройдет в Челябинске. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 2023 года. Соревнования пройдут в декабре, точные сроки станут известны позднее. В прошлом году чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев подтвердил, что выступит на турнире в Абу-Даби, который состоится 25 июля. Соперник российского бойца пока неизвестен, но ранее СМИ называли имя бывшего претендента на титул Халила Раунд 3. Анкалаев не выступал с октября прошлого года, когда в реванше уступил чемпионский пояс бразильцу Алексу Перейре. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 26 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 15-17 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов, временами дожди, в Магадане плюс 7-9 градусов, переменная облачность, в Хабаровске плюс 21-23 градуса, во Владивостоке плюс 18-20 небольшие дожди, в Екатеринбурге и Тюмени плюс 27-29 дожди и грозы, в Челябинске переменная облачность плюс 28-30 градусов, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс плюс 14-16, в Москве дожди, плюс 13-15. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
6: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
7: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
8: Здесь только миг между прошлым и будущим.
6: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: У микрофона Кирилл Лушников
10: и Юлия Содикова.
9: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
11: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
9: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
12: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
10: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России Чукотка.
14: Радость или грусть нас ждут потом.
13: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
15: Канал «Слушаем», друзья. Второй час вещания в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Продолжаем обсуждать интересные темы. Продолжаю я вас спрашивать, задавать вам вопросы, например, касаемо пробежки. По утрам или вечерам? Часто ли вы выходите на пробежку? Вот сегодня я этот вопрос адресовал и подписчикам моего Макс-канала здесь, и пока ни одного положительного ответа. Все отвечают, что нет, никто не выходит, а кто-то даже пишет, что не позволяют климатические условия. Не знаю, как климатические условия могут мешать выходу на пробежку, если вы, конечно, не в зоне вечной мерзлоты только, наверное, живете. Но все-таки пояснения бы требовалось какие-нибудь. И, кстати говоря, здесь опрос тоже проводится у меня. Вот многие спрашивают, а как подписаться? У нас же есть телеграм. Макс-канал у нас имеется. Макс-канал, друзья, Радио России. Также он пишется, такой же адрес, Радио России, в одно слово, латинскими буквами. В 2С, 2И с точками на конце, как всегда. Здесь можно найти анонс канала «Слушаем». И здесь нажмите просто на имя Дмитрий Чернов, и попадете ко мне. И здесь тоже можете поучаствовать в вопросике. В общем, все связано. Все связано, но если это все сложно для вас, то вот есть номер 8-925-222-99-92. И здесь пишут нам слушатели сегодня, что пробежку не делаю, пишет Дмитрий из Омской области. Раз в две недели выхожу в лес, иногда с мамой, прогулка и чай на природе. Наблюдение за птицами. Вот такой вот, например, выход на природу, хотя это, конечно, к пробежке не имеет никакого отношения. А вот Александр и Татьяна из Москвы пишут, что бегают, каждый раз покупают форму новую, кеды, сумки, воду, майки за свой счет и бегают. Зарабатывают медали. Правда, непонятно, кто бегает. Татьяна, вы вот как написали, а что делать-то? Поясните. Ну и что ж, друзья, пока вы отвечаете на наш вопросик, я вам расскажу, что в России стало меньше пчел. Например, знаете вы об этом или нет? Это на самом деле не очень хорошая новость, потому что за 10 лет число пчелиных семей в России снизилось почти на миллион. Наиболее ощутимы потери в зонах интенсивного земледелия, Черноземья, Поволжье, Кубань. И во всем винят биологи применение неонектиноидных пестицидов, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника. Дескать, они пугают, уничтожают пчел, пчелы гибнут. Но так ли это страшно, как об этом пишут СМИ? Потому что, с другой стороны, невозможно, читаю в другой статье, что ученые выяснили, что невозможно пчел уничтожить, и природа всегда выстоит, выкружит, и все будет хорошо. Председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев с нами на прямой связи. Здравствуйте, Валерий Анатольевич.
16: Добрый день.
15: Некоторые даже, вы знаете, электронные таблоиды задают вопрос, а когда же мы будем завозить пчел-мигрантов? Вот даже такие вопросы задают. Но так ли страшно, на самом деле, исчезновение? С чем это действительно связано, на ваш взгляд? И расскажите немножко, что происходит.
16: Ну, смотрите, конечно, без пчел это очень страшно, потому что вы же прекрасно понимаете, что пчелы опыляют около 80% всех растений, которые у нас имеются в природе. А раз они не будут опылять, значит, и исчезнут растения. А если исчезнут растения, значит, и с населением все будет очень-очень сложно. Поэтому пчелы имеют большой вес. Что на сегодняшний день действительно уменьшение пчелосемей у нас есть, такое присутствует. Но, вы знаете, сейчас, как ни странно, вот вроде бы в такой сложный период, вроде бы как мы начинаем находить выход из создавшейся ситуации. Во-первых, мы сейчас очень плотно работаем с аграриями. Причем аграрии также понимают, что применение пестицидов первого-второго класса, это носит опасный характер. И поэтому мы все прекрасно понимаем, что нам надо переходить к биопрепаратам. И вот сейчас уже этот вопрос поднимается в Государственной Думе и в Совете Федерации. То есть мы ждем очередного круглого стола, где эту проблему мы будем решать.
15: Ну вот когда пишут о том, что обрабатывают пестицидами рапс и подсолнечник, создается ощущение, что у нас кругом ничего другого больше не выращивают, только рапс и подсолнечник. Но это ж не так.
16: Смотрите, ну действительно, у нас площади рапса увеличились в разы на территории Российской Федерации, поэтому здесь, ну, это очень-очень похоже на правду.
15: Ну и, наверное, да, все-таки важно понимать, что пчелы это сегодня в цепочке-то биологической, насколько важное звено, да, что, насколько человеку плохо без пчел, вот если простыми словами.
16: Ну, я ведь вам уже говорил, что если не будет пчел, не будет населения, поэтому это прямая связь. И поэтому сейчас пчеловоды России эту проблему понимают. Сейчас создается ряд разведенческих пасек на территории Российской Федерации. И я так думаю, что в ближайшее время популяцию пчелы мы, в принципе, восстановим.
15: Да, это-то понятно, Валерий Анатольевич, но не совсем понятно, почему именно пчел. Ведь никто никогда не говорит, что не будет, например, ос, не будет человека, не будет мышей, не будет человека. Почему именно пчелы?
16: Смотрите, ну вот вы сами затронули эту тему. Дело в том, что пчела, она является индикатором. То есть, вот если идет обработка пестицидами, да, первого-второго класса, например, пчела погибает сразу. А вот на круглых столах мы уже поднимаем вопрос, причем здесь очень сильно бьют тревогу у нас медики. Да. У нас в местах, где обрабатывается пестицидами первого-второго класса, онкозаболеваемость повысилась до 80%. То есть вы прекрасно понимаете, что здесь все это взаимосвязано. Поэтому...
15: Спасибо, понятно. Валерий Михеев, председатель Союза пчеловодов России. Вот какая косвенная связь на самом деле, друзья, в том числе, да. Но мы пристально следим за пчелками, за нашими. Будем дальше, конечно, рассказывать. И не хотелось бы, чтобы они исчезали. Пчелы очень важный элемент в жизни человека. Это не просто слова. Алексей Гвоздев далее. Вас не обманут. Поговорим о новой схеме мошенников перед днем защиты детей, а затем про ситуацию, которая в Пермском крае сложилась по поводу хранения и распространения вейпов. Так что слушаем.
17: Вас не обманут. Здравствуйте. МВД предупреждает, перед Днем защиты детей начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детских садов. В них родителям предлагают платно застраховать ребенка для участия в праздниках. Еще киберполицейские говорят, что к лету все больше предложений якобы подработок для несовершеннолетних, которые, по сути, оказываются обманом. Эксперты напоминают, что аферисты звонят детям от лица якобы сотрудников школ или некой службы поддержки электронного дневника и просят назвать код из СМС для якобы обновления или восстановления доступа. Не поведитесь. Все чаще мошенники стали применять схему с голосовым подтверждением. Как это работает? Аферисты звонят якобы от имени поликлиники, страховой компании, от оператора связи или любого государственного органа. Человека просят подтвердить данные и повторить заранее заготовленную фразу. Это может быть фраза, например, о согласии на перенос данных, о замене полиса или о подтверждении личности. А после этого уже другой аферист убеждает, что ваш голос якобы был записан и использован для оформления доверенности, для входа в сервисы или для кражи биометрии. Хотя такие фразы сами по себе не позволяют получить доступ к банковским счетам или госуслугам, уверяет в полиции. Вся эта схема не для того, чтобы взломать, а чтобы сымитировать взлом и дальше пугать, давить, шантажировать. В МВД напоминает, что если в телефонном разговоре вас начинают запугивать уголовной ответственностью, утечкой биометрии или переводом денег вооруженным силам Украины, следует сразу прекратить общение. Еще об одной схеме обмана предупреждают полицейские. Когда россиянам в закрытых телеграм-чатах обещают гарантированный заработок на инвестициях. Запомните, что гарантию заработка в инвестициях не может дать даже глава Центробанка, президент или патриарх всей Руси. Так что это первый признак обманщиков. Аферисты сначала добавляют потенциальную жертву обмана в закрытый канал, где публикуют рекламу якобы высокодоходных вложений. Пользователям обещают, что инвестировать можно даже небольшие суммы, при этом доходность будет значительно выше обычной. Нет денег? Возьми кредит, говорят злоумышленники. Это, кстати, второй признак мошенников, потому что ни один уважающий себя финансист не посоветует инвестировать на заемные деньги. Это всегда двойной риск. Ведь в инвестициях вы рискуете все потерять, а если взяли в долг, то уйдете глубоко в минус, придется еще и долг отдавать. Естественно, чем больше такие псевдоинвестиционные компании и платформы предлагают заработать, тем осторожнее нужно быть. Проценты выше рыночных – это ловушка, а сильно высокий предлагаемый доход – гарантированная ловушка. После того, как человек переводит деньги, ожидаемой прибыли он не получает. Затем мошенники под различными предлогами начинают требовать пополнения счета, продолжая выманивать у жертвы деньги, как можно дольше оттягивая момент, когда человек осознает, что его обманули. В МВД призывают россиян не доверять обещаниям легкого заработка с высокой доходностью и сохранять бдительность при общении в мессенджерах. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
15: Итак, первое, что называется, пошел. Власти Пермского края ужесточили ограничения в отношении вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Местные депутаты приняли закон, который запрещает не только розничную продажу, но также хранение и распространение электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака и их комплектующих. Как сообщили в законодательном собрании Прикамья, документ был принят сразу в двух чтениях на очередном заседании краевого парламента. И, в общем, ранее в регионе, это важно, уже действовал запрет на розничную продажу вейпов, но продукция продолжала храниться на складах, находиться в точках сбыта, что оставляло возможности для дальнейшего распространения. С нами на прямой связи Павел Бережанский, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта. Павел Вячеславович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
15: Но это вообще прецедент и жесткая мера. И вообще говорится о том, что и хранение, и распространение вейпов теперь, значит, запрещено в Пермском крае. А продажи, соответственно, никакой не будет. Возникает вопрос, конечно, с точки зрения, ну, тут кому нужно будет, найдет, где достать. А насколько это эффективно, на ваш взгляд, вот как мера борьбы с никотиносодержащей, самое главное, как это называется, с никотин, доступ никотина, да, вот как устройство доступа никотиносодержащей продукции?
18: Ну да, здесь мы можем говорить не только о никотине, а вообще, если говорить о вейпе, там содержится еще и пропиленгликоль, глицерин, витамин Е, как загуститель, ароматические углеводороды, и они здоровья человеку точно не приносят. В принципе, уже давно мы видим различные законодательные такие подходы с точки зрения возрастных ограничений, запретов. Но, наверное, полный запрет – это единственное, что может решить. Да? Мы видим, что полумеры, к сожалению, сейчас не работают. И вот что сейчас принято как раз в Пермском крае – это вот такой вот нонсенс, да? Это вот первая такая большая инициатива. Но инициатива правильная, она позволяет закрыть лазейки. Вот, например, такие лазейки, которые связаны с тем, что не продаю, не распространяю, но сдаю в аренду. Например, могу подарить, да, вы электронную.
15: Да, и сейчас есть такие, да, оказывающие такие услуги организации.
18: Такие услуги, да, дарю там, да, и как бы за вознаграждение, сдаю в аренду. И вот, вот этот закон полностью прикрывает вот эти даже лазейки. Но это важно, потому что как раз вот запрет вейпов позволяет сохранить здоровье будущего поколения. То, что мы видим, каким последствиям сейчас это все приводит.
15: Ну вот давайте напомним еще раз об опасности в таком случае, потому что слушают нас люди и потом ухмыляются и говорят, да ой, чего вы там пугаете. Вот эти самые вейпы, которые молодежь на расхват, так сказать, потребляет и так далее, и так далее. Причем я смотрю на них, они их вообще из рук не выпускают. Это же получается гораздо больший негативный, да, эффект. Уж простите мне брюзжание вот это вот, уважаемые слушатели, чем сигареты обычные. И это так или нет? Потому что постоянно, да, вот они дымят и дымят.
18: Ну, если говорить про сигареты, конечно, сигареты вред, вейпы вред. Но про сигареты мы знаем, как развивается заболевание. Мы знаем, что это 80% фактор риска развития после 40 лет хронической обструктивной болезни легких, ну и дальнейших последствий. С вейпами, к сожалению, мы не можем предвидеть, к чему это все подойдет. Потому что у нас пока период наблюдения, он не длительный, около 7 лет. Первый пациент, да, в мировом зафиксированном сообществе в 2016 году был с проблемами. Но мы видим, какие проблемы сейчас есть у подростков. В первую очередь, конечно, мы спрашиваем, почему вы парите, они говорят, да потому что вкусно. И проблема здесь заключается в том, как раз те вещества, которые в них содержатся, да, потому что пропиленгликоль, по сути, это у нас пенопласт, глицерин, это жир, это все попадает в легкие. Человек, который парит, и человек, который находится рядом, вдыхает практически одинаково вредных вот этих веществ, даже если не парит. Все это может приводить, первое, конечно, повреждение легких, но на первом месте находится повреждение и нарушение работы эндокринной системы поджелудочной железы. Парят, потому что вкусно, вкусно, это сладко, и на эту сладость постоянно приходится работать по поджелудочной железе, а это все может привести к метаболическому синдрому, и через 8-10 лет в среднем это шаг к сахарному диабету.
15: Люди, которые парят, как вот, да, говорится, почему-то считают, что на окружающих это никак не влияет, потому что этот дым не пахнет.
18: Дым не пахнет, но пропиленгликоль, глицерин, ароматические углеводороды, все попадает с этим дымом, и тот же человек вдыхает практически такое же количество. Пассивное курение считается в радиус 10 метров. То есть человек находится за 10 метров, но он все равно маленькое количество, но вдыхнет этих веществ.
15: Угу. Ну и, наверное, последнее, что хочется здесь понимать, вот этот пермский опыт сейчас, как только начнется, значит, он вступит в силу этот закон и начнется запрет, как вы считаете, потихонечку, помаленечку, на всю страну его следует распространять? Все-таки такой тотальный запрет на хранение, распространение вейпов и так далее вводить нужно?
18: Но мы видим сейчас мировой опыт, да, и 39 стран полностью запретили нахождение, ввоз как раз вейпов и альтернативных способов доставки никотина. И даже ввоз туда — это штрафы до 10 и более тысяч долларов, то есть миллионные штрафы. Поэтому я думаю, да, эта практика правильная, ну и только полный запрет позволит сохранить будущее поколение, потому что помимо тех причин, которые я сказал, вейпы влияют еще и на репродуктивное здоровье, влияют на иммунитет и так далее. Поэтому и употребители — это те, это молодые подростки, это молодые взрослые, к сожалению. Молодость болезни не замечает, но после 40 лет это вылезет в большое количество проблем.
15: Галопом надо запрещать бежать уже к этому запрету. Спасибо большое Павлу Бережанскому, доктору медицинских наук, врачу-педиатру, пульмонологу, профессору кафедры детских болезней Сеченовского университета. Видите, как получается-то, да, то, что было вроде как изобретено для плавного отказа от привычного обычного, от привычной табакосодержащей продукции, оказалось гораздо страшнее и вреднее. И теперь вот выпустили джина из бутылки и не знают, как его обратно запрятать. Ну а вообще почитайте, посмотрите, понаблюдайте, что происходит. В информационном пространстве каждый день появляется информация о смертельных случаях, теперь уже стала появляться, накопилась, потому что с десятых годов в легких вот эта вся гадость, и люди стали, отказывают органы дыхания. Люди становятся инвалидами, причем вот в таком даже юношеском возрасте. Через минуту вернусь.
19: «31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
20: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова.

0: никаких страшилок-то здесь, в общем, никого не пугаем. Все люди взрослые. Как я всегда говорю, не дай бог, конечно, но переживите нахождение в больнице под маской после ковида и поймете, что такое заболевание дыхательной системы. А когда она отказывает, эта система, ну тут что тут пугать-то? Врачи все расскажут очень быстро. Жизнь и опыт научат любого. Только не хотелось бы, чтобы до этого доходило. Давайте про экономику поговорим. Вот очень много сейчас различной информации. Эксперты, кто по-разному, да, трактует ситуацию, что сейчас происходит с национальной валютой. Сценарий в 65 рублей за доллар выглядит эмоциональным, говорят одни. Другие кричат, нет, 60 рублей будет к сентябрю стоить 1 доллар. Что я, например, в это не верю. Но, тем не менее, мы же сами согласимся, да, что этот уровень, который сейчас у нас есть, он 20 мая до 69 рублей уже опускался доллар на внебиржевом рынке. И этот сценарий еще недавно выглядел очень и очень маловероятным. А теперь заговорили о том, что это не предел, что действительно может быть и 65, и депутаты предсказывали, что может упасть он до минимальных значений с 22 года. Анатолий Аксаков, кстати, глава комитета по финансовому рынку Госдумы, полагает, что может просесть до 65 рублей этим летом курс американской валюты. Но насколько это может, так сказать, оказаться реалистичным? Давайте спросим Владимира Рожанковского, экономиста, управляющего директора компании Trade One to Free. Владимир Юрьевич, здравствуйте. А вы-то каких ожиданий придерживаетесь больше?
1: Ну, понедельник.
0: Да, да, давайте вот этот вот горизонт, так сказать, обозначим. Ну, конец лета, да?
1: Горизонт до конца года. Пока планируемся до конца года, более или менее ситуация для меня ясна. Конфликт на Ближнем Востоке вокруг Ирана затяжной. Это никакая не транзиторная, не короткая история. И он уже начал пускать метастазы в контексте того, что не хватает не только нефти, но и нефтеперерабатывающих мощностей. Соответственно, в восточном полушарии будет борьба импортеров за ресурсы не только нефти, но и нефтепереработки. Поэтому нефть будет высокая, бюджет российский будет постепенно выравниваться. Вот. И при этом высокие ставки, которые держат ЦБ из-за инфляции, они будут очень сильно мотивировать дружественные страны для того, чтобы покупать российский госдолг. Соответственно, будет большой спрос на рубли, и при прочих равных это обеспечит рублю дальнейшее укрепление.
0: Но вообще Ирану понравилось весь мир в тонусе держать, да, вы считаете? Вот сейчас...
1: Ну, знаете, гротеск, но это грандиозно, конечно, то, что происходит сейчас. Пусть политологи описывают, но это просто не подается эпитетам, конечно.
0: Но, тем не менее, все равно мы видим, что цена на нефть, она хоть и немножечко подрастает и немножечко опускается, да, вот эта плавающая вот такая тенденция.
1: Она будет выше, естественно, выше. Сейчас рынок пытается играть сам с собой, верю-не верю. Но рынку придется поверить, потому что давайте смотреть на статистику, с какой быстротой исчерпываются американские стратегические запасы нефти. То есть это наибольшее падение с 1982 года, когда был вот этот предыдущий конфликт в Ближнем Востоке. Такого не было. То есть, соответственно, пока инвесторы пытаются в это не верить, ну потому что не хочется в такой сценарий им верить, но им придется поверить, потому что это сухие цифры, они отражают реальное положение вещей. Нефть будет существенно выше к концу года.
0: Нефть будет существенно выше к концу года. А что будет со ставкой нашей ключевой? Мы с вами в прошлый раз говорили, но я тогда ошибся. Оказалось, что в мае нет заседания Центробанка, но она обязательно будет в июне, в середине уже месяца.
1: Будет, да.
0: Да, и здесь должна быть все-таки какая-то корректировка. Вы знаете, Владимир Юрьевич, я тоже вот сейчас искал различную информацию, и все сходятся к тому, что на 0,5% Центробанк все-таки рискнет в середине июня ставку опустить. Незначительно, но мы все-таки по итогу, вот если так, да, гадать на кофейной гуще не хочется, но мы же видим, да, что происходит. 14% все-таки это уже не 22%. 14% это уже более-менее,
1: это так сказать... Это одна из наиболее высоких ставок в мире среди стран, ну, с такими, как бы, крупными

0: экономиками. Это одна из наиболее высоких ставок.
1: Угу. Ну, нет у вас надежды на то, что, да, побольше, по, так сказать, посущественнее какое-то начнет снижение происходить. Даже если брать, опять же...
0: Я слежу за риторикой ЦБ. И ЦБ очень инфляционно заряжен. То есть у ЦБ каждый раз он мониторит педантично еженедельные данные по инфляции.
1: Так.
0: Прямо досконально их вылизывает, со всех сторон осматривает, оценивает. И все заседания ЦБ, они сопровождаются достаточно такими глубокими, обильными репликами относительно состояния не только инфляции, но и инфляционных ожиданий. Поскольку ЦБ так сильно заряжен именно на инфляцию, ну, собственно, а ЦБ что? Экономика у нас занимается другое министерство. Поэтому ЦБ мог бы про экономику больше говорить. Но на данный момент этого нету. ЦБ в основном заточен на инфляцию. И на состояние рынка труда, ну, в общем, как-то так. Про экономику минимум. Поэтому, исходя просто из прецедента этого, надо предполагать, что будут разговоры в основном про инфляцию. Когда мы говорим про инфляцию, то мы говорим о том, что ставку надо либо удерживать, либо там... Да, вот как-то так, понимаете? То есть это риторика.
1: Владимир Ильич, еще вопрос у меня связан с количеством у нас. Мы сегодня в прошлом часе обсуждали с экспертом по продаже недвижимости, значит, историю с нераспроданными новостройками, о том, что перегрет чрезвычайно у нас рынок строительства. И да, и вот мне в риэлтор говорит, да ничего подобного, у нас все, что строится, все очень успешно продается.
0: Ну, они все так говорят.
1: Да.
0: Потому что, почему у нас говорят, что, почему на Западе говорят, что нефть не вырастет, и по этой же причине наши риэлторы говорят, что мы все распродаем. Примерно один и тот же резон, понимаете, да?
1: Ну, а есть у вас данные какие-то, которые вот могут опровергнуть это все?
0: Есть, по новостройкам в Одинцовском районе половина... Значит, застроек, вот, Инград и так далее, они пустуют. То есть, как пустуют?
1: Придерживают,
0: и, значит, те, кто покупали, вносили первые транши, вторые, и не, ну, по разным причинам не вносят последние, и это на руку застройщикам, насколько я понимаю, поскольку застройщики сами сейчас не готовы сдавать по этим ценам. И получается, что все заинтересованные в этой отсрочке, то есть это финальная сцена ревизора, когда все стоят на моей сцене, и все ждут каких-то изменений.
1: А каких?
0: То есть мы дошли до точки, ну, понижения ставки, а доступности ипотеки каких. Естественно, то есть, понимаете, мы дошли до точки, когда ставка по ипотеке решает все. Раньше этого не было, потому что раньше все-таки была конкуренция между теми, кто... там имел наличку, между теми, кто частично рефинансировал, кто улучшал жилищные условия и так далее. Я так понимаю, что за пару лет весь этот кластер, он, в общем-то, сам исчерпался, и теперь на рынке остались только люди, которые полностью берут ипотеку, то есть вот это вот молодые,
1: конечно,
0: семьи.
1: Понимаете? Конечно.
0: И, соответственно, вот вся, весь этот зазор, который был, я так понимаю, за два года рынок его полностью вычерпал. И сейчас для этих людей... критически важен объем ежемесячного платежа. И застройщики это уже тоже начали понимать. Поэтому они не торопятся, потому что надеются, что Банк России снизит ставки через какое-то время. И они смогут продать вот эту недвижимость, с учетом того, что банки понизят тоже ставки свои по ипотеке. И, в общем, понимаете, получается такое нудное, довольно депрессивное ожидание. Все друг на друга смотрят, и все понимают, все прекрасно понимают.
1: Да, вот и это вот кажется странным. Спасибо вам большое за комментарий. Владимир Рыжанковский, экономист, управляющий директор компании Trade One to Free, потому что, ну, человеку даже не особо подкованному в экономических вопросах, и я в прошлом часе об этом говорил, совершенно понятно, что банки в ожидании вот этой вот снижения ставки, потому что сразу побегут люди за ипотеками. Рынок, естественно, тоже в ожидании, когда эти самые люди побегут, потому что и банки, и застройщики, ну, застройщики в меньшей степени, банки больше заинтересованы в этих длинных наших с вами деньгах. Когда мы будем вот в этих вот цепях ипотечных, так сказать, скованы на 20, а то и 30-летие содержать наших любимых банкиров. Такие вот дела, друзья. Иной раз не все так удачно складывается, как нам об этом рассказывают. Михаил Притичинский далее. Песня по случаю, а затем вернусь к вам, будем говорить на московские темы.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Женя, Женечка и Катюша, мой младший брат, хроника пикирующего бомбардировщика, земля Санникова, старая-старая сказка, отпуск в сентябре. Это лишь начало списка фильмов, где блистал Олег Даль. Сегодня исполняется 85 со дня рождения замечательного актера, а жизнь отпустила ему всего 39. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Даль вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью, никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Многие его ленты ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Впрочем, и сам был человеком неудобным, с очень сложным характером. Отказался от роли своей мечты – Хлестакова в гайдаевском «Инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Известность свою Даль выносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров – настоящей звездой.
4: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не все.

0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
1: Ну а к чему может привести развитие артроза?
2: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
1: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
2: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну действительно, новости шокирующие, но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402.
1: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
2: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия – ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
2: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничены. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле прокомментировали отказ ряда СМИ посетить место трагедии в Старобельске. В порту Усть-Луга предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии газовозе. И Михаил Мишустин в контексте поддержки бизнеса потребовал не забывать о ветеранах СВО. Все подробности далее. Москва не слышала никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, СМИ, отказавшиеся ехать на место трагедии, не могут называться объективными в освещении происходящего на Украине.
2: Здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте.
1: Накануне в Старобельске более 50 иностранных журналистов из 19 зарубежных стран прибыли на место трагедии. При этом Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке. Представители BBC официально отказались, а CNN, как оказалось, в отпуске. Напомню, в регионе был объявлен двухдневный траур в память о погибших. В порту Усть-Луга Ленинградской области предотвращен теракт на газовозе, прибывшем из Бельгии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, судно зашло в морской порт 20 мая. В ходе осмотра подводной части корпуса газовоза водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения и имели признаки взрывных устройств. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом из них составляло около 7 килограммов. Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией обезвредили мины. Возбуждено уголовное дело. Министр обороны проинспектировал группировку войск «Восток». Андрею Белоусову доложили, как выполняются боевые задачи. Кроме того, стало известно, что операторов дронов подключают к отечественной спутниковой связи. Об этом министру доложили командующий группировкой генерал-полковник «Восток» Андрей Иванаев и начальник войск противовоздушной обороны группировки генерал-майор Валерий Черныш.
3: Был проведен комплекс мероприятий подключения расчетов благ станции спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети посредством радиомостов и балкона оптического кабеля.
4: Вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе. Данный комплекс позволяет в режиме реального времени отображать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными РЛС, определять их характеристики, ставить конкретному расчету была перехватчика задачу на уничтожение воздушной цели. Программное обеспечение, установленное у расчета, позволяет осуществлять наведение своего БЛА на обозначенную цель.
5: На сегодня расчеты уже сформированных отдельных подолетов беспилотных систем объединений выведены на позиции. Приступили к выполнению боевой задачи.
1: Также министр обороны вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» Вооруженных сил России за проявленный их представителями героизм в ходе специальной военной операции. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения и готовыми строить честные долгосрочные отношения. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 29-го Петербургского международного экономического форума. Президент подчеркнул, что страна останется неотъемлемой частью глобальной экономической системы. В этом году ПМФ пройдет с 3 по 6 июня. Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими замами, говоря о важности поддержки предприятий и их сотрудников, потребовал не забывать о ветеранах специальной военной операции.
6: Очень важно продолжать помогать предприятиям преодолевать все текущие вызовы, Ну, в частности, вы перечислили, это вопросы, связанные с повышением производительности труда, выстраиванием отношений, то, что волнует малый бизнес, с крупными компаниями, корпорациями, платформами. Помни о том, что речь идет не только о бизнесе, но и о людях, которые в нем заняты. И, конечно, не забывать нужно также о ветеранах специальной военной операции.
1: Премьер также сообщил, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в России приблизилось к 7 миллионов. Это максимум за последние 10 лет. Воздушное судно «Аэропракт-22» совершило жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел в районе населенного пункта Осиновый мыс. Два человека получили травмы. Командир находится в тяжелом состоянии, второй пилот-наблюдатель в лучшем состоянии. Они госпитализированы. Уточняется, что на борту самолета находились сотрудники краевого лесопожарного центра. Они проводили лесоавиационные работы. Начата проверка воздушного инцидента. Возбуждено уголовное дело. Родители участников ЕГЭ, находящихся в пункте проведения экзамена, в этом году впервые смогут сообщить о нарушениях на платформе обратной связи Рособорнадзора по QR-коду. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев на заседании Комитета Госдумы по просвещению. В этом году основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектов России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь на ОГЭ заявки подали почти 1 700 000 человек. Вероятность вспышек высочайшей мощности на Солнце составляет 5-10%. Часть крупных пятен на обратной стороне светила вышла на видимую для Земли сторону, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. По данным ученых, для текущего уровня активности это низкий показатель. Исходные ожидания были хуже.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские саблистки завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова, Ольга Никитина в финале победили представительниц Франции со счетом 45-43. Ранее Егорян завоевала бронзу в личном турнире. Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск», выступающего в первой лиге. Минувший сезон хабаровчане закончили на 12-м месте. Юран уже был тренером этого клуба с 2020 по 2022 год. При нем команда добралась до переходных матчей за право выступать в премьер-лиге, но уступила «Химкам». Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии послематчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. «Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым, перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал, «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3, а голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой в турнире пока не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Ильтерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в этом году пройдет в Челябинске. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 23-го года. Соревнования пройдут в декабре, точные сроки станут известны позднее. В прошлом году чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев подтвердил, что выступит на турнире в Абу-Даби, который пройдет 25 июля. Соперник российского бойца пока неизвестен, но ранее СМИ называли имя бывшего претендента на титул Халила Раунд 3. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 26 мая в Красноярске плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. В Иркутске плюс 16-18 градусов, без осадков. В Новосибирске плюс 24-26. В Омске плюс 28-30, кратковременные дожди и грозы. В Сургуте плюс 21-23, дожди. В Ханты-Мансийске дожди плюс 23-25. В Челябинске плюс 28-30, без осадков. В Екатеринбурге и Тюмени плюс 27-29, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 14-16 градусов, в Москве кратковременные дожди плюс 13-15. Сейчас столица плюс 17, облачно, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Искусство Кавказа в культурной дипломатии России. Историк Зоя Махмудова в программе «Кавказский акцент».
1: Первый выставочный проект ВОКС – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 25-м году.
0: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 12:10 по времени Анадыря. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами сегодня отправляемся в 1919 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях 1919 года. И это наш специальный проект «Земли и воли», который мы ведем буквально от идей еще Николая I освободить крестьян. И мы потихонечку подобрались и к истории нашей революции, и к истории гражданской войны. И сегодня 1919 год. Мы будем говорить о том, как же крестьяне, измученные беспорядками в России, крестьяне противостояли красным, белым, серо-буро-малиновым. Что это было? Об этом мы поговорим с автором цикла, замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василием Жановичем Цветковым. Здравствуйте, Василий Жанович.
7: Здравствуйте.
6: Василий Жанович, мы подробно рассказывали и о 1917 году, когда закончился медовый месяц большевиков или ленинцев и крестьян. Мы говорили о мучительном 1918 году, когда на фоне развалившейся великой страны крестьяне уже дошли до отчаяния и сопротивлялись и реквизициям хлеба со стороны белых, и со стороны красных, и любых уже батик, потому что уже просто все пошло в разнос. Чем отличался 1919 год? Мы сегодня именно в этом страшном годе гражданской войны в России.
7: Если мы говорим о 19-м годе, то это год, который стал таким своеобразным пиком гражданской войны. Это первая его особенность, обязательно это нужно иметь в виду, с точки зрения ведения боевых действий, ведения боевых операций. То есть, если мы, допустим, применительно к 18-му году говорим, что здесь фронты, они только еще формируются, они только начинают складываться, и нет вот такой какой-то более или менее четкой даже линии фронта, что на востоке, что на юге. И территория, которая охвачена боевыми действиями, вот непосредственно Красной, Белой армии, она не настолько велика. А вот 19-й год здесь в разы увеличивается площадь, охваченная фронтами гражданской войны, и гораздо больше уже возрастает численность армий противодействующих. Вот это очень важный тоже фактор. Начинают армии воевать на регулярных началах, то есть партизанские вот эти действия, характерные для самого первого раннего периода гражданской войны, они постепенно уходят в прошлое. Они, конечно, не исчезают вообще, Они потом опять появятся у нас уже в более поздние периоды, в 21-м году, в 22-м. Но все-таки вот 19-й год показывает нам, что вот эти начала регулярные, они были уже и, в общем, с этого и начиналась белая армия, но они были уже и у красной армии. То есть эти регулярные начала, которые всячески ратовал Троцкий, они дали себе знать, и здесь уже мы действительно имеем место с регулярными формированиями Красной Армии, которые, ну, в отличие от, как Алексей Толстой, например, в 18-м году называл их в своем знаменитом романе «Хлеб», посвященном Царицыну, Царицынской обороне 18-го года, он называл их полубандитские формирования, примитивно к 18-му году, то 19-й год там уже кадровые части начинают формироваться, уже гораздо более высокая дисциплина, гораздо лучшее вооружение, оснащенность. Ну и, конечно, вот многие историки тоже считают, что возрастает существенно роль военспецов Красной Армии, которые, благодаря которым, опять же, вот такое мнение есть, что чуть ли вот не единственная была причина, почему красные победили, потому что помогали военспецы. Вот если бы они не помогали, то получается так, что красные бы и не победили. Ну, это немножко другая, конечно, такая ипостась. Вот наша программа, она посвящена то все-таки крестьянскому вопросу, земельной, аграрной политике. Но она связана с крестьянским движением. Связана она в той части, что вот эти регулярные армии, они ведь не просто так, не на пустом месте возникают. И одно вот из этих начал, которое, собственно, как раз и позволяет формировать регулярные части, это мобилизации. Мобилизации, которые проводят все противоборствующие стороны. Мобилизации проводятся Красной армией, неоднократные причем. Мобилизации проводятся в Белую армию, также неоднократные, по несколько раз в году. В зависимости, там, опять же, от потребностей фронта все это делается. И мобилизации проводятся в национальной армии, так вот те, которые тоже участвовали в гражданской войне, ну, к примеру, та же самая армия Украинской Народной Республики, Петлюры, да, вот как ее называют, петлюровцы, там тоже мобилизации проводились. Почему это важно применительно, вот опять же, к крестьянской политике? Важно это потому, что вот эти мобилизации, во-первых, они, конечно, как и любая мобилизация, это принудительное действие. Это не добровольное какое-то решение, хотя, ну, конечно, какой-то процент мобилизованных, может быть, был очень-очень сознательным, приходили сознательно на мобилизационные пункты, но все-таки очень большой процент был тех, кто, ну, ни в какую вообще армию идти не хотел. Просто ни в красную, ни в белую. Вот оставьте нас в покое, мы хотим заняться своей землей, своим хозяйством, а вы нас куда-то берете, уже надоела эта война, и совершенно непонятно, зачем она нужна и когда она закончится. А тем более гражданская война, она вот опять же, надо понять, что это в отличие от войны с внешним врагом, а здесь фактор пристрастия, фактор предпочтения той или иной стороны, он далеко не у каждого выражен на 100%. И опять же, вот в прошлый раз мы об этом говорили, то есть те, кто сражались, допустим, сначала в Красной армии, потом могли спокойно переходить к Белым. И от Белых могли также точно спокойно переходить к Красным. То есть не были какие-то идейные, вот прям 100% идейные сторонники Белого или Красного лагеря. Вот, вот этот вот фактор надо иметь в виду. В 19-м году он уже имеет такое вот распространение большое. И вот тоже мы должны помнить, что вводится вот эта система продразверстки, она, конечно, не настолько совершенна, чтобы там учитывался буквально каждый пуд излишков, она тоже достаточно такая, ну, относительно гибкая, и главный принцип ее все равно остался все тем же, это изъятие излишков, а размеры излишков определяются уже по ситуации, как говорится, да, но все-таки это уже шаг к большему порядку, чем было это в 18 году. Почему это тоже для нас важно? Потому что давление на деревню, особенно те территории, которые уже вот, ну, не первый год, в 19 году можно было уже так говорить, не первый год оказываются под советской властью. Вот там уже продразвездка ложится очень заметно, очень сильно. И в 18 году они сдавали, сопротивлялись, конечно, там были восстания тоже. В 19 году тоже продолжается вот этот вот прессинг. Но, опять же, вот позднее, я думаю, надо будет об этом отдельно сказать, специфика недовольства, протеста вот в этих вот именно губерниях, я прям конкретно их назову, это Центральный Черноземный район. Он больше всего и чаще всего, и проще всего, наверное, да, в смысле изъятия вот этих излишков, он обеспечивал Советскую Россию. То есть это Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская, знаменитая своим восстанием уже тоже, и тогда, и в будущем, губернии. Губернии Центральной Черноземной России. И, естественно, вот это вот изъятие тоже, ну, не могло добавить каких-то больших симпатий в сторону советской власти. Опять же, и если мы у белых возьмем, то мы не можем сказать, что там прям вот все делалось только на рыночных началах. Потому что была у нас программа, опять же, напомню слушателям нашего цикла, что с середины 19-го года, в конце 19-го года белые армии тоже начинают использовать вот этот повинностный хлеб. Или, как он назывался там у Деникина, например, пятипудовый военный сбор. Военный сбор, то есть тоже с крестьянских хозяйств в меньшей, конечно, степени, в гораздо меньшей степени по размерам, чем это было вот в Советской России, в хлебородных губерниях, но тоже предполагалось вот это самое изъятие. Вот такие были изменения, если брать продовольственную политику. И еще один факт я замечу, что применительно к 19-му году, он, на мой взгляд, тоже стоит его иметь в виду, вот помянутое слияние комбедов и советов, практически закрывала возможность какого-то, ну, более или менее легального воздействия на власть, на советскую власть. Если в 18 году были перевыборы, например, Совета, были перевыборы весной 18 года, в некоторых губерниях там большевики получили отнюдь не большинство и не то, на что они рассчитывали. Там как раз могли выделиться вот эти партии эсеров и даже правых, левых эсеров. Левые эсеры через вот эту систему советов пытались каким-то образом еще воздействовать на политику Советской России. А вот после ноября 18 года этот легальный путь через советы, он, по сути, закрывается. Если ты каким-то образом, ну, даже и раньше еще, наверное, с конца лета 18 года, после уже левоэсеровского мятежа, так называемого, закрывается этот путь, и если ты каким-то образом хочешь там свое недовольство довести до какого-то действия, до какого-то результата, то получается так, что ты вот хочешь не хочешь, но ты должен предпринимать какие-то такие повстанческие, партизанские действия. И то же самое мы у белых видим. Особенно интересный здесь момент, это так называемый переворот, омский переворот Колчака, когда 18 ноября, тоже напомню, это уже неоднократно говорено у нас, 18 ноября 18 года адмирал Колчак становится верховным правителем России. Но при этом та часть вот демократической контрреволюции, которая тоже антибольшевистская была, вот антибольшевистское движение она поддерживала, была крайне недовольна вот такого рода действиями военщины, как они считали. И что вот Колчак вел диктатуру. Он и большевики диктатор, и Колчак-то не лучше. То есть вот там такая была логика. И вот эти вот эсеровские действия, они в тылу Колчака как раз в 19 году начинают провоцировать и действовать, особенно уже и в начале 20-го это тоже происходит, протестные движения не только в деревнях, но даже и в городах образуют вот эти органы власти, например, Иркутский полицентр знаменитый, который, собственно, произвел арест Колчака, там были эсеры. И вот для эсеров и Колчак-то тоже власть не лучшая. А как они могут свой протест выразить? Вот в том числе поддерживая крестьянское движение, повстанческое крестьянское движение в тылу уже белых. Вот. Ну, в общем, здесь много достаточно нюансов. 19-й год действительно интересен. И я думаю, что он заслуживает того, чтобы быть все-таки вот каким-то образом выделенным от 18-го, где преобладала все-таки такая стихийность, спонтанность вот этих выступлений, локальность этих выступлений достаточно ярко выражены. Там несколько сотен, там около, может быть, даже тысячи, до сих пор прям неизвестна точная цифра этих выступлений, но там они могли ограничиваться пределами одной-двух деревень. Просто вот пришел продотряд, и они, значит, местные крестьяне этот продотряд уничтожили. Беспощадно совершенно. И все. И как-то вот, и вот на этом все и закончилось. А вот 19-й год показывает нам уже гораздо больше охват территории и больше, лучшую организацию. Лучшую организацию движения. В том числе из-за того, что вот участвуют определенные политические силы в этом.
6: Получается, что у нас поздняя осень 1918 года происходит радикализация русской революции. С одной стороны, радикальные, наибольшие такие оголтелые с левого фланга большевики полностью захватывают советскую власть, узурпируют ее. С другой стороны, мы видим такие же подобные процессы радикализации в среде демократической контрреволюции или большевистского сопротивления. То есть нашла коса на камень, или, либо с той стороны. Крестьяне весь 18-й год, предыдущий, они выступают спонтанно в режиме «чума на оба ваших дома». Вы нас, прошу прощения, задолбали. И вот здесь, мы уже с вами в прошлый раз говорили, была ли попытка самоорганизации крестьянства, ну, поскольку радикализируются и организуются и белые, и красные, есть ли попытка у народа самоорганизоваться вот в этом режиме, ну, хоть региональном каком-то, на уровне областей, как это происходило и происходило ли вообще?
7: Да, вот мы как раз применительно к 19-му году видим очень интересную тенденцию. И опять же, я повторю еще раз, почему 19-й год все-таки заслуживает того, чтобы его выделять с этой общей хронологии повстанческого движения. Дело в том, что появляются, ну, например, так называемые крестьянские республики. Правда, это явление, оно вот прям буквально в энциклопедию гражданской войны, если советскую посмотреть, там как раз вот по поводу этих крестьянских республик, она, вот эта вот организация, самоорганизация крестьянская, она была тоже, в общем-то, достаточно интересна. Примеров два, ну, даже, пожалуй, несколько, может быть, примеров, ну, два таких наиболее типичных. В тылу у белых, в тылу Белой Сибири, крестьянские республики, это Тасеев и Степной Баджей. Енисейская губерния, нынешний Красноярский край, организуется вот, действительно именно как вот республика крестьянская со своей властью, со своими там органами выборными, со своим судом даже, который выносит приговоры и односельчанам, и тем, значит, карателям, которые вот отправляются на подавление этого восстания, потому что оно уже, в общем-то, незаконно. Естественно, здесь власть Колчака однозначно совершенно определяет это как антиправительственные действия, которые должны быть подавлены со всеми вытекающими последствиями. Тут, в общем, не стоит каких-то иллюзий строить, что вот, а почему Колчак их подавлял? Ну, потому что подавлял, потому что любая власть подавляла бы вот при такой ситуации. Да? Вот, и вот эти крестьянские республики в Сибири, они существуют благодаря вот этой организации, ну, практически весь период, условно говоря, колчаковщины сибирской. Возникает первый, да, вот опять же, откуда они возникают? Смотрите, какая интересная трансформация получается. Опять же, напомню прошлую программу, что вот один из источников партизанского вот этого повстанческого движения в тылу, это оставшиеся воинские части, которые, там какие-то, может быть, подразделения даже небольшие, которые не успели уйти, отступить. И они уходят в тайгу. А плюс к этому, значит, появляется вот это недовольство, например, мобилизацией, реквизициями, повинностями у крестьян, у сибирских крестьян. Первый фактор, о котором мы говорили примитивно к 19-му году. Идет дезертирство. А плюс к тому, вот это тоже очень важный фактор, когда мы говорим именно вот эти сибирские республики, имеем в виду. А непосредственный контакт с теми, кто находится за линией фронта. То есть большевиками и теми структурами, которые ведут вот этой вот работой подпольем, красным подпольем в тылу Колчака. И, естественно, через них вот так вот, да, идет контакт уже с Лениным, уже там с Красной Москвой. И те же самые лидеры, вожди вот, да, этого движения, Щетинкин, да, знаменитый такой красный партизан, Кравченко там был такой тоже. И они, в общем-то, получают указания, получают директивы из Москвы, как действовать. Вот, то есть тут специфика та, что с одной стороны, конечно, это высокий уровень и самоорганизации, но с другой стороны, здесь есть координация с Москвой, с Советом. Опять же, беру пример, вот пока о красных речь идет, да, значит, советский пример, это юг России, если брать, Баштанная республика, так называемая, тоже крестьянская республика, это юг у нас Украины, Новороссия здесь, да, вот они там действуют, они создают, причем это независимо от Махно, а там Махно тоже действовал, Махно вообще у нас организация, опять же, напомню, отдельная программа была, там организация, ну, просто вот, как действительно вольная республика, совет. Здесь даже все более чем очевидно. Ну вот и эта республика, так называемая, да, она пытается вот так вот соорганизоваться, создает свои структуры управления, опять же координируя свои действия с указаниями, которые идут от так называемого «Зафронт-бюро». Вот даже такое название очень интересное. «Зафронт-бюро», название само за себя говорит. То есть координирует действия сторонников советской власти, красных, тех, кто находится за линией фронта, за фронтом, за фронт-бюро. Руководит этим тоже фактически Москва. А, вот. И действия, они ведут боевые действия против корпуса Слащева, как раз который в том числе и против Махно действовал. Это вот осень 19 года. А, если мы берем белых, антибольшевистское повстанчество, ну, самый яркий пример, тоже говорили о нем неоднократно, это Вешенское восстание. Вешенское восстание на Верхнем Дону. Знаменитый сюжет, который описан у Шолохова в «Тихом Доне». Там тоже своя самоорганизация.

0: здесь вот действия эти очень четко скоординированы, и это как раз позволяет во время похода на Москву вот лета 19 года по существу, благодаря Вешенскому восстанию, получается возможность существенного увеличения численности Донской армии. Потому что все эти казаки восставшие, они потом, естественно, входят в состав уже вот частей вооруженных сил Юга России. При всей вот этой их самоорганизации. Ну, там потом, кстати, опять же, возвращаясь к Тихому Дону, там как раз конфликт у Мелехова-то и произошел на почве того, что вот он раньше-то они сами командовали, да, всеми своими делами управлялись, а теперь ими генералы командуют. Ну, это уже такой как бы естественный результат. Вот примеры 19-го года. И, может быть, вот тоже, наверное, даже, наверняка даже вот есть такое впечатление, что крестьянское повстанчество, оно достигает своего пика по масштабу, по количеству участников не в 19-м, а скорее даже в 21-м году. То есть это считается, что вот такой, ну, прям вот пик крестьянского протестного движения. А 19-й год, он как-то на фоне этого всего блекнет. Но, может быть и так, потому что, опять же, вот точный подсчет, это же не регулярные штыки и сабли, как они там в ведомостях каких-то расписываются, сколько у них штыков, сколько у них сабель. Там настолько все зыбко, вот эта численность. Сейчас она одна, завтра она может быть другая, послезавтра она будет третья. Какие у них там пушки, сколько у них там пушек, пулеметов, каких-то даже самодельных, вот как у сибирских партизан, там трещотки они использовали в качестве таких симуляторов пулеметных. Пушки свои самодельные, тоже вот поди их посчитай, это же не поддается учету. Вот. Но все-таки я думаю, что в 19-м году довольно большой процент крестьян участвовал во всех этих протестных действиях, но есть вот одна особенность, поскольку они потом, очень многие, входили, включались в состав регулярных частей, и вот эта самоорганизация, она по сути уже исчезала, растворялась как бы уже вот всех или у красных, или у белых, в других органах власти. А, там со своей, конечно, спецификой, там было много недовольных, но тем не менее это тоже происходило. Вот, они у нас и не производят впечатления какой-то вот третьей силы, которая прям сама по себе. А с другой стороны, опять же, если вот так задуматься, а что они могли еще сделать? Вот если бы они пытались существовать как собственная, своя, вот единственная такая, совершенно никому полностью не подчиняющаяся власть, то они бы просто, наверное, долго бы не продержались. И, опять же, подтверждает это и опыт белых, потому что все вот эти крестьянские республики, они близки были к тому, во всяком случае, чтобы их просто уничтожили бы. Там их спасло то, что как раз вот Красная Армия тоже наступала, и они потом соединились, партизаны вот сибирские соединились с частями Красной Армии. Если бы этого не было, так если предположить, ну, наверное, бы они, я не уверен, что они просуществовали бы долго. Рано или поздно они были бы все-таки подавлены. Аналогично тоже вот и Вешенское, допустим, восстание. Ну, потеряя они связь с движущейся, наступающей Донской там, добровольческой армией, и тоже бы в одиночестве бы они не продержались. Поэтому это вполне естественный такой результат, что вот они могут как-то соединяться с другими такими более крупными силами. И пополняя их, собственно, себя сами тоже вот ставят уже на конкретную сторону. Либо на красную, либо на белую.
1: Вы знаете, Василий Жанович, вы сейчас подняли очень такой тяжелый для меня лично момент, потому что чуть-чуть ранее, в 18-м году, известная была история с подтелком и Кривошлыковым на Дону. Вся штука в том, что мой родной прадед воевал вместе с подтелком, был его денщиком. Но другие мои прадеды из белых казаков, подтелкова, Кривошлыкова и моего прадеда поймали. И, соответственно, дальше произошла известная казнь красных белыми. Но только получилось так, не так, как наврал Шолохов во втором томе. Он вынужден был это исказить правду, вообще неправду написать во втором томе Тихого Дона, потому что на самом деле никто там не вешал красных, их просто народ забил камнями, их водили из хутора в хутора, и так погиб мой прадед. По сути дела, от рук народа вместе с подтелками и Кривошлыком. И это гораздо страшнее. Потому что таким образом в этот ужас взаимного ожесточения завязаны не какие-то единицы с хутора, а весь хутор, вся станица.

0: И в этом случае, если дойти до исступления полного уничтожения людей, ну тогда бы на Дону и в других казачьих местностях вообще бы никого не осталось. То есть получается, что на уровне взаимного выживания и красные и белые доходили до какого-то уровня. Все, мы больше об этом не вспоминаем. Там придут комиссары, что-то отбрешемся. Иначе придется всех уничтожать, понимаете? Всех под корень. И вот эта история растворения в никуда вот этого восстания, оно как будто исчезало, оно как будто уходило в песок. А просто люди начинали молчать. И те, потому что все живут рядом. Все друг друга в соседи, иначе надо вырезать друг друга под корень. И такое бывало, но все-таки где-то люди останавливались, не было такого окончательного уничтожения. И получается, что сама вот эта стихия гражданской войны, стихия крестьянских восстаний, она вот такой всплеск, и она уходила как будто в никуда. Попробуй ее посчитай статистикой вот здесь. Никак все люди будут молчать, и те, а потом же еще потом все друг на друга переженились, еще потом кто жив остался. Это тоже молчали все. Никакой НКВД не знал, как оно было на самом деле.
1: Я бы здесь еще даже вот развил вот то, о чем вы говорите. Да, у нас такие понятия существуют: красный террор, белый террор. Но я бы с полным основанием определил бы еще вот так называемый зеленый террор. Вот этот вот крестьянский. Там жестокости было в разы больше, чем у красных и у белых. Там самосуда-то сплошь и рядом. И вот то, что вы сейчас там сказали, да, вот забили камнями, это, если я тут буду перечислять формы казней, которые, ну, я не знаю, тут, наверное, надо будет просто ставить пометку, что не слушайте там такие вот вещи. Они очень страшные, просто, в буквальном смысле слова. Там такой садизм бывал, что вот если читаешь описание, документы эти все, да, ну, действительно, как-то вот удивляешься, а как же это вот народ богоносец-то, который там несколько лет до того, в который так все свято верили, что он такой очень гуманный, добрый такой, демократичный, и вдруг вот, вот что происходит вообще, там несколько лет прошло буквально. Вот, это важно тоже иметь в виду, это, конечно, эскалация гражданской войны. Это, конечно, эскалация гражданской войны, и мы ни в коем случае не должны представлять, вот тоже бывает такая иногда точка зрения, что крестьянство у нас прям какая-то страдательная сторона, полные, стопроцентные страдальцы. Там они, да, с одной стороны, конечно, на них давят власти, и, конечно, они вынуждены, да, во многом вот так реагировать. Но когда идет уже эскалация, там жестокости, масштабы жестокости, там возрастают очень сильно. И опять же, вот если берем, ну уж так все-таки я конкретный пример приведу. В Сибири вот те же самые партизаны, сибирские партизаны, которые, кстати сказать, многие из них-то ведь не все потом в Красную армию-то вошли. Многие продолжали партизанить. Вот это уже анархистское такое движение пошло такое, совершенно уже никому не подчиняющееся. Там довольно большой процент был из тех, кто вообще никуда не собирался идти, просто беглые каторжане. Ну, чисто уголовный элемент. Вот сугубо уголовный элемент, по-другому никак не назовешь. Так вот, они там устраивали резню, прям буквально, ну, например, какой-нибудь небольшой город даже, населенные пункты, вот сибирские казачьи станицы. Там просто делали набеги, со всех сторон окружали и поджигали, уничтожали, чтобы никто, ни дети, ни малые там, и женщины не вышли. Жестокость была вот такого рода. Вот это вот уже, ну как это назвать, красные, белые, да, вот все-таки это тоже страница истории вот этой трагедии бортоубийства.
0: Если мы говорим об этой стихии, все-таки 1919 год. В это время считается, что проявился талант Троцкого в организации Красной армии. Все-таки, помимо продовольствия, все-таки армия требует финансов, за счет чего большевикам удалось наладить снабжение вот этих репрессивных, карательных и прочих отрядов. Все-таки, с точки зрения организации, они были более организованы, как вот такая репрессивная машина, или это пока так, стихия?
1: Да, тоже здесь как раз мы должны иметь в виду, что вот карательные акции, скажем так, да, со стороны красных, со стороны белых, вот регулярные части, которые как раз подавляли вот это все крестьянское восстание, они, ну, не то чтобы для них это был какой-то внутренний фронт, а там для них это были просто вот обычные бандиты, как им объясняли, не какие-то там вот мужики несчастные, да, а бандиты, с которыми надо просто расправляться. Вот такая была и официальная установка пропаганды. С обеих сторон, я еще раз это повторяю, что у красных, что у белых. Мы везде это найдем. Бандиты, бандитизм, с ними надо беспощадно бороться. Вот. Никакой пощады быть не может. Опять же, ну, в газетах тех же самых, что у красных, что у белых, можно прочитать сотни свидетельств, так, с фамилиями конкретными. То есть кто вот где был убит, чья семья там была вырезана вот этими самыми партизанами. И там священников, кстати, вот если брать, допустим, террор в Сибири, да, партизанский вот этот террор, там очень много погибло священников. То есть это вот тоже, кстати, сказать к вопросу о направленности вот этих крестьянских действий. А в Сибири, например, подавляли движение, вот это тоже интересный такой факт, я думаю, надо его все время иметь в виду, что это не совсем прям вот 100% брутоубийственная война, да. Там подавляли партизан чехи, чехкорпус, который был отведен с фронта в тыл, но не отправили его еще пока в Чехословакию, а вот их там задержали. И Жанен, который командовал, французский генерал Жанен, который командовал как раз союзными контингентами, помимо Колчака, вот в его компетенции, в компетенции Жанена находились как раз вот эти союзные, ну как бы их там советские называли, интервенты, да, союзные интервентские части, а вот он их придерживал. И они должны были осуществлять вот этот вот контроль за движением поездов Транссиба. А поскольку партизаны нападали как раз на железную дорогу, на Транссибирскую, да, а вот в том числе на разные там крупные города, станции, то вот логика была такая, что раз они охраняют дорогу чехи, то вот они должны и подавлять эти все восстания крестьянские. Там действовали итальянцы, например.
0: Давайте,
1: да.
0: Василий Жанович, мы вот об этом интернационале, который действовал против русских крестьян, мы поговорим через несколько секунд. Мы для наших радиослушателей специально здесь сделаем небольшую паузу, потому что все-таки наша программа посвящена не жестокостям, а пониманию, осознанию того ужаса гражданской войны и того крестьянского вопроса, который и стал главным таким мотором страшной братоубийственной гражданской войны в результате русской революции. И вот эта вторая социальная революция, которую так старательно раздувал Ленин, вот она как, чем аукнулась. Но об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологде продолжаются работы по устранению дефекта на водопроводе диаметром 700 мм на улице Гагарина, 89. Бригады Вологда-Горводоканала работали всю ночь. Сейчас на месте задействованы 7 единиц техники и 21 специалист. Проводится откачка воды и подготовка к сварочным работам. Часть домов уже подключена к водоснабжению. По остальным ведется восстановление подачи. Организован подвоз воды по адресам и доставка в соцучреждения. График опубликован Сергей Жестянников у себя на странице ВКонтакте. По его словам, завершить ремонт планируется сегодня ориентировочно к 10 часам вечера, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено. В Зашекснинском районе Череповца завтра отключат горячую воду. Воды не будет до 9 июня. Об этом пишет официальный сайт города. Как пояснили в департаменте ЖКХ, досрочное подключение воды в районе обычно невозможно из-за необходимости дополнительного обеззараживания труб. Часть района подключена к открытой системе горячего водоснабжения. Также стали известны сроки отключения в других районах города. В Индустриальном с 16 по 30 июня, в Заречье с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах с 4 по 18 августа. На Вологодчине определили подрядчиков для ремонта 5 мостов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже в этом году начнется подготовительный этап. Планируется как текущий, так и капитальный ремонт сооружений через реки Сонбарь, Кубину, Чивица, а также мостов в Вологодском округе через реки Тошню и Пичуг. Завершить все работы планируется до 2028 года. В Череповце в районах области зафиксирована новая волна телефонного мошенничества. 73-летняя жительница города лишилась более 2 миллионов рублей, поверив в доставку заказа и сообщив код из СМС. Позднее злоумышленники убедили ее перевести деньги на так называемые безопасные счета. Аналогичные схемы использовались и в других случаях. Жительницы Вологды передали аферистам более 1 000 000 рублей, а житель Устюженского района свыше 7,5 миллионов. В Соколе женщина продала автомобиль, перевела деньги мошенникам. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. 16 мая в России вступили в силу новые правила оплаты и возврата средств за предоставление сведений из ЕГРН. Как сообщили в Вологодском Роскадастре, срок внесения оплаты увеличен с 7 до 14 дней, а подать заявление на возврат теперь можно через портал госуслуг. Полный возврат предусмотрен, если запрос признан неполученным. Также отменено требование предоставлять оригиналы платежных документов, достаточно копий. Ведомства отмечают, изменения упростят работу граждан и бизнеса, особенно при крупных сделках и пакетных запросах. 170 вологжан с инвалидностью получили компенсацию за полис ОСАГО с начала года. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Вологодской области. Выплата положена гражданам, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям. Получить компенсацию можно как по заявлению, так и автоматически, если все необходимые данные уже есть в государственных системах. В региональном отделении СФР отмечают, деньги перечисляются без личного обращения гражданина. Компенсацию можно оформить один раз в год на один автомобиль, а рассмотрение заявления занимает до 5 рабочих дней. Обновленный стадион «Политехник» в Вологде принял первый матч после реконструкции. На поле Вологодского госуниверситета прошла встреча первенства России по американскому футболу среди юниоров до 20 лет, где команда «Викинги» ВГУ сыграла с самарскими «Пантерами». Напомним, масштабная реконструкция «Политехника» завершилась в мае, впервые с 1985 года. В Вологде выбрали лучшего столяра среди студентов учреждений среднего профобразования. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Конкурс профессионального мастерства прошел в рамках мероприятий к 70-летию Дня строителя. Победителями стали студенты Сокольского лесопромышленного политехнического техникума. Первое место занял Демид Кузнецов, второе место Максим Требухов, третьим стал Дмитрий Белов из Вологодского строительного колледжа. В региональном Минстрое отметили, что профессия столяра сегодня особенно особенно востребована. В области активно развивается индивидуальное жилищное строительство, где работа с деревом играет ключевую роль. Лучшим молодым пахарем Вологодской области стал студент Тотемского политехнического колледжа Вадим Платов. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Воропаев. По его словам, областной конкурс «Молодые механизаторы» прошел на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии и собрал студентов и школьников из 17 округов региона. Конкурсанты показали навыки управления трактором и мастерство вспашки. Второе место заняла Ирина Графинова из Череповецкого многопрофильного колледжа, третье – школьник из Усть-Кубинского округа Даниил Межаков. В региональном Минсельхозе отметили, конкурс помогает готовить кадры для агропромышленного комплекса Вологодской области. В Череповце прошел рейд по шиномонтажным мастерским. Экологи проверили соблюдение правил утилизации старых покрышек. Сотрудники Комитета охраны окружающей среды выявили нарушения на ряде объектов, в том числе обнаружили склад шин у одной из мастерских в Зашекснинском районе. По данным проверок, более половины шиномонтажей работают без договоров на утилизацию отходов. Владельцам напомнили о необходимости соблюдения экологических требований, иначе им грозят штрафы. Всего специалисты уже проверили свыше 130 мастерских. Рейды продолжатся совместно с надзорными органами. Капитальный ремонт учебного корпуса Вологодского филиала Ярославского государственного медицинского университета вышел на завершающую стадию. Подрядчик планирует полностью завершить работы уже в июне. В здании обновили кровлю и инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку аудитории, заменили потолки, полы и оконные блоки. Как отмечают в региональном правительстве, с 1 сентября здесь начнут обучение более 300 студентов по направлению лечебное дело. Также откроются ординатуры по востребованным медицинским специальностям. В Вологде продолжается реставрация дома Варакина на набережной 6-й армии. На площадке работают около 40 специалистов. В здании ведутся внутренние отделочные работы. Параллельно продолжается восстановление фасадов. Специалисты шпаклюют и выравнивают стены перед нанесением краски. На реставрацию памятника 18 века направили более 200 миллионов рублей. Завершить работы планируют в сентябре. В Череповце 1 июня в Милютинском парке пройдет парад детского транспорта. Участники представят украшенные коляски, самокаты, велосипеды и беговелы. Тема оформления – от традиций народов мира до сказок разных стран и флоры и фауны. Конкурс разделен на две возрастные группы. Также предусмотрены отдельные номинации, включая оформление кукольных колясок и слингов. Организаторы отмечают, мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. В Вологде театр для детей и молодежи представит литературно-музыкальную программу «Душа хранит», посвященную творчеству Николая Рубцова. Постановку покажут в областной филармонии 3 июня. В программе прозвучат известные стихи поэта, ставшие песнями, включая «Звезду полей», «Морошку» и «В горнице». В спектакле заняты актеры Череповецкого театра, а режиссером выступила Наталья Черная. Проект станет первым гастрольным показом Череповецкого коллектива в Вологде и приурочен к 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. На Октябрьской набережной в Череповце появится семейная аллея. Ее высадка запланирована на 28 мая. Сейчас за благоустройство и уход за растениями отвечает Горзеленстрой. Специалисты уже высадили сосны, ели и многолетние кустарники, за которыми будут регулярно ухаживать и при необходимости заменять неприжившиеся растения. В России проходит всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля», приуроченная к 225-летию со дня рождения писателя и создателя толкового словаря живого великорусского языка. К инициативе присоединилась школа номер 22 в Вологде, ставшая одной из федеральных опорных площадок проекта. Педагоги и ученики подготовили творческие работы в нескольких номинациях. Школьники вместе с наставниками записали чтение по ролям произведений Даля, в том числе сказок «Девочка-снегурочка» и «Журавль и цапля». Организаторы отмечают, что акция помогает школьникам ближе познакомиться с богатством русского языка. Лучшие работы будут опубликованы на сайте проекта. Вологжанин Николай Гуляев вновь избран президентом Союза конькобежцев России. Решение было принято на отчетно-выборной конференции в Москве, где олимпийский чемпион получил единогласную поддержку и продолжит руководить организацией еще 4 года. Также обновлен состав исполнительного комитета Союза. Николай Гуляев возглавляет федерацию с 2022 года. Олимпийский чемпион в беге на 1000 метров, чемпион мира и Европы в классическом многоборье, двукратный чемпион СССР. Череповце прошел всероссийский полумарафон «Забег РФ». В индустриальном районе на старты вышли около 1000 участников. Жители города и гости региона, спортсмены преодолели дистанции от 1 до 21 километра. Маршрут сопровождали пункты питания и точки поддержки, а также выступления музыкантов и групп поддержки. В забеге принял участие и глава Череповца Андрей Накрашаев, преодолев 10-километровую дистанцию. И в завершении выпуска: на Вологодчине завтра не будут продавать алкоголь. Ограничения введены в связи с проведением школьных выпускных. Алкоголь не будут продавать и 1 июня, в День защиты детей. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. Сегодня в Вологодской области облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных округах гроза. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду. В Великом Устюге сегодня синоптики обещают небольшой дождь, днем плюс 19. В Никольске такая же погода, в Тотьме тоже плюс 19, небольшой дождь. В Кириллове сегодня днем максимальная температура плюс 17, в Вытегре плюс 16, в Бабаеве, Череповце и в Вологде плюс 17. Днем возможен умеренный дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Управление телерадиокомпании «Вологда 572808» работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808. Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска взяли под контроль Добропасово в Днепропетровской области. В Кремле назвали важной и нужной поездку СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж. И Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения мин на судне, прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты в Кремле проводит рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хаценко.
2: Знаете, я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше, стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями.
3: Все доложу, Владимир Владимирович. Омская область, сибирский регион, большой, красивый. У нас, несмотря на все вызовы в экономике, ВРП растет за последние два года. За 2024 год итоги подведены были в 2025. Это 1 триллион 400 миллиардов. У нас получился ВРП, это 4% практически роста. И итоги 2025 года подведены. Мы тоже растем на 0,7%. Здесь рост меньше, но все равно рост. И мы уже превысили 1,5 триллиона рублей. Если брать в целом отрасли. У нас и аграрный регион мощный, и промышленность сильно развита, причем она диверсифицирована. Это и нефтехимия, и оборонка, и гражданское машиностроение, и другие направления. В целом мы наблюдаем рост промышленного производства и по прошлому году. Мы первое место в Сибири заняли, почти 3% у нас рост. В два раза мы превышаем в целом среднероссийский темп роста и по промышленности, и по обрабатывающей промышленности. Входим во всех рейтингах, там, верхних строчках.
1: Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин продолжает подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму. Президент в понедельник работает в Кремле, отметил Песков. Владимир Путин выразил уверенность, что работа Петербургского международного экономического форума будет содействовать международному сотрудничеству, безопасности и стабильности. Соответствующая телеграмма участникам, организаторам и гостям 29-го форума опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что традиционно насыщенные и ориентированные на результаты дискуссии послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической, социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета, говорится в телеграмме главы государства. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение. Кроме того, вооруженные силы России за сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, месту сборки безэкипажных катеров. В Кремле обратили внимание, что целый ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал важной и нужной поездку, организованную со стороны МИД и Минобороны для зарубежных СМИ в Старобельск.
4: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не слышали каких-то, не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
1: Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. МИД России сегодня заявил, что в ближайшее время выступит со специальным заявлением об ответных ударах России по Киеву. Там будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу. В сообщении последних минут Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна. Говорится в сообщении Кремля, Путин и король Бахрейна подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех государств региона. Также они подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям, в том числе о покушении на теракт в связи с обнаружением мин на судне, прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, при заходе в порт был досмотрен газовоз. На корпусе танкера водолазы обнаружили взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены, подчеркнула Петренко. Судно прибыло в российский порт 20 мая и должно было отправиться в порт Самсун Турецкой Республики. ФСБ России опубликовало видео, на котором видны прикрепленные к корпусу газовоза магнитные мины. В Анталии, по предварительной информации, 13 туристов, из которых 7 россияне, пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов, сообщают местные СМИ. Авария произошла ранним утром. Туристический микроавтобус с россиянами столкнулся с другим микроавтобусом, который двигался навстречу. В нем находились туристы из Румынии. На место происшествия были направлены многочисленные медицинские, полицейские бригады. После оказания первой помощи парамедиками пострадавших туристов доставили в ближайшие больницы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6-4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии после матчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. «Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым, перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал, «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3, а голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Матч за Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде, сообщает РБ Спорт. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и выигравший накануне Кубок страны «Спартак». Встреча состоится 18 июля. Капитан Краснодара Эдуард Спирцян признал, что может покинуть команду. «Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь, в случае, если не будет предложения из-за рубежа», — сказал Эдуард. В этом сезоне Спирцян стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе «Гол плюс пас» в 30 играх. А также повторил рекорд по количеству голевых передач за сезон – 16. Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой в турнире не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Ильтерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в новом сезоне примет Челябинск. Турнир состоится с 16 по 21 декабря этого года. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 2023. А финал Гран-при России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Саранске с 25 по 28 февраля. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во Владивостоке 26 мая пасмурно плюс 20, в Хабаровске облачно с прояснениями плюс 21, в Благовещенске ясно плюс 20, в Чите облачно с прояснениями плюс 22, в Улан-Удэ пасмурно плюс 17, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 17, в Симферополе переменная облачность плюс 22, в Севастополе облачно с прояснениями плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 13. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.
0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть шестая. Восьмое мая. Среда.

0: Ой, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Глеба можно?
1: Можно. Проходи. Глеб, к тебе гости, девочка. И закрой за мной.
0: Мы вчера не договорили. Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь или нет?
2: Что я сделаю?
0: Ты знаешь что.
2: Я вчера уже все объяснил.
0: Ну, попытаться ты можешь? Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 часа дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я, как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь? Он твой друг.
2: У меня нет друзей.
0: И, скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров. Пока.
2: Да что ж она пристала. Все обойдется и так, без моего участия. Неотложка приедет вовремя, и профессора спасут. А если не обойдется? Ну да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без Веры. А это же просто ужасно. Ну не могу я с ней встречаться после всего, что было. Ну как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду? Фу. Да я никогда в жизни не просил прощения.

0: Юрасик, ты как?
1: Дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у меня уже наготове телефоны местной и городской неотложки. Еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
0: Ну ты это, держись там, удачи тебе.
1: Спасибо. Я обязательно справлюсь. Я должен.
0: Надо бежать быстро, пока не передумал. Как представлю, что он там один. И это твой дед на полу. Так, она должна быть на работе.

0: Глеб, ну что тебе надо?
1: Я...
0: Что тебе надо? Ты здесь меня выследил? Тебе мало той встречи перед свадьбой?
1: Мне нехорошо. Мне самому от себя противно. В ушах гудит. И ноги трясутся.
0: Что ты от меня хочешь? Что я должна сделать на этот раз? Уехать? Что ты опять задумал? Господи, маленькое чудовище. Ты понимаешь, что ты не даешь нормально жить своему отцу?
1: Как будто на каруселях перекатался.
0: Так, что с тобой? Сознание потерял? Так, это наш атырный спирт. На, понюхай.
1: Не надо.
0: Так, ты заболел? Тебе плохо? Ты весь мокрый.
1: Нет, все нормально. Голова просто закружилась от жары.
0: Вот вода, выпей. Только, Глеб, я предупреждаю тебя сразу. О твоем визите я обязательно расскажу отцу. Я больше не позволю над собой издеваться. Так, говори, зачем пришел?
1: Я пришел за помощью.
0: За помощью? Ко мне за помощью? А ты адресом не ошибся?
1: Мне больше не к кому обратиться.
0: Думаю, что тебе стоит уйти.
1: Я уйду. Я знаю, что мне ты помогать не будешь, но... У меня есть друг. У него сегодня в 3 часа умрет дед от сердечного приступа. Может быть, не ровно в 3, но точно в промежутке с 2 до 3. Если до приезда скорой с ним побудет врач, сделает укол или что-то еще, ну, может быть, появится шанс его спасти. Другу 13 лет, он сам не справится. Он очень меня просил поговорить с тобой. Поэтому я пришел, хотя и знал, что это бессмысленно.
0: Это розыгрыш?
1: Если бы. Можешь завтра проверить. По всему поселку будут висеть некрологи. Его дед профессор Карасев, известный человек.
0: Но с чего ты взял, что он умрет?
1: Потому что 2 дня назад его хоронили.
0: Кого? Профессора, который умрет сегодня в 3? И ты хочешь, чтобы я поверила в этот бред?
1: Вот адрес. Можешь сходить туда сегодня вечером и убедиться. Тогда ты поверишь. Только будет поздно. И ничего нельзя будет изменить. А сейчас еще есть время. Ведь нельзя лишать человека последнего шанса из-за плохого отношения ко мне.
0: Не могу понять, что ты задумал на этот раз.
1: Я понимаю, как это звучит. Но весь ужас в том, что это правда. Я уже 15 дней живу назад, поэтому знаю, что должно случиться и когда. Ты должна знать. Если получится так, что мы не выберемся, и я докачусь до прошлого апреля, до того самого дня... В общем, я этого больше не сделаю. Я не заявлюсь к тебе и не стану шантажировать. У вас будет свадьба.
0: Я приду.
2: Глеб все-таки пришел. И то хорошо. Хоть какая-то поддержка.
1: Ну, как там все?
2: Ну, сейчас без 23. Я сижу тут с 2 часов на лавке у подъезда. И пока тихо. Иногда Юрка выглядывает в окно и делает всякие знаки. Пока непоправимого не случилось.
1: Знаешь, я утром был у Веры.
2: Правда? Какой ты молодец! Она не простила, да? Не придет?
1: Не простила, но придет.
2: Ой, как хорошо! Ура!
1: Представляешь, она мне поверила. Я ей все рассказал про нас и про обратный календарь. Даже родной отец мне не поверил. А она поверила. О, вот и она.
3: Здравствуйте, ребята. Я пришла и взяла с собой медицинский чемоданчик. Но чувствую я себя, прямо скажем, странно. Не каждый день приходишь к больному до того, как он заболел.
2: Ой, спасибо вам большое, что вы пришли. Юра только что выглядывал. Профессор жив и пока здоров. Квартира на 2-м этаже, вот их окна. Но приступ может случиться в любую минуту. Мы не знаем точного времени, потому что в прошлый раз профессор был один, а нашли его только в 6, уже мертвым.
3: А может, не будет никакого приступа? Это какая-то абсурдная ситуация. Как можно говорить в прошедшем времени о событиях, которых еще не было? А может, это все же какой-то розыгрыш? Очередная злая шутка?
4: Помогите! Дед упал! Вошел на кухню и упал!
2: Какая же шутка, это правда! Скорей!
3: Поразительно. Я иду к ним.
1: Стой, Ленка, стой! Ты куда? Нам там нечего делать. Будем ждать здесь, чтобы не мешаться под ногами.

0: Уже 15 минут сидим у подъезда. Но что там происходит? Как будто вечность прошла. О, гляди, иномарка. А в ней родители и бабушка Юрасика.
1: Спешат в дом.
0: Они же должны быть на даче.
1: Юроком позвонил. Дача же близко. Сели да приехали.
0: Неотложка. Как быстро.
1: Реанимобиль. И два реаниматолога. Окно закрыли. А вот и Вера. Выходит.
0: Жив? Успели?
2: Он умер. Практически сразу. Ничего нельзя было сделать.
1: Жесть.
0: Юрасик. Юра идет.
3: Он просто упал. Он прекрасно себя чувствовал. Вошел на кухню и вдруг упал. Упал и умер. Так не бывает.
2: К сожалению, бывает. Даже если бы в этот момент он находился в больнице, где полным-полно оборудования и целая бригада опытных врачей, его бы все равно не спасли. Просто его время закончилось. Понимаешь, Юр?
3: Я хотел все изменить. Хотел его спасти. Готовился, напряг всех. И все напрасно.
1: Не напрасно. Теперь ты знаешь, что ни в чем не виноват. А изменить отсюда все равно ничего нельзя. Я в этом уверен. Даже если бы ты спас его сейчас, там, в правильном календаре, его бы не было. Это наша жизнь здесь, она как бы не настоящая.
0: А завтра ты снова увидишь его живым. И пока мы здесь, он будет с тобой.
2: Я не понимаю, о чем вы говорите, ребята. И не знаю, что вам сказать. Вы в беде, а я взрослый человек, врач. Кажется, ничем не могу вам помочь.
1: Я знаю, что надо сказать. Вера, ты сможешь простить меня когда-нибудь за тот поступок? За то, что я испортил вам с отцом свадьбу?
2: Я попробую.
1: Прости. По глазам вижу, что прости. Уже прости. Спасибо, ты классная.

0: О, Лена, привет. Уже почти вечер, а Юрасик все не звонит.
1: Привет, Глеб. Ну, мы условились, что как только он поговорит с дедом, сразу же доложит о результатах.
0: О, а вот и он.
2: Привет, меня увезли на дачу. Все под контролем.
0: Он это называет «все под контролем». Уже 8.
2: Да, надо срочно встретиться. У нас проблема очень серьезная.
1: Привет. Ну, мы прибежали в парк по твоему зову. Выкладывай.
3: У меня для вас 2 новости. Одна плохая, а другая очень плохая.
0: Только не спрашивай, с какой начать, а то я тебя стукну. Целый день потеряли, ждали тебя, пока ты на даче прохлаждался. Кто постоянно твердил, что все под контролем? А теперь что? Все вышло из-под контроля?
1: Что? Дед не поверил и не будет нам помогать?
3: Дед не поверил. То есть не то, чтобы не поверил. Он подумал, что это у нас игра такая. Он согласен помогать, но не сейчас, а после 15 мая, когда уйдет в отпуск. Ведь если это игра, она может подождать.
0: Просто супер. После 15-го, то есть никогда.
1: А может, ты завтра еще раз попытаешься? Объяснишь ему, как это важно для нас. Ну, может, он хоть что-то подскажет.
3: А вот это как раз моя первая плохая новость. Завтра я его весь день не увижу. Он будет на конференции в Краснодаре, откуда сегодня приехал. А уедет туда 5 мая после обеда. Я снова совсем забыл, что мы живем в обратную сторону.
1: Еще 2 дня ждать? Это что же получается? Только 4 мая ты сможешь опять с ним поговорить?
3: Говорить смогу, но нам это уже не поможет. Это и есть моя вторая плохая новость. Самая плохая, которая только может быть. Мы совсем забыли про статью в Абинском вестнике. Помните, когда откопали стену?
0: Ну, нашли ее где-то в конце апреля. Лагерь организовали 30 апреля. Значит, и копать начали либо 30-го, либо 1-го. Да, дело дрянь.
1: Получается, что через неделю у нас исчезнет последняя возможность вернуться. Ведь если стена скроется под землей, мы останемся здесь навсегда.
3: Нет, получается намного хуже. Дед в разговоре натолкнул меня на одну мысль. А если все дело в том, что именно написано на стене? В этих самых иероглифах. Вдруг там разгадка.
1: Ну почему хуже? Надо их расшифровать.
0: Умная какая. Как будто это так просто. Где ты найдешь таких специалистов? Тем более за 7 дней.
3: Да не за 7. В том-то и беда. Читай внимательно. 5 мая очистили нижнюю строку символов. И единственный день, когда можно увидеть всю надпись полностью, завтра, 6 мая.
1: Прекрасно. Профессора завтра не будет, сами мы расшифровать ничего не сможем, послезавтра под землю уйдут иероглифы, а через неделю и вся стена. Мы погибли.
3: Я же сказал, у нас проблема, и совершенно нет времени на раздумья.
0: Поэтому мы раздумывать и не будем. Мы завтра же поедем в Краснодар решать нашу проблему. И нам никто не помешает, ни беспризорные дети, ни обеспокоенные бабушки. Если, конечно, мы хотим назад.
1: Почему в Краснодар?
0: Ты же хочешь получить консультацию настоящих археологов? Так вот, в Краснодаре их будет целая толпа. Даже один знакомый профессор. Правда, Карась?
3: Ты хочешь заявиться прямо на конференцию? Что мы им скажем?
0: Да это не важно. Главное, мы должны показать им древнюю надпись, чтобы они могли ее расшифровать.
3: А как мы им покажем эту надпись?
0: Ты не поверишь, Юрок. Недавно изобрели такую штуку с глазком. Она называется цифровой фотоаппарат. Круто, прикинь?

0: Знакомый дачный поселок. Мы тут определенно уже бывали. О, а вот и знакомый паренек. Эй, малый, поможешь отвлечь козу?
1: Откуда вы про козу знаете?
0: А, мы из клуба экстрасенсов. Так, вон раскоп, а вон рабочие. Полтора десятка волонтеров в земле копаются. Бородатый всеми руководит.
2: Что делать? Как нам теперь сфотографировать стену?
0: Ну, изловчимся как-нибудь. Я буду зубы заговаривать, а ты давай, действуй. Нам без фото на конференции делать нечего.
2: А может, так и сказать? Ну, что мы услышали про стену и хотим возле нее сфотографироваться. Как будто для реферата. Разве они не разрешат?
3: Неизвестно. У археологов свои заморочки. Всякие там приметы и суеверия. Например, перед тем, как начинать раскопки, нельзя ни с кем ругаться. Яркие вещи лучше не надевать. Можно спугнуть удачу. Еще надо обязательно взять с собой аптечку. Чтобы не пригодилось. Про фото не знаю, но вдруг тоже что-нибудь подобное есть. Лучше не рисковать.
4: О, вам что, ребят, заблудились?
0: Нет-нет, мы не заблудились. Мы просто посмотреть пришли. Мы интересуемся историей родного края и любим тайны, которые скрыты под землей.
4: Здесь вам не детский сад, а серьезное дело.
5: Ого, идите обратно к мамам, они вас уже потеряли.
4: Мы детей-волонтеры не принимаем. Да и лагерь у нас неофициальный. Никто с вами возиться не будет, у нас дел по горло.
5: Вот именно.
6: Ну вот, а потом мы говорим, что нынешнее поколение равнодушное, что они ничего не хотят, ничем не интересуются. И удивляемся, почему они творят разные глупости.
7: Но если подростки сами тянутся к серьезному делу, зачем их прогонять?
0: Конечно, мы еще как тянемся. А вот это внук профессора Карасева. Он тоже интересуется древними цивилизациями, как и его дед.
6: Наслышан, наслышан. Оставайтесь, только недолго. Если вам так хочется поработать летом на раскопках, нужно поехать в детский археологический лагерь.
0: Мы обязательно обдумаем ваше предложение. А сегодня с удовольствием поработаем вместе с волонтерами.
7: Дайте им перчатки и носилки. Пусть мусор из раскопа убирают.
4: Хорошо.
2: Лови момент, чтобы незаметно щелкнуть иероглифы.
0: Да как назло, двое работают именно с этой стеной. Скребут кисточками, не подберешься.
3: На обед зовут. Пара секунд у нас есть. Я щелкну на телефон. Глеб, ну как?
0: А, нечетко. Археологи на конференции ничего не разглядят. Надо фотоаппаратом, там качество лучше. Только как? Ты действительно хорошо играешь в шахматы?
3: Ну да, а что?
0: Со взрослым сможешь сыграть? Ну, сможешь не проиграть хотя бы первые 5 минут? А лучше 10, чтоб наверняка.
3: Смогу. А зачем?
0: Нужно потянуть время. Если ты сделаешь так, что все будут смотреть на доску, я проберусь в раскоп и сфотографирую надпись. На тебя вся надежда. Давай сюда фотик. Очень интересно, а чем занимаются профессиональные копатели в свободное время? И как они проводят свой досуг?
5: Как?
4: Гитара вот, вон шахматы есть.
0: А-а-а.
4: Ну.
0: А у нас тоже есть свой чемпион. Юрасик. Юр, иди к нам. Скажи, ведь ты хорошо играешь? Он даже дядю Петю обыграл, нашего дворника.
5: Ну, если дворника, то конечно.
4: Да, правда, чемпион. С тобой даже играть страшно.
0: Да он и вас запросто обыграет. Скажи, Юр.
4: Не бойся, дружок, никто с тобой играть не собирается. Мы маленьких не обижаем.
3: А почему вы так уверены, что я не смогу вас обыграть? Или вы сами боитесь сесть со мной за доску?
4: Никто не боится. Роман Степанович, ну сыграй с ним.
5: Щелкни по носу за знайку.
4: Это будет ему хорошим уроком.
0: Да, дайте шахматы Роману Степановичу.
6: Да ладно, ладно, ну не стоит. Ну погорячился малый, с кем не бывает. Правда? Ты ведь не хочешь опозориться перед своими друзьями и перед всем лагерем? Да и мне небольшая радость обыграть дилетанта.
3: А чего ж не сыграть? Так я расставляю фигуры?
5: Вот это наглость.
4: Да, борзеет молодежь, а? Ну, давай, давай, ставь.
0: Давай, Юрка, давай, чтобы они все смотрели только на тебя.
6: Тогда начнем. Так, Е2, Е4. Ваш ход, Юрий.
3: Так, Мат,

0: А если он не живой? Как он мог устроить все это и пустить календарь в обратную сторону? Ай, к черту все эти глупые мысли. Надо фотографировать. Так, ага. Все, дело сделано. А теперь возвращаемся и незаметно сливаемся с толпой болельщиков.
1: Ну как? У нас тут турнир в самом разгаре.
0: Сделал. Надо Юрке сказать, пусть закругляется.
1: Представляешь, этот бородатый никак не может его одолеть. Наверное, будет ничья. А он и правда классно играет.
0: Ой, да какая разница, чья или ничья? Фотки же у нас.
1: Для Юры есть разница. Пусть докажет всем, что они зря над ним смеялись. Тем более бородатый обещал, что если Юра не проиграет, он отвезет нас в поселок на своей машине.
0: А, ну ладно, тогда пусть будет ничья.
1: И что же важнее, интеллект или физическая сила?
0: Когда все это вместе.
2: Мат!
3: Ну, вот дает парень.
4: Да, вот эта партия, молодец.
3: Руки жмем, что сказать.
4: Молодец.
5: 13-летний мальчишка обыграл непревзойденного чемпиона лагеря. Ура!
0: Ура!
6: Да, мне было приятно играть с достойным противником. Ну что ж, как и обещал, подброшу вас на машине, куда скажете.
3: Браво чемпиону! Молодец!
0: Ну, Карась, ты меня удивил. Я не думал, что ты такой профессионал в шахматах. Виртуоз.
2: Еще не виртуоз. Вот если бы дойти до уровня Сергея Корякина, он в 12 лет победил на чемпионате мира и был внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер. Это мировой рекорд.
0: Так, если мы сегодня не попадем на конференцию, то у тебя будет возможность побить этот мировой рекорд.
2: Как побить?
0: Ты можешь стать гроссмейстером 8 лет. Ведь тебе до 8,5 лет в обратную сторону. Есть время отточить мастерство.
6: Ну, поехали, ребят! Садитесь в машину!
5: Да, поехали!

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Символами нашего Отечества по праву считается царь-пушка, которая, правда, не стреляла, и царь-колокол, который не звонил, поскольку, как известно, попал в сильный пожар и потерял большой кусок. Ну, есть еще царь-замок на Урале, в городе Златоусте. Мы о нем рассказывали, он вполне себе рабочий, ну, правда, запирать им нечего, слишком большой. Но ведь еще была и царь-батарея, одна из первых гальванических батарей в мире. Огромная, мощнейшая и весьма оригинальной, революционной конструкции. И создал ее наш выдающийся ученый-физик. Эх, висеть бы его портрету на школьных стенах, ну, где-нибудь между Вольтой и Фарадеем. Да сохранилось только одно изображение 18 века, да и то недостоверное. Имя и фамилия нашего героя – самые что ни на есть русские, простые. Но, увы, ничего не говорят широким массам. Даже не знаю, упоминают ли о нем школьные учебники, а ведь его с полным правом называют основоположником российской электротехники. Имя – Василий Владимирович Петров. Время – родился 8 июля 1761 года в Белгородской провинции. Умер в Санкт-Петербурге 22 июля 1834 года. О выдающемся ученом-физике, талантливом изобретателе и неутомимом экспериментаторе рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея в Москве Ирина Ивановна Меркулова.
2: На рубеже 18 и 19 века. Родился он в местечке Обаяни. Это Курская губерния, семья священника, закончил Харьковский коллегиум, потом Петербургская учительская семинария и стал преподавателем. Преподавателем физики, причем сначала в Барнауле, а затем в

0: Петербурге. Далее начались его исследования научные, то есть он опубликовал свою первую работу в 1801 году, потом были другие. Стал он сначала профессором медико-хирургической академии, а затем и получил звание члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук. Это вот то, что, так сказать, снаружи. Что касается его исследований, чему у него лежала душа, это, конечно, прежде всего электричество. А почему? Потому что в это время не так много было сведений, известных об электричестве вообще. Изучались явления в области электрического разряда, да, то есть прежде всего то, что вызывало какие-то световые, звуковые эффекты, эффекты, воздействующие на человека. То есть мы прежде всего с вами представляем грозу, да. То, что сегодня употребляется термин «грозовая энергетика», так называемая. Ну, конечно, притяжение, отталкивание между наэлектризованными телами, вот то, что, так сказать, было известно в электричестве. Кстати, у нас в музее хранятся и различного рода электростатические машины, пользуясь случаем, приглашаю, и лейденские банки, так называемые, которые использовались для накопления электричества.
1: Да, Ирина Ивановна, вот как раз это очень интересный момент, потому что, насколько мы помним, и графа Калиостро, и же с ним, 18 век была очень большая такая светская мода на электричество, всякие салонные фокусы, даже лечили электричеством, да?
0: Да, конечно, публичные демонстрации проводились, и они вызывали большой интерес у публики. Ну, а самое главное, все это, так сказать, случилось после того, как изобретен был первый химический источник тока. Случилось это в 1799 году, как мы помним, и изобретателем является итальянский ученый Алессандро Вольта. Ну, что это за Вольтов столбик, так называемый, вот этот химический источник тока? Вольт обнаружил, что если использовать два разнородных металла, ну, медь и цинк, например, и составить из них так называемую пару гальваническую, гальванический элемент, но обязательно между каждой парой проложить пропитанный соляным раствором кружочек, ну, или пластинку, например, сукна, или шерсти, или даже картона, и последовательно соединить вот несколько таких пар, то Вольт обнаружил, что в цепи в электрической возникает движение зарядов, то есть мы получаем электрический ток. И в связи, так сказать, с вот этой большой радостью, с тем, что был изобретен первый электрический источник тока, они стали строиться, вот эти вольтовые столбцы, во многих учебных заведениях, в лабораториях физиков, известных ученых. Ну и наш Василий Владимирович Петров задумал построить тоже батарею, как вы сказали, царь-батарею, которая, ну, он написал наипаче огромную, которая состояла из 4200 кружков и проложенных вот этими картонными кружками. Вообще-то, если бы он строил так, как строил Вольта, то есть вертикально их расположил, то такая колонна могла бы достичь 10 метров и даже больше. Более того, это было, так сказать, трудно сделать потому, что из нижних кружков вот эта жидкость, которой были пропитаны кружки вот эти картонные, она под действием верхних кружков просто выжималась бы, понимаете? То есть они были бы сухие, и электрического тока у нас в цепи не возникло бы. И тогда Петров решил расположить батарею горизонтально. Взял деревянный ящик 3 метра длиной, разделил его и последовательно уложил вот эти кружки.
1: То есть это было принципиально иное решение, уже такое революционно иное?
0: Ну, конструктивно, понимаете, технически иное, потому что принципиально вот как бы с теоретической точки зрения нет, конечно. Это вот то же самое принцип получения электрического тока.
1: Понятно.
0: Но что сделал Петров? Мало того, что он расположил, вот так сказать, особенным путем, он еще и использовал изолировку батареи. То есть он понимал, что и проводники нужно покрыть слоем воска или слоем сургуча покрывал. Он же, у него же было несколько таких батарей, то есть с разным количеством вот этих кружков. И изнутри у него тоже сам этот ящик был изолирован. То есть мы с вами понимаем, что электричество должно течь бы изолированно.
1: Ирина Ивановна, извините, я вас перебью. Где-то мне попадались такие вот сведения, что вот как раз Петров большей частью вот увлекся с научной точки зрения времени именно вот изоляцией и проводимостью различных материалов, да?
0: Ой, он какие только материалы не использовал. Вы знаете, вот вы очень верную тему затронули, потому что он не только, так сказать, придумал, построил, так сказать, свою конструкцию, придумал этой батареи, он еще и изучил ее свойства. Это было очень важно. Почему? Потому что можно было изменить порядок расположения кружков. Петров, например, изучил свойства полюсов батареи. Он установил, что вот эти полюса медные и цинковые, они имеют различные свойства. Более того, он изучил влияние температуры на электродвижущую силу батареи. То есть он знал, вот как он говорил, о знатном участии температуры в химических процессах. Более того, он еще и открыл явление поляризации. То есть он рекомендовал, вот передо мной цитатка небольшая, в первые часы после ее приготовления и без всякой надобности не оставлять обоих ее полюсов во взаимном сообщении.
1: То есть Петров первым понял, что батареи еще и разряжаются. Он был первопроходцем в изучении направления движения электрических токов. Первым открыл электрическую дугу, во многом опередив своих зарубежных коллег. К сожалению, в то время не было приборов, способных измерять напряжение и силу тока. Поэтому однажды Петрова дернуло так, что он чудом остался жив. И тогда Василий Владимирович стал детально изучать проводимость и сопротивляемость различных материалов. До него этим никто основательно не занимался. Ну, конечно, в наше время знаменитую царь-батарею восстановили, но это уже совсем другая история. Увы, в 18 веке, да и в начале 19-го, наши ученые не были интегрированы в мировое научное сообщество, и все лавры первооткрывателей собирали европейцы, которые шли по следу. Ну, что с того? Мы, россияне, не настолько тщеславны, чтобы придавать этому столь великое значение. Знаем, что всегда будет и собственных Платонов, и быстрых разумом Ньютонов земля российская рожать. И в космос первыми полетим, и гиперзвук первыми запустим, и термоядерную энергию первыми получим. Вопрос времени. Но мы, ребята, терпеливые. Куда нам спешить? Перед нами-то вечность.
2: Имя и время. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста, но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение, но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03.
7: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22*03.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин по телефону обсудил с королем Бахрейна ситуацию в Персидском заливе, двухстороннее сотрудничество. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Добропасово в Днепропетровской области. И на одном из кораблей, которые прибыли в порт Усть-Луг из Европы, обнаружены взрывные устройства. Далее подробнее. Владимир Путин обсудил в ходе рабочей встречи в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хаценко инвестиции в регионе.
2: Знаете, я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше, стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями. Да?
3: Все доложу, Владимир Владимирович. Омская область, сибирский регион, большой, красивый. У нас, несмотря на все вызовы в экономике, ВРП растет за последние два года. За 2024 год итоги подведены были в 2025. Это 1 триллион 400 миллиардов. У нас получился ВРП, это 4% практически роста. И итоги 2025 года подведены. Мы тоже растем на 0,7%. Здесь рост меньше, но все равно рост. И мы уже превысили 1,5 триллиона рублей. Если брать в целом отрасли. У нас и аграрный регион мощный, и промышленность сильно развита, причем она диверсифицирована, это и нефтехимия, и оборонка, и гражданское машиностроение, и другие направления. В целом мы наблюдаем рост промышленного производства и по прошлому году. Мы первое место в Сибири заняли, почти 3% у нас рост. В два раза мы превышаем в целом среднероссийский темп роста и по промышленности, и по обрабатывающей промышленности. Входим во всех рейтингах, там, верхних строчках.
1: Хаценко также доложил президенту о росте внутреннего регионального продукта. Он также поблагодарил президента за решение перенести сборку ракеты «Ангара» на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства, подчеркнул глава государства. Хаценко, в свою очередь, ответил, что власти региона ведут соответствующую работу с правительством и Роскосмосом. Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что лидеры подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех государств региона. Путин и король Бахрейна подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщила пресс-служба российского президента. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и за сутки освободили Добропасово в Днепропетровской области, говорится в сообщении Министерства обороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск «Восток» более 275 военнослужащих. Суточные потери противника на всех направлениях действия российских войск составило 1135 военнослужащих. На одном из кораблей, которые прибыли в порт Усть-Луга из Европы, обнаружены взрывные устройства. Об этом сообщили в ФСБ. На корпусе танкера-газовоза, который прибыл из Антверпена, водолазы нашли морские магнитные мины. Их обезвредили сотрудники ФСБ вместе с военными и сотрудниками Росгвардии.
4: В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 килограммов.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
5: По данным следствия, танкер вышел из порта Бельгии и направился в порт Усть-Луга, куда прибыл 20 мая. Из России судно должно было отправиться в Турцию. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Проводится комплекс следствий. Действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления.
1: ФСБ России опубликовало видео, на котором видны прикрепленные к корпусу газовоза магнитные мины. Генерал-полковник Виталий Шулико будет руководить аппаратом Министерства обороны России, следует из сообщения, которое в понедельник опубликовано на сайте Российского военного ведомства. Согласно сообщению, Шулико назначен заместителем министра обороны России. Ранее Шулико был заместителем главы МВД. Массовые выбросы плазмы были зафиксированы на Солнце в минувшие выходные, сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне, говорится в сообщении лаборатории. Там отметили, что часть крупных солнечных пятен с обратной стороны вышла на обращенную к Земле сторону, но пока не проявляет активности. Есть вероятность, что к Земле вышли обломки без энергии. Прямых угроз на данный момент не видно, сообщили специалисты. Похолодание до плюс 2 градусов в ночные часы ожидаются в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели, сообщили в гидрометцентре, сославшись на предварительные прогностические данные. В дневные часы в пятницу синоптики ожидают до 9-14 градусов выше нуля, а в субботу до 16 градусов тепла и также с осадками. В гидрометцентре пояснили, что похолодание станет следствием влияния обширной тропосферной ложбины, которая обеспечит распространение холодных воздушных масс по европейской территории страны. Из-за образовавшегося в ней циклона ожидается преобладание облачной погоды с дождями, будет отмечаться порывистый северо-западный ветер, атмосферное давление ожидается низким. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6-4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии после матчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. Сначала переживал, а потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе, сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал. «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3, а голкипер красно-белых Илья Помазун отразил 2 удара игроков Краснодара. А после матча капитан Краснодара Эдуард Спирцян расстроил болельщиков команды, признав, что может покинуть ее. «Вероятность моего ухода есть. Посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений», — сказал Эдуард. В этом сезоне Спирцян стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе «Гол плюс пас» в 30 играх. А также повторил рекорд по количеству голевых передач — 16 за один сезон. Матч за Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде, сообщает РБ Спорт. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и выигравший накануне Кубок страны «Спартак». Встреча состоится 18 июля. Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой в турнире не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Ильтерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в новом сезоне примет Челябинск. Турнир состоится с 16 по 21 декабря. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 2023 года. С вами был Юра Геворкян.
7: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
0: Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 16, в Твери небольшой дождь, плюс 13, в Ярославле небольшой дождь, 12 градусов тепла, в Тамбове небольшой дождь, плюс 16, в Липецке небольшой дождь, плюс 15, в Воронеже небольшой дождь, плюс 16, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем 14 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях, о многовековой культуре горцев, вспоминаем историю, но не только. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, очаровательную и обаятельную Зою Уайсовну Махмудову, ученого-этнографа, кавказоведа. Зоя Уайсовна, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
2: Спасибо вам за приглашение, Николай.
1: Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Зоя Уайсовна рассказывала много интересного и занимательного. Ну, например, о путешествии и приключениях великого Александра Дюма на Кавказе, о первой фотографии на Кавказе, об особенностях кавказской моды, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали и об исследователях Кавказа. Ну, а сегодня наша гостья предлагает поговорить об искусстве Кавказа в культурной дипломатии России. Мы попытаемся определить то время, ну, скажем так, когда Кавказ стал дипломатическим поверенным России. Дипломатия, как известно, предмет невероятно тонкий, и уж если мы создаем внушительный образ своей страны на международном уровне, то старательно демонстрируем как можно более яркое, привлекательное, вызывающее восторг и восхищение. Кавказская культура, будь то прикладное творчество или холодное оружие, а вместе с ними неповторимые музыкальные традиции и неподражаемая кухня, была одним из внушительных элементов российской самобытности и во времена Советского Союза, и до социалистической революции. И, конечно же, наш Кавказ и сегодня вносит яркие краски в парадный портрет страны. Впрочем, не буду забегать вперед и предлагаю начать беседу вот с чего. Зоя Уэссона, вот как вы думаете, в какой момент Россия настолько приняла Кавказ, что стала гордиться своей горной территорией на международном уровне?
2: Николай, образ Кавказа, который был предназначен для внешнего зрителя, для иностранцев, начал формироваться уже в первой половине XIX века. Этот процесс был, естественно, инициирован властью и отчасти ей контролировался. Такой романтизированный образ региона продвигался, в общем-то, мягко в имперский период, я бы сказала, без нажима, через репрезентацию разного рода таких церемониальных мероприятиях, а также в международных всероссийских выставочных проектах. Ну, например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году уже можно было увидеть кинжалы известного мастера Базалая из селения Казанище в Дагестане, набивной войлок из Шуши, абхазские бурки, образцы самобытной яркой нухинской вышивки. Это действительно очень интересная такая штука. Это вышивка, которую делают мужчины. На темном фоне яркие нити, яркий орнамент очень эффектно смотрится и всегда привлекает внимание. Кроме того, в этот период, между прочим, уже производство художественно оформленного такого холодного огнестрельного оружия кавказского типа освоили и на Урале. Поэтому на выставке были представлены шашки и кинжалы, которые были сделаны на Златоустовской фабрике. А, например, элементы кавказского костюма галунная тесьма вот для черкески, например, черкесские галуны, да, как тогда говорили, которые были сделаны на московских фабриках. Еще шире искусство Кавказа было представлено в 1867 году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже. Тогда был специально образован такой кавказский тифлистский вспомогательный комитет, задача которого была собрать вот такой комплекс материалов, которые вы могли представить Кавказ в Европе. Вот. Кавказское общество сельского хозяйства, кстати, тоже подключилось и активно помогало. В Париж тогда отправили очень много вещей. Были музыкальные инструменты народные, ковры, всевозможные паласы, войлоки, сукно, бурдюки, резную деревянную посуду. Кроме того, изделия мастеров-серебряников, холодное оружие, естественно, разного рода элементы костюмов. И тогда на этой выставке был специальный отдел, там, по-моему, около 14 государств участвовало, в том числе и Россия, который был отведен под демонстрацию народных костюмов. И тогда вот уже Кавказский комитет привез кавказские костюмы, домашнюю утварь, Вот, Кавказское общество сельского хозяйства представило тушинские и хевсурские костюмы. Вот хевсурский костюм, красивый, да, Николай, очень, он ни на красивый, что не похожий. Да. Тогда же военные фотографы специально выезжали в разные регионы Кавказа и сделали несколько альбомов с фотографиями, которые должны были там вот как раз в Париже демонстрироваться. Вот, как тогда говорили, народных типов. То есть вот такой, да, и визуальную часть. Карта Кавказа, естественно, военно-топографическое депо Кавказской армии тоже представила. То есть, в общем, достаточно широко это было. И таких выставок было много. На самом деле, они были и всероссийские, международные. Это просто вот два примера.
1: Я привела. Вы сейчас о парижской выставке говорите, да, которая была в Париже.
2: Да, это была в Париже, да, это 67-й год. Но на протяжении 19 века, в начале 20 века эти выставки были, Россия участвовала, и Кавказ всегда, естественно, искусство Кавказа тоже было представлено на них. Потому что такого рода проекты позволяли продемонстрировать, ну, масштабы, прежде всего, империи, обширность территории, разнообразие вот этих природно-климатических зон и соответствующих этим зонам типов хозяйства, самобытность народов, которые населяли. Идея была такая: у нас большая такая страна, живут разные люди. Вот самые разные люди.
1: Не просто здесь разные живут люди, извините, перебиваю, а Кавказ в те времена вообще был terra incognita. То есть вообще никто не знал. Это как будто другая планета.
2: Ну, такой своеобразный собственный Восток. Да, экзотика, конечно, в значительной степени, но здесь тоже нужно иметь в виду, что элиты того времени, сословные элиты, империи, они же были в этническом плане, ну, очень такие разнородные. И по большей части равноудаленные от простого народа вне зависимости от этнической принадлежности. Поэтому, когда на выставках, например, демонстрировалась крестьянская там русская изба и рядом юрта, допустим, да, для вот властной элиты это был просто как бы вот просто простой народ. Этническая принадлежность роли никакой не играла. Вот это важно, да, то, чего, конечно, конечно, не было уже потом, да, в более поздний советский период. Ну и я бы еще отметила здесь, конечно, роль конвоя.
1: Его императорского, да, его величества. Императорского, да, величества, да. А я хотел напомнить, да, нашим радиослушателям, что он конвой его императорского величества. Это, ну, считайте, что, ну, как Федеральная служба охраны сегодня. Специальное подразделение, специальная часть, которая охраняла царственных особ.
2: Да, но они и в военных действиях тоже принимали участие.
1: Да, естественно, естественно, да, конечно, да. Да.
2: В самом начале 19 века вот эта структура возникла, и постепенно, достаточно быстро влились туда и выходцы из Кавказа. Да, мы все помним эту яркую парадную форму.
1: Это все были в черкесках, да. Да, кстати, черкески длинные в пол, что называется, кинжалы, газыри, все как положено, папахи,
2: как,
1: да.
2: Конечно, это, как, да, кавказское оружие, да, бешмет, все.
1: И служили там представители разных народов Кавказа Северного, представители Северной Осетии, Грузии, Ингушетии и вообще других народов, которые населяют Северный Кавказ.
2: Да,
1: черкесы.
2: Да, совершенно верно. И, естественно, поскольку этот конвой был постоянно, да, вот рядом с императором, он был в поле зрения иностранных гостей, послов, делегаций каких-то.
1: Да, конечно,
2: конечно,
1: да, да,
2: они это видели, да, и в этом смысле они свою роль, вот такую, да, роль презентации.
0: Кавказский акцент.
1: Зоя Уэссон, с вашего позволения, просто я не хочу далеко отходить от Парижа, о котором вы говорили о выставке, это 19 век, когда, значит, Россия принимала участие в выставке, там были представлены народы Кавказа, разная атрибутика. Я вспомнил Дюма, который был у нас на Кавказе в 19 веке, о котором вы рассказывали очень интересно. Так вот, ему создавали все условия, местные власти, и в итоге вышла книга.
2: Да, совершенно верно. На самом деле, это был один из наиболее, я бы сказала, успешных таких проектов по продвижению позитивного образа Кавказа,
1: да, да,
2: да, в регионе. Ему был оказан очень такой теплый прием, да, мягко говоря. Вот, значит, и на Кавказе в том числе его сопровождали высокопоставленные,
1: да, конечно,
2: военные, чиновники. Вот, и от него ждали соответствующей, в общем, такой комплиментарной,
1: ну,
2: работы,
1: принципе,
2: естественно. Она такая,
1: да,
2: такая,
1: да,
2: была,
1: да,
2: мы помним, да, эта книга «Кавказ»,
1: Кавказ, да,
2: вышла фактически без цензурных купюр. В 61-м году она была опубликована в русском переводе. Вот. Подобного рода практики, да, они сложились и оправдали себя в имперский период еще. Я еще что хотела отметить, возвращаясь к церемониям официальным, в 19 веке, в середине 19 века, это уж точно становится совершенно в порядке вещей обязательно участие элит, как мы сейчас сказали, региональных, в коронационных мероприятиях. Вот, в частности, например, на коронацию Александра II в 1956 году отправилась с Кавказа целая делегация, там около 50 человек было. Естественно, это были представители знатных родов, аристократических родов. Одна женщина даже была, Екатерина Дадиани, мигрельская владетельница, которая была сестрой Нины Чевчевадзе, супруги Александра Сергеевича, да, Грибоедова. И вот вся эта яркая компания приехала в Москву, и некоторые из этих людей гостили и жили в доме у Александра Ивановича Борятинского на Тверском бульваре. Он в это время стал как раз наместником кавказским.
3: Вот как описывают эти события современники. И в частности, русский писатель и военный историк Арнольд Львович Зисерман. В своей книге «Фельдмаршал князь Александр Иванович Борятинский 1815-1879» отмечает: «В Москве во время коронации, по словам господина Николаева, бывшего у князя Борятинского адъютантом, князь жил на Тверском бульваре, в доме Вырубова. Едва ли помещение английского вице-короля Индии или даже дворец самого Типо Саиба могли быть великолепнее. Собственно говоря, самое помещение не представляло ничего особенного. Это был большой барский дом, высокие комнаты, хорошая мебель и больше ничего. Правда, что в этих комнатах, как бы волшебством, вслед за назначением князя Александра Ивановича наместником кавказским, появились коллекция дорогого оружия и дорогих азиатских кубков по стенам, вышитые золотом подушки по диванам, громадные дорогие ковры и масса экзотических растений. Но поражала не эта обстановка, а люди, вращавшиеся в доме и приезжавшие к князю Борятинскому. Как из-под земли выросли какие-то постоянные телохранители с загорелыми лицами, увешанные орденами и сверкавшие костюмами Закавказья. То были старые подчиненные князя, приехавшие в Москву с депутациями и переселившиеся к нему в дом. И среди них, начиная с 10 часов утра и до 7 часов вечера, все, что было знатного и почетного в Москве, толпилось в комнатах дома Вырубова. Там видели и митрополита Филарета, и фельдмаршала князя Воронцова, и лорда Гренвиля, и князя Делиня, и Шамхала Тарковского, и владетеля Абхазии, и владетельницу Менгрелии, и множество разных азиатских почетных лиц в их дорогих одеяниях.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
2: Собственно, возвращаясь к нашей истории, эти практики, которые показали свою эффективность в деле презентации выгодного образа Кавказа и проводимые в отношении региона его жителей политики, были позже взяты на вооружение советской властью. Какие-то, естественно, были отброшены, ну просто потому что общество уже стало другим, да, а какие-то были немножко видоизменены, но во всяком случае преемственность все равно здесь очевидна, потому что есть вещи, которые не зависят от политического режима. Неважно, империя это, да, там, или советское государство, необходимость в создании позитивного, привлекательного образа государства на международной арене, все равно эта задача остается. И в первые десятилетия советской власти главную роль в области культурной дипломатии играло Всесоюзное общество культурной связи за границей, ВОКС так называемое, которое начало работу в апреле 25 года. Создателем, вдохновителем и первым руководителем ВОКС была Ольга Давыдовна Каменева. Цели были обозначены в уставе, но вполне конкретные. Значит, это продвижение, да, образа новой власти, ее достижений через участие в выставочных проектах, через содействие визитам иностранных гостей, там, делегаций. Оно было нацелено, в отличие от других институций, на как бы интеллигенцию. Вот не на рабочий класс, а именно на культурную, такую вот, да, художественную интеллигенцию, на взаимодействие, так сказать, да, с ней. Там было довольно большое количество секций внутри самой этой организации. Но для нас важно, что были секции региональные. Был закавказский отдел ТВОКС, который включал секции отдельно Армении, Азербайджана и Грузии, с центром в Тбилиси, конечно. Вот. И северокавказский с центром в Ростове-на-Дону, соответственно. И вот эти многочисленные проекты, они очень активно там начали работу свою. И первый же, значит, выставочный проект ВОКС, это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Опять же, в Париже, Николай, в 25-м году. И там как раз тоже произведения народного искусства, в том числе кавказского, были представлены в соответствующей секции, которая была посвящена народам СССР. Там был отдельно построен павильон, архитектор Мельников Константин, Александр Родченко, наш художник и фотограф, тоже принимал участие в оформлении, так сказать, нашего павильона, и он поражал всех, он такой авангардный был, свежестью, какой-то вот таким новым подходом, и вообще это символизировало такое, как бы сказать, устремление в будущее. Может быть, там в 25-м году еще советскому государству мало можно было чем гордиться, потому что, в общем, сложности еще были там после гражданской войны и прочее. Но, во всяком случае, этот павильон по воспоминаниям очевидцев символизировал такие, понимаете, устремления благородные этого нового государства. И, между прочим, очень часто российская эмиграция выступала одновременно со своими проектами, ну, как бы конкурирующими с проектами ВОКС. То есть это было некое такое противодействие. И вот как раз в 25-м году тоже была выставка, устроенная эмигрантскими кругами. Но все-таки это не было, конечно, анахронизмом. Это было обращение к прошлому империи. А в то время как советский проект, он был устремлен в будущее. Да, и он, конечно, выигрывал. Да, зрителям больше это все нравилось. И вот, кстати говоря, важный момент – в этот период европейские государства, и в более поздний, кстати говоря, очень часто стремились представить на вот этих международных выставках колонии свои. И это очень часто было специально построены там деревни или помещения, в которых, значит, жители там наряженные в национальные костюмы, что-то там такое изображают. Вот, я хочу сказать, что вот в советское время так уже не делали никогда. Единственный раз в 23-м году, когда проходила всесоюзная сельскохозяйственная выставка, первая, это вот предтеча этих всех выставок достижений народного хозяйства. Вот тогда там был такой этнографический отдел в этой выставке. И вот там была такая идея показать производственные центры. То есть там были выстроены какие-то, значит, ну, аутентичные постройки, и внутри должны были быть вот люди, ну, условно говоря, там ремесленники, которые что-то там делают, изображают и так далее. То есть, ну, это вот была задача показать этнографию, как бы, да, вот это был единственный раз, все. На этом вся эта история закончилась. Так больше никогда не делали. Более того, стремились всячески подчеркнуть государственно-правовой статус республик как субъектов, которые образовали вот эту Советскую Федерацию. То есть всегда отдельно выделялись на экспозиции Армения, Грузия, если мы сейчас про Южный Кавказ говорим, Азербайджан. И это было важным. Более того, поощряли еще и самостоятельное участие в таких международных проектах. То есть не через центральные все эти учреждения ВОКС, да, а вот на местах. И, ну, такой известный проект был, наверное, один из таких наиболее ярких. В 30-м году при поддержке Закавказского отдела ВОКС была организована выставка грузинского искусства в Германии. В Германии существовало общество изучения Восточной Европы. Президентом был Фридрих Шмидт Отт, а в прошлом министр культуры Пруссии, который в 28-м году по приглашению Академии наук приехал в советскую страну, выступал с лекциями в Москве, в Ленинграде, в Тбилиси в том числе, и там познакомился с местными историками, искусствоведами, с выдающимся искусствоведом Георгием Николаевичем Чубинишвили, и там родилась идея сделать выставку грузинского искусства, потому что о нем очень мало знают. Действительно, этот проект был осуществлен. Это делала Грузинская ССР. И надо сказать, что на этой выставке советский период вообще не был представлен. Там в основном было такое вот искусство христианское, миниатюрная живопись, копии фресковой живописи, вот эти чеканные прекрасные грузинские иконы серебряные. Ну, там хронология 11-18 века, вот так примерно. И выставка, значит, это открылась в Берлине, потом ее показали в Кельне, в Лейпциге, в Мюнхене и в Вене даже, да, то есть она тоже большим успехом пользовалась. Ну, вот это был такой проект самостоятельный, который, да, делала республика.
1: Ну, вообще таких проектов было много, и самостоятельных, и которые контролировались тем же ВОКСом, скажем, да. Это в части продвижения, чтобы на Западе, так сказать, в Европе, я не знаю, может, в Америке, чтобы люди понимали, чтобы знали, что Советский Союз – это огромная страна, где живут разные люди, представители многочисленных народов, наций, национальностей и так далее. Вот, вы знаете, я к чему еще подвожу? Вы когда сказали, это вот первые годы советской власти, и, значит, выставка сельскохозяйственная, вы упомянули, прошла, я вдруг вспомнил фильм «Свинарка и пастух». Вот, собственно говоря, наверное, этот фильм тоже предполагал, что страна меняется, идет вперед, цели, какие-то планы, перспективы, взоры устремлены в будущее, как говорится.
2: А, да, совершенно верно. Ну, кино вообще, Николай, да, мы знаем, очень ценилось советской властью, именно как средство пропаганды, между прочим. А выставок, я хочу сказать, вот таких киновыставок, фотовыставок тоже международных было очень много. И начиная с 28-го года Советский Союз в них участвовал всегда. К этому времени, как вы знаете, и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане уже существовали свои киностудии, которые делали фильмы очень интересные, и многие из них были очень высокого качества художественного. И задача ВОКС всегда заключалась в том, чтобы республики, опять, даже в этих киновыставках, были представлены всегда обязательно. Если не удавалось показать там полнометражный фильм, то делали коллаж, да? Но в любом случае всегда все фильмы, которые снимались на студиях Армении, Грузии, Азербайджана, они тоже на международных выставках всегда были представлены. Ну, естественно, фотографии ВОКС всегда запрашивала с типами людей, с пейзажами, да, историческими памятниками Кавказа. Это тоже было, и это всегда приветствовалось всячески. А искусство, понимаете, оно рассматривалось как такой нейтральный сюжет. Только что прошла череда признаний, да, Советского Союза. Вот. Очень часто проекты ВОКС клеймили как пропагандистские. Вот. А вот искусство – это такой сюжет нейтральный, спокойный, который не мог вызвать обвинений в пропаганде. И поэтому всегда старались так или иначе продвигать, да, эту тему. А вот те проекты, которые были призваны познакомить западную публику с успехами, например, национально-культурного строительства в СССР, вот их уже нейтральными, конечно, было назвать сложно, потому что здесь действовали чаще всего, хоть и методом убеждения, но достаточно уверенно и настойчиво. Да, и я вот что хотела вспомнить в этой связи, очень резонансный проект, который был поддержан ВОКС в 26-м году. Николай Феофанович Яковлев, председатель технографической комиссии Всесоюзного центрального комитета нового алфавита, совершил полугодовой вояж в 26-м году по странам Европы. Вот он с собой повез выставку книг, которые издавались в СССР. А тогда как раз вот шла работа по переводу письменности языков народов СССР на латинскую графическую основу. Вот. И он как раз возглавлял эту работу по кавказским языкам. Многим он вообще очень известный человек среди кавказоведов. То есть не только лингвист, но и кавказовед. К сожалению, вот полный перечень, что он брал с собой, я не могла найти. Может быть, это есть в архивах, но мне просто не попадалось. Но около 800 отдельных изданий на 39 языках и наречиях. Он был в Германии, во Франции, в Дании, в Норвегии, в Чехословакии. Совершил поездку к баскам, привез коллекцию для нашего музея, а для РЭМ. И, соответственно, там выступал полгода, жил в Европе. Выступал с лекциями, встречался с ведущими лингвистами, встречался с политическими деятелями, с деятелями миграции, рассказывал о результатах вот этой новой политики, да, советской власти в области языкового строительства, культурного строительства, рассказывал об этнолого-лингвистических экспедициях, которые были на Кавказе уже с

0: лет советской власти, который пользовался успехом. И тогда же на гастроли поехал в Иран театр оперы и балета имени Палиашвили. Грузинский, да, тбилисский. Вот, там совершенно был звездный состав, артисты балета, оперные певцы. И репертуар там был составлен так, чтобы была представлена и грузинская музыкальная культура, кавказская музыкальная культура и классика. Ну, там, Верди, условно говоря. Там просто был аншлаг на всех этих концертах. Люди стояли в проходах, были очень хорошие отзывы. Вот, то есть вот это тоже, да, все писали, у меня такое ощущение, что мы вот в Европе, как будто бы мы в каком-то, да, европейском театре сейчас сидим. Конечно, потому что в это время Тбилисский театр уже мог показать очень высокий уровень и оперного искусства, и балетного искусства. Собственно, в этом была цель. Вот, между прочим, потому что вот этнография, так вот то, что в имперский период называлось кустарными промыслами, это постепенно отходит на второй план. Вот, между прочим, вот эти наши коллекции этнографические, прекрасные, они, в общем, постепенно превращаются вот в коллекции, ну, условно так, для внутреннего как бы потребления. Они очень редко вывозились куда-то. Ну, с другой стороны, конечно, к этому времени уже профессиональные были художники, и живопись была, и опера была, и такое профессиональное искусство. Вот в советский период уже оно стало, как бы сказать, превалировать.
1: Увы, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была Зоя Махмудова, ученый, этнограф, кавказовед Зоя Уайсона. Заходите в гости к нам почаще и рассказывайте нам интересные истории.
0: Спасибо, Николай, обязательно.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Все чаще и чаще, когда мы открываем ленты новостей, когда мы читаем сегодняшнюю прессу, мы видим, кроме уже опостылевшего и навязшего в зубах словосочетания про коллективный Запад, мы видим еще и глобальный Юг. При этом, если с коллективным Западом нам более-менее, в общем, как-то все понятно, ну, есть Европа, есть Северная Америка, есть еще какой-то ряд государств, которые так или иначе мы относим к коллективному Западу. А вот с глобальным Югом зачастую возникают определенного рода недоразумения. Глобальный Юг – это Ближний Восток, глобальный Юг – это Африка, но Африка – это гигантский континент. Это все вместе, это все по отдельности. Вот с этими вопросами мы сегодня и попросили помочь нам разобраться профессора, доктора исторических наук Андрея Емельянова. Андрей Львович, добрый день.
4: Добрый день.
3: Давайте начнем с юга. Как это ни смешно, все-таки говорим мы про глобальный юг. Если мы откроем хоть что-то про Южноафриканскую республику, то в нашем коллективном сознательном ЮАР будет сочетаться, ну, во-первых, сейчас это прямые перелеты все еще у нас остались, и мы можем слетать в Кейптаун и отдохнуть прямым самолетом. С другой стороны, мы про Южную Африку знаем, что там был апартеид, белый апартеид. Мы знаем, что там разрабатывалась атомная бомба, и там, конечно, алмаз Де Бирс.
4: Начнем с того, что с ядерного оружия. Южноафриканская республика разработала ядерное оружие полностью. Несколько зарядов было готово к применению. Южноафриканская республика – единственное государство в мире, которое выработало самостоятельную систему обогащения урана, не заимствовав ее ни у кого, как известно, все остальные государства, включая и Советский Союз, и Китай, заимствовали ее. Вот, и единственное государство в мире, которое добровольно отказалось от ядерного оружия.
3: Южная Африка в какой момент получила вот ту независимость, в которой мы видим ее сейчас? Это же не 1960 год, это же не год Африки, это не глобальный вот этот парад суверенитетов.
4: Дьявол кроется в деталях. Что подразумевать под вот этой независимостью? Можно брать отчет 94 год. Можно брать отчет образования Южноафриканской республики. Можно брать отчет образования Южноафриканского союза 1910 год. Можно брать отчет образования Южноафриканской республики, более известной как Трансваль и Оранжевого свободного государства 50-60-х. Это

0: XIX века, а можно брать основание Капской колонии, 1651 год, Ян фон Рибек. Так что здесь что считать под этим? Ведь любые споры исторические, они становятся малоинтересны, когда договариваются о терминах.
1: Давайте с термином договариваться. Если я правильно помню, то колонизация Южной Африки все-таки это европейцы. Это не времена античности, это не Рим, это именно европейцы. Причем европейцы уже нового времени.
0: Нет.
1: Средневековье.
0: Ну, как начало нового времени. Это Голландско-Остинская компания. Вот до этого пытались португальцы, англичане свои опорные пункты сделать на юге Африки, но они не имели успеха. Это Голландско-Остинская компания для того, чтобы снабжать корабли, идущие прежде всего в Индонезию, ну, частично в Японию голландским владением, продовольствием, чтобы была база для ремонта и так далее, и так далее. Но вот здесь вот есть одна очень интересная особенность. Кейптаун, или Капштадт, как он тогда назывался, он очень сильно отличался от всех остальных промежуточных пунктов на пути к богатым азиатским колониям.
1: Почему?
0: Дело в том, что основным во всех остинских компаниях, английская, французская, голландская остинская компания, это была сменяемость всех чиновников и сменяемость всех людей. Контракт и сразу же обратно в Европу. Дело в том, что когда была основана Капштадт, не было черных на юге Африки.
1: Это была
0: белые и черные на территории современной Южноафриканской республики пришли приблизительно одновременно. Белые с юга, а черные с севера. В настоящее время на африканском континенте это единственное место, где есть белые и черные африканцы.
1: Коренные.
0: Да, конечно, коренные. Заселяли это кайсанские народы, которые очень сильно антропологически отличаются и так далее. Но дело другое, о том, что они не прошли неолитической революции, и у них не было производящего хозяйства. А вот для того, чтобы снабжать корабли, необходимо было продовольствие, зерно, необходимо было мясо и так далее, и так далее. Тогда не умели делать консервы, заготовки. И вот в результате, я уже сокращу, стали присылать из Европы людей для постоянного места жительства. Во всех остальных частях Африки это можно было купить у местных жителей.
1: А здесь снабжение только то, что сам вырастил.
0: Наверное, вот отсюда и появились буры. Бур от бояр, крестьянин верхний немецкого.
1: Здесь мы берем вот их социологический портрет. Протестанты.
0: В первую очередь.
1: Белые.
0: Да.
1: Говорят в основном на голландском.
0: Были выходцы из различных частей Европы. Но вот, ну, через одно-два поколения они все уже говорили на измененном голландском языке, который впоследствии стал называться африканс. То есть, соответственно, африканский язык, и сами себя они стали называть африканеры, африканцы в переводе.
1: В какой момент вот в этой голландской колонии, заселенной представителями либо Нидерландов, либо северных германских княжеств, оказываются англичане?
0: Наполеонские войны. Они были и в Карибском бассейне, и были на территории Индии. Здесь было важно другое. О том, что англичане захватили Капскую колонию после того, как она перешла к штатгальтеру Вильгельму Оранскому, который поддерживал Францию. Они захватили ее. Потом ушли. И в конце концов, я не буду все перипетии рассказывать, после окончания наполеоновских войн Англия купила у Голландии, Нидерландов эту колонию и еще несколько островов в Карибском море. Вот с этого момента англичане там утвердились. Но буры их не приняли.
1: Начало 19 века.
0: Да.
1: Бурские войны – это конец 19 века.
0: Да.
1: Вот этот период, целый век – там что происходило?
0: Очень интересная вещь, которая называется «Великий трек». Буры были одними из немногих, или, наверное, единственными на африканском континенте, кто были рабовладельцами в полном смысле этого слова. И рабовладельческие государства – это Южноафриканская республика и Оранжевое свободное государство. Это рабовладельческие государства. Что подразумевается под рабовладельческим государством? Это государство, где основу экономики составляет рабский труд. Был длительный переходный период, и когда в начале 30-х годов англичане распространили запрет рабства на всю территорию Британской империи, буры встали и ушли с территории Капской колонии. Это были тысячи, а может быть даже десятки тысяч людей. Это так называемый «Великий трек», когда они переселились за пределы Капской колонии, они переселились на территорию современной провинции Квазулу-Наталь. Когда туда пришли англичане в 1840 году, они ушли в междуречье Оранжевый и Лимпопо, там, где и образовались первые вот эти вот бурские государства.
1: При этом, вот еще раз, из сегодняшнего нарратива, самая знаменитая компания, которая работает в Южной Африке, это De Beers.
0: Да.
1: История De Beers при этом как растет? Ведь De Beers голландская компания.
0: Нет. Это творение Сесиля Ротса. Я не буду останавливаться на деталях. Сесиль Ротс сумел, благодаря поддержке Ротшильдов, они в то время дали 1 000 000 фунтов стерлингов. По нынешнему времени сумма весьма значительная. И Сесиль Ротс создал первую монополию в мире, по образцу и подобию которой создается подавляющее большинство транснациональных компаний во всем мире, включая Российскую Федерацию. Он скупал земельные участки вначале алмазные, потом золотые. В какой-то момент он понял о том, что невозможно продолжать бизнес без влияния на политику. Он стал премьер-министром Капской колонии, Вторую англобурскую войну и, соответственно, таким образом создав привилегированную южноафриканскую компанию, он завоевал нынешнее Зимбабве, значительные территории. Когда были открыты алмазы, а в основном, когда было открыто золото, хлынуло огромное количество людей из со всего мира, в том числе и из Российской империи. Вот это вот и было той основой, на которой существует современная Южноафриканская республика.
1: А вот про это в следующей программе. Не переключайтесь. Мы сегодня начали разговор про то, что из себя представляет коллективный юг, а точнее Африка. И помогает нам разобраться в этом профессор, доктор исторических наук Андрей Львович Емельянов. Андрей Львович, спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио на правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
8: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
7: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
8: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
7: Как понимаю, они были успешны.
8: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
7: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
8: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
7: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Ока. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
8: С удовольствием. В основе работы Дюна Ока лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает 3 световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
7: Ну, прямо военная точность.
8: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
7: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения дюна-ока?
8: Используя дюна-ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
7: А вот есть ли шанс благодаря дюну ока снять очки и контактные линзы без операций?
8: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что дюна ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
7: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести дюна ока много, а количество аппаратов ограничено.
8: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом дюна ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
7: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
8: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат дюна ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
7: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
8: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
7: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
8: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
7: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Ока». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
11: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области. Проблемы обманутых дольщиков в Омской области должны быть решены до конца. И через Москву начал проходить холодный атмосферный фронт. Далее подробнее. В Ленинградской области предотвратили теракт на судне, прибывшем из Европы. Как сообщили в Следственном комитете, взрывные устройства находились на корпусе танкера. Он пришел из Антверпена в порт Усть-Луга. Морские магнитные мины при осмотре судна обнаружили водолазы. Взрывное устройство обезвредили сотрудники ФСБ вместе с военными и специалистами Росгвардии. Уже установлено, что мины заводского производства были сделаны в одной из стран НАТО. Подробности сообщил капитан судна Игорь Лой.
2: Получили распоряжение встать на якорь, так как порт не был готов нас принять в связи, как сказал агент, с забастовкой рабочих. Далее мы простояли на якоре практически двое суток и получили распоряжение следовать в порт. Приняли лоцмана, проследовали в порт, в Верпен, все в штатном режиме. Судно швартовалось к причалу. Начались грузовые операции, выгрузка груза. Выгрузка продолжалась примерно 25 часов.
1: Следственный комитет России по факту обнаружения мин на судне возбудил уголовное дело по двум статьям, в том числе о покушении на теракт. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: По данным следствия, танкер вышел из порта Бельгии и направился в порт Усть-Луга, куда прибыл 20 мая. Из России судно должно было отправиться в Турцию. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления.
1: Масса взрывчатки в каждом из устройств около 7 килограммов. Грамотные действия спецслужб позволили предотвратить ущерб судну и порту. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение. Кроме того, вооруженные силы России за сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине и месту сборки безэкипажных катеров. Просветительские и культурные мероприятия помогают ветеранам СВО как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. 23 мая ветераны специальной военной операции, члены их семьи, а также родственники погибших и пропавших без вести героев СВО отправились в путешествие на специальном поезде по городам Сибири. В рамках маршрута «Сибирь здесь» они посетят Новосибирск, Красноярск, Томск. Проект, который состоит из 4 рейсов, объединит около 800 человек. Главная задача фонда – помогать ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни, сказала Цивилева. Владимир Путин поручил губернатору Омской области Виталию Хаценко довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков в регионе. В ходе встречи с президентом Хаценко доложил, что в Омской области остается проблема обманутых дольщиков. Регион находит различные решения, к примеру, предоставляет земли инвесторам, которые строят жилье и передают часть квартир обманутым дольщикам.
4: Слушайте, а что у вас продолжается проблема с обманутыми дольщиками?
5: Да, такая проблема есть. У нас ряд домов, по 3 из них вместе с фондом развития территорий, у нас есть решение федеральное, где-то достройка, где-то выплата. По ряду домов они входят в наш региональный перечень, мы никого не бросаем, несмотря на то, что в федеральный перечень они не входят. У нас есть региональный перечень, ну, действительно, людей обманули. Мы там находим решения отдельные, например, предоставляя по масштабному проекту землю инвестору, а инвестор, строя жилье, часть квартир передает, например, дольщикам.
4: Да. Не бросайте это, доведите до конца.
1: Хаценко сообщил, что держит решение проблемы на личном контроле. Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с королем Бахрейна, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что лидеры подчеркнули необходимость скорейшего регулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех государств региона. Путин и король Бахрейна подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в торговом, экономическом, финансовом, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщила пресс-служба российского лидера. Через Москву начал проходить холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, заключительная семидневка весны будет дождливой. Ливни будут идти почти каждый день и по итогу выпадет почти половина месячной нормы.
6: Заключительная семидневка весны будет довольно дождливой. В осадкомеры Москвы попадет порядка 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти практически каждый день. И погода будет холодной. Даже не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков. Завтра, во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до плюс 6, плюс 9 в Москве, дневная до плюс 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, 5, 8, 11, 14 соответственно.
1: Главное управление МЧС по Адыгее объявило штормовое предупреждение до конца суток 25 мая, также с 26 по 28 мая в республике Адыгея сохранится неблагоприятный прогноз. Ожидается комплекс метеоявлений, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-22 метров в секунду, говорится в сообщении. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6-4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Как сообщает «Спортс», на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель и 10 миллионов рублей. В воскресенье «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка России. После матча, когда полузащитник Пабло Салари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Ахмат объявил о подписании албанского нападающего Эральда Максути. До перехода в грозненский клуб Максути выступал на родине за клуб Флоромуртари. В минувшем сезоне Эральд провел 34 матча за команду и стал лучшим ее бомбардиром, забив 12 мячей и сделав 3 голевые передачи. А капитан Краснодара Эдуард Спиртсян признал, что может покинуть команду. Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений, сказал Эдуард. В этом сезоне Спиртсян стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе гол плюс пас в 30 играх. А также повторил рекорд по количеству голевых передач – 16 за один сезон. Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой в турнире пока не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Ильтерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в новом сезоне примет Челябинск. Турнир состоится с 16 по 21 декабря. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 23 года. А финал Гран-при России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Саранске с 25 по 28 февраля. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 18, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 16, в Челябинске небольшой дождь, плюс 28, в Рязани небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 23, а в Майкопе небольшой дождь, плюс 21, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, температура ночью плюс 9, днем плюс 14. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.

0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте! С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
3: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
4: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
5: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Мы приветствуем всех. Здравствуйте, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны. Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время». Вы можете также стать в какой-то мере соведущими нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или, может быть, у вас есть какие-то вопросы дополнительные, присоединяйтесь. Также мы доступны во всех соцсетях, плюс еще платформа «Смотрим», где огромный архив наших материалов находится. И также, в общем, не стесняйтесь, общайтесь с нами. Самое интересное мы обязательно зачитаем. А сейчас мы начинаем нашу программу, и начинаем мы ее, естественно, со Старобельска. Что там происходит сейчас? Единственное, что мы знаем наверняка, 65 человек пострадали, из них 21 погиб в результате удара СВО по колледжу в Старобельске. Личности жертв установлены, все они студенты в возрасте от 18 до 22 лет. В ЛНР объявлен двухдневный траур. В пригороде уже состоялись первые похороны. И вот по словам омбудсмена Яны Лантратовой, многих погибших девушек похоронят в подвенечных платьях. Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу. На место трагедии приехали иностранные журналисты. Вот что рассказала Яна Лантратова в эфире наших коллег программы «Сигналы точного времени». Мужчины просто плакали от того, что они слышали голоса детей, а возможности спасти тех, кто был внизу, не было, потому что конструкция рушилась и были прилеты. По словам главы республики, работы продолжались почти 46 часов, 15 раз они прерывались, Там находились спасатели, представители Следственного комитета, а также родители. Журналисты все это видели своими глазами. Они понимали, что это целенаправленный удар, целенаправленное убийство детей. И по-другому это никак нельзя назвать. Я точно могу подтвердить, что вижу военное преступление. И, конечно, мной были направлены письма Верховному комиссару ООН по правам человека. Письма были отправлены во все международные площадки, чтобы дать объективную оценку этим событиям. Журналисты также увидели иностранные БПЛА, они открывали их и смотрели внутреннее содержание, проверяли, какие страны их производят. И поэтому уже с места событий я обратился к западным державам, чтобы заявить о том, что на деньги их налогоплательщиков производят комплектующие для дронов, которые убили этих детей. То есть, по факту, смерть детей лежит на них. Это я вам сейчас процитировал Яну Лантратову в эфире программы «Сигналы точного времени». Действительно, сильное впечатление произвело вот эта вся история, потому что, конечно же, некоторые крупные телерадиокомпании отказались приезжать по всяким надуманным поводам, но, тем не менее, многие журналисты нашли мужество приехать, показать, снять и действительно показать вот эту атмосферу, которая там сложилась. Так, в результате атаки 65 детей, из них 21 человек погиб, остальные получили ранения различной тяжести, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Такой крупный, бесчеловечный и, как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей, подчеркнул он. Глава региона уточнил, что изначально в медучреждении республики госпитализировали 10 пострадавших, одного из них уже выписали, еще 9 продолжают оказывать помощь. В свою очередь в Минздраве заявили, что в больницах ЛНР на лечении остаются 8 пострадавших, состояние одного из них остается крайне тяжелым, 3 в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Кроме того, 2 раненых, мужчину и женщину 2003 года рождения, эвакуируют на лечение в Москву, рассказал помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов. По его словам, молодого человека уже доставили в НИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Его состояние оценивается как тяжелое. В учреждении сообщили, что ему предстоит операция. Поступил мужчина 23 лет с множественными переломами костей стопы и большим повреждениями мягких тканей. Наши специалисты выполнили вторичную хирургическую обработку. Сейчас пациент проходит дополнительное образование в центре, будет проведена операция, прогноз благоприятный, с сохранением ноги, рассказал заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений Арчил Цискарашвили. Кузнецов добавил, что амбулаторную помощь получили 33 человека, и с ними пострадавших и их родственников работают психологи. Да, сейчас мы имеем возможность непосредственно отправиться в Луганск и узнать от нашего корреспондента Юрия Свидерского все подробности. Юрий, здравствуйте.
10: Борис, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, зрители, вся Россия. Только подключился к вам. Не знаю, говорили ли вы о том, что 2 ребят с тяжелыми травмами, пострадавших при ударе украинских беспилотников по Старобельску, перевезли в Москву. Это
9: я
10: парень и девушка.
9: Я только что вот об этом рассказал.
10: Вот, да. И в больницах ЛНР остаются еще 8 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии, 3 в тяжелом. Поэтому, вы знаете, я в одном источнике сегодня прочитал о том, что цифры 21 и 65 окончательные. Дай бог, чтобы это были окончательные цифры, потому что борьба за жизнь людей еще идет и продолжается. Ну и
9: да, расскажите
10: пожалуйста. Привезли иностранных журналистов. Как мы знаем, и CNN, и BBC себя из рядов независимой и вообще, в принципе, нормальной журналистики, мне кажется, сами себя вычеркнули, взяли самоотвод. Ну, остальные приехали, посмотрели, вот и китайский корреспондент Лу Юйган, который в своем сюжете показал общежитие, кровать, комната, игрушки, чтобы люди увидели его глазами, что это действительно детская зона была, это никакая не военный объект никакой. И вот он спрашивает, китайский корреспондент, и кто молчит сейчас? Запад молчит. Корреспондент Аль-Араби, Раид Аль-Акбар, тоже процитирую его материал, он тоже сокрушается. Просто разрушенный колледж, разрушенное общежитие. Мне никакое слово не нужно, картинка сама говорит. Пакистанский журналист Иштиак Хамдани показал своим зрителям, что они, то есть ВСУ, хотят командовать, и у них это не получается. Потом они делают такие удары, убивают детей. Детей убивают не просто так. Они убирают будущее страны. Угу. Если журналист ответственный, он за правду. И если на своем канале даже не сможет, то в социальных сетях покажет. Вот такое интересное наблюдение от этого пакистанского журналиста. Потому что на самом деле, да, даже тем же CNN и BBC никто не мешал приехать в частном порядке. И если редакционная политика не позволяла им показать это в эфире, да, скажем так, то опубликовать это в социальных сетях. Ну, тут как есть поговорка, что на воре и шапка горит. Вот именно, здесь вот, по-моему, та же самая ситуация, просто на убийце шапка горит. Мы это же самое с вами увидели и на заседании Совбеза ООН. Я вам хочу сказать, что на самом деле вот этот вот удар по школе, по колледжу Старобельска, это не первая такая попытка. Есть в городе Луганске седьмая школа. В 2014 году там прятались люди от обстрелов, когда были еще самые первые украинские обстрелы. Так вот, эту школу седьмую, она очень старая, она 30-х годов постройки, 1935-го, если точнее. Здание пережило Великую Отечественную войну. В то время там располагался госпиталь. В 2013 году там сделали капитальнейший ремонт. И в 2014 году Украина выжгла его просто в зияющие дыры, потому что обстреливали фосфорными боеприпасами. Там сгорело все, и люди там погибли. И вот стоит эта школа, знаете, как вот есть в Беслане памятник погибшим детям, вот эта вот школа номер один, на месте страшной трагедии, в которой тогда захватывали детей. Вот здесь школа в Луганске, седьмая школа, она тоже такая же, стоит одни остатки стен. Поэтому не впервые в Украине стрелять по детям, прицельно по детям.
9: Да, действительно. А какие траурные мероприятия проходят в Луганске сегодня?
10: Стихийный мемориал на месте в Старобельске. Люди несут цветы, игрушки. В Луганске возле здания педагогического университета, государственного педагогического университета, тоже баннер «Цветы», стихийный мемориал, потому что колледж был структурным подразделением Луганского государственного педагогического университета, да, там 1500 человек обучалось, мы знаем. Ну и вот 86 были в общежитии на момент украинского удара. Ну и, естественно, сегодня и вчера дни траура в Луганской Народной Республике.
9: Там даже уже флаги, уже где-то похороны состоялись, да?
10: Да, хоронить начали вчера, и очень многих девочек хоронят в белых подвенечных платьях. К сожалению, ну это душераздирающее зрелище. Ну, вот так вот.
9: Понятно, понятно, непросто, что называется. Ну, а вот вы этих журналистов не видели, которые приезжали?
10: Нет, это была организованная Министерством иностранных дел России группа. Ага. Их привезли, показали. С ними приезжала и новый омбудсмен, уполномоченный по защите прав человека.
9: Да, про нее я как Антратова, раз рассказывал, да, очень много сегодня ее цитировал. Понятно, Юрий, но мы выражаем свою скорбь людям, родственникам погибших, конечно же, скорейшего выздоровления желаем раненым и надеемся, что таких трагедий больше не будет.
11: Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи.
0: Большая страна. Разное время.
11: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Мы же идем дальше и сейчас отправляемся в Самару. Там ветераны СВО завершили обучение на тренеров. Все подробности у редактора «Российской газеты» Чечуриной Ирины. Ирина, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Ирина.
12: Добрый день. Самарская область по праву считается одним из лидеров России по развитию адаптивного вида спорта для ветеранов СВО. Именно здесь впервые в стране были созданы две команды ветеранов по слэш-хоккею при профессиональных клубах ЦСКА, ВВС и ЛАДА. А одно из местных предприятий даже разработало и запустило массовое производство саней для этого вида спорта. То есть вот учитывая такую, в общем-то, уже трехлетнюю историю, именно здесь прошли обучающие мероприятия для инвалидов, в первую очередь, СВО, ветеранов. Они учились на тренеров. Для них была подготовлена как теоретическая программа на базе социально-педагогического университета нашего, так и практические занятия на льду арены Дворца спорта имени Высоцкого. То есть они смогли не просто посмотреть, естественно, а покататься, позаниматься под руководством членов сборной Самарской области и России. Таким образом, данный проект показал, что это не просто получение профессии, а синергия физической и психологической реабилитации. Теперь эти ребята, которые получили документы о профессии, могут вовлекать в адаптивный спорт и других нуждающихся для восстановления. Кстати, я хотела бы сказать, что вот об этом мероприятии все много говорили по стране, оно первое в России, но в регионе еще с 24 года проходят паралимпийские уроки для участников специальной военной операции во всех городах и районах области. Им рассказывают, как присоединиться к таким видам спорта, привлекают на мастер-классы и так далее. Рассказывают о паралимпийском движении. Заинтересованность со стороны ветеранов достаточно большая, но и поэтому в области есть не только команда слэдж-хоккея и обучение, но и волейбол, сиди, настольный теннис, плавание, стрельба из лука и пулевая стрельба. После таких уроков все желающие могут сразу же попрактиковать. И примечательно, что вот я хотела бы добавить, примечательно, что на эти уроки и в эти секции приглашаются не только ветераны СВО, но и другие люди, нуждающиеся в реабилитации. Так, например, дети с аутизмом, секция баскетбола на колясках для ребят с ментальными нарушениями. И тренеры работают и со взрослыми подопечными, которые получили тяжелые травмы, то есть не из числа участников.
9: Ну, понятно,
12: поэтому
9: понятно.
12: Не только мирные люди помогают СВО, но и ребята, прошедшие СВО, теперь помогают обычным гражданам.
9: А по результатам этого вот обучения они получили специальную квалификацию, да, тренера?
12: Да,
9: вот
12: они
9: именно
12: получили квалификацию, да, и могут преподавать.
9: Да,
12: но то именно адаптивный спорт.
9: Именно это. Ну, это вот как раз очень важно сейчас, как мне кажется, потому что адаптивный спорт развивается, и там есть хорошая база в регионах, в частности,
11: ну, и надо
9: в Самаре,
11: сказать,
9: да,
11: что действительно очень хорошие результаты. Во-первых, это очень важно для восстановления, для социализации. Во-вторых, действительно, это нам дает, что называется, профессиональных паралимпийских спортсменов,
9: да,
11: во многих дисциплинах. И поэтому очень хорошо и отрадно видеть, что это развивается в регионах. Пусть так будет и,
9: да,
11: и в других,
9: и
11: не только
9: Самаре. И главное, что это командные виды спорта, и здесь еще вот дополнительное вот то, что они не растеряли со времени СВО, это коллектив, это роль каждого в коллективе, у каждого есть своя функция. И при этом это, конечно же, я считаю, очень хорошо для социализации, для объединения этих людей, для налаживания вот каких-то человеческих таких взаимоотношений, и поэтому это действительно очень замечательно.
11: Ну и мне кажется, что, конечно же, соревновательное движение в этом плане тоже будет развиваться, и соревнования эти всегда и зрелищные, и такой же накал страстей,
9: даже
11: как в любом
9: больше,
11: другом профессиональном спорте. Мы благодарим редактора «Российской газеты» Федерации. Чечурина Ирина была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Самаре ветераны СВО завершили обучение на тренеров. Дорогие наши радиослушатели, напоминаю вам, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Радио России. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
13: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
14: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкалья.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Мы продолжаем нашу программу. Ведут сегодня ее Мария Тарабаева и Борис Петухов. Напоминаю, сегодня 25 мая 2026 года, понедельник. И вот о чем мы поговорим в следующем нашем блоке информации. В Эжве, это в Коми республике, возбуждено уголовное дело о незаконном получении пособия на детей. Прокуратура Эжвинского района города Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства о социальной поддержке семей, имеющих детей, в ходе которой был установлен факт необоснованного получения мужчиной денежной выплаты на детей. Все подробности у Виктории Казаковой, нашего корреспондента. Здравствуйте, Виктория.
11: Здравствуйте.
17: Добрый день, коллеги. Да, такой факт имел быть. Многодетный нижегородец стал фигурантом уголовного дела за получение пособия в Коми. Речь о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это единое пособие по-другому. Его назначают, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Это правило действует в конкретном регионе по месту жительства или проживания заявителя. В данном случае житель Нижегородской области хотел обхитрить систему, за что и поплатился. О подробности расскажет старший помощник прокурора Республики Коми по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталья Спиридонова.
18: Житель Нижегородской области, отец троих детей, в июне 2024 года обратился в УСФР по Нижегородской области с заявлением о назначении ежемесячного пособия, по которому получил отказ в связи с наличием дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения. После этого мужчина в электронной форме подал аналогичное заявление в Республике Коми, где размер прожиточного минимума выше. Ему было назначено пособие, а сумма выплат с августа 2024 года по июль 2024 года

0: Не только в Сыктывкаре он, скорее всего, такие проводил манипуляции.
1: И многодетному отцу грозит до 6 лет лишения свободы. Но это как суд решит, могут и принудительные работы со штрафом назначить. Но в любом случае такая история, это повод еще раз напомнить родителям, что единое пособие назначается по адресу фактического проживания семьи. И при подаче заявления на единое пособие указывается именно адрес фактического проживания. В случае, например, переезда семьи в другой регион, нужно сообщить об этом социальному фонду. После переезда выплата пособия, соответственно, прекращается.
0: Да, и продолжение открывается в новом регионе, где он...
1: Повторно оформить, получение средств. К сожалению, не все поступают законопослушно. Я знаю, что бывают случаи, когда, например, многодетная мама с детьми прописана в одном регионе, потом переехала в другой регион, снимая там квартиру, а единое пособие не отменила и не подала заново. Люди ищут выгоду и не понимают, что эта выгода незаконна, и такие факты обогащения приравниваются к мошенничеству и как минимум наказываются большим штрафом. Я хотела еще про один случай рассказать. В этот раз пенсионер, уволенный со службы по услуге лет, почти 2 года незаконно получал повышенную пенсию, рассчитанную для жителей Заполярья. Однако выяснилось, что все это время он проживал в Сыктывкаре. Получается, предоставил фиктивные документы, подтверждающие его постоянное проживание в Иркуте. Ему начислялась пенсия в размере, превышающем положенный. И тоже стал фигурантом уголовного дела. Выплатил штраф 100 тысяч рублей. Это хорошо еще отделался.
0: В случае
1: незаконного получения выплат активно выявляют региональные органы социальной защиты совместно с правоохранительными структурами. И любые факты незаконного получения пособий всплывают вот в ходе такого межведомственного взаимодействия. Подобные махинации имеют место быть по всей стране. Люди годами, представляете, получают пенсию за умерших родственников. И такое даже бывает. И это уже квалифицируется как кража с банковского счета в крупном размере. Все незаконно полученные деньги затем взыскивают через суд социальный фонд.
0: Да, стоит отметить, что есть такие хитрецы, которые на общем фоне, что это все очень большие объемы, что все здесь...
2: Может быть и получится,
0: И у кого-то наверняка получается, потому что мы не думаем, что это единственный случай, и во многом в ряде регионов, я думаю, такие вещи есть. Другое дело, что еще на это надо обращать внимание и всячески выявлять такие факты. И это очень важно, и таким образом, я думаю, эту проблему можно будет победить.
2: Решить, да. Мы благодарим нашего корреспондента. Виктория Казакова была у нас на связи. Переходим к следующей теме.
3: Большая страна. Разное время.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». Также мы представлены на других платформах, в том числе на платформе «Смотрим», «Макс», так что выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
0: Да, это будет интересно, потому что следующая тема, например, звучит так. Волгоградские управляющие компании и ТСЖ оштрафовали на 21 миллион рублей.
2: Вот так вот. Чем же они провинились? Будем разбираться вместе с нашим корреспондентом. Никита Воронов у нас на связи. Никита, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Никита.
4: Коллеги, здравствуйте. Приветствую радиослушателей. Да, действительно, сфера ЖКХ, можно сказать, одна из тем, которая неизменно вызывает отклик у людей. Практически каждый человек так или иначе сталкивается с ее аспектами. К примеру, все мы, наверное, ежемесячно передаем показания и оплачиваем коммунальные ресурсы.
0: Да.
4: Люди регулярно обсуждают вопросы ЖКХ между собой, в личном разговоре,
0: в чатах.
4: Эти вопросы порой становятся поводом для обращения в управляющие компании, но, к сожалению, бывает так, что не все управляющие компании должным образом выполняют свои обязанности. Поэтому, когда такие случаи происходят, в Волгоградской области наводят порядок в сфере ЖКХ. Лучше всего это подтвердят цифры. Накануне на сайте региональной администрации появилась новость, что с начала нынешнего года региональная инспекция государственного жилищного надзора по результатам проверок оштрафовала организации жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области на 21 миллион рублей. И вот... Какие чаще всего нарушения были совершены, почему и за что их оштрафовали управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации, сейчас детально расскажет начальник отдела административного делопроизводства инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Оксана Гуреева.
0: Слушаем.
5: Если нарушений, несоблюдений.

0: нелицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
1: А ведь дело может обойтись не только штрафом. При постоянном невыполнении управляющей компании своих требований ее могут лишить лицензии. И почти 10 лет назад, в ноябре 2026 года, Волгоградская область стала первым субъектом России, где недобросовестную управляющую организацию через суд лишили лицензии по иску региональной инспекции Госжилнадзора. Были случаи, когда за один год в Волгоградской области оставались, так скажем, без лицензии сразу более 30 управляющих компаний. Подробнее о том, как действовать, чтобы обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области, да, в случае какого-либо обращения, мы также сейчас узнаем от Оксаны Гуреевой.
0: Граждане могут написать обращение напрямую в управляющую компанию через личный кабинет государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства или приложение «Госуслуги Дом». Если управляющая компания не принимает должных мер, то сообщить о допущенных нарушениях можно в органы жилнадзора в электронном виде, почтовым отправлением или лично.
2: Да, Никита, вот здесь еще надо, наверное, учитывать сами собрания жильцов, да, которые, в общем, своим большинством могут управляющую компанию отменить.
3: Да, да, Никита, но тем не менее, вот активны жители в этом плане или были какие-то прецеденты, когда действительно они решали, что больше мы работать с этой управляющей компанией не хотим, потому что она жалобы не слушает наши, ничего не делает. И были ли такие случаи в Волгограде?
1: Ну, такие случаи, когда жильцы недовольны работой управляющей компании, конечно же, есть, поэтому они обращаются в государственную инспекцию жилищного надзора в Волгоградской области. Вообще тут важно сказать, что как бы от ЖКХ нам всем никуда не деться.
2: Это да.
3: Это правда.
1: Обеим сторонам и людям нужно в положенное время, да, платить за жилищно-коммунальные услуги. И управляющим компаниям также добросовестно выполнять свои обязательства. Поэтому такая возможность есть. И граждане, если говорить, например, по населенным пунктам Волгоградской области, например, вот по Волжскому, Михайловке, Камышину, Юрупинску, Фролово, они могут обращаться в администрации городских муниципальных округов. По остальным муниципальным образованиям жители могут обращаться уже в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. То есть в Волгограде по улице Козловская, 39А, можно обратиться. Ну и сейчас также, вот как говорила Оксана Гуреева, существуют современные уже сервисы в интернете, приложение «Госуслуги Дом».
2: Вот,
1: оно достаточно удобное. То есть можно обращаться уже напрямую через интернет. Все в, так скажем, ногу со временем, потому что уже не надо там, да, стоять в очереди, обращаться лично, опрашиваться с работы, уходить.
2: А главное, что ответ обязательно придет. Вот когда эта система автоматизировалась, да, так или иначе, ну, какой-то ответ вы должны получить.
1: Да, да, и это тоже очень важно, что это не уйдет куда-то в пустоту, а обратную связь ты получишь. И государственная инспекция по Волгоградской области, да, она регулярно проводит такую работу, то есть это работа последовательная, когда управляющие компании наказывают, и в том числе и губернатор Волгоградской области проводит оперативные совещания по поводу того, что как работают управляющие компании. В том числе, конечно, и о проблемах высказываются.
2: Вот. Ну, естественно, естественно.
1: Например, в прошлом году был такой, да, случай, когда губернатор Андрей Бочаров проводил совещание по вопросам ЖКХ и резко раскритиковал качество работы управляющей компании в новогодние праздники. Это было в январе прошлого года.
2: Да, и вот смотрите, даже вот просто с колес в апреле привлечена к ответственности 31 организация, а общая сумма штрафов составила больше 100 миллионов рублей.
3: То есть... Но вот что удивляет, что несмотря на эти штрафы и на то, что ответственность неминуема, управляющая компания как-то не сказала бы, что прям уж стараются на все 100%.
2: Ну, я думаю, что сейчас они больше стараются при новых законах и новых возможностях, что сейчас можно добиться большего, потому что раньше, да, управляющая компания, ну, иногда,
3: творила, что хотела.
2: Иногда и хамила просто людям в ответ на всякого рода. И вся вот эта история управляющих компаний, она даже была связана с криминалом каким-то, переделом сфер собственности и прочих-прочих. Сейчас как бы поспокойнее, но тем не менее все равно вопросов очень много, потому что люди, которые работают в организациях для нас, не хотят работать для нас. Да. Вот что
3: вот
2: самое.
3: Такое бывает.
2: Да. Мы для них вот какие-то раздражающие факторы и лица, с которыми встречают в этих организациях.
3: Хотя, казалось бы, да. Должно быть наоборот. Благодарим нашего корреспондента.
2: Спасибо,
3: из Волгограда. Никита Воронов был у нас на связи. Говорили мы о том, что волгоградские управляющие компании ТСЖ оштрафовали аж на 21 миллион рублей. К этой теме обязательно вернемся в одной из наших следующих программ, потому что понимаем, что в этой области все-таки есть проблемы.
2: Бесконечность.
3: Да, есть ряд жалоб от жителей на работу управляющих компаний. Конечно же, эту проблему нужно как-то решать. Я думаю, что в одной из следующих программ мы обсудим эту тему уже с экспертом. Пока же напоминаем, дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте про наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Скоро вернемся, не переключайтесь.
4: «Посоветуйте доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
5: «Посоветуйте доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
4: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая. Сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, болеть, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первым в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
10: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
7: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
10: Секрета два. уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: А вот что насчет технологии производства?
10: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
7: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
10: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
12: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
13: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
4: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
12: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
13: Да не может быть, Маша.
4: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
12: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
13: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
4: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России будут атаковать центры принятия решений и предприятия украинского ВПК в Киеве. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Добропасово в Днепропетровской области. И нельзя ограничивать права детей на переход в 10 класс для увеличения числа поступающих в колледжи. Далее подробнее. Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве, сообщает МИД. В ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары придутся по центрам принятия решения и по командным пунктам. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителям города посоветовал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктура. Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. В Кремле сегодня обратили внимание на то, что целый ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку, организованную со стороны МИД и Минобороны для зарубежных СМИ в Старобельск.
2: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не слышали каких-то, не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
1: Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Ну и Запад мимо ушей, мимо взоров пропустил жуткий теракт нацистского киевского режима в Старобельске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая сегодня на Дне Африки. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки войск «Восток» более 275 военнослужащих. Войска «Восток» в ходе освобождения Добропасова взяли под контроль более 400 строений. Освобождение села важно для дальнейших наступательных действий в северном направлении, отмечается в сообщении Министерства обороны. Суточные потери противника на всех направлениях действия российских группировок составило 1135 военнослужащих. Владимир Путин сегодня обсудит с коллегой из Казахстана Касым Жомартом Токаевым возможность очного посещения лидерами проводящегося в Омске форума регионов двух стран. Глава государства сообщила об этом в ходе сегодняшней встречи в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хаценко.
3: Третий форум тоже будет в Омске в 2026 году. Мы его проводим по вашему поручению. Вы мне согласовали в прошлом году. Всю подготовительную работу мы провели. В 2019 году последний раз была встреча очная на межрегиональных форумах. Потом, после ковидных ограничений, формат поменялся. Если будет возможность, вы с 2019 года в Омске не были. И принять участие очное, может быть, в форуме «Россия-Казахстан». Угу. Знаю, что у вас будет встреча с президентом Казахстана в ближайшее время. Если точно посчитаете нужным.
4: Мы обсудим.
5: Я знаю, что президент Казахстана поддерживает все-таки начинание. Поговорим.
3: Спасибо.
5: Хорошей идеи.
1: Хаценко также доложил президенту о росте внутреннего регионального продукта. Он также поблагодарил президента за решение перенести сборку ракеты «Ангара» на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства, подчеркнул глава государства. Хаценко, в свою очередь, ответил, что власти региона ведут соответствующую работу с правительством и Роскосмосом. Нельзя ограничивать права детей на переход в 10 класс для увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил на встрече со старшеклассниками в Уфе. Подростки высказали опасения, что им могут отказать в дальнейшем получении общего образования, ссылаясь на низкие баллы основного государственного экзамена. Но политик обещал разобраться в этом вопросе. Слуцкий отметил, что в некоторых школах страны нередко формируют исключительно профильные классы, куда дети могут быть зачислены только после сдачи соответствующих экзаменов на определенное количество баллов. Такая тенденция вынуждает подростков отказываться от полноценного школьного образования в пользу колледжей и техникумов. Слуцкий призвал Генпрокуратуру проконтролировать соблюдение законодательства при приеме школьников старшей классы.
4: Мы не должны как-то поддавливать или выдавливать детей из 10-11 классов, а за последние пару лет процент тех, кто в 10-11 классы идет, как-то упал. При всех приоритетах СПО мы должны сделать так, чтобы дети сами выбирали свой путь. 10-11 класс, затем вузы или среднее профессиональное образование. Это принципиально для ЛДПР. Изучим и при необходимости обратимся в Генеральную прокуратуру с вопросом о том, что искусственные барьеры на пути тех, кто хочет прийти в 10-11 класс, а затем получить высшее образование, недопустимы.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 10-е российско-китайские молодежные летние игры стартовали в Калининграде. Они включают в себя 12 видов спорта. Это бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивную борьбу, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу, художественную гимнастику. В масштабном спортивном празднике примут участие более 400 спортсменов из России и Китая. Игры пройдут с 26 по 31 мая. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6-4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Как сообщает «Спортс», на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель и 10 миллионов рублей. В воскресенье «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка России. После матча, когда полузащитник Павло Салари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Ахмат объявил о подписании албанского нападающего Эральда Максути. До перехода в грозненский клуб Максути выступал на родине за клуб Фламуртари. В минувшем сезоне Эральд провел 34 матча за команду и стал лучшим ее бомбардиром, забив 12 мячей, сделав 3 голевые передачи. А капитан Краснодара Эдуард Спирцян признал, что может покинуть команду. Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь, в случае, если не будет предложения из-за рубежа, сказал Эдуард. В этом сезоне Спирцян стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе гол плюс пас в 30 играх, а также повторил рекорд по количеству голевых передач за сезон 16. Баскетбольная «Самара» с высокой долей вероятности сохранит команды и в мужской единой лиге, и в женской премьер-лиге. Как стало известно «Спортэкспрессу», клубу удалось утвердить бюджет на следующий сезон. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем команда может быть расформирована. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра пасмурно, плюс 5. В Архангельске небольшой дождь, плюс 14. В Вологде небольшой дождь, плюс 10. В Петрозаводске дождь, 5 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 18. В Элисте небольшой дождь, плюс 22. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурно. пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 14. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.
7: Первого мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
9: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
10: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
1: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
2: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
3: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна. Разное время. Голоса Радио России.
4: Голоса Радио России. Именно так звучит название рубрики, в которую мы приглашаем наших коллег из регионов. Когда у них случается побывать в Москве, мы обязательно просим зайти к нам, поговорить о том, о сём, о том, как развивается регион, и вообще о Ижевске и о Удмуртии поговорить действительно интересно.
5: Вот так вот и не выдержал интригу,
4: да.
5: Сразу всё рассказал.
4: Да, да, да.
5: А это значит, что у нас сегодня в студии Анна Киршина из Ижевска. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна.
6: Здравствуйте, да, все правильно, приехала к вам из Ижевска. Погода такая потрясающая. Я думаю, что у нас в Ижевске она тоже вдруг испортилась, хотя на той неделе была прям жара.
5: Да, да, здесь тоже так,
4: да,
5: было.
4: Да, тут тоже так было, но на всякий случай мы не привыкаем.
5: Да, это правда.
4: Да, каждый раз успеваем.
5: А то вдруг снег.
4: Перестроиться, потому что снег, в общем, обещан на этой неделе.
5: А что, правда?
4: Да, ну, в каком-то виде, так сказать, поскольку в четверг-пятницу будет где-то там градусов 9-10. Но мы поговорим сегодня не об этом. Мы сегодня поговорим о том, как живет Удмуртия, чем живет Удмуртия и вообще какие перспективы в дальнейшем мы можем там наблюдать.
6: Ну, все прекрасно в Удмуртии, на самом деле, тем более лето. Мы все-таки ждем лето, и мы надеемся, что хорошая погода будет, и наши туристические маршруты тоже готовы, чтобы к нам приехали, посмотрели наш прекрасный город. Помимо Ижевска, столицы Удмуртии, у нас еще и много других городов, где тоже стоит побывать. Это и Воткинск, дача Чайковского, и Глазов у нас хорошо развивается. В общем, у нас есть что посмотреть.
4: Ну, тем не менее, главные, скажем так, заботы сейчас чему посвящены?
6: Ну, конечно же, поддержке бойцов СВО. У нас в регионе действует программа «Свой резерв». Это когда обучают. И, собственно, сейчас точные цифры вам статистики не назову, но примерно 80% из тех, кто обучается сейчас на потоке, их уже трудоустроили.
4: Угу.
6: То есть вот совсем недавно было назначение в одном из районов одного муниципалитета. То есть возглавил один из бойцов СВО, который прошел программу.
5: И наверняка программа будет продолжаться, и, мне кажется, желающих станет еще больше.
6: Да, я думаю, что программа будет продолжаться, потому что интерес есть, что полезно, за каждым участником закрепляются наставники, то есть не просто их чему-то обучают, лекции читают, а прям вот конкретно они ищут то направление, которое интересно, и прям вот наставник уже работает непосредственно с этим учащимся. Так,
5: да,
6: скажем.
4: Да, он действительно, наставничество очень важно, потому что среди наставников может и губернатор оказаться, и,
6: да, вполне может.
4: И еще кто-то.
5: Ну, вообще, мы в целом видим по стране, что подобные программы, во-первых, несут, несомненно, колоссальную пользу, потому что мы понимаем, что нет ничего лучше, чем управленческие кадры, которые непосредственно из того региона, где, собственно
4: которые
5: говоря, и работают.
4: Прошли такую, скажем так, подготовку и плюс, конечно же.
5: Знают все плюсы и минусы региона, знают проблемы региона, готовы их решать. И вот это, вот, мне кажется, самое главное. Очень отрадно, что у нас подобные программы во всех регионах развиваются, и мы не устаем в своих эфирах рассказывать об этом. Давайте немножко коснемся еще такой новости. Укомплектовали первый отряд «Барс» в Удмуртии.
4: Да,
6: совершенно верно. Совсем недавно сказали, что такой отряд у нас появится. У нас действительно очень часто в последнее время объявляется и беспилотная опасность, и опасное небо. Иногда бывает, ну, прям в день по несколько раз.
4: Ну, это
6: и
4: понятно, потому что Ижевск — это город оборонный, это город, действительно, в котором очень многое делается для победы. И, естественно, он привлекает внимание вот этих вот злодейских БПЛА, которые прилетают.
6: Да, и сейчас вот эти первые добровольцы, они обучаются, 15-дневная подготовка для них проводится, то есть на территории Удмуртии они обучаются, и, собственно, там прям целый список тех, кто мог поступить в эту добровольческую программу.
5: Ну, это наверняка ветераны СВО, военные в запасе.
6: Да. Ну, и также было сказано о том, что если есть прям желание, но нет никакого опыта, все равно можно обратиться, и, собственно, помогут, обучат, и тоже можно будет работать в этом направлении.
4: Анна, скажите, пожалуйста, у вас выпускные, не выпускные, а последние звонки прошли уже в регионе?
6: Так, нет, на этой неделе, получается, они будут 26-го, если мне не изменяет память, мая, в этом году у нас выпускные, а, по-моему, даже решили в этом году по всей России в один день проводить, если я не ошибаюсь, у нас так же, как и по всей стране, 26 мая то будут
4: есть,
6: выпускные.
4: То есть завтра?
6: То есть завтра, получается, да.
4: Будет весело, я думаю, в Ижевске тоже.
5: Ну, это, мне кажется, да, наоборот, такой трогательный момент прощания со школой. Все-таки это прям такая ступень во взрослую жизнь. И если мы все вспомним, как у нас проходил последний звонок, мне кажется, это всегда и какой-то трепет, и действительно начало какой-то новой жизни.
6: Знаете, как у меня мама говорила? Она говорила, вот свадьба у тебя может быть много раз, а выпускной у тебя только один. Поэтому лучшее платье покупаем. Ну и, собственно, последний звонок тоже только один раз будет. С 11-го, если класса.
4: Это действительно так. И, но, тем не менее, я так понимаю, что ЕГЭ не пугает ваших школьников уже.
6: Ну, как не пугает? К нему уже готовы просто все и к ОГЭ, и к ЕГЭ. И причем у нас не совсем хорошая статистика именно по ОГЭ. Некоторые девятиклассники не могут с ним справиться. Около 1000, насколько я помню, в прошлом году не сдали ОГЭ. И, соответственно, они остались учиться еще в 9-м классе. Ну как, они обучаются только тем предметам, по которым они не сдали. Но на самом деле 1000 человек — это такая не очень хорошая статистика.
4: Ну, да,
6: и в этом году приняли решение, что часть из тех, кто не сдал, их все-таки будут обучать по каким-то, ну, чему-то профессиональному. То есть будет дополнительный отбор, и если у них есть желание, они смогут туда попасть.
4: Ясно. Давайте теперь тогда, ну, 25 мая, да, на дворе.
5: Сегодня было, да,
4: и,
5: с утра.
4: И, собственно, через 6 дней уже лето.
5: Значит, уже лето, да. Ты хочешь поговорить про туризм?
4: Я хочу, конечно же, поговорить о каких-то таких вот местах, таких каких-то уголках.
5: Ну, на самом деле, интересны. Вот есть замечательная новость, что Удмуртия вошла, между прочим, в топ-10 выгодных направлений для длительных поездок по Российской Федерации.
6: Да, вот потому что вот. У нас не так дорого останавливаться в наших отелях, если сравнивать с другими городами. Ну и действительно, в последнее время у нас все больше и больше появляется мест, где приятно проводить свое время. У нас замечательный есть поезд экспресс, блин, память меня изменяет, экспресс Чайковский, по-моему, так он правильно называется. Он стилизован как раз по тем временам, и вы, собственно, на этом поезде, там развлекательная программа, вы едете до Воткинска.
5: То есть это прям комплекс.
6: Да,
5: такой.
6: Это прям комплекс, и вы приезжаете в Воткинск, там проводят экскурсию, там даже бал вот в этих красивых платьях, вас красиво кормят, даже не просто танцуют, но еще и кормят, поэтому ну, есть у нас интересные штуки, прям в которых можно поучаствовать.
4: Эксклюзивы.
5: На самом деле, я вот вижу еще новость, что по запросу китайских туроператоров в Удмуртии разработают целых 3 туристических маршрута.
6: Да, пока подробностей я вот прям таких не знаю, но да, тоже видела эту новость, потому что в прошлом году китайские туристы прям по лидерам у нас.
5: Да?
6: Да, их много очень. И, видимо, под них специально решили разработать какие-то интересные маршруты.
5: Ну вот это очень любопытно, конечно. Но вот всего турпоток в Удмуртию в том году составил 2 миллиона туристов. Ну, это хороший результат.
4: Да, конечно, это же не Египет или не какие-нибудь там места массового отдыха, но тем не менее и мы тоже в какой-то мере всегда участвуем в распространении знаний.
5: Анна, ну вот а какие места притягательные, кроме Ижевска? Вот что есть, я не знаю, может быть, какое-то разделение на спокойный и умеренный отдых, может быть, где-то какой-то заповедник и природа. Вот я, например, ничего не знаю. Вот мне сказали бы, куда поехать в Удмуртию, я бы растерялась, сказала бы, не знаю.
6: Я вам расскажу про прекрасную деревню Мувыр.
5: Так.
6: Это такая аутентичная деревня, это вообще возрожденная деревня. И Там вот прям можно в деревенскую жизнь окунуться. Она, конечно, очень вам может показаться, что очень далеко от Ижевска, и, может, временами будет не очень хорошая дорога, но это того стоит. Прям ребята тоже поддерживают вот эту туристическую часть у себя, и они очень тепло принимают туристов, развлекают их и в бане попарят, и, может быть, даже дадут корову подоить, если вдруг это ваша мечта, попить парного молока прямо из-под коровы. И да, у них свое производство такое небольшое. Ну, в общем, там вот прям тише, гладь, вот такая деревенская.
5: И живописно, наверное.
6: Там да, и очень живописно.
4: И еще и телефон спрятать, да?
6: Это
4: обязательно. И вообще будет замечательно.
6: Это обязательно. Телефон обязательно надо прятать.
5: У меня вот телефон был в режиме фотоаппарата последние 3 дня. И я даже вообще забыла, что такое и соцсети, и новости. И это удивительно.
6: Но это вот про деревню. А если вот, например, хотите окунуться в атмосферу купеческого города.
5: Так.
6: У нас есть город Сарапул прекрасный.
4: Да,
6: его, он
4: да.
6: тоже реставрируется, тоже там очень красиво. И в Сарапуле, кстати, у нас будут в этом году, насколько помню, ходить метеоры до Казани, mm-hmm. до Татарстана. Да, там будут причаливать, и тоже туристы смогут от Казани до Сарапула, от Сарапула до Казани.
5: Ну, вообще, вот это очень хорошая, кстати, инициатива, потому что она расширяет, мне кажется, возможности любого путешественника,
4: конечно.
5: Кто ездит без машины. Несказанно. Ты можешь действительно поехать в любую точку и в одном отпуске, или даже во время выходных, если очень резво все делать, собственно говоря, охватить, что называется, необъятное.
6: Да, у нас в Удмуртии можно охватить необъятно. Можно и на метеоре покататься, и по бездорожью тоже можно найти местечко. И около Ижевска тоже есть Лудервай, деревня тоже аутентичная. То есть, если хотите именно с удмуртской культурой познакомиться, ага. то это вот в Лудервай. Там, потому что у них и мельницу они возродили старинную, и покажут вам и танцы удмуртские, и накормят удмуртскими блюдами, перепечами, табанями. В общем, там классно тоже.
4: Вот об этом мы сейчас поговорим.
6: А кухня?
4: Какие летние гастрономические события ожидаются в этом году в Удмуртии?
6: Летние. Но у нас есть еще деревня Бык-Бык, и в ней ежегодно проводится именно фестиваль гастрономический. Я думаю, что в этом году он тоже будет. Я еще не смотрела, но он в прошлом году с размахом прошел. Я думаю, что в этом тоже. И там тоже съезжаются из разных регионов. То есть представлена не только удмуртская кухня, можно попробовать совершенно со всей страны, мне кажется, кухню, и при тебе готовят, и показывают, и мастер-классы, и они, знаете, еще очень интересно катают вот на этих мини-тракторах таких вот, стилизованно оформленных, и песни, и пляски там тоже есть, и переночевать предлагают в...
4: Избе.
6: Да, в избе, в удмуртской, вот прям в удмуртской избе, вот никогда наверняка вы не представляли, что такое удмуртская изба. Это вот не просто изба, там надо это просто посмотреть.
5: Чтобы понять, да,
6: да,
5: и проникнуться.
6: Чтобы понять и проникнуться, это надо увидеть.
4: А еще желательно и поспать, переночевать в такой деревне. Это
5: ну, это тоже опыт, интересно очень. Вообще, отрадно, что такие проекты развиваются, и ну, это классно.
6: И, кстати, впервые в этом году у нас пройдет еще кофейный фестиваль. Может быть, вы любитель кофе, да.
4: Неожиданно.
6: В этом году, не помню число, но... Точно этим летом он будет впервые.
5: Ну, там как кофейни, обжарщики, кто там...
6: Все, да. Кто какое-то отношение имеет к кофе. Вот у нас есть компания крупная, которая тоже поставщик по всей стране, экспортирует. Они вот решили объединить, потому что они не одни у нас такие, кто занимается именно кофе, чаем. Они вот решили прям фестиваль провести. Мы ждем, на самом деле, интересно.
5: Вот на подобном я еще ни разу не была,
4: да,
5: кстати.
4: Да,
5: очень
4: было
5: интересно.
4: Было бы интересно очень побывать, потому что обычно, когда ты попадаешь на какой-нибудь фестиваль, там на тебя обрушиваются объемы, так скажем, разного рода продукции, которые необходимо попробовать. А здесь, ну, чаепитие, кофе пить, это же вообще замечательно.
5: Потом все не спят 2 дня. Кофе, оно дегустируется, а там невозможно не попробовать же.
4: Тем не менее, мы понимаем это прекрасно. Ну, у вас летних лагерей много в области детских?
6: Достаточно много, да. Сейчас вот я недавно разговаривала с представителем Роспотребнадзора, до сих пор еще проходят проверки, но нам наши городские власти пообещали, что все хорошо будет в этом году, лагеря откроются, дети будут устроены, те, кто хочет работать, пойдет работать, те, кто хочет отдыхать, поедут в лагеря, есть еще пришкольные лагеря, собственно, детский отдых будет организован, нам так пообещали.
4: Но, тем не менее, дети хотят работать.
6: Хотят, да, работать действительно хотят. У меня у самой мальчик-школьник, ему 14, так. Он горит желанием. Вот он получил паспорт в этом году, он сказал, что теперь, мама, летом я пойду работать, деньги зарабатывать.
4: Ну, это очень похвально, я считаю.
5: Главное, чтобы было где, что называется. Да, чтобы были какие-то специальные программы, где все официально.
4: Да, все по-человечески, чтобы, не дай бог, не обманули, чтобы, не дай бог, не заставили переработать. Это тоже очень важно, потому что иногда...
5: Ну, чтобы все было...
6: Не отбили желание, как говорится.
5: А вот это, да, кстати, тоже, и не отбили желание.
4: А так вот действительно чем-то заняться, а еще очень замечательно будет заняться тем, с чем ты, да, в дальнейшем хочешь связать жизнь. Вот когда есть...
5: Это уже совсем такие долгоидущие планы.
6: Знаете, мне вот очень нравится в последнее время в наших школах ижевских очень много профориентации. Они прям с классами ходят по вузам, ходят по производствам, их заинтересовывают. Не просто вот пришли и им рассказали, у нас вот есть вот... Курсы парикмахера, не знаю, им прям какими-то мастер-классами показывают, и видно, что у них просыпается интерес к этому.
4: Ну, то есть, да, когда уже что-то руками можно поделать, это действительно очень замечательно.
5: Да как... нет, и вообще посмотреть на профессию. У нас, например, да? такого не было. У нас было разделение только на технический гуманитарный класс, и на том все.
6: Ну, у нас примерно так же еще добавился таможенный, я помню, класс. Да, у нас был в параллели таможенный класс. А вот так, чтобы мы ходили куда-то на производство, такого не было. Это если только раз в год какая-то экскурсия на завод по производству кукурузных палочек. Вот такое у нас было. А сейчас действительно... Спасибо большое тем, кто это организовывает, потому что я вижу, что это работает, на ребят в том числе.
4: Ну, это вот прекрасно, я считаю, дети. А те, которые хотят отдыхать, они отдыхают.
6: Да, конечно, тоже. У нас, кстати, в этом году в Ижевске уже не первый год проводится, и во дворах специальные активности, то есть все лето дети, которые не определены в лагерь, не работают, и не при школьном лагере, они могут на эти площадки приходить, для них тоже подготовлена программа, они там играют в игры, то есть тоже такая активность прекрасная в шаговой доступности от дома.
5: Каникулярное занятие, да, чтобы никто не болтался без дела, а все-таки чем-то полезным так слегка занимался.
4: Или не сидел за компьютером.
6: За телефоном, да, телефоном. Вот это все.
5: Ну, мы тоже, знаете ли, любим иногда посидеть в телефоне, в компьютере, но лучше, чтобы это было в
4: меру. Иногда не от хорошей жизни, что называется.
5: Да, это правда. В общем, детский досуг организован, мы спокойны за ижевских детей, и даже некоторым завидуем в плане такой возможности, как профориентация.
4: Да, активность такая... Действительно. Ну,
5: Анна, у нас остается буквально 30 секунд.
4: Расскажите, да, для чего стоит приехать в Турцию.
6: Ну, во-первых,
5: заманите наших радиослушателей.
6: Во-первых, для того, чтобы наполнить свой желудок, потому что это перепечи, табани, пельмени, с какими только начинками не делаются. Во-вторых, чтобы прокатиться на Чайковском экспресс, вот окунуться в эту эпоху классической музыки. Ну и, может быть, вы хотите пострелять в тире, у нас это тоже есть. У нас есть музей Калашникова, где можно пострелять в тире.
5: Анна Киршина из Ижевска была у нас в гостях в нашей студии.
0: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт, знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
7: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
0: Большая страна, разное время.
4: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут ее сегодня. Говорили мы вот только что расстались с Анной Киршиной из Ижевска, поговорили, как Ижевск живет. И теперь переносимся на другую сторону на юг. Дело в том, что у берегов Фароса стартовала подводная экспедиция, в которой участвует региональное отделение Русского географического общества, Севастопольского государственного университета и Нахимовского военного училища. Что же эта подводная экспедиция ищет, для чего она создана, мы сейчас узнаем у Юли Крайновой из Севастополя. Юля, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: Приветствую вас, коллеги. Вообще невероятное и интересное мероприятие, которое там проходит. Дело в том, что это действительно у берегов Фароса, где-то в 30-40 метрах от берега, на глубине от 6 до 20 метров, лежит судно. Дело в том, что лежит оно больше 100 лет. Угу. И оно уже давно исследовано нашими местными дайверами, фридайверами. Оно уже и в украинские времена оно было разграблено, и на цветмет, и так далее. Но вот, видимо, у них появилось финансирование, а самое главное, появилось горячее желание новые методы работы проявить. Я про них расскажу. Давайте все-таки больше про Ростов.
4: Давайте.
8: Ростов ли это и так далее. У нас есть первый эксперт, который может ответить на этот вопрос. Это Владимир Воробьев. Он руководитель этой экспедиции РГО. Давайте его послушаем.
4: Давайте.
9: История корабля достаточно интересна. Если мы предполагаем, что это Ростов, то он принадлежал Русскому обществу пароходства и торговли. Так называемый «Рапид», известная пароходная компания, достигла пика своего к началу 20 века. Это было частно-государственное, скажем так, партнерство, если на сегодняшний день это все перевести. Ключом к основанию стал Парижский мирный договор после окончания Крымской войны. И по итогам договора Россия не имела права держать военный флот какое-то время. И была создана вот такая компания, которая занималась и пассажирскими перевозками, и в том числе военных грузов.
8: И дело в том, что на момент этой трагедии на борту было больше 100 человек и около 1500 пудов груза. Корабль шел из Алушты в Севастополь. И вдруг

0: документы уже подняли, теперь они занимаются документами немецкими, вот этой самой лодки. Угу. И о том, что говорят эти документы, может рассказать второй эксперт, это человек-участник экспедиции, его зовут Сергей, давайте его послушаем.
1: Не было затоплено два. Один не идентифицирован корабль, второй Ростов. По координатам, которые немцы указывали, значит, они у нас есть. В принципе, координаты показывают, что Ростов лежит в Гурзуфе. Мы связались с Центральным военно-морским музеем, плюс архив военно-морского флота, тоже в Петербурге. Собираем по крупинкам информацию. Я думаю, что там, в течение месяца мы уже примерно поймем, что это такое, или хотя бы, либо да, подтвердим это Ростов, либо будем дальше искать. Конечно, Черное море, вот это все побережье, оно наспеговано кораблями, кладбищами и погибшими. И румынские здесь чего только не было.
0: Ну, теперь, значит, очень интересная есть история о том, как они его исследуют. Угу. У нас в городе есть федерация подводного плавания, а есть ассоциация подводной деятельности. Это две разные организации. По закону с аквалангом без разрешения у берегов Крыма в Черном море нельзя находиться. Угу. Поэтому у нас есть суперфридайверы, которые задерживают дыхание под водой без акваланга до 17 минут.
2: О, какие!
0: Да, у нас есть вот такие чемпионы мира, чемпионы Книги рекордов Гиннесса, и вот сейчас они подводные охотники, у них колоссальный опыт, кстати, один из них был у меня на интервью, великолепный молодой человек, очень красивый, вот они ныряют, дело в том, что ни водолазы, ни аквалангисты, они не могут быстро нырнуть и быстро подняться, им нужно время, чтобы опуститься, потом, чтобы не было кессонки, медленно подняться, а эти, значит, совместно с учеными СевГУ, совместно с силами Черноморского флота, прибор опускается и говорит им, вот сюда ныряйте и скажите, что там. Они ныряют с камерой, проверяют там все, фотографируют, снимают, поднимаются и показывают, вот сюда можете опускать, например, водолаза, он вам подробнее исследует, что это. И вот теперь мы ждем, что это, потому что судно-то осталось-то немного.
2: Юль,
0: и...
2: у меня да. Вот какой вопрос. Если оно лежит на глубине 8 метров и в 30-40 метрах от берега, неужели никто из вот этих замечательных водолазов не занырнул и не посмотрел, как называется корабль?
0: Дело в том, что он больше 100 лет лежит, он покрыт уже водорослями.
2: А, то есть
0: он
2: это невозможно.
0: Да, и найти эти документы или хотя бы бортовые номера можно только на двух паровых котлах. Это же был пароход. А паровые котлы, они лежат, они покрыты грунтом. И потом, когда Ростов, то есть они нашли фотографию старую, Ростов был еще почти, ну, пол корпуса было на берегу. А потом штормами, волнами его отнесло далеко, и он поврежден очень сильно. И вот они теперь ищут какой-нибудь хотя бы номерной опознавательный знак, чтобы понять, Ростов это или нет.
2: Да, и при этом как бы установление это очень важная функция, конечно. Но с другой стороны, я так понимаю, что ничто сделать такого из него уже не получится, я так понимаю.
3: Ты имеешь в виду подводный музей,
2: ну, да,
3: или зону для дайвинга?
2: Или зону для дайверов, или еще.
0: Коллеги, вы забываете, что мы севастопольцы, а для Севастополя самое главное – это установление исторической памяти.
2: Согласна.
0: Вот для примера, завтра, 26 мая, в Севастополе отмечается День воинской славы, это наш городской праздник, имени подвига Брига Меркурий.
2: Угу.
0: То есть и этот эту дату отмечают каждый день в городе как праздник, только для того, чтобы показать силу, мужество, стойкости, верности флоту и ни в коем случае не оказаться трусом и предателем. И в данном случае они хотят установить, что это Ростов, для того, чтобы имя этого человека,
2: да,
0: который принял это смертоносное для себя и для команды решение, но не сдался, не пошел на попятную, нужно обязательно внести золотыми буквами в имена в список людей, героических.
2: Именно
0: поэтому
2: так.
0: Именно
2: это
0: в первую очередь с этим и вот и связано.
2: Юлия Крайнова была у нас на связи, рассказала, что у берегов Фароса стартовала подводная экспедиция, в которой участвует региональное отделение РГО, СевГУ, Нахимовское военное училище, и все это вокруг подозрения на то, что лежащий на дне пароход – это тот самый Ростов.
4: Большая страна, разное время.
3: Загадки не заканчиваются.
2: Это не просто загадка, это вот я как человек...
3: Это еще и рекорд.
2: Поживший, да. Я помню все это, как это происходило, как каждый день рассказывали, куда они еще пробурились и достигали каких уровней. И даже был такой народный поверье, что оттуда кто-то говорил.
3: Ну, мне кажется, что это, конечно, больше какие-то фантазии. В общем, отмечается День Кольской сверхглубокой с

0: скважины. Именно в эту дату, в 1970 году, началось все это самое бурение. Больше 12 километров. Да? Вот такая глубина этой самой скважины. Все подробности у нашего корреспондента Марии Пашенкова, корреспондент «Комсомольской правды» Мурманск, у нас на связи. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
0: Ну, говорят, что это и один из самых загадочных и мистических объектов, и причем не только в России, но и в целом
1: во всем,
0: в мире.
1: Во всем мире, и он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, эта история.
2: Ну, конечно, мы гордимся, знаете, как в детской песенке, вот такой глубины, вот такой ширины. Не может, мне кажется, объект, который самый глубокий, мы добурились на более чем 12 километров, не быть окружен тайными загадками. Правильно сказали, что в свое время ходила информация, что ученые якобы настолько погрузились в землю, что услышали голоса ада, вот эти крики грешников, визги чертей. Но это была первоапрельская шутка, распространенная газетами. А те звуки, которые вот можно найти в интернете, что действительно там якобы вот крики ада, это на самом деле было взято из фильма ужасов зарубежного. Так что мистификации нет, но вот сейчас как раз ко дню польской сверхглубокой скважины появилась информация, что якобы жители Заполярного, это ближайший город к Кольской сверхглубокой, опять слышат какие-то странные крики, шумы. Что странно, потому что далековато.
1: Ну, понятно.
2: Мы, конечно, восприняли это с улыбкой такой, но не могли не позвонить экспертам, чтобы узнать, может быть, мы действительно чего-то не знаем. И вот о том, ну, я сразу скажу, что эксперт, которому позвонили, это Дмитрий Бабенко, аттестованный гид, который часто вводит туда экскурсии, согласен с нами, что вещь странная. А почему странная? Давайте он нам
1: давайте
2: расскажет.
1: Давайте послушаем.
3: Сообщество Мурманской области в целом разделяет эту позицию, ну, это, ну, как бы, ну, так быть не может, потому что не может быть. Этот объект законсервирован, это раз, два, он находится на определенном удалении от населенного пункта Заполярный, да, ну, он же не в центре города. Три, ну, в принципе, мы можем там поговорить о том, сколько, как далеко у нас распространяются звуки. Ну, и четыре, там огромная металлическая бляха, а еще под ней раствор залит. Ну, то есть этого быть не может, потому что не может быть.
1: Мария, скажите, пожалуйста, а с какой целью ее, собственно, бурили-то? Чтобы что? Чтобы дойти до края, что называется?
2: Ну, это было бы слишком самонадеянно. Бурили, конечно, с научной точки зрения, чтобы узнать вообще, из чего состоит у нас
1: вечная
2: планета
1: мерзлота,
2: Земля.
1: Вечная
2: мерзлота, опять же, да. Да, чтобы узнать, какие слои. И на самом деле узнали, не обязательно ехать на саму Кольскую сверхглубокую, чтобы это посмотреть. Есть прекрасный музей в Заполярном, краеведческий, есть Мурманский областной краеведческий музей. Там показано по слоям, как в торте «Наполеон». Что где находится, где какие керны, что пробурили, что достали. А еще мы очень надеемся, что все-таки Кольская сверхглубокая станет скоро музеем под открытым небом. Идет такая большая работа, чтобы там появились арт-объекты, хорошая дорога. Ну, в целом, привели в порядок, потому что сейчас больше развалины, чем какой-то научный объект. И чтобы туда стали чаще возить туристов. И сейчас можно приехать.
1: А сейчас ездят?
2: Ездят, да, ездят, гиды возят, можно самому добраться, но дорога очень плохая, поэтому лучше с гидом, чтобы заодно рассказал, что нету там никаких чертей. Нет, ну, может быть, если кому-то очень хочется в это верить.
1: Ну да, да, тут в зависимости от позиции. Если человек приехал услышать чертей, он их услышит, я так понимаю, да?
2: Да, поэтому, пожалуйста, приезжайте. Вот сейчас как раз снег у нас почти растаял, так что можно приехать посмотреть, что такое Кольская сверхглубокая своими глазами.
1: И оказаться на месте самой глубокой скважины в мире. Вот на секундочку, это тоже немаловажно.
2: Да, рекордная, и, ну, правда, гордимся тем, что у нас в таких сложнейших условиях крайнего севера, не просто на юге бурили, где мягкая земля, а здесь попробуй побороть этот холод, и все-таки добурились же. Наверное,
1: да.
2: Было бы хорошо, если бы, ну, многие мечтают об этом, у нас, будем честны, ученые, не только, что, может быть, когда-то проекты возродили, ну, уже, может быть, конечно, не вряд ли, но...
1: Ну, конечно,
2: вредно.
1: Это фантазировать тоже не вредно. Затратно будет очень сильно, потому что в те времена огромные деньги на это тратились, и действительно, я все детство помнил, Мурманскую сверхглубокую, и все время рассказывали, насколько глубже они опустились.
0: Ну, так или иначе, это что называется, еще одно место притяжения да? для туристов, вне всякого сомнения. И, ну что, поздравляем, раз да? отмечается такой да? праздник, да. то почему нет? И благодарим Марию Пашенкову, была у нас на связи, корреспондент «Комсомольской правды» Мурманск. Дорогие наши радиослушатели, я напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самое интересное мы по традиции зачитаем в нашей сегодняшней программе. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область.
5: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начиная выпуск новостей, в Вологде продолжаются работы по устранению дефекта на водопроводе диаметром 700 мм на улице Гагарина, 89. Бригады Вологда-Горводоканала работали всю ночь. Сейчас на месте задействованы 7 единиц техники и 21 специалист. Проводится откачка воды и подготовка к сварочным работам. Часть домов уже подключена к водоснабжению, по остальным ведется восстановление подачи. Организован подвоз воды по адресам и доставка в соцучреждения. График опубликован Сергей Жестянников у себя на странице ВКонтакте. По его словам, завершить ремонт планируется сегодня ориентировочно к 10 часам вечера, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено. В Зашекснинском районе Череповца завтра отключат горячую воду. Воды не будет до 9 июня. Об этом пишет официальный сайт города. Как пояснили в департаменте ЖКХ, досрочное подключение воды в районе обычно невозможно из-за необходимости дополнительного обеззараживания труб. Часть района подключена к открытой системе горячего водоснабжения. Также стали известны сроки отключения в других районах города. В Индустриальном с 16 по 30 июня, в Заречье с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах с 4 по 18 августа. На Вологодщине определили подрядчиков для ремонта 5 мостов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже в этом году начнется подготовительный этап. Планируется как текущий, так и капитальный ремонт сооружений через реки Сонбарь, Кубину, Чивица, а также мостов в Вологодском округе через реки Тошню и Пичуг. Завершить все работы планируется до 2028 года. В Череповце в районах области зафиксирована новая волна телефонного мошенничества. 73-летняя жительница города лишилась более 2 миллионов рублей, поверив в доставку заказа и сообщив код из СМС. Позднее злоумышленники убедили ее перевести деньги на так называемые безопасные счета. Аналогичные схемы использовались и в других случаях. Жительницы Вологды передали аферистам более 1 000 000 рублей, а житель Устюженского района свыше 7,5 миллионов. В Соколе женщина продала автомобиль, перевела деньги мошенникам. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. 16 мая в России вступили в силу новые правила оплаты и возврата средств за предоставление сведений из ЕГРН. Как сообщили в Вологодском Роскадастре, срок внесения оплаты увеличен с 7 до 14 дней, а подать заявление на возврат теперь можно через портал госуслуг. Полный возврат предусмотрен, если запрос признан неполученным. Также отменено требование предоставлять оригиналы платежных документов, достаточно копий. Ведомствами отмечают, изменения упростят работу граждан и бизнеса, особенно при крупных сделках и пакетных запросах. 170 вологжан с инвалидностью получили компенсацию за полис ОСАГО с начала года. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Вологодской области. Выплата положена гражданам, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям. Получить компенсацию можно как по заявлению, так и автоматически, если все необходимые данные уже есть в государственных системах. В региональном отделении СФР отмечают, деньги перечисляются без личного обращения гражданина. Компенсацию можно оформить один раз в год на один автомобиль. Рассмотрение заявления занимает до 5 рабочих дней. Обновленный стадион «Политехник» в Вологде принял первый матч после реконструкции. На поле Вологодского госуниверситета прошла встреча первенства России по американскому футболу среди юниоров до 20 лет, где команда «Викинги» ВГУ сыграла с самарскими «Пантерами». Напомним, масштабная реконструкция «Политехника» завершилась в мае впервые с 1985 года. В Вологде выбрали лучшего столяра среди студентов учреждений среднего профобразования. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Конкурс профессионального мастерства прошел в рамках мероприятий к 70-летию Дня строителя. Победителями стали студенты Сокольского лесопромышленного политехнического техникума. Первое место занял Демид Кузнецов, второе место Максим Требухов, третьим стал Дмитрий Белов из Вологодского строительного колледжа. В региональном Минстрое отметили, что профессия столяра сегодня особенно востребована. В области активно развивается индивидуальное жилищное строительство, где работа с деревом играет ключевую роль. Лучшим молодым пахарем Вологодской области стал студент Тотемского политехнического колледжа Вадим Платов. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Воропаев. По его словам, областной конкурс «Молодые механизаторы» прошел на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии и собрал студентов и школьников из 17 округов региона. Конкурсанты показали навыки управления трактором и мастерство вспашки. Второе место заняла Ирина Графинова из Череповецкого многопрофильного колледжа, третье – школьник из Усть-Кубинского округа Даниил Межаков. В региональном Минсельхозе отметили, конкурс помогает готовить кадры для агропромышленного комплекса Вологодской области. В Череповце прошел рейд по шиномонтажным мастерским. Экологи проверили соблюдение правил утилизации старых покрышек. Сотрудники Комитета охраны окружающей среды выявили нарушения на ряде объектов, в том числе обнаружили склад шин у одной из мастерских в Зашекснинском районе. По данным проверок, более половины шиномонтажей работают без договоров на утилизацию отходов. Владельцам напомнили о необходимости соблюдения экологических требований, иначе им грозят штрафы. Всего специалисты уже проверили свыше 130 мастерских. Рейды продолжатся совместно с надзорными органами. Капитальный ремонт учебного корпуса Вологодского филиала Ярославского государственного медицинского университета вышел на завершающую стадию. Подрядчик планирует полностью завершить работы уже в июне. В здании обновили кровлю и инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку аудитории, заменили потолки, полы и оконные блоки. Как отмечают в региональном правительстве, с 1 сентября здесь начнут обучение более 300 студентов по направлению лечебное дело. Также откроются ординатуры по востребованным медицинским специальностям. В Вологде продолжается реставрация дома Варакина на набережной 6-й армии. На площадке работают около 40 специалистов. В здании ведутся внутренние отделочные работы. Параллельно продолжается восстановление фасадов. Специалисты шпаклюют и выравнивают стены перед нанесением краски. На реставрацию памятника 18 века направили более 200 миллионов рублей. Завершить работы планируют в сентябре. В Череповце 1 июня в Милютинском парке пройдет парад детского транспорта. Участники представят украшенные коляски, самокаты, велосипеды и беговелы. Тема оформления – от традиций народов мира до сказок разных стран и флоры и фауны. Конкурс разделен на две возрастные группы. Также предусмотрены отдельные номинации, включая оформление кукольных колясок и слингов. Организаторы отмечают, мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. В Вологде театр для детей и молодежи представит литературно-музыкальную программу «Душа хранит», посвященную творчеству Николая Рубцова. Постановку покажут в областной филармонии 3 июня. В программе прозвучат известные стихи поэта, ставшие песнями, включая «Звезду полей», «Морошку» и «В горнице». В спектакле заняты актеры Череповецкого театра, а режиссером выступила Наталья Черная. Проект станет первым гастрольным показом череповецкого коллектива в Вологде и приурочен к 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. На Октябрьской набережной в Череповце появится семейная аллея. Ее высадка запланирована на 28 мая. Сейчас за благоустройство и уход за растениями отвечает Горзеленстрой. Специалисты уже высадили сосны, ели и многолетние кустарники, за которыми будут регулярно ухаживать и при необходимости заменять неприжившиеся растения. В России проходит всероссийская акция «Великое наследие Владимира Даля», приуроченная к 225-летию со дня рождения писателя и создателя толкового словаря живого великорусского языка. К инициативе присоединилась школа номер 22 в Вологде, ставшая одной из федеральных опорных площадок проекта. Педагоги и ученики подготовили творческие работы в нескольких номинациях. Школьники вместе с наставниками записали чтение по ролям произведений Даля, в том числе сказок «Девочка-снегурочка» и «Журавль и цапля». Организаторы отмечают, что акция помогает школьникам ближе познакомиться с богатством русского языка. Лучшие работы будут опубликованы на сайте проекта. Вологжанин Николай Гуляев вновь избран президентом Союза конькобежцев России. Решение было принято на отчетно-выборной конференции в Москве, где олимпийский чемпион получил единогласную поддержку и продолжит руководить организацией еще 4 года. Также обновлен состав исполнительного комитета Союза. Николай Гуляев возглавляет федерацию с 2022 года. Олимпийский чемпион в беге на 1000 метров, чемпион мира и Европы в классическом многоборье, двукратный чемпион СССР. В Череповце прошел всероссийский полумарафон «Забег РФ». В индустриальном районе на старты вышли около 1000 участников. Жители города и гости региона, спортсмены преодолели дистанции от 1 до 21 километра. Маршрут сопровождали пункты питания и точки поддержки, а также выступления музыкантов и групп поддержки. В забеге принял участие и глава Череповца Андрей Накрашаев, преодолев 10-километровую дистанцию. И в завершении выпуска: на Вологодчине завтра не будут продавать алкоголь. Ограничения введены в связи с проведением школьных выпускных. Алкоголь не будут продавать и 1 июня, в День защиты детей. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
6: Реклама.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
10: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачная погода, умеренный дождь, ночью местами сильный. Атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге ночью плюс 10, завтра днем плюс 17. В Никольске ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 17. В Тотьме плюс 8 ночью сегодня, завтра днем плюс 14. В Кириллове плюс 7 ночью, завтра днем плюс 10. В Вытегре и в Бабаеве ночью плюс 5, завтра днем в Вытегре плюс 7, в Бабаеве плюс 8. В Череповце и в Вологде умеренный дождь, ночью сегодня плюс 6, завтра днем в Череповце максимальная температура 9 градусов тепла и в Вологде плюс 10. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГПРК «Вологда» 572808. Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждения проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Следственный комитет России по факту обнаружения мин на судне, прибывшем из Европы, возбудил уголовное дело. Аграрии Омской области в последние два года собрали по 4 миллиона тонн зерновых, и порядка 750 человек каждый день попадаются на уловки мошенников. Далее подробнее. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД России. Также вооруженные силы России будут атаковать центры принятия решений в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели наведения, заявили сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИДе также подчеркнули, что в связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Напомню, украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа в Старобельске, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение. Кроме того, вооруженные силы России за сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине и месту сборки безэкипажных катеров. В Ленинградской области предотвратили теракт на судне, прибывшем из Европы. Как сообщили в Следственном комитете, взрывные устройства находились на корпусе танкера. Он пришел из Антверпена в порт Усть-Луга. Морские магнитные мины при осмотре судна обнаружили водолазы. Взрывные устройства обезвредили сотрудники ФСБ вместе с военными и специалистами Росгвардии. Уже установлено, что мины заводского производства были сделаны в одной из стран НАТО. Подробности сообщил капитан судна Игорь Лой.
2: Получили распоряжение встать на якорь, так как порт не был готов нас принять в связи, как сказал агент, с забастовкой рабочих. Далее мы простояли на якоре практически двое суток и получили распоряжение следовать в порт. Приняли лоцмана, последовали в порт, в Эрпан. Все в штатном режиме. Судно швартовалось к причалу, начались грузовые операции, выгрузка груза. Выгрузка продолжалась примерно 25 часов.
1: Следственный комитет России по факту обнаружения мин на судне возбудил уголовное дело по двум статьям, в том числе о покушении на теракт, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: По данным следствия, танкер вышел из порта Бельгии и направился в порт Усть-Луга, куда прибыл 20 мая. Из России судно должно было отправиться в Турцию. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления.
1: Масса взрывчатки в каждом из устройств около 7 килограммов. Грамотные действия спецслужб позволили предотвратить ущерб судну и порту. Аграрии Омской области в последние два года собрали по 4 миллиона тонн зерновых, сообщил на встрече в Кремле с президентом губернатор региона Виталий Хаценко. 12-е место получается, отметил президент.
4: В аграрном секторе у нас тоже хороший задел. Я у вас в прошлом году был, докладывал, что мы 4 миллиона тонн собрали за 2024 год. Это для нас много. Мы вторые в Сибири после Алтайского края и практически всегда в десятке по стране. Хотя мы там не Ставрополье, не Ростов, не Кубань, но более 4 миллионов тонн собираем. И по прошлому году тоже собрали наши аграрии больше 4 миллионов тонн зерновых.
5: 12-е место получается.
4: 12-е место. Правильно. Но там по 4 миллиона тонн с 8 по 13 место. Очень, очень плотный результат. И в советские годы всего трижды. Мы мониторим за последние 100 лет. В советские годы трижды. Это 72, 79, 80 собирали. Чуть более 4 миллионов тонн. И в российское время мы уже тоже 4 раза убрали такой хлеб. И вот за последние 2 года тоже по 4 миллиона тонн.
1: Губернатор Омской области также рассказал президенту, что количество солнечных дней в году в регионе больше, чем в Сочи. Это не легенда, это положительно сказывается на туристическом потоке в регион, отметил губернатор. Порядка 750 человек каждый день попадаются на уловки мошенников. В прошлом году их было 1000, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов. Он отметил, что остается категория граждан, которые безоговорочно верят голосу в телефоне, отдает имущество, поджигает, убивает и абсолютно не верит сотрудникам полиции, кредитных организаций, которые пытаются вывести их из этого состояния. Усугубить ситуацию могут и технологии дипфейков, отметил. Замначальника следственного департамента МВД отметил, что целенаправленное противоправное воздействие на людей происходит даже не ежедневно, а ежесекундно. В МВД рекомендует немедленно прекращать разговор, если собеседник начинает пугать уголовной ответственностью, заявляет об утечке биометрии, переводах денег в СУ или требует перейти в мессенджер и выполнить защитные действия.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Два футболиста московского «Спартака», которые входят в число лидеров команды, не уверены в том, что останутся в красно-белом клубе на будущий сезон. Об этом сообщили Манфред Угальдо и Маркиньос. В частности, последний добавил, что у него много предложений, и он не знает, что будет, если поступит хорошее. Капитан Краснодара Эдуард Спирцян заявил о том, что летом может покинуть клуб. Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться, бороться здесь в случае, если не будет предложений, сообщил Спирцян в интервью «Спортэкспрессу». В шорт-листе «Акрона» на позицию главного тренера 5 специалистов. Речь идет о российских и о зарубежных тренерах, сообщил генеральный директор клуба Константин Калюшев. Напомню, 17 мая тольяттинский клуб объявил об отставке Заура Тедеева. А в пресс-службе «Акрона» на вопрос об интересе клуба к Александру Кокорину заявили о том, что «Акрон» будет активен на трансферном рынке, но для начала необходимо определиться с новым наставником. Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Яны Егорян, Алины Михайловой, Александры Михайловой и Ольги Никитиной одержала победу на этапе Кубка мира в Лиме. В финальном поединке россиянки были сильнее сборной Франции со счетом 45-43. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня продолжаются матчи первого раунда. Людмила Самсонова, посеянная под 20-м номером, уступила 170-й ракетке мира Джилл Тайхман 4-6, 4-6. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий бой на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 26 мая облачно с прояснениями, плюс 21. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 24. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 28. В Кургане ясно, плюс 30. Во Владимире небольшой дождь, плюс 13. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 14. Атмосферное давление в столичном регионе будет 737 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Масейко. За пультом работает звукорежиссер Сергей Колоколов. В 26 деревнях, селах и поселках Вологодской области построят новые вышки связи. Минцифры России подвело итоги общенародного голосования за подключение малых населенных пунктов к интернету. В прошлом году в нем приняли участие более 20 тысяч жителей Вологодской области. По результатам отбора регион получил квоту на подключение 26 населенных пунктах. О реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» мы поговорим сегодня с нашими гостями в студии. У нас в студии заместитель губернатора, министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Андреевна Ильина. Приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Кроме того, в студии у нас директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Александрович Забродин. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Уважаемые радиослушатели, работаем в прямом эфире, поэтому ваши вопросы нашим гостям вы можете, как обычно, задать по номеру 57-28-07. Начнем с приятного. Анастасия Андреевна, буквально на минувшей неделе вы стали заместителем губернатора. Это отдельная почетная и должность, и одновременно расширение круга обязанностей. Тем не менее, очень приятно видеть вас сегодня в студии.
3: Я вас благодарю за поздравления. Работа действительно ответственная, важная, и она направлена в первую очередь на повышение качества жизни вологжан.
2: Спасибо. Я думаю, что все это обязательно оценят. И более того, скажем, даже сегодня, работая в студии, вы без проблем можете получить обратную связь от населения. Давайте мы тогда вернемся к нашей теме. Поделитесь планами по строительству вышек связи в 26 населенных пунктах. Какая сейчас у нас стадия проекта? Есть ли какой-то либо четкий график строительства?
3: Реализация проекта по подключению малых населенных пунктов численностью от 100 до 1000 человек осуществляется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Реализация этого проекта осуществляется с 2021 года в Вологодской области, и на сегодня установлено 96 таких антенно-мачтовых сооружений. Важно отметить, что выбрать эти населенные пункты можно в рамках общероссийского голосования, которое очень полюбилось нашим вологжанам. И в прошлом году в этом голосовании приняло участие порядка 20 тысяч вологжан. Что мы на сегодня имеем? На сегодня определен Минцифры России перечень населенных пунктов, которые получат доступ к высокоскоростному интернету. Это 26 малых населенных пунктов. Компания ПАО «Ростелеком» как оператор универсального обслуживания уже начала работы по реализации данных мероприятий. И важно отметить, что на сегодня уже получено разрешение на размещение на земельных участках, муниципальных округах. Уже получены технические условия, необходимые для подключения антенно-мачтового сооружения. И сформирован график установки таких антенно-мачтовых сооружений. И все работы по подключению 26 антенно-мачтовых сооружений и получению доступа наших жителей к сети интернет будут завершены в этом году.
2: Спасибо. Евгений Александрович, вопрос к вам. Помимо Ростелекома, кто-либо еще у нас вот выполняет программу «Устранение цифрового неравенства 2.0»? Или вы все-таки основной и единственный представитель организации, которая может это делать на территории нашего региона?
4: С 2021 года мы делаем это на территории Вологодской области. У нас уже накоплен значительный опыт с точки зрения, единственное ли мы можем, ну, наверное, нет. Могут еще и другие организации, безусловно, это делать. Дело в том, что это определено контрактом с Министерством цифрового развития, и мы, как уже правильно отметила Анастасия Андреевна, являемся оператором универсальной услуги, поэтому в рамках вот этой работы как оператора универсальной услуги и занимаемся развитием и реализацией проекта устранения цифрового неравенства.
2: Вот прямо наши радиослушатели очень плотно включились в режим нашей программы, и первый звонок уже поступил. Прошу взять наушники. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло.
5: Алло.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
5: в Харовске, когда телеком будет оптоволокно проводить?
4: Еще раз, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Иван.
4: А, здравствуйте, Иван. Я правильно услышал? Харовск?
5: Угу.
4: Ну, в Харовске у Ростелекома оптоволокно проведено еще в 2017 году. Вот, поэтому здесь надо понимать, ну, конкретный адрес,
5: куда я необходимо. Хотел подключиться, говорят, что до сих пор подключают только по проводу через телефонный кабель.
4: Ну, по меди, я правильно вас понял, да. Здесь необходимо понимать адрес, да, по которому планируется производиться подключение, и мы, естественно, все это технически, оперативно проработаем.
5: А то есть не по всему городу?
4: Ну, дело в том, что, смотрите, у нас же есть отличия, есть частный сектор, есть многоквартирный фонд. Многоквартирный фонд в Харовске подключен на 100% к оптоволокну. Частный сектор частично подключен, поэтому, исходя из...
5: Нет, у нас многоквартирный дом.
4: А, ну, значит, он должен быть подключен, конечно. Надо проверить.
2: Вы можете сообщить свой адрес?
4: Да, вы сообщите, пожалуйста, свой адрес. Мы
5: что-то проверяли возможность подключения. Сказали только по кабелю телефонному 4 гигабайта скорости предлагают, только и все.
4: Ну, 4 мегабита, да. Давайте пойдем простым путем. Скажите номер, название улицы и номер дома. И мы обязательно проверим.
5: По заявке. Восточная 4.
4: Восточная 4. Зафиксировано.
2: Спасибо за вопрос. Итак, мы продолжаем нашу беседу. И вот, Анастасия Андреевна, дело в том, что в Вологжане люди обычно неспешные. То есть, прежде чем, допустим, даже поверить вот, в реализацию программы устранения цифрового неравенства 2.0, нужно было увидеть первые плоды. С 2021 года, как действует программа, у нас постоянно меняется число участников. А вот как последний раз проходило общенародное голосование за подключение? Как выбирали населенные пункты? И вот та же Нюксеница там, или Красавина, или еще что-либо. То есть я понимаю, что есть города, есть поселки, есть вот малые поселки, где вот, как, о которых как раз сегодня идет речь. Кто в приоритете из них? То есть там, где 101 житель, или там, где 120 жителей, или там, где 250 жителей действующих?
3: Ну, вот давайте, да, определимся с критериями. Тут все просто. Под реализацию программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» попадают все населенные пункты от 100 до 1000 численности, согласно переписи населения. Далее Минцифра России на ежегодной основе инициирует общенародное голосование, в котором имеют право принимать участие все жители региона, достигшие возраста 18 лет. На что важно обратить внимание, что в этом голосовании может житель проголосовать как за тот населенный пункт, в котором сам проживает, так и за тот населенный пункт, в котором живут его родственники, знакомые, друзья.
2: Где то ему есть просто вологжане без проблем могут голосовать за населенные пункты, где-нибудь там находящиеся в Сокольском районе или там...
3: Или в Харовском районе, или в Белозерском, да, районе. Да. Самое важное, чтобы численность населения в этом населенном пункте составляла от 100 до 1000 человек. И проголосовать можно абсолютно за любой в этом смысле населенный пункт. Чем больше голосов у населенного пункта в рамках ежегодного голосования,
2: даже
3: тем выше его рейтинг.
2: Даже больше 100. Допустим, если там 101 человек зарегистрирован, а проголосовало 300 человек, то уже этот населенный пункт по-любому попадет в поле зрения.
3: Он попадет программы. В следующее условие. От 100 до 1000 жителей и активность голосования. По итогам голосования проводятся инструментальные проверки. Устанавливается, что в этом населенном пункте точно нет связи. И при соблюдении высоких позиций в рейтинге по голосованию и факта проведения инструментальной проверки о том, что там нет связи, он попадает в рейтинг и в ту квоту, которая будет реализовываться на очередной календарный год.
2: Так.
3: И если говорить про вологжан, кстати, ваш термин относительно того, что вологжане сначала смотрят относительно того, как реализовываются проекты, какие его первые успехи. Действительно важно обратить внимание, что мы начинали с совершенно небольшого количества населенных пунктов, от 8. Сейчас наша квота, вот там мы видим, уже 26 населенных пунктов.
2: Больше, чем в 3 раза.
3: Да. И я вам больше скажу, Вологодская область, она одна из лидеров по участию в голосовании. То есть наши жители очень активно голосуют за программу ЦН 2.0. Она им очень полюбилась. Они видят результат реализации этой программы. И мы четко осознаем, что программа она направлена на повышение качества жизни наших граждан в малых населенных пунктах.
2: Спасибо. Евгений Александрович, вышки ставят внутри населенных пунктов или за пределами, или в границах населенного пункта? То есть, к сожалению, есть у нас у ряда жителей области опасения, что без шапочки из фольги ходить рядом с вышкой нельзя, потому что спишь, и у тебя могут волосы светиться.
4: Давайте по порядку. Ну, сначала я хотел бы сказать слова поддержки в адрес и благодарности правительства Вологодской области, Министерства цифрового развития. Анастасия Андреевна говорит о том, что у нас самые активные жители, но у нас еще и очень активный регион, который в части взаимодействия с федеральной Минцифрой согласует максимальные квоты. Ну, то есть, если говорить о Вологодской области, то то количество базовых станций в рамках проекта устранения цифрового неравенства, которое устанавливается в Вологодской области в последние, ну, как минимум 3 года, оно максимально по сравнению с регионами Северо-Запада. То есть, у нас такое одно из самых больших, ну, либо самое большое, либо там на втором месте находимся по количеству запускаемых в эфир базовых станций сотовой связи. И это очень здорово, потому что у нас в области огромное количество населенных пунктов сельских. Тоже огромно. И это, конечно, дает там новые импульсы в развитии, и жизнь в них дополнительно дыхает. Теперь, что касается установки базовой станции, ну, антенно-мачтового сооружения или опоры, как это называется у связистов, не базовой станции. Ну, первое место определения, оно производится за счет проведения радиопланирования. То есть вышка будет установлена там, где будет обеспечено 100% покрытие населенного пункта. Вот. Бывают некоторые курьезы в связи с этим, да, там иногда она частично в огород кому-то попадает, вот, и приходится вот эти вопросы решать, но это нормально, да, это обычная такая жизненная ситуация. Вот, поэтому наша цель и наша основная задача – это обеспечить 100% покрытие населенного пункта именно мобильным интернетом, то есть не сотовой связью как таковой, то есть сотовая связь-то она и на километры может бить, там, на 5-6 километров.
2: Мы говорим про 4G?
4: Или... Да, 4G LTE, то есть цель это 100% покрытие населенного пункта мобильным интернетом, потому что сам-то проект, его цель это тоже обеспечение мобильным интернетом, ну и второе уже голосовой связью. Вторая часть вопроса, это что касаемо шапочек из фольги, такие случаи тоже бывают, да, у нас, ну, люди разные, это... Всякие бывают, приходится с ними работать. Тем не менее, на каждую базовую станцию, а сейчас мы устанавливаем отечественное оборудование «Булат», это отечественные базовые станции. Я хочу, кстати, отметить, что Вологодская область была первым регионом, где были установлены отечественные базовые станции, да, в прошлом году. А на них есть сертификат в соответствии и есть заключение Роскомнадзора, вот, и радиочастотного центра, поэтому это оборудование абсолютно безопасно. Ну, с точки зрения какого-то, ну, отрицательного влияния, конечно же, нет. Ни на здоровье, ни жителей, ни окружающей среды. Да, конечно, это все предоставляется, но каких-то проблем практически не возникает, очень, очень редко.
2: Поделюсь еще одним проблемным вопросом. Бабушки, вот, которые живут годами, десятилетиями, к сожалению, помнят, как от молнии возгораются легко дома деревянные. И также возникает вопрос, не будет ли антенна привлекать молнию на территорию населенного пункта?
4: Ну, она же стандартная антенно-мачтовое сооружение, ну или вышка, да, как мы сейчас здесь называем. Опора, она заземлена, поэтому любое попадание, даже там теоретически гипотетическое молния, оно, конечно, не приведет к каким-то последствиям, кроме того, что это все уйдет за счет заземления в землю. Поэтому никакой опасности здесь нет. Ну и понятно, что рядом с жилыми домами вплотную эти сооружения не располагаются.
2: Ну, я думаю, это должно успокоить как минимум население нашей области, которое получает стабильный интернет в свои дома и становится поколением третьего тысячелетия, где не только лампочка Ильича горит, но и есть связь стабильная и скоростная, высокоскоростная, отметим. Так, по вопросу по монтажу. Насколько сложна эта процедура и требует ли станция постоянного обслуживания? Не открываются ли сразу в населенном пункте, может быть, новые рабочие места?
4: Начну с конца. Нет, не открываются. Обслуживаются эти базовые станции, антенно-мачтовые сооружения выездными бригадами, ну, либо самооборудование обслуживается дистанционно. С точки зрения монтажа, сама по себе технология уже налажена с начала нулевых годов. Вот, поэтому в данном случае процесс отработан, включает он в себя выбор места, ну, то есть это земельного участка, заливка фундамента, установка опоры и непосредственно монтаж базовой станции, то есть даже не столько базовой станции, сколько антенн на самой опоре. Вот, все это делается, ну, если опора установлена, сам монтаж делается за один день. Uh-huh. Вот, а опора устанавливается, когда застынет фундамент. Ну, то есть, собственно говоря,
6: неделя максимум.
4: Да, неделя максимум, в зависимости от погоды. Вот здесь, конечно, очень серьезная поддержка идет и со стороны округов, и со стороны муниципалитетов, вот, в части выделения земельных участков, каких-то вопросов, там, задержка или еще что-то не возникает. Ну и хорошо отрабатывают наши ресурсоснабжающие организации, в первую очередь энергоснабжающие, наши энергетики, электрики по предоставлению на линии электропитания. Ну, потому что без электричества ничего работать не будет. Вот здесь тоже это в течение 5 лет отработано. Ну и вообще хотел бы сказать, что в нашем регионе, мне кажется, ну такой один из образцов показательных процессов налажен по запуску базовых станций в рамках проекта УЦН.
6: Спасибо. Так, Анастасия Андреевна, за последние 5 лет установили 96 точек доступа 4G. Это очень впечатляющий результат. А вот если мы заглянем небольшое будущее вперед, то есть вот несколько шагов сделаем, что у нас дальше по плану? И есть ли цель обеспечить интернетом, ну вот, все малые населенные пункты в нашей области?
3: Да, я уже сказала, что программа «Устранить цифровое неравенство» реализуется с 2021 года, и на сегодня мы достигли результатов 96 точек доступа к высокоскоростному интернету. А сама программа «Устранение цифрового неравенства 2.0», она продлится до 2030 года. И, безусловно, согласно федеральным задачам, цель этой программы – обеспечить подключение всех населенных пунктов от 100 до 1000 человек к высокоскоростному доступу к сети интернет. Поэтому мой ответ – да, наша задача – обеспечить все населенные пункты, попадающие под критерии программы, к высокоскоростному интернету и доступу к мобильной связи.
6: Ну, я не помню сейчас вот число населенных пунктов Вологодской области, но если число жителей у нас 1 000 000 с небольшим, где-то 600 тысяч у нас проживает в городах, в крупных агломерациях Вологда-Череповец, остается еще 200 тысяч где-то на небольшие города, но как бы районные центры, и еще где-то 200 тысяч это вот как раз вот это потенциальные клиенты этой программы.
3: Да, безусловно, это порядка чуть больше 200 населенных пунктов, и к этой задаче мы до 2030 года придем точно.
6: Спасибо. Так, дальше я хотел задать вопрос Евгению Александровичу про технологии. Вот к нам позвонил житель из Харовска, и у меня, честно говоря, нету картинки четкой, где у меня в интернет 4G только используется, где у меня проводной интернет используется, где оптоволокно, где медь, и в чем разница. И если вот стоит эта вышка, это значит, что от вышки, может быть, будет медный кабель куда-то там протянут или оптоволокно. Вот для несведущих по полочкам разложите, как... Какие виды связи сейчас у нас в области как бы чаще всего востребованы и реализуются? Наверное, так.
4: Ну, первое – это мобильный интернет.
6: Вот, да. У каждого практически да. есть гаджет.
4: Да. На то он и мобильный, потому что вы пользуетесь этим интернетом за счет распространения радиосигнала от базовой станции сотовой связи. Ну, то есть, грубо говоря, по воздуху это все у нас идет.
6: Невидимым.
4: Вот, невидимым, да, способом. Вы подключаетесь, выбираете сеть, но в большинстве случаев это 4G или LTE, и пользуетесь, когда есть такая возможность. Вот. Есть вторая технология, это проводной интернет, он есть медный, есть оптический медный, мы не будем смотреть, эта технология уже такая отмирающая. Это оптоволокно, соответственно, заходит, ну я не знаю, вот к вам в квартиру, если это комната, то в комнату. Вот. К ней подключается к этому оптическому кабелю оконечное устройство, в нашем случае это оптический терминал или роутер, но уже от роутера вы начинаете пользоваться интернетом, который раздает Wi-Fi. Ну, то есть, собственно говоря, вы можете либо в роутер включиться кабелем и подключить свой ноутбук, и это будет у вас прямое включение в оптоволокно. Либо можете включить Wi-Fi, и уже будет у вас технология Wi-Fi, с помощью которой вы сможете также пользоваться интернетом. Технологии, ну, собственно говоря, разные, ну, с точки зрения и скорости, и с точки зрения непосредственно подачи сигнала конкретному и конечному потребителю. Вот, наверное, так. Если говорить, возможно, предваряя ваш вопрос, с точки зрения там, сейчас тех ограничений, которые есть у нас на мобильный интернет, и делаются они исключительно только в целях безопасности, то, конечно, интернет, который у нас проводной, и который работает по Wi-Fi, он продолжает работать, и никакие ограничения на него не распространяются.
6: Вопрос еще такой. Оптоволокно, оно ведь тоже куда-то втыкается. То есть одним концом в дом, потребителю, а другой-то конец где?
4: А другой конец заходит на телефонную станцию, ну, это в нашем случае называется телефонную станцию, это станционное оборудование, называется это оптический терминал. Ну, вот, оптический терминал уже непосредственно производится, дает сигнал по оптоволокну ваш роутер. Вот нашей станции. Ну, то есть есть головная станция, где, скажем так, живет этот интернет, да. А вот, собственно, от этой головной станции уже идут распределительные сети к каждому абоненту. И, собственно, каждый абонент, ну, конкретный абонент уже на своем устройстве, будь то роутер, будь то оптический терминал, начинает пользоваться интернетом Wi-Fi или прямым включением.
6: Оптические терминалы тоже Ростелеком собирает на территории региона.
4: Мы, ну, у нас вот как раз на последнем на Цыпре, в Нижнем Новгороде, да, было объявлено о создании холдинга TechnoWave, который будет в том числе производить, сейчас уже производит телекоммуникационное оборудование. Это коммутаторы, оптические терминалы, видеокамеры и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому мы использовать будем также свое оборудование в рамках дальнейшего развития.
6: Спасибо. Не переключайтесь, у нас минута рекламы.
7: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107,7 FM. Телефон мнения телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнения ГТРК «Вологда» 572808.

Новостное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98, 107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM.

0: Андреевна, поделитесь, вот поселок льнозавода, Грязовецкий район, они в этом году попали в число счастливчиков 26, где будет стоять новая станция 4G, как бы, да, обозначу, наверное, так, или вышка, правильно. Но смысл тот, что получат именно здесь жители, вот если буквально на пальцах, первое, второе, третье.
1: Важно, что жители при реализации проекта «В стране цифрового неравенства 2.0», да, например, там поселок Ленозавод Грязовецкого округа, получат не только там галочку в виде того, что а вот сегодня, да, мы у вас включили связь. В первую очередь, это там как называемая опора или точка доступа 4G, она придет в населенный пункт и позволит повысить качество жизни жителей этого населенного пункта. Здесь и доступ к маркетплейсам, да, да. Здесь и получение электронных цифровых услуг, которые в этом году все 360 будут переведены в электронный вид. Здесь и запись на прием к врачу. Здесь и получение дистанционных образовательных услуг. И, безусловно, надо понимать, что строительство такой точки доступа 4G в населенном пункте – это импульс для развития территории населенного пункта, когда наши жители, не выходя из дома, могут получить весь комплекс услуг.
0: Не значит ли, что жители просто будут сидеть дома, у них все есть и ни к чему стремиться не будут?
1: Нет, супротив. Мы считаем, что развитие связи, создание и внедрение цифровых сервисов, технологии искусственного интеллекта – это импульс для развития дальше.
0: Спасибо.
2: Еще внуки будут ездить к бабушкам.
0: И это правильно. Но я отправляю своих детей в деревню. Всегда надеюсь, что они поменьше будут сидеть в телефоне, планшете или компьютере. Но здесь получается шило на мыло, город на деревне.
1: А это дети третьего тысячелетия.
2: Они родились со смартфона.
1: И утро у них с него начинается.
0: И более того, скажу, и вечер заканчивается им же. Да, наверное, просто смысл в том, чтобы мы пересмотрели вообще свое восприятие, воспринимали это как, ну, как в храм, допустим, люди идут, берут, ну, не берут, знают молитву и идут с ней. То же самое дети третьего тысячелетия берут телефон и живут в интернете. Как ни грустно, но с этим придется смириться, это придется принять. Далее, в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется дальнейшее развитие связи. А вот если мы говорим про цифровые проекты, которые реализуются или планируются воплощаться на территории нашего региона, что это и с чем это едят, и кто, главное, будет пользователями этих новых цифровых проектов?
1: Да, безусловно, я много рассказала уже про связь, да, это и проект «В стране цифрового неравенства 2.0», и все инициативы правительства области по обеспечению населенных пунктов связью, здесь и проект коллег из Ростелекома «Связь на селе», и проект, реализуемый по устранению белых пятен на трассах, но очень важный аспект нашей деятельности – связан с внедрением и развитием цифровых сервисов. В первую очередь, это те цифровые сервисы, которые позволяют получить максимально оперативную, качественную обратную связь от жителей нашего региона. Ровно в этом и состоит наша миссия, наша задача – слышать наших жителей и делать все, чтобы качество их жизни становилось лучше. И здесь в октябре 2025 года в Вологодской области было запущено мобильное приложение «Вологодский городовой». Что оно умеет? Здесь можно задать любой вопрос или направить любое обращение, и исполнительные органы области, органы местного управления оперативно рассмотрят его по компетенции и смогут решить обращение гражданина, либо ответить на его вопрос. В мобильном приложении на сегодня зарегистрировано уже порядка 30 тысяч вологжан. Пользоваться им просто и удобно, и мы призываем жителей Вологодской области принимать участие в жизни региона с использованием мобильного приложения «Вологодский городовой».
0: Ну, еще так уточню, название «городовой» вроде бы привязывает к городу, а жители сел, насколько им востребовано это будет приложение?
1: Ну, вы знаете, может быть, кажется, что оно привязано к городу, но здесь именно смысл в том, что ровно вот эта там условная там обезличенность, она позволяет подать обращение по любой сфере деятельности, да, то есть городовое, это значит, что я все знаю и я все решу. И ровно об этом наше мобильное приложение.
0: Здорово. Надеюсь, что еще призадумаются наши радиослушатели и действительно попытаются воспользоваться новыми

0: цифровыми проектами, которые у нас действуют. Так, Евгений Александрович, вот еще такой момент. Есть ли какие-либо технические сложности вот при монтаже, строительстве вышек в отдаленных населенных пунктах? И каковы способы преодоления этих сложностей?
1: Ну, мы когда строили одну из базовых станций, мы строили временную дорогу.
0: Даже так?
1: Было и такое, да.
0: А скажите, как у нас можно жить в населенном пункте без связи, еще и без дорог?
1: То есть там дело не в том, что не было дороги к самому населенному пункту. Дорога-то была прекрасная. Вот к тому месту, где у нас был земельный участок, пришлось строить временную дорогу, ну, потому что техника тяжелая. Да, почвы как раз уже ближе к осени были. Было, они уже начинают такими быть зыбкими достаточно. Проезжает все-таки огромная опора, там 30 метров, 45 метров, вот, начинает проваливаться, поэтому пришлось строить временную дорогу. То есть, конечно, определенные сложности есть, а без них как вообще? Ну, потому что, во-первых, надо эти опоры доставить, это все сотни километров от областного центра. Ну, мы сотрудничаем с нашими местными предпринимателями, поэтому основные опоры, вышки делаются именно в Вологодской области, да, то есть, но, тем не менее, это доставка, вот, а основное все уже отработано, каких-то таких серьезных сложностей, связанных с там, невыделением земельных участков или не предоставлением электропитания или что-то, их, конечно, нет, они все решаются, вот, ну, а технические вопросы, ну, собственно говоря, мы для того и работаем, чтобы их решать.
0: А скажите, а вот эти вышки, станции, необходимо ли обновлять? Вот с учетом того, что 5 лет уже стоят первые, я понимаю, которые были по итогам голосования 2021 года.
1: Ну, вообще, срок службы опоры 25 лет. Угу. Вот, я знаю опоры, которые стоят и на мачты, начиная с 2000-х, да, пока с ними ничего не происходит. Ну, естественно, раз в определенное количество лет, там в 4-5 лет проводится диагностика опоры, ну, с точки зрения коррозии, с точки зрения разрушения, для того, чтобы ее можно было в случае чего укрепить. Ну, там материалы надежные, поэтому 25 лет – это минимальный срок службы, тем более, что нагрузка на нее не такая большая. Надо понимать, что как таковая базовая станция, она же стоит на земле, в шкафу, вот все основное оборудование. А то, что мы видим наверху антенны – это антенны, вот, собственно, те, которые передают сигнал. Они не такие тяжелые, особенно сейчас, современные.
0: Как население относится? Не пытается ли в неблагополучных округах, допустим, сдать на металлолом что-то или еще что-то?
1: Слава богу, у нас такого не было в нашем регионе. В других регионах такое случалось. Вот. У нас все-таки, знаете, жители нашей области, они, во-первых, люди открытые. Вот. Ну, серьезно, когда приезжаешь в небольшой населенный пункт, там тебя встречают с радостью, потому что ты привез людям, ну, действительно, новые технологии, связь, и что давно ожидалось и ждали. Вот. А второе, очень ответственно подходят и к этим вопросам, и если где-то там случается, ну, не знаю, идет, например, деревянная опора, через которую идет там линия электропитания, если с ней что случилось, там она покосилась или еще что-то, сразу же пишут и Анастасии Андреевне, и мне о том, что вот такие инциденты происходят, нужно там опору поменять или еще какие-то работы провести. Да, там забор покосился, поэтому следят у нас жители, я кроме шуток говорю, тут никакого сарказма нет, а действительно очень ответственно относятся.
0: Это тоже радует. После установки вышек жители получат доступ к 4G. Как вот, скажите, пожалуйста, вот уровень скорости, он замеряется при сдаче объекта или в процессе эксплуатации тоже периодически это проверяется? Ну и будут ли доступны современные новые сервисы всем пользователям новых вышек?
1: Ну, к каждой базовой станции сотовой связи подходит оптический канал, ну, то есть это оптика туда заходит, поэтому туда можно дать ну, любую скорость, соответственно, хоть 1 гигабит, хоть 2, хоть ну, сколько угодно, так. То есть канал может быть любым. Вот. Но, естественно, когда сдается базовая станция, то коллеги из Министерства цифрового развития региона и области принимают ее и замеряют сигнал в разных точках населенного пункта. То есть так все это достаточно строго. Вот, и с условиями, которые прописаны в контракте, они должны очень четко и жестко соблюдаться. Поэтому мы можем быть, сдавая базовую станцию, включая ее, совершенно 100% уверены, что в любом в любой точке, в любом конце населенного пункта будет обеспечена необходимая скорость. Но скорости, на самом деле, зависят от количества пользователей, которые одновременно подключатся. Ну, 50 мегабит – это такая скорость, ну, вполне себе уверенная. Ну, на минус 50 мегабит – это то, чего вам хватит для любых нужд, ну, собственно говоря. Что смотреть, есть, видео, мы,
0: да,
1: что,
0: вот, что видеозвонки, да, видеозвонки,
1: да, онлайн-обучение, онлайн-работа. Ну, я уж не говорю про пользование маркетплейсами, нашими цифровыми сервисами, госуслугами. Это все будет доступно в очень высокой скорости и с очень высоким качеством.
0: Еще сразу такой вопрос. Вот если представить карту Вологодской области, есть ли еще темные места, где Ростелеком еще не поставил свои вышки? То есть вот, или мы говорим о том, что нужно участить число вот этих вышек станций?
1: Ну, я бы разделил на две части. Все-таки установка вышек и базовых станций сотовой связи. И сотовой связи – это не наша основная деятельность. Ну, это основная деятельность нашей 100% дочерней компании Т2, ну, или Теле2, как ее знает большинство жителей. А мы занимаемся именно оказанием услуг, ну, будем его называть просто, проводного интернета. Вот. Поэтому с точки зрения именно технологии, с точки зрения присутствия Ростелекома, то мы присутствуем практически, ну, в 100% области нашими технологиями. Вот. К сожалению, это не вливается в то, что мы присутствуем 100% у каждого жителя области, в каждом доме. Понятно, что это инвестиционные программы, ну, ресурсы, они всегда ограничены. Вот. И, к сожалению, нельзя объять необъятное, но каждый год мы, в том числе с помощью, там, и с поддержкой правительства, с содействием правительства Вологодской области, Министерства цифрового развития, постоянно строимся. То есть в этом году у нас порядка 23 населенных пунктов, в том числе из них 17 малых населенных пунктов будут подключены к услугам проводного интернета высокоскоростного. Ну и дальше мы будем продолжать развиваться. То есть тут развитие не останавливается. С точки зрения технической, да, мы можем практически все. Ну, то есть, с точки зрения подключить именно такую качественную услугу. У нас очень развита сеть.
0: Ну, вот с учетом количества на рынке игроков, можем ли мы говорить о том, что цены на интернет должны снижаться? Или все-таки с учетом того, что растут цены всего, как работ, как зарплат, так и доставки, установки, этого не придется ожидать жителям области?
1: Ну, вы уже перечислили некоторые моменты, ну, вот, которые влияют и давят на цены конечной услуги. И я бы хотел еще обратить внимание, что начиная с 2022 года у нас страна взяла курс на форсированное импортозамещение. Это, конечно, очень серьезное вложение и в НИОКР, и в разработки, и в производство оборудования. Поэтому операторы, ну, не только мы, но и наши коллеги несут серьезные расходы. И при этом, я хочу сказать, поддерживают цены на услуги, не только на мобильный интернет, но и на услуги связи в целом на уровне, не то чтобы приемлемым, а не сильно отличающимся от того, которые были там несколько лет назад. То есть там идет, может быть, повышение на несколько процентов в год. Поэтому на снижение ждать не приходится, серьезного повышения, я думаю, тоже, потому что рынок конкурентный, все так или иначе реагируют на действия коллег.
0: Спасибо. Анастасия Андреевна, вот жители отдаленных населенных пунктов, конечно, хотели бы также повлиять на включение их деревень и сел в будущие программы по развитию связи. Способы, которыми это можно реализовать сегодня. Поделитесь, пожалуйста. Или напомните их для тех, кто, допустим, не знал.
2: Да, ну вот мы говорили, да, что мы сделали с 2021 года, мы говорим о том, что мы будем делать в этом году. Хочется обратить внимание, что мы будем делать, да, начиная с 2027 года. Программу «Устранить цифровое неравенство до ноль» мы продолжим ее реализовывать. И для того, чтобы жители отдаленных населенных пунктов смогли повлиять, и чтобы их населенный пункт именно вошел в тот рейтинг населенных пунктов, который Минцифра России формирует ежегодно, для этого нужно принять участие в общенародном голосовании. Общенародное голосование за населенные пункты, в которых появится точка доступа 4G, оно в 2027 году будет уже осенью этого года, поэтому нужно следить за новостями, которые публикуются у правительства области, Минцифры области, и принимать активное участие в голосовании за свой населенный пункт.
0: Это мы также можем сделать через госуслуги, правильно я понимаю?
2: Да, безусловно, там несколько способов голосования. В первую очередь это портал госуслуг, и здесь может проголосовать, обращу внимание, каждый житель Вологодской области, достигший возраста 18 лет. А также можно направить и бумажные письма в адрес коллег из Минцифры России, и всю эту информацию о правилах голосования мы на своих ресурсах для жителей нашего региона предоставим.
0: Так, а голоса из писем тоже как-то учитываются?
1: Конечно.
2: Конечно, то есть учитываются голоса электронные. Как только закрывается время электронного голосования, отводится время на подсчет голосов, которые поступили на бумажном носителе. Далее они суммируются, и сумма голосов, полученных в электронном виде, и голосов, полученных письмами, они и формируют итоговый рейтинг населенных пунктов.
1: Минцифра очень внимательно относится к подсчету голосов, которые в том числе пришли письмами. Я сам это знаю и точно это знаю совершенно
0: 100%. Так надежнее это все-таки как, через цифру проголосовать или все-таки отправить письмо бабушке?
1: Нет, здесь, видите, у некоторых людей возникает вопрос, а как мы проголосуем, если у нас связи нет, да? Ну вот у нас населенный пункт, где нет связи, да. Внуки все проголосовали, мы тоже хотим. То есть, конечно, если есть возможности доступ к интернету, проголосовать на госуслугах это проще, ну и быстрее. С точки зрения там количества
0: прийти в администрацию операций, и там проголосовать через МФЦ.
1: Да. Либо прийти в администрацию, если она есть, и проголосовать через МФЦ. Ну и можно отправить письмо, и совершенно точно 100% оно дойдет, и 100% этот голос будет учтен. То есть каких-то здесь вот вопросов того, что письмо где-то потеряется, нет. Все голоса учитываются. Это важный момент.
0: Хорошо, еще такой вопрос. Если не дожидаться сентября месяца, вот после программы взять, написать письмо. Нет. Хотим интернету срочно. Правильно. Высылайте в килограммах.
2: Нет, нет, тут очень важный момент, что голосовать мы можем в тот период, который указала Минцифра, то есть с дня начала голосования и до дня окончания голосования. И ровно те письма, которые и датированы этими датами, да, этим периодом, и будут учитываться в сумме голосов за населенный пункт.
0: Разобрались. Так, еще такой момент хотел проговорить. Евгений Александрович, вот сейчас я понимаю, большинство абонентов Ростелекома пользуются услугами связи в малых населенных пунктах. А вот как изменился спрос на интернет в сельской местности вот вообще за последние годы? Наверняка вы ведете в том числе и такую статистику.
1: Ну, спрос он постоянно... Ну, мы говорим о сельской местности, да, и говорим о наших жителях, которые переезжают, в том числе, в собственные дома, в так называемый частный сектор. То есть, конечно, оттуда спрос серьезный, вот, услуга востребована, и мы от наших жителей получаем много обращений там, по разным населенным пунктам для, с предложением там, и с просьбами построить линии связи. Там, где у нас хватает сил и возможностей, ну, конечно, мы этот спрос удовлетворяем.
0: Угу. А можем ли мы еще прорекламировать какие-либо тарифы или услуги, которые будут доступны жителям новых населенных пунктов, включенных в программу? Есть ли какие-либо льготные условия для социально незащищенных категорий?
1: Тарифы будут стандартные, те, которые есть на общедоступных ресурсах, это на сайте Ростелекома, на сайте Т2. Вот, они ничем не отличаются от тех тарифов, которые есть либо у жителей городов, у жителей наших районных центров. Такие же тарифы будут и у жителей малых населенных пунктов.
2: Давайте, да, я тогда еще обращу внимание и дополню, что, собственно говоря, когда мы вообще говорим, да, например, тому об обеспечении связи, да, то мы всегда с коллегами исходим из возможности обеспечения связью конкретного населенного пункта различными операторами связи. И, безусловно, там, где у оператора...
0: Чтобы была конкуренция.
1: Конечно,
2: да,
1: конечно,
2: да, и, да. Безусловно, когда у оператора, там, у одного из операторов связи есть возможность прийти в населенный пункт, то мы делаем все, да, для того, чтобы оператор связи в населенный пункт, в населенном пункте организовал точку доступа там, 4G, да, либо проводные услуги связи для нашего населения.
1: Ну, здесь еще стоит отметить, да, что никаких препятствий для того, чтобы там второй, третий, какой угодно оператор связи зашел в тот же самый населенный пункт, где развернута базовая станция в рамках проекта устранения цифрового неравенства, нет. То есть любой оператор может зайти. И более того, я хочу сказать, что современные технологии позволяют не устанавливать ему свое оборудование, а пользоваться тем же самым оборудованием.
0: То есть минимум вложений,
1: да,
0: по сути.
1: То есть минимум вложений, да, и эти возможности, конечно, есть, и поэтому, да, таким образом может создаваться конкуренция, в том числе и в части тарифов. Да.
0: Не будет ли проседать связь от того, что одновременно и на Мегафон, и на Теле2, и на МТС, Йоту кто-то позвонит на одну станцию?
1: Нет, это никоим образом не снизит качество сервиса, потому что, еще раз повторюсь, да, на все базовые станции у нас заходит оптический кабель, а он позволяет пропускать любой объем данных, любой совершенно, то есть неограниченный.
0: Ну вот давайте мы вспомним тогда с вами начало 2000-х годов, когда в Новый год нельзя было дозвониться до бабушки, дедушки в деревне на сотовую связь.
2: Ну это же изменение технологий, да, мы до этого и смартфонами не пользовались. Как правильно сказал Евгений Александрович, да, вот про одну из умирающих технологий, да, это медножизненный доступ, да, к сети интернета. Вот сейчас он осуществляется через оптиковолоконную сеть связи, и, безусловно, это обеспечивает высокое качество сервиса для наших жителей.
0: Спасибо. Так, ну и, наверное, уже в завершение вопрос будет такой, он касается цифровой гигиены. Дело в том, что вот мне подсказывают, у нас осталось 4 минуты. Значит, этот вопрос мы отложим на следующую встречу. Напоминаю, что мы сегодня разбираем вопросы устранения цифрового неравенства 2.0. В студии у нас присутствовали гости, заместитель губернатора, министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Андреевна Ильина. Спасибо вам большое за участие, за время, с учетом вашего сложного графика.
2: Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всегда рада поучаствовать в ваших мероприятиях.
0: Спасибо. А также в студии у нас нашел время и поддержал беседу директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Александрович Забродин. Благодарю за уделенное.
1: Спасибо. Всего хорошего.
0: Сегодня со звуком работал и принимал звонки Сергей Колоколов, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
3: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф. Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98-107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.

Управление телерадиокомпании «Вологда 572808» работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808.

Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачная погода, умеренный дождь. Атмосферное давление ниже нормы и будет слабо падать. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем плюс 17, небольшой дождь, в Тотьме плюс 14, в Кириллове плюс 10, в Вытегре дождь плюс 7, в Бабаеве умеренный дождь плюс 8, в Череповце завтра днем максимальная температура 9 градусов тепла, умеренный дождь, и в Вологде умеренный дождь плюс 10. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске войска группировки «Восток» в ходе освобождения Добропасова взяли под контроль более 400 строений. Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. И полиция в Чехии задержала митрополита Илариона. Далее подробнее. Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве, сообщает МИД России. Ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары придутся по центрам принятия решения и по командным пунктам. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. А жителям города посоветовал не приближаться к военным объектам и административной инфраструктуре. Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на месте трагедии побывали более 50 иностранных журналистов. Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом, но он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Добропасово в Днепропетровской области, говорится в сообщении Министерства обороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» более 275 военнослужащих. Войска «Востока» в ходе освобождения Добропасово взяли под контроль более 400 строений. Освобождение села важно для дальнейших наступательных действий в северном направлении, отмечается в сообщении Министерства обороны. Суточные потери противника на всех направлениях действия российских войск составило 1135 военнослужащих. Владимир Путин обсудил в ходе рабочей встречи в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хаценко инвестиции в регионе.
2: Знаете, я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше, стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями.
3: Все доложу, Владимир Владимирович. Омская область, сибирский регион, большой, красивый. У нас, несмотря на все вызовы в экономике, ВРП растет за последние два года. За 24 год итоги подведены были в 25-м. Это 1 триллион 400 миллиардов. У нас получился ВРП, это 4% практически роста. И итоги 25-го года подведены. Мы тоже растем на 0,7%. Здесь рост меньше, но все равно рост. И мы уже превысили 1,5 триллиона рублей. Если брать в целом отрасли, у нас и аграрный регион мощный, и промышленность сильно развита. Причем она диверсифицирована. Это и нефтехимия, и оборонка, и гражданское машиностроение, и другие направления. В целом мы наблюдаем рост промышленного производства и по прошлому году. Мы первое место в Сибири заняли, почти 3% у нас рост. В два раза мы превышаем в целом среднероссийский темп роста и по промышленности, и по обрабатывающей промышленности. Входим во всех рейтингах, там, верхних строчках.
1: Хаценко также доложил президенту о росте внутреннего регионального продукта. Он также поблагодарил президента за решение перенести сборку ракеты «Ангара» на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства, подчеркнул президент. Хаценко, в свою очередь, ответил, что власти региона ведут соответствующую работу с правительством и Роскосмосом. Москва слышала заявление о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, необходимо обратить внимание на дальнейшую экономическую интеграцию Армянской Республики.
4: На днях мы слышали заявление и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном. Тогда, я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС. полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом.
1: Представитель Кремля напомнил, что в настоящее время для Армении используются льготные цены на энергоносители, что станет невозможным в случае интеграции этой страны в Евросоюз. Полиция в Чехии задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что он якобы перевозит наркотики в своем автомобиле, сообщили в Национальном центре борьбы с наркотиками республики, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов Чехии, это произошло в воскресенье в 20 километрах от Праги. Сам митрополит Илларион категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы. Адвокаты митрополита выразили надежду на справедливое разрешение ситуации, основанное не на политических ожиданиях. Задержанному в Чехии митрополиту Русской Православной Церкви Иллариону Алфиеву оказывается необходимая консульская помощь. Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Чехии, консульский доступ был представлен накануне в день задержания. Ну и Министерство иностранных дел России в ближайшее время вызовет главу диппредставительства Чехии в Москве в связи с задержанием в Карловых Варах митрополита Илариона. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Напомню, накануне «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка страны, а после матча во время празднования трофей был разбит. По данным «Мэш» на спорте, на изготовление нового уйдет не менее 3 недель. Стоимость Кубка составит примерно 10 миллионов рублей. Отмечается, что Кубок изготавливается по деталям. Сначала их разрабатывают на заводе имени Мальцова в Гусхрустальном, а потом везут в Москву, где собирают воедино. Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что контракт защитника команды Матвея Лукина продлен. Было выполнено условие автоматического продления договора. Благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года. Авторитетный портал «Трансфермаркт» обновил данные по первой лиге чемпионата России после завершения сезона. Самым дорогостоящим футболистом турнира стал Даниил Уткин из «Торпедо» с ценником в 1,5 миллиона евро. Футбольная сборная Испании впервые в истории выступит в финальном турнире чемпионата мира без игроков мадридского «Реала». Сегодня была опубликована заявка испанцев на предстоящий мундиаль. В ней 26 футболистов из 13 клубов и ни одного представителя мадридского «Реала». Чемпионат России по фигурному катанию 27 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в 5-й раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. Это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. На открытом чемпионате Франции по теннису Людмила Самсонова, посеянная под номером 20, сегодня проиграла 170-й ракетке мира Джилл Тайхман 4-6, 4-6. Андрей Рублев в эти мгновения против Игнасио Буссе, а первый сет Рублев выиграл 6-3, во второй партии 5-5. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 16, в Твери небольшой дождь, плюс 13, в Ярославле небольшой дождь, 12 градусов тепла, в Тамбове небольшой дождь, плюс 16, в Липецке небольшой дождь, плюс 15, в Воронеже небольшой дождь, плюс 16, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 14. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.

0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
1: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
1: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
1: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
3: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
4: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
5: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Главное радио страны. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас два часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. В общем, присоединяйтесь всячески к беседе. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там также называемся. Там идет прямая трансляция, можно последить за тем, что происходит в студии, и точно так же в комментариях можно задать вопросы или какие-то мнения свои высказать. Ну и еще одна возможность с нами связаться — это наше приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно совершенно бесплатно, называется точно так же «Радио России». Скачивайте, устанавливайте на телефон, пользуйтесь, отправляйте сообщения, смотрите трансляцию, и любой наш эфир, который в прямом эфире непосредственно уже прошел, находится там в нашем приложении. Присоединяйтесь.
6: Ну а мы начинаем наш эфир со слов скорби. Вчера и сегодня в Луганской Народной Республике дни траура. Я думаю, что эти дни траура, они не только в ЛНР, они по всей России. Состоялись первые похороны погибших в чудовищном теракте. По-другому я бы это не назвала.
7: Да, ВСУ 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. При атаке погиб 21 человек, все это студенты, молодые ребята, в основном девушки.
6: 18 еще... девушек, 3 молодых человека.
7: Да. Еще 65 студентов пострадали. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, которая на месте находилась, она сказала, что все это называется не иначе, как расправа. Старобельская расправа, говорит она так, войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы видели реакцию и местных жителей, и других россиян. Несут игрушки, несут цветы. Естественно, это большая трагедия для семьи, большая трагедия для всей страны. То, как ее переживает регион, то, как переживают ее люди, что происходит на месте. С нами сейчас поделится происходящим наш корреспондент в Луганске Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Данил, здравствуйте, Людмила, здравствуйте, вся Россия, здравствуйте, наши коллеги за кадром, кого не видно, не слышно, кто обеспечивает эфир. Да, цифры, которые вы назвали, я вот уже который эфир, который в течение подряд говорю, что дай бог, чтобы не увеличились, потому что еще двое ребят с тяжелыми травмами, пострадавших при ударе по Старобельску, были сегодня перевезены в Москву. Ранее это был еще первый молодой человек. Сегодня перевезли парня и девушку 2003 года рождения. Состояние обоих оценивается как стабильно тяжелое. В больницах ЛНР остаются еще 8 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии, трое в тяжелом. Вот такая сегодня деталь появилась об одной из погибших девушек. Она, звали ее Даша Сердюк, она успела отправить своим родным во время атаки видео. Родные у нее в Санкт-Петербурге находятся. И она сняла вот то, что называется у молодежи кружочек, о том, что по ним ударили, их завалило, просила помочь. Но, к сожалению, эти видео стали для девушки последним. Теперь горьким напоминанием навсегда для родственников остаются. Несколько западных корреспондентов, посетивших место теракта в Старобельске, получили запрет от своих редакций на публикацию материалов. Об этом сегодня заявила Мария Захарова. Такой вот неожиданный поворот, знаете ли. Но, с другой стороны, чего мы от них еще могли ожидать, от наших, так сказать, европейских, в кавычках, коллег. Несколько итальянских общественных организаций резко осудили удары ВСУ по колледжу в Старобельске, а также отметили возмутительное замалчивание преступления киевского режима со стороны западных политиков и СМИ. Евросоюз превратился в огромный концентрационный лагерь для человечества, лишив его чувств сострадания и солидарности. Именно так охарактеризовал происходящее глава благотворительной организации под названием «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордата. С 2014 года он ведет сбор средств на оказание помощи детям в Донбассе. Вот он свое обращение передал ТАСС, об этом сообщает это издание. А президент ассоциации «Венето Россия» Пальмарино Дзоккателли в своем послании представителям руководства России назвал действия ВСУ, вооружаемых и поддерживаемых многими странами Запада, включая Италию, цитирую, «трусливым террористическим актом против невинных жизней, который должен быть осужден на всех уровнях». И Яна Вантратова, которую вы тоже уже упомянули, она сказала следующее сегодня. «Обратите внимание, как не хотят видеть правду некоторые зарубежные деятели, как откровенно лгут и не испытывают стыда за произошедшее». Ну, то есть МИД организовал, пригласил всех. Вы знаете, что CNN, BBC, просто и японские из Токио журналисты просто не поехали, отказались. Но даже те, кто приехали, посмотрели, написали, они же получили сейчас отказы от своих редакций, материалы не публикуются. Ну, вот такая вот парадоксальная ситуация, да.
6: Но зато публикуется позиция той стороны, да, которая утверждает, что удар был нанесен по пункту управления БПЛА. Но доказательства этому какие? Девушки 2004-2008 года рождения.
8: Конечно, конечно. И даже не хотят же видеть. Потому что некоторые представители Запада, по словам Лантратова, я продолжаю цитировать ее, представители Запада врут, что нет доступа, чтобы увидеть правду. А как же тогда с нами Старобельск, спрашивает омбудсмен, приехали зарубежные журналисты в таком количестве, более 50 человек из Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, Эмиратов, Пакистана, США, Турции и Финляндии, ну а также, что удивительно, из Франции. Ну, вы вот понимаете, теперь будем смотреть, конечно, в ближайшие дни покажут, кто что напишет и кто что покажет. Но пока первые звоночки вот из Италии приходят такие, что не дают
7: опубликовать
8: нашу позицию. Угу. Да. Ну а сегодня во всех городах Луганской Народной Республики, во всех учебных заведениях занятия начались с минуты молчания. Ну а к стихийному мемориалу в память о погибших, расположенном на территории Луганского государственного педагогического университета, весь день продолжают нести цветы, игрушки местные жители. потому что колледж был структурным подразделением Луганского государственного педагогического университета.
6: Спасибо большое. Спасибо, Юрий, за подробную информацию. Юрий Свидерский, наш корреспондент из Луганска, был с нами на связи. Ну, а я добавлю, эту новость вечерняя, в половине пятого она появилась, заявление МИД России в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России было выпущено, я процитирую его, совершенное ВСУ в ночь на 22 мая. Кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске стала очередным вопиющим свидетельством нацистской террористической сущности киевского режима, говорится в этом заявлении. И еще фраза, которую, мне кажется, нужно озвучить. «Все это переполнило чашу терпения». В сложившихся условиях вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ОПК в Киеве, включая конкретные места пребывания производства программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, говорится в заявлении МИД России.
7: Все последствия, а также международную реакцию мы сейчас обсудим с нашим экспертом, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников присоединяется к нам. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
7: Дмитрий Владимирович, две темы, скажем так, главные. Это, во-первых, вот заявление МИД, которое только что Людмила, да, процитировала, вы его уже слышали. И да. Вторая тема – это реакция вообще западного общества, западных средств массовой информации. Давайте с МИДа России начнем, а потом ко второй теме прошу вас прокомментировать.
9: Да, ну смотрите, заявление МИД в этом отношении должно приводить к тому, что мы пытаемся продемонстрировать, с одной стороны, наши коммунистические соображения и наши возможности вести диалог с цивилизованным миром в рамках нормальных отношений. С другой стороны, мы объясняем, что никакого спуска врагам не будет, и за каждую их агрессию, за каждый их удар по России, по мирным гражданам, будет соответствующее наказание и соответствующая реакция. При этом никаких таких красных линий принципиальных, да, в этой ситуации уже не будет, если украинский режим, если Запад позволяет себе убивать детей, убивать никак не причастных к войне студентов, студенток, то Россия оставляет за собой право бить и по военным командным пунктам, по логистическим целям, по инфраструктуре.
7: Я, знаете, Дмитрий Владимирович, не припомню такого вот пассажа, таких слов, что чаша переполнена, понимаете, это же официальное заявление ведомства, а здесь такие слова, ну, которые на самом деле трогают.
9: Да, конечно, ну, в МИДе работают люди, и ничто человеческое им не чуждо. Давайте тоже это всегда помнить, с одной стороны. С другой стороны, мы общаемся не только с там, врагами, упырями с той стороны, но и с нормальными людьми на нашем земном шаре, которые тоже внимательно слушают, что говорит Россия, официальные лица, наш МИД, и с сочувствием относятся к тому, что происходит в этой ситуации. И для них человеческая позиция МИДа тоже крайне важна.
6: Ну и в этой связи есть же уточнение МИДа, призыв гражданам не приближаться к объектам военного назначения в Киеве и к административным зданиям.
9: Ну да, понимаете, мы-то бьем очень точечно, и удары России – это действительно не попытка каким-то образом наказать, навредить там жизням, угрожать, не дай бог, мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, ну или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Наверное, к сожалению, приводят к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что проукраинская будет работать, и его как раз нужно опасаться.
7: Дмитрий Владимирович, что касается реакции в Европе, и, ну, тут в меньшей степени Соединенных Штатов Америки, в первую очередь европейцы, очень много было журналистов, там 50, что ли, да, 50 иностранных журналистов прибыли, материалы выпустили немногие из них, скажем так, а некоторые выпустили материалы по ударам возмездия российским, да, и возмутились, как так Россия может это делать, не указав вообще ничего про то, что изначально вообще-то был удар по колледжу в Старобельске.
6: Да. Да, к возмездию.
9: Ну, давайте к этому относиться уже спокойно, наверное. На пятый год войны нужно понимать, что никакой правды с той стороны не существует. И там идет организованная информационная кампания и фальсификация как истории, так и настоящего. Никто не говорит о том, что украинский режим несколько лет уничтожал мирное население Донбасса, убивал детей. Все говорят об агрессии России, которая пыталась защитить мирных граждан. Здесь то же самое. Украинский режим убивает девочек, а говорят все об ударе возмездия со стороны России. Логика там будет только такая, и мы должны это понимать. Никто там с сочувствием и с пониманием к российской позиции относиться не станет. Там наши враги, и давайте понимать, что враги будут к нам относиться так, как враги.
6: А есть какая-то возможность, но все-таки открытая система, интернет у нас существует, да? Есть какая-то возможность пробить эту стену невосприятия информации?
9: Ну, по большому счету, нет, конечно, потому что информация там модерируется, все, что идет из России, идет под грифом дезинформации, наши средства массовой информации там во многом вообще запрещены. Кто-то интернет читает, но тоже, давайте честно говорить, там специально искать в интернете сообщения с российской стороны большинство, подавляющее большинство жителей Европы не станет. Они находятся в том информационном пузыре, который ему создают официальные пропагандистские инструменты Западной Европы, и будут в этом жить и спокойно существовать. Большинство будет так. Кому-то, конечно, это интересно. Кто-то этим интересуется. Но это минимальный процент.
7: Дмитрий Владимирович, а почему, ну, как мне так визуально, скажем, показалось, несмотря на очень много разных стран, которые, журналисты которых посетили Старобельск, очень много выделяют итальянцев. Их было прям несколько изданий, несколько, кстати, из Ла-Стампа, из такой самой большой газеты, там тоже были журналисты, правда, в печать тоже ничего не вышло, но тем не менее, почему итальянцев было много? У Италии какой-то особый интерес к России. Почему именно упор вот сделан на них? Или просто так сложилось, не знаю.
9: Ну, на самом деле, итальянцы часто приезжали и до начала, до 22-го года и в Донецкую и Луганскую республику. Итальянцы внимательно следили за событиями. Опять же, это не мейнстрим всей итальянской печати, но журналистов из Италии было много, и мы многих помним. А другое дело, что ситуация постоянно меняется, но даже там победа Джорджа Мелони в свое время и победа правых сил была во многом обусловлена тем, что от них ожидали изменения позиции по отношению к России. Как часто бывает, победив на выборах, меняется не позиция страны, а меняется позиция победителя. То же самое произошло с Джорджем Мелони. Но альтернативный взгляд на события в рамках украинского конфликта, в принципе, в Италии более активно существует как самостоятельный информационный продукт, нежели, там, предположим, во Франции или в Германии. Поэтому итальянцев больше.
6: Ну, я вот отмечу, тоже информация от нашего МИД. Представители британской телекомпании BBC отказались посещать ЛНР. Журналисты американского телеканала CNN оказались в отпуске, а японским корреспондентам поступил от Токио запрет на поездку. То есть, вот даже уже как бы не стесняются. Да, мы запрещаем нашим журналистам посещать.
9: Ну, да. Возвращаемся к теме. Страны с нами воюют, поэтому они информацию выдают так, чтобы поддерживать свой военный курс против России. Ну да, естественно, это так происходит.
7: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солоников, политолог и политтехнолог, директор Института современного государственного развития, был с нами на связи. Ну вот я вижу итальянцев много, про которых я уже сказал. Ну вот австрийский телеканал был, да, я заметил просто их микрофон, когда интервью брали. Они тоже... вот коллеги посмотрели, ничего не выпустили, взамен зато рассказали об ответных ударах вооруженных сил России с возмущениями, но о первопричинах, естественно, умолчали. Ну и многие западные СМИ так поступили.
0: Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
10: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
11: Сколько стоит набор?
10: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
11: Базовый, так сказать.
10: Для начинающих. Дешманский.
11: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников с 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: Новости приходят такого содержания. ФСБ предотвратило теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луги.
7: На корпусе этого судна, который следовал из Антверпена, кстати, силовики обнаружили прикрепленные снаружи магнитные мины. Взрывные устройства находились в районе машинного отделения, и по информации Следственного комитета, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Ну, то есть что? То есть он из Европы пришел уже с установленными минами. Перед отправлением судна сутки продержали на стоянке в Бельгии, якобы из-за забастовки в порту. Сейчас Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств.
6: Мы попросили прокомментировать этот инцидент капитана первого ранга запаса военного эксперта. Василий Дандыкин дал свой комментарий.
14: После того, что было проведено исследование, видимо, работали водолазы, занималась Федеральная служба безопасности. Мины все западного производства, скорее всего, были транзитом, когда на погрузку газа шло судно, были заложены в одном из портов западных стран. Соответственно, это могло случиться в самой услуге при загрузке газа сжиженного. Газ должен был поступать в Турцию, но тоже страна НАТО, но, в общем-то, у нас с ними торговые отношения. Они получают это через газопроводы, которые строились на Черном море, и идет и нефть, и все остальное. Но здесь интересы Турции абсолютно не учитываются. Я думаю, что это игра уже непосредственно Европы. То есть идет налицо все более и более втягивание, скажем так, покровителей киевского режима в действия против нас направлены. Это террористический акт, несомненно. Списали все, конечно, украинцам, но я думаю, что там была вспомогательная роль, если это были диверсанты с Киева, гораздо другие силы были привлечены. И таких уже моментов немало. Вот этот момент такой, если бы не бдительность и не работа соответственных органов, была бы большая беда.
7: Ну что же, мы переходим к следующей теме.
0: Наше время.
6: У США есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Это заявил госсекретарь США Марко Рубио. И вот буквально совсем недавно появилась информация уже со стороны Ирана. Страна готова вывести со своей территории высокообогащенный уран, но при условии, что он будет передан Китаю.
7: Как сообщают в Белом доме, США и Иран достигли понимания по принципиальным вопросам будущего соглашения. Дональд Трамп даже писал о том, что в ближайшие несколько часов, может быть, оно достигнуто, но, как я понимаю, сроки не выдержали. Тем не менее, рамочное соглашение, это и обратно к заявлению Белого дома, готово на 95%. Однако сторонам предстоит дополнительно проработать некоторые аспекты. Ну, это касается главным образом не только окончательного прекращения войны на Ближнем Востоке, ну и, например, ядерной программы Тегерана, да, это будет обсуждаться позднее. То есть непосредственно соглашение о конце боевых действий это не касается. Обсудим последние заявления и возможный этот самый контур сделки. Вместе с нашим экспертом к нам присоединяется политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
15: Вечер добрый вам и всем нашим слушателям.
6: Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Ну, задвигаются опять сроки, ультиматум. Вот сейчас вот подпишем, а если не подпишем, то, значит, Иран сотрем в порошок. Такие тоже какие-то фразы звучали. Чем все это закончится?

0: Америки пока еще не отложили в сторону или, по крайней мере, не отказались от проведения какой-нибудь такой спецоперации по захвату вот этого, так сказать, запасов обогащенного урана, в общем, который имеется в распоряжении Ирана. Вот это тоже, так сказать, надо иметь в виду. Но что касается заявления 95%, то я хочу напомнить, что в конце прошлого года, если вы помните, американская сторона, тогда еще были представители киевского режима, заявили о том, что все, договоренность на Украине 95% достигнута, осталось там какие-то копейки, правда, там назвали какие-то территории, но это мы быстро решим. Ну вот на сегодняшний день мы видим, прошло 5 месяцев, военные действия продолжаются и даже более того идут с большей интенсивностью. Поэтому мы должны к этому вопросу относиться. Американцы все делают под копирку. Они, видно, считают, что вот все-все 95 и уже все решено. Но я еще раз вам показал, что этому верить особо нельзя. Правда, действительно, может быть, на сегодняшний день, в чем будут эти переговоры, они, возможно, будут носить экономический характер, потому что вот прибыл в Катар, так сказать, прибыл, собственно говоря, даже последние данные министра финансов Ирана, и речь, видно, будет идти о разблокировке замороженных иранских активов. Ну, в общем, вот здесь и начинается какая-то элемент торговли, как она будет сделана и каким образом будет что-то достигнуто, сказать очень сложно. Дело все в том, что в свое время, когда Картер, президент был такой, в 1979 году заключил Кемп-Дэвидские соглашения между вот Египтом, Израилем и Соединенными Штатами Америки, надо сказать, что американцы тогда проплатили 30 миллиардов долларов, по-моему, там и Египту, и Израилю, понимаете, в расчете на то, чтобы, как говорится, эта сделка была, в общем-то, не просто на бумаге хорошо составлена, но самое главное была вот ее экономическая составляющая. Возможно, сегодня, учитывая то, что Трамп, это вообще у нас как бы бизнесмен, может быть, он считает, что некоторые моменты могут быть, так сказать, куплены. Вот это и есть сегодня основная проблема. В данном случае, пойдет ли это Иран, считая, что какие-то там, может быть, на своими национальными интересами он не торгует. Понимаете, это принципиальный вопрос. Вот это мне лично представляется самым таким важным моментом. Вот, и, но с другой стороны, последние заявления, и даже тот факт, что будет представители еще арабских стран, у меня создается впечатление, что американцы все-таки решили прибегнуть к тактике давления, понимаете? То есть, в общем-то, ультиматум, вы с этого начали наш сюжет, ультиматум и ультиматум, ну, в общем, сейчас вот американцы, видно, пытаются выстроить вот этот фронт арабских стран и вместе, как говорится, навалиться на Иран. Действие по своей классике такое, что, ну вот видите, соглашайтесь, а то следующие условия будут гораздо хуже, или, может быть, даже их не будет вообще. Вот из-за этого, собственно говоря, сегодня, как поведет сегодня иранская сторона, потому что это тоже остается, в общем-то, достаточно открытым вопросом, с моей точки зрения, по одной простой причине. Что и в Иране сегодня руководство фрагментарное, так сказать, одна часть готова, в общем, может быть, что-то подписать или, по крайней мере, достигнуть какой-то договоренности, другая не считает нужным это выполнять. И вот как это все сложится, ну, давайте вот будем посмотреть. Мы уже видели, что, в общем-то, в этом варианте, по-моему, месяц назад договоренности были готовы. А потом вдруг опять все сорвалось, вот, и на сегодняшний день, с моей точки зрения, учитывая тот факт, что американцы, с моей точки зрения, избрали именно тактику такого давления, то есть ультимативного давления, ну, не исключено, не совсем понятно, прогнется Иран или не прогнется. Вот это основная, может быть, на сегодняшний день ситуация, возвращаясь к тем, что в данном случае прогибаться и не прогибаться, это тоже финансовая сторона. С одной стороны, вот мы вам разблокируем, так сказать, или разморозим активы, с другой стороны, вы будете участвовать там, может быть, что-то вам будет капать, если мы сейчас откроем Армузский пролив, вам тоже кое-что будет доставаться. В общем, короче говоря, это такие торгашские моменты, которые на сегодняшний день очень-очень трудно спрогнозировать. Ну вот я бы примерно так сказал.
1: А вы знаете, вот вы рассказываете, и я вспоминаю, вот смотрите, вы говорите, торгашеские моменты, попытка там какие-то экономические выгоды, это все ведь и в истории с помещением.

0: делить Россию и Украину было. Помните, редкоземельные металлы предлагали, кстати, как мы, так и украинцы. Дальше вы говорите про то, что жесткие ультимативные различные давления сейчас идет на Иран. И вы помните, что и на нашу страну точно так же Трамп сначала давил, потом он вроде как на Киев точно так же давил. И, вы знаете, сравнивая вот подходы, я понимаю, что в истории с Россией и Украиной это ничего не сработало. Эти 95%, ну, они фактически обнулились уже к сегодняшнему дню. Может ли аналогичная история и с Ближним Востоком повториться? И вообще, вы знаете, ведь сейчас говорят, вот, мол, типа, Трамп потерял интерес к России, к Украине. Может, и к Ближнему Востоку точно так же потеряет интерес, тем более, что у него сейчас там крупные мероприятия в собственной стране намечаются, как-то между выборами, вот это у них гонка такая, 250 лет со дня принятия Декларации независимости.
1: Я вас понимаю, помимо этого, еще, по-моему, 16 июня там будет юбилей Трампа, это что более важно,
0: вот.
1: Если я правильно понимаю, менталитет Трампа 16 июня более важен, чем 4 июля 2026 года. Ну ладно, это уже, так сказать, шутка, как вы сами понимаете. Хотя, в принципе, зная Трампа, так оно примерно, наверное, и будет. Но я вам должен сказать, что в данном случае действительно, ну вот Иран, может быть, не находится, так сказать, в положении. У России есть, безусловно, так сказать, и запас прочности, и многие другие, так сказать, если хотите, козырные карты. Иран в более сложном положении. Но с другой стороны, понимаете, может быть, есть понимание того, что все эти мирные соглашения – это тоже разновидность перегруппировки сил, понимаете? И, собственно говоря, сама идея, ну, давайте, вот, что такое 2 месяца? Ну, это временное перемирие, на самом деле. Удастся в какой-то степени его пролонгировать и закрепить по принципу, как Трамп говорит, долгосрочных каких-то соглашений. Я лично в этом сомневаюсь, по одной простой причине, что совершенно сейчас непонятен, собственно говоря, международно-правовой механизм вот это, так сказать, вот этих соглашений. Потому что пока, по существу, это именно, так сказать, разновидность перемирия. Это такая временная, если хотите, мера. А с другой стороны, Трамп постоянно говорит, и он уже это и в своем посте сказал, ну тогда мы вам врежем так, что мало не покажется. Ну вы сами понимаете, вот в таких условиях вести разговоры, переговоры и так далее и тому подобное, ну в общем, как говорится, может быть, Иран сегодня тоже прекрасно понимает, что Соединенные Штаты Америки играют на то, чтобы сегодня руководство или, по крайней мере, Иран потерял лицо, если так можно выразиться. Поэтому вот эти тонкости тоже надо, как говорится, и иметь в виду. Вот поэтому, ну вот будем ждать, каким образом пойдут эти события и каким образом, собственно говоря, будет себя вести Иран. С другой стороны, когда уже вы сами сказали, что Иран готов передать свои запасы ядерного, так сказать,
2: это не я сказала, это информагентство, да.
1: Угу. Да, но я имею в виду, вы озвучили, да. Китаю, это тоже, так сказать, понимаете, тонкий, как говорится, намек на толстые обстоятельства. Значит, какая-то запас прочности или, по крайней мере, поддержка со стороны Китая, безусловно, и Ирана есть. И надо вам сказать, что последний визит Трампа в Пекин лишний раз показал, Китай уперся. Mm-hmm. Китай именно повел себя таким образом, что у него это действительно некая сверхдержава, а когда страна приобретает статус сверхдержавы, вот, понимаете, она принципами не торгует.
0: Владимир Сергеевич, время, к сожалению, заканчивается. Ваша мысль ясна и очень интересна. Политолог-американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев был с нами на связи.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
4: Даша! Где Даша?
3: Дарья Урсуляк, Илья Малаков.
5: 2 патронов не хватает. На 1, возможно, в убитом. Где 2?
6: Получается, Даша выстрелила в отца.
7: Да я в жизни не поверю, что она могла в него выстрелить.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Так я правильно понимаю? Вы готовы нести ответственность за свои действия?
9: Кто стрелял? Ты стреляла?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Состоялся Всероссийский электоральный форум. Ну, есть такой форум для экспертов, на котором обсуждались предстоящие выборы в сентябре. Угу. Напоминаю, они будут. Мы будем всей страной выбирать депутатов Государственной Думы. И там прозвучали очень любопытные комментарии насчет того, какие угрозы в преддверии этих самых выборов для россиян существуют. Для россиян и тех, кто, в общем, в выборах участвует, занимается выборами. Ну, для всех нас, по сути, потому что они сейчас узнаете, какие.
2: Я процитирую слова начальника управления президента России по вопросу мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева. Вот что он сказал. «Против России ведется информационно-психологическая война, и кампания, безусловно, будет проходить в условиях этой войны». Кампания имеется в виду предвыборная.
0: Угу. «Информационная война, новые технологии, тревожный фон и террористические угрозы». Вот такие он выделяет опасности.
2: И искусственный интеллект вот также был упомянут, результаты деятельности которого становятся все менее отличимы от реальных фото и видео.
0: Именно это нас заинтересовало.
2: Мы и хотим... хочется добавить, Данил, а мы говорили.
0: Мы говорили, да, действительно, это так. Но мы очень часто, вы знаете, дорогие радиослушатели, говорим по поводу различного рода мошенничеств, которые нас, к сожалению, окружают со всех сторон в последнее время, и с которыми мы боремся с переменным успехом, к счастью. И вот в данном случае не хотелось бы попасться на удочку каких-то мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта что-то нам по поводу выборов пытаются внедрить в голову, в сознание или куда-либо еще. Поэтому мы хотим сейчас с экспертом проговорить, а что это может быть за опасность для выборов со стороны искусственного интеллекта? Что он такого может сделать и как нам, в общем, это все предотвратить? С нами на связи бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Алексей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Алексей, ну скажите, пожалуйста, насколько вообще искусственный интеллект сейчас вот где-то рядом с выборами, с выборным процессом? Мы уже понимаем, как он себя может повести с теми, кто избирается, и теми, кто избирает?
12: Я думаю, да. И самая очевидная история – это либо подготовка фейковых различных листовок, которые будут сбрасываться через социальные сети и иные средства коммуникации, а также подготовка различных дипфейков в виде якобы роликов с имени каких-то либо кандидатов, либо действующих депутатов-чиновников, которые характеризуют их с не лучшей стороны. А уж какие это могут быть ролики, ну, сейчас предсказать сложно, но что-то похожее на истории с человеком, похожим на генерального прокурора, кто помнит эти истории десятилетней давности.
0: А скажите, где-то уже эти технологии тестировались? Ну, то есть мы здесь выстраиваем щит против искусственного интеллекта перед выборами впервые, или кто-то этим уже занимался?
12: Ну, на самом деле такое происходит сплошь и рядом. И в США проходили такого рода фейки, вбросы во время выборов последних президентских, когда выиграл Трамп. И в Старом Свете, тоже во время различных выборов в разных странах Евросоюза, были фейки, подготовленные с помощью искусственного интеллекта. И это рассматривается как одно из основных применений искусственного интеллекта с враждебной точки зрения, с негативной стороны. Поэтому это уже такая история, связанная с неким мейнстримом, я бы так сказал.
0: А получается, вот этот искусственный интеллект, он используется в данном случае для того, чтобы сделать какую-то картинку порочащую. Ну, условно, я не знаю, там, депутат от Германии заявил, что нужно, там, я не знаю, больше чего-нибудь в стране, да, а на самом деле это не так. И картинка делается вот с тем, чего нужно больше, да, и вот таким образом дается подтверждение. Так, что ли, это работает?
12: По сути своей, да, потому что мы все-таки привыкли к визуальной картинке, мы вряд ли будем вчитываться в различные тексты, которые искусственный интеллект также прекрасно умеет готовить. И большинство угроз будет связано именно с формированием видео изображений либо фотоизображений, которые мы будем считывать зачастую на таком бессознательном уровне, вместо того, чтобы читать длинные тексты в тех же самых социальных сетях.
2: И вот тут возникает вопрос, Алексей. Я все-таки не могу сказать, что искусственный интеллект блестяще пишет тексты. Я не так давно довелось мне столкнуться с этим. Я попыталась задать запрос для вот чата такого, вот, в котором все создают какие-то тексты. Да, я попыталась создать с помощью этого чата текст. Я потом замучилась его редактировать, честно. Ну, потому что это даже не казенный язык. Ну, то есть видно, что это вот...
0: Не человек.
2: Если бы это писал человек, то он очень плохо владеет русским языком. То есть пока еще можно отличить, что вот это создано программой, там, нейросетями, а вот это написал человек. Пока отличается. А с визуальным изображением можно ли по каким-то признакам определить, это все-таки создано искусственным интеллектом или это живой человек?
12: Но, к сожалению, сегодня уровень создания видеоконтента или фотоизображений, даже аудиоконтента, вышел на такой уровень, что без специальной экспертизы на глаз выявить, говорил ли это человек, либо нет, уже невозможно. То же самое касается, на самом деле, и текста. Если просто давать обычный промпт, то действительно искусственный интеллект очень механистически генерит контент, но если правильно задать формулировки, показать примеры того, как надо это генерить и пропустить через специальный хьюманизатор, то текст действительно становится неотличимым от речи либо Нобелевского лауреата, либо человека из подворотни.
0: Хьюманизатор — это...
12: Это человек, это программа, которая очеловечивает текст от искусственного интеллекта, да.
0: Вот даже уже такое есть. И
2: уже так.
0: То есть получается, что у меня, как у рядового избирателя, ну, может быть, в какой-то степени, конечно, более искушенного, но так или иначе, вот берем среднестатистического избирателя российского, у него нет возможности отличить правду от лжи от искусственного интеллекта. Так, что ли, получается?
12: Практически сегодня такой возможности нет, особенно если речь идет о специально подготовленной дезинформационной кампании. А как мы понимаем, речь сейчас идет именно об этом, что против России будет целая кампания, направленная на дискредитацию, либо власти, либо отдельных депутатов или кандидатов в депутаты.
2: Алексей, и в этой связи возникает естественный вопрос. Это вот знаете, когда очень долго мы говорили о том, что нужно вот цифровизация, там все деньги мы перевели в цифру, там отпечатком пальцем открываем приложение, там многие даже лицом теперь расплачиваются в метро и так далее, а потом, столкнувшись просто с валом мошенничества в этой сфере, люди начали потихонечку сдавать назад и переводить все свои сбережения обратно в бумажный вариант, да, вот, ну, чтобы это было реально вот в руках. Означает ли то, что сейчас, может быть, начнет происходить, что просто откажутся от вот такой визуальной или аудиоагитации, или даже от письменной агитации, будут отказываться те, кто будет участвовать в выборах, с тем, чтобы просто к ним вопросов уже не возникало? Нет, я не агитирую, поэтому все изображения, которые вы видите, ко мне отношения не имеют.
12: Но это достаточно смелое предположение.
2: Ну, это моя фантазия, безусловно.
12: Ни один из кандидатов на это не пойдет, потому что все понимают, что 80% людей у нас визуалы, 15% аудиалы, остальные кинестетики, и поэтому достучаться до потенциальной аудитории можно только либо через картинку, либо через голос, поэтому хранить молчание кандидата...
2: Нет, не хранить молчание. Почему? Вспомнят добрую, славную агитацию на открытых площадках, и опять ездить вот по предприятиям, выступать на трибунах. Мы возвращаемся в аналоговый мир.
12: Боюсь, что это такая утопическая идея. И сегодня в мире, когда все сидят в социальных сетях, достучаться... можно только из них, это даже православная церковь начала осознавать и идет в интернет. Поэтому депутаты здесь точно не уйдут обратно на свежий воздух.
0: Ну, спасибо большое, Алексей. Бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий был с нами на связи. Я почему-то сразу подумал, что люди больше будут доверять газетам. Потом думаю, слушайте чаще радио. Здесь пока живые люди, не искусственный интеллект. В данном случае Данил Гусельников и Людмила Шаулина. Вернемся сразу после выпуска новостей.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
13: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
14: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
15: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
16: И можем, и нет.
17: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
22: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
23: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
24: Для чего на огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
23: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Запад пропустил мимо ушей информацию о жутком теракте нацистского киевского режима в Старобельске. Осадки в виде сильного дождя с грозой и ветром накроют южную часть территории Дальневосточного федерального округа. Далее подробнее. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД России. Также вооруженные силы России будут атаковать центры принятия решений в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели наведения, заявили сегодня в МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, в связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Напомню, украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа в Старобельске, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Запад пропустил мимо ушей информацию о жутком теракте нацистского киевского режима в Старобельске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки. В то же время он выразил признательность всем государствам, которые выразили соболезнования в связи с гибелью учащихся педагогического колледжа.
2: Выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске, устроенного нацистским киевским режимом, и который теракт Запад пропустил и мимо ушей, мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов. И журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе.
1: Сергей Лавров также отметил, что Россия ценит, что Африка не забывает о помощи Москвы в укреплении независимости и обороноспособности континента. Министр заверил, что Россия готова и дальше делиться с Африкой опытом в укреплении энергетического, продовольственного и цифрового суверенитета. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России или судов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. На одном из кораблей, которые прибыли в порт Усть-Луга из Европы, обнаружены взрывные устройства. Об этом сегодня сообщили в ФСБ. На корпусе танкера-газовоза, который прибыл из Антверпена, водолазы нашли морские магнитные мины. Их обезвредили сотрудники ФСБ вместе с военными и сотрудниками Росгвардии.
3: В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 килограммов.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: По данным следствия, танкер вышел из порта Бельгии и направился в порт Усть-Луга, куда прибыл 20 мая. Из России судно должно было отправиться в Турцию. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления.
1: ФСБ опубликовало видео, на котором видны прикрепленные к корпусу газовоза магнитные мины. 6 человек заболели сальмонеллезом в Калининграде в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд», сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Среди заболевших дети от 2 до 5 лет в учреждении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Работа центра приостановлена. Осадки в виде сильного дождя с грозой и ветром накроют южную часть территории Дальневосточного федерального округа в период с 26 по 28 мая, сообщили в гидрометцентре. Так, в Приморском крае 28 мая пройдут сильные, очень сильные дожди, грозы. Максимальная температура воздуха резко понизится до плюс 13 градусов. В этот же период в Бурятии и Забайкалье в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Ночью местами с мокрым снегом. Дневные часы в Забайкальском крае температура составит от плюс 19 до плюс 25. В Амурской области в этот период осадков не намечается. В ночные часы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В Якутии 26 мая сохранятся небольшие умеренные осадки. В отдельных районах пройдут сильные дожди. Местами усилится ветером до 15-20 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Чемпионат России по фигурному катанию 27 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в пятый раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. Это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. Футбол. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия заявил о том, что остается в московском клубе. Ранее появились слухи о том, что красно-белые не рассчитывают на нападающего и хотят расстаться с ним, несмотря на то, что контракт с Гарсией подписан до лета 28 года. «Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — приводит слова форварда интернет-портал «Метарейтингс». Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Игорь Осинкин в интервью «Спортэкспрессу» заявил о том, что на этой неделе станет ясно, останется ли он в клубе. Напомню, по итогам чемпионата российской премьер-лиги «Сочи» занял последнее 16-е место в турнире и вылетел в первую лигу. Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса 1 августа. Ожидается, что этот поединок состоится в Дублине. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий бой на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. В завершении вновь о футболе. Милан уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а также генерального директора и спортивного директора. На протяжении большей части сезона мы занимали две верхние строчки в серии А, имея реальные шансы побороться за Скудетто. Но заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал, говорится в заявлении пресс-службы Милана, который в итоге занял пятое место в серии А вне зоны Лиги чемпионов. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 18. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 16. В Челябинске небольшой дождь, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 14. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Ну что ж, мы снова в студии. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваши мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там называемся. Идет трансляция в последнем сообщении в этой группе. И там тоже можно оставить ваши сообщения в комментариях. Ну и скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Присоединяйтесь.
7: Переходим к темам обсуждения. Российский агропромышленный комплекс подошел к рубежу, когда экстенсивное расширение посевных площадей перестает быть драйвером роста. Об этом на 5-м Всероссийском зерновом форуме заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
8: Да, дело в том, что сейчас Минсельхоз смотрит на сельское хозяйство как на интенсивное, а не экстенсивное расширение. Что это, о чем это, вернее, говорит? Говорит о том, что сейчас различные агротехнологические проекты будут действовать, они запущены в прошлом году, и эти агротехнологические проекты должны перевести наше сельское хозяйство от простого расширения посевных площадей к тому, чтобы сеять лучшего качества семена. Ну, в частности, да, если мы говорим про семена. Там несколько составляющих этих агротехнологических проектов. Мы сегодня как раз на семеноводстве и на увеличении собственных мощностей в этом направлении хотим сконцентрироваться. Селекция – вот о чем мы хотим поговорить сейчас.
7: К нам присоединяется биолог-агроном Михаил Воробьев. Михаил, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Вот когда только-только начались санкции, один из эфиров мы как раз и посвятили теме семян, потому что в тот момент наша страна семенной материал закупала. Причем даже на те виды, которые, казалось бы, совсем наши, да, там пшеница, например, или картофель. То есть закупали. И говорили о том, что у нас вот эта вот культура селекции семян, она вот практически исчезла, она была уничтожена. Но за несколько лет буквально, вот насколько я знаю, мы следим за этими новостями, надо сказать, что эта культура каким-то образом самовозродилась и вполне неплохо себя чувствует, правильно?
9: Нет, но дело в том, что сорта утратить вот так вот, это достаточно сложно. Это нужно постараться, потому что все-таки селекционная школа у нас была очень хорошая. И, в принципе, это во всем мире считается. Другое дело, что семеноводство. То есть вот размножить вот те самые замечательные сорта, которые у нас были и есть, вот в этом заключалась трудность. Потому что, ну, все считали, что лучше там закупить, лучше перепродать, а вот что-то производить. Ну, в принципе, как некоторое время назад, это было то, что называется немодно. Вот модно было продать нефть, купить семена, купить все, что угодно, купить готовую продукцию, и все хорошо. И вот про производство, в том числе и про производство семян, то есть семеноводство, ну, немножко все забыли. Но, тем не менее, сорта никуда не делись, сорта продолжают создаваться. Ну вот семеноводство, да, в принципе, у нас не очень было на высоком уровне, но, как сказала министр сельского хозяйства немножко еще раньше, что у нас примерно 70% семян мы воспроизводим сами, 30% мы закупаем. И это, в принципе, нормально, потому что мы закупаем, ну, какие-то новинки, какие-то другие линии, у себя их тестируем. Ну, достаточно вспомнить, может быть, вот обычные даже сорта яблони, старинные сорта, которые выращивают, наверное, любой садовод. Это штрейфлинг, это спартан, это мельба. То есть это зарубежные сорта, которые успешно прижились в нас. В то же время и наши сорта тоже успешно выращиваются за рубежом. И, в принципе, это нормальный процесс, когда идет взаимообогащение селекционного материала.
8: Я не знаю, сложно. Сорта яблонь назвали, у нас все было просто. Грушовка, Антоновка и что-то вроде того, без вот этих зарубежных названий. И урожай тоже был хорош. Вы знаете, Михаил, вот какую деталь хочется прояснить. Вопрос, может быть, не совсем там с селекцией связан, но тем не менее, смотрите, я вот захожу в магазин и вижу картофель Египет. Картофель, Азербайджан. То есть это все мы привозим. А то, что вот мы сами-то выращиваем, я что-то в магазинах вообще не вижу. Это мы для чего это селекцию и все остальное развиваем, если в магазине картофель из Египта?
9: Нет, ну, это как бы, да, действительно немножко разные вещи. У нас есть замечательные сорта.
8: Объясните, пожалуйста, да.
9: Но опять-таки... привезти из-за рубежа иногда бывает более выгодно, чем вырастить самим. Но вот так вот у нас сейчас получается. И бизнес просто ищет, где ему более выгодно. Вырастить самим или, может быть, закупить где-то за рубежом. Ну, в конце концов, синеглазка, наш старинный сорт, который знают многие, в том числе и дачники. И на рынке, когда приходят любители картофеля, говорят, синеглазка есть. И находят синеглазку на рынке, да. Продавцы знают, что, в принципе, знатоки картофельные, они ищут именно этот сорт, и именно этот сорт, в принципе, удается купить. Единственное, что немножко подороже, чем египетский. Ну, что теперь делать?
7: Так покупали бы и подороже, да, если бы знали, что это наше, что разрежешь, и там нет черноты внутри, а то вот такое вот происходит еще сплошь и рядом.
9: Ну,
7: когда,
9: да,
7: выкидываешь половину из того, что купил, и в итоге переплачиваешь в два раза.
8: Или покупаешь, он безвкусный,
9: да,
8: оказывается.
9: Фитофтороз это бич, из-за этой болезни в свое время практически половина Ирландии населения погибла, когда она впервые попала к нам из Америки.
8: Скажите, пожалуйста, Михаил, ну вот что касается современной селекции, да, это то, что вот в основе лежит. Сейчас есть чем похвастаться? Есть какие-то современные достижения? К чему вообще мы идем в этом направлении? К вкусовым качествам, к массовости? Я знаю, что многие селекционеры, например, делают так, чтобы продукт конечный, ну, если мы, например, о картофеле, да, говорим, чтобы он был очень хорошо устойчив к механической обработке. То есть, если его трактором берут, чтобы он там не бился, не резался, еще что-то. Вот в каких направлениях эта вся история развивается?
9: Ну, вы знаете, селекция – процесс бесконечный, потому что меняются вкусы и меняются в том числе и подходы селекционеров к своей работе. Одно время, допустим, были популярны крупные помидоры вот в Советском Союзе, вот такие большие, крупные. Но их трудно убирать механическим способом, их трудно перевозить, поэтому, в принципе, вот зарубежных сортов крупных вы практически не найдете. У нас они все-таки есть. Что касается, допустим, селекции огурца, вот здесь мы впереди планеты всей. Это наш национальный продукт, они огурцы нашли здесь вторую родину, и поэтому селекция российских огурцов, она считается лучшей в мире. Но опять-таки здесь вот торговые сети, им нужны огурцы одинаковых размеров, чтобы не было набоя. Вот в этом отношении работают селекционеры. Опять-таки картофель, там вот, допустим, запеченный картофель, который продается, он должен быть крупным. В принципе, крупный считается не хороший, опять-таки, для продажи, для транспортировки, но для запекания нужны крупные ровные клубни. Опять-таки, пожалуйста. Селекционеры вывели особый сорт кабачка, который можно для ресторанов, вот для такого, для бизнеса, который можно запекать, поставив его вот на макушку. То есть он не длинный, а такой похож на арбузик, такой кругленький. Срезается верхушка, удаляется мякоть, туда, значит, начинка закладывается, и в таком виде он запекается. Это вывели селекционеры специально для ресторатов. Поэтому, в общем-то, селекционеры, они следуют за спросом. Вот что модно, что популярно. Одно время было популярно яблоки с красной мякотью. Вот появились такие сорта. Но вот сейчас как-то мода сошла, и опять сорта с белой или желтоватой мякотью, они находятся в приоритете.
7: А зерновые культуры, пару слов скажите, пожалуйста, потому что действительно было потрясающей такой в негативном смысле новостью, когда выяснилось, что мы зерно закупаем, чтобы засеивать наши поля.
9: Ну да, вот такая замечательная новость и в то же время немножко печальная. Главный ботанический сад разработал уникальный сорт пшеницы. Это пшенично-пырейный гибрид. По сути, это многолетняя пшеница, очень устойчивая, очень хорошо размножающаяся. Уже, в принципе, было готово для все для того, чтобы собрать урожай и направить его на сорт испытания. Но поле продали застройщикам, и они, не дождавшись уборки урожая, начали выкапывать там котлован. Ну, конечно же, это потом все возобновили, но опять-таки вот это было отброшено, вот этот уникальный гибрид пшенично-пырейный на один год, и ну вот опять-таки все в наших руках, к сожалению. Но опять-таки вспомнить историю с полями Всероссийского института растениеводства, который Вавилов основал семена исходных сортов по всему миру, и опять-таки хотели эти самые поля, возобновлялись эти сорта и виды, и только вмешательство президента прекратило этот вот безобразный процесс. Так что проблемы есть, ну что, мы их решаем по мере поступления.
8: Понял. Михаил, спасибо вам большое за интересную беседу. Биолог-агроном Михаил Воробьев был с нами на связи.
0: Наше время.
8: Мы переходим к следующей теме. Хотим поговорить по поводу развития средств индивидуальной мобильности или электросамокатов, если проще быть. Сейчас в госавтоинспекции сделали антирейтинг регионов, где чаще всего фиксируются аварии с этими самыми электросамокатами. Сначала общей статистики несколько слов. С января по апрель зафиксировано 497 аварий с участием электросамокатов. Причем здесь учитывались и такие, и сякие аварии, разные. В общем, в любое время года. Я хочу заметить, что больше половины здесь было зимних месяцев, то есть кто-то еще и зимой на них ездит.
7: К сожалению, 5 человек погибли в этих авариях.
8: Количество аварий на 8,5% больше, чем аналогичный показатель за период прошлого года, чем в прошлом году за тот же самый срок. На 11% выросло число пострадавших, 521 человек ранение получил, ну и жертвы, уже Людмила сказала, 5 человек, это по статистике 37,5%. Что касается антирейтинга регионов.
7: Да, ну, естественно, лидер Москва. Но здесь все-таки, мне кажется, нужно говорить просто о том, что больше людей ездят на самокатах в Москве. Да. Просто вот такая статистика. То есть вряд ли Москва самая недисциплинированная. В этом смысле, мне кажется, ну, субъективно уж, простите, мое ощущение, что лидером бы был бы Петербург, если пересчитывать количество жителей. Потому что
8: Санкт-Петербург
7: там...
8: тоже вошел, между прочим,
7: да, в эти. Там вот когда идешь по улицам, просто ощущение, что люди вот ничего не боятся. Ну, вообще. То есть, ну, то, что они не боятся сами упасть и там в кого-то врезаться, это понятно. Но когда человек на самокате едет просто по проезжей части, ну, потому что ему так удобно, потому что на Невском проспекте толпа, а
8: здесь
7: рядом проезжая часть, почему бы не прокатиться, да?
8: Москва и Санкт-Петербург, естественно, попали в рейтинг. Это столичные регионы. А что касается столиц регионов других России, то здесь у нас есть Краснодар, Челябинск и Ростов-на-Дону. Это вот что касается антирейтинга по ДТП с участием электросамокатов. Попробуем во всем разобраться, к чему привели меры контроля, которые вообще-то мы 2 года уже тестируем. Вместе с заместителем главного редактора за рулем Никита Гудков с нами на связи. Никита, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
8: Никита, а чем объясняется вообще статистика и как вам результаты антирейтинга, согласны ли вы с ним?
10: Вы знаете, на самом деле есть ощущение, что это все такие статистические флуктуации, если можно так сказать, потому что если мы посмотрим на данные ГАИ за 9 месяцев 2025 года, за полный год пока нет официальных данных, то там в антирейтинге по авариям с средствами индивидуальной мобильности были немножко другие регионы. Безусловно, Москва и Санкт-Петербург присутствуют на 1-м и 3-м местах, но там была Костромская область, Нижегородская область, а Краснодарский край был только на 5-м месте. Поэтому есть подозрение, что это как бы такие какие-то статистические выплески просто. Очевидно, что в Москве и Петербурге наибольшее количество как бы средств индивидуальной мобильности, они никуда из этих рейтингов не денутся. Вот. Ну и как бы в целом, если посмотреть, то вот за 9 месяцев 2025 года было падение числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности на 24%. Сейчас вот некоторый рост наблюдается, но это скорее может быть откат к каким-то естественным значениям. Поэтому, ну так глобально, глядя на несколько лет, наверное, как бы ситуация примерно не меняется.
8: То есть, Никит, говорить о том, что там в Челябинске или в Краснодаре очень активно пользуются электросамокатами и больше всего нарушают, тоже так нельзя, да?
10: Я бы пока не стал. Вот если бы на протяжении там нескольких лет была бы такая устойчивая тенденция, то можно было бы об этом говорить. Тут все ведь важно. И погода, и какие-то местные факторы, там, и так далее, и так далее. Вот. И как бы, кроме того, я бы хотел сказать, что важно, как бы, где происходят эти самые происшествия. То есть, вот опять же, по данным ГАИ, 26% аварий со средствами индивидуальной мобильности происходит на тротуарах, пешеходных дорожках, в пешеходных зонах.
8: Так.
10: И примерно 21% на пешеходных переходах, регулируемых и нерегулируемых. То есть, если мы суммируем эти цифры, то получается, что примерно половина всех аварий со средствами индивидуальной мобильности происходит там, где как бы их вообще не должно быть. То есть на зонах, которые предназначены для пешеходов прежде всего.
7: Знаете, вот совсем удивительно наблюдать такое средство индивидуальной мобильности с тем, кто управляет средством индивидуальной мобильности на МКАДе. Бывают случаи сплошь и рядом. Вот, ну, я, честное слово, сразу, если вижу, я перестраиваюсь в какой-нибудь максимально дальний ряд, ну, потому что страшно. А люди не боятся.
10: Совершенно правильно делаете. И, кроме того, тут важно еще определить, что мы вот видим, мы с вами вот обсуждаем средства индивидуальной мобильности, что, какой образ мы видим перед глазами, потому что это же не только прокатные электросамокаты, потому что вот по данным ГАИ только 54% тех средств индивидуальной мобильности, которые попали в аварии с пострадавшими и погибшими, это как бы арендные самокаты, а 44% это физические лица, то есть это то, что у кого нет номеров, естественно, никакой там регистрации, которая сейчас не обязательно, и так далее, то есть как бы все вот эти меры по ограничению там, скорости регионов и так далее, по сути, могут влиять только на 50% совершенных аварий. Вот. И, кроме того, мы должны обязательно сюда включать и курьеров на то, что ошибочно называется электровелосипедами, а на самом деле является электромотоциклами или электромопедами.
8: Никит, да, потому что время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Ваша мысль ясна. Спасибо вам большое за интересную беседу. Никита Гудков был с нами на связи.
11: Время детских пластинок.
12: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
13: Да ты русским голосом заговорил!
14: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
11: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
14: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
15: Вот это здорово!
11: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
15: Вот еще вот такую же книжку.
11: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
11: Наше время.
8: А к нам в студии уже присоединился наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Дим, привет.
17: Здравствуйте.
7: Привет-привет.
8: Сегодня хотим поговорить про инфраструктуру, причем сразу по нескольким направлениям. Про инфраструктуру для бега, для занятий спортом, и для олимпийцев, для подготовки олимпийцев. Здесь уже речь идет о инфраструктуре на Эльбрусе, если я правильно все сказал.
17: Да, ты правильно все сказал. На самом деле, вот в эти выходные прошел, на самом деле, крупный полумарафон, он полумарафоном назывался, там разные дистанции были, в том числе, кстати, и в Москве, вот как раз перед заряде там перекрывали.
7: А еще чего-то грядет, между прочим.
17: У нас тоже много будет различных беговых мероприятий, и на самом деле поговорить про инфраструктуру, которая для легкоатлетов, не только профессиональных, а именно для любителей, потому что на старт беговых мероприятий выходит очень уже много, на самом деле, любителей активного образа жизни. Вот тут как раз, конечно же, нужно, и я думаю, что вот та новость, которая появилась сегодня, о том, что Всероссийская Федерация Легкой Атлетики объявила о запуске сети бесплатных беговых центров для любителей по всей стране. Проект вообще заявлен как часть стратегии развития всей легкой атлетики до 2036 года. И, по словам главы ВФЛА Петра Фродкова, одна из главных проблем сегодня – это как раз нехватка как вот этих самых комфортных пространств для тренировок. Планируется, что первые объекты будут в 22 городах, и несколько проектов уже на данный момент находятся в начальной стадии реализации.
8: У меня такой риторический вопрос, Дим. Я всегда думал, что бег – это, ну, любительский это бег – это вот ты порыв души поймал, вышел в кроссовках и спортивной одежде и побежал по дорогам. Я что-то неправильно, да?
17: Да, после 5-20 раза выхода на асфальт ты пробежался и потом понял, что у тебя полетели колени. Или голеностопы.
8: То есть асфальт – это не то покрытие, по которому…
17: Не совсем то. Вообще есть беговые различные дорожки. Ну, да, конечно же, все вот эти марафоны, полумарафоны, они проходят по асфальтовому покрытию, но тренировки, подготовка, потому что вот просто взять и выйти на десятку неподготовленному человеку, конечно, ну вот тебе, да, ты на втором километре уже где-то с языком на плече.
8: Если не раньше.
7: Я так себе думаю, ну, 500 метров.
17: Да не, ну 500 нормально, выйдешь здоровый мужик.
8: Так, хорошо.
7: Нет, это я про себя сейчас.
17: Ладно. Что именно за проект? Заявляется, что центры будут, важно на самом деле, бесплатными, круглогодичными для легкой атлетики. Это тоже на самом деле немаловажный момент, и многофункциональными. То есть это не просто только пробег. Легкая атлетика – это много различных видов. Не зря называется королевой летних видов спорта. Очень важно, что раздевалки, душевые зоны, зоны отдыха, залы для тренировок и для лекций. То есть, чтобы люди были готовы к тому, ничего, как готовиться. То есть, не просто ты вот поймал порыв души и на втором километре рядом с тобой уже медики появляются. Нет, чтобы ты был подготовленным человеком. Вот. И...
7: А так на втором километре рядом с тобой лектор появляется. Ты бежишь, а он тебе лекцию
17: читает. Лектор уже на первом метре и просто объясняет, как бежать, как дышать, как поднимать ножки. Дорожки с резиновым покрытием. И вот, кстати, ну, к атлетике тоже можно отнести различные воркаут-зоны. Ну, смотри, там, поподтягивался там и побежал. Тоже ага. Хорошо. Вот, что это за проект и что вообще суть этого проекта, достаточно подробно рассказал исполнительный директор Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Борис Ярышевский. Давайте послушаем.
18: В начале апреля в Государственной Думе мы представили новую стратегию развития легкой атлетики до 2036 года. Одна из ключевых задач – сделать этот вид спорта самым массовым и доступным в стране. И в первую очередь за счет развития современной инфраструктуры и популярности бега. Проект строительства беговых центров был сформирован на основе запроса жителей и проведенного Федерацией мониторинга регионов. Сегодня нехватка комфортных пространств для тренировок остается одной из главных проблем, о которой говорят люди. Решение этого вопроса напрямую связано с задачами государственной программы «Спорт России». Ее цель – вовлечь в регулярные занятия спортом до 70% граждан к 2030 году. Беговые центры Федерации легкой атлетики – это современные

0: реализация одного проекта занимает 4-5 месяцев. Все беговые центры будут работать как в летний, так и зимний сезон. Следующим этапом станет цифровизация сервисов. Возможность онлайн-записи, брони шкафчиков, формирование целевого профиля бегунов и создание локальных сообществ для коммуникации, общения, обменом знаний. Этот проект позволит стать легкой атлетикой номер один спортом по массовости в Российской Федерации.
1: Ну, я вот, кстати, хотел бы еще, наверное, добавить, что, ну, бег на большие дистанции, ну, полумарафон это тоже, на самом деле, 20 с чем-то километров или 42 марафон пробежать, это не совсем про здоровье, да, и вот как раз люди выходят именно на такие дистанции, это как раз тот самый, тот называемый душевный вайб, вот, словили они вот душевную, и это общность, это культура, это общение, это сопричастность к какому-то обществу, да, то есть люди вот выходят еще и именно за этим. То есть еще и ВФЛА пытается объединить этих людей, чтобы дать им дополнительный стимул, дать им, что называется, дополнительную дозу дофамина.
2: Слушай, Дим, ну вообще на самом деле хорошая история. Я просто знаю, что раньше у нас различные спортивные фирмы пытались организовывать что-то подобное, некое сообщество вокруг бега, да? Ну, просто там, знаете, кроссовки с галочкой очень активно заходили в различные города.
1: Это же промоушен, да?
2: Да,
1: это
2: да,
1: маркетинг.
2: Ну, конечно, конечно.
1: А тут уже идет движение от самой федерации.
2: Я просто к чему начал говорить? К тому, что они всегда, у них была проблема с местом. Где это? Ну, собраться-то мы соберем людей. А где мы будем бежать? И я знаю, что в некоторых городах они перебирали локации, потому что та не подходит по этому, та по-другому. И вот хорошо, что сейчас наша федерация, они не просто, а давайте все бегать и создавать вокруг этого сообщества, а давайте условия еще создадим для того, чтобы люди собрались. По-моему, это прикольная история.
1: Да, но на самом деле, чтобы ты понимал, проблема у нас инфраструктуры для легкой атлетики выше крыши. Наталья Марьянчик, обозреватель издания «Спорт-экспресс», она сама, кстати, вот как раз в этом забеге принимала участие. Она тоже любительница бега, поэтому она очень хорошо погружена во все эти проблемы, как для любителей, так и для профессионалов. Вот она просто вот наговорила сейчас просто ворох проблем. Давайте послушаем, с каким ворохом проблем предстоит столкнуться и решить Всероссийской Федерации Легкой Атлетики.
3: Инфраструктура для бега на самом деле больной вопрос, особенно на фоне бума любительского бега. И как будто бы, вот я сама тоже бегаю, от нехватки места, где можно побегать, страдают как любители, так и профессионалы. На первый взгляд кажется, ну, как будто бы логично, да, ничего специального не нужно, вышел и бегай. Но если человек бегает с прицелом на какие-то результаты, даже любитель, а тем более профессионал, то нужно сразу много всего. Во-первых, нужен маневр. Практически во всех, ну, в большинстве, скажем так, регионов нашей страны зимой погода не позволяет полноценно тренироваться на улице. То есть делать не только там какие-то длинные кроссы, но интервалы, скоростные работы и так далее. К сожалению, очень во многих городах, крупных и не только крупных, манежей нет. И даже наши топовые спортсмены, вот недавно там вышло, например, интервью с Лили Миндаевой, которая сейчас наша топовая бегунья на 10 тысяч метров. Манежа нет. И Лиля вот выросла, да, там в юности, бегала круглый год на улице, пока не переехала в Москву, не получила возможность тренироваться в манеж. Да, и в Москве на самом деле манежей тоже крайне мало. Если сравнивать с другими там объектами инфраструктуры для других видов спорта, там каток, например, теннисный корт и так далее, то их очень мало, их можно пересчитать, ну, наверное, на пальцах одной руки, и, конечно, это не закрывает потребности как любителей, так и профессионалов, особенно в период зимних тренировок. Со стадионами тоже все непросто, казалось бы, ну да, стадионов гораздо больше, чем манежи, это проще, но, опять же, проблема стадионов, во-первых, их действительно немного, особенно если брать не только Москву, но и регионы, далеко не везде есть стадион в достаточном объеме и с достаточно приемлемым качеством беговой дорожки, потому что если это не вопрос, там нравится, не нравится, да, опять же, если дорожка ненадлежащего качества, можно просто легко получить травму. Еще одна проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь, о которой, мне кажется, незаслуженно мало говорят, это то, что далеко не все люди умеют грамотно сосуществовать на стадионе и вообще знакомы с правилами поведения на стадионе, потому что на стадионе обычно вынуждены уживаться, скажем так, представители разных видов спорта. Это не только легкоатлеты, это и футболисты, которые там играют, и там бывают, например, стрелки из лука, там, которые почему-то там стреляют, бывают там стоят столы для настольного тенниса, чего только не бывает, но базово обычно это футболисты. Плюс есть люди, которые просто, например, гуляют с детьми, с собаками и считают, ну, почему бы это не сделать на стадионе, очень хорошее зеленое

0: уютное место. Но если вы не следуете, кто-то не следует, а каким-то базовым принципам, не мешать друг другу, опять же, это вопрос не только потерянных там секунд каких-то во время тренировочных упражнений, а вопрос безопасности, потому что легкоатлеты бегают на довольно большой скорости, и, поверьте, столкнуться с бегущим человеком, который делает там какие-нибудь ускорения, может быть очень травмоопасно и вообще неприятно. Поэтому нужно смотреть по сторонам, желательно не бросать никому там под ноги мяч, не оставлять на дорожках валяться вещи, не гулять там с детьми и с собаками, что, к сожалению, вот, повторюсь, случается сплошь и рядом. Ну и в заключение, наверное, скажу, что доступ на стадионы тоже тема, да, то есть на какие-то стадионы пускают вот так бесконтрольно, и в результате они превращаются просто в места для прогулок. На какие-то стадионы, наоборот, не пускают, и они стоят пустые, хотя есть много людей, которые хотели бы там, например, потренироваться.
1: Вот, много проблем, вот, пожалуйста, еще и нужно будет Всероссийской Федерации Легкой Атлетики прописывать какие-то правила поведения на тех объектах, которые будут открываться. Но проблем мы видим достаточно, да, то есть даже если ты подходишь к созданию любительских, либо так полулюбительских центров притяжения любителей бега. Так что это одна проблема. Вторая проблема, это вот то, что вы сегодня обозначили, это Эльбрус.
2: Там... Это не мы, это премьер-министр, между прочим, обозначил.
1: Да, если уж на то пошло.
2: Заявление Мишустина, если что. Да.
1: Хотят развивать не только как туристический горнолыжный курорт, но и как полноценную базу спортивной подготовки. Всегда, во все времена, для подготовки профессионалов, для спорта высших достижений, высокогорье, среднегорье очень высоко ценилось. И там многие спортсмены, в том числе и футбольные клубы, даже могут проводить какую-то часть своих сборов, дабы там, что называется, спустившись с вершин, да, получить какой-то буст при подготовке. Это нормально, другое дело, что это всегда, да, дорогостоящее мероприятие, и идея постройки базы на Эльбрусе не нова, еще в 2022 году Минспорт оценивал возможности курорта как будущей базы для комплексной подготовки, и тогда упоминались универсальный спортзал, медико-восстановительный центр, гостиница, круговая трасса для лыжных гонок. Кстати, вот циклики, вот кто занимается циклическими видами спорта, вот лыжные гонки, вот велоспорт, биатлон. Ну, если мы берем так зимников, да, то это вот как раз высокогорье, среднегорье, для них это прям, это святой пункт в подготовке, особенно для подготовки к сезону. Вот. Также еще отмечалось, что Эльбрус много лет принимает сборные по горнолыжному спорту, по легкой атлетике, по другим видам спорта. Так что строить свою базу нужно, чтобы не ездили куда-нибудь в Италию, да, там тоже вот любят в Альпы где-нибудь потренироваться. Ну, в самом деле, лыжники еще ездят. Я видел, что вот летом на лыжероллерных трассах, хотя какие лыжи, я вру про лыжи, роллерные трассы в высокогорье, там просто по дорогам, по этому горному серпантину, на этих лыжероллерах, да, наши катаюсь. Лыжники или биатлонисты, они реально готовятся и рискуют здоровьем, если уж на то пошло, потому что, ну, не дай бог, какая-нибудь машина проедет, нечаянно вильнет.
2: И денег сэкономят, и безопаснее будет, короче говоря, это что касается Эльбруса. Дим, спасибо большое за такой подробный рассказ. Дмитрий Сухинин, наш спортивный обозреватель, был с нами в студии.
3: Спасибо.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».

Эта песня является гимном почти двух десятков футбольных команд, хотя к футболу отношения не имеет. Доподлинно неизвестно, кто сочинил гимн под названием «When the Saints Go Marching In», но уже в конце 19 века он часто звучал на похоронах. В Новом Орлеане этот печальный ритуал имеет одну особенность. В начале церемонии исполнялись медленные песни, а после погребения их быстрые версии. Композиция «Когда святые входят в рай» идеально подходила для такого случая, поскольку ее можно было петь в любом темпе. Ну а первое концертное исполнение датируется 1923 годом. Она прозвучала в Голливуде на юбилейном вечере студии Paramount. Увы, кино тогда было немым. Пленка запечатлела кинозвезд, поющих о том, как почетно войти в рай в день страшного суда. Но звука, увы, нет. Хитом композицию сделал Луи Армстронг, записавший ее по совету младшей сестры Беатрис. Так, в мае 1938 года песня «Когда святые входят в рай», записанная в стиле Диксиленда, возглавила все хит-парады.

песни. Как ни странно, гимн «Когда святые входят в рай» особенно полюбили спортивные болельщики. В исполнении Этты Джеймс он звучал на открытии летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984-м. Клуб из Нового Орлеана по американскому футболу получил в честь песни название New Orleans Saints. Ну а после того, как фанаты английской футбольной команды Саутгемптон сделали своим гимном When the Saints Go Marching In, команду чаще называют святыми, чем Саутгемптон. В конце июня 1961 года в одну из гамбургских студий вошли певец Тони Шеридан и четверо молодых, никому неизвестных музыкантов Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Пит Бест, выступавшие в то время под названием Silver Beatles. Шеридан исполнил несколько песен под аккомпанемент четверки. То была первая запись легендарной группы. Сингл назывался «My Bonnie», а вот на обратной стороне той знаменитой пластинки была песня «Когда святые входят в рай».

0: люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Как мошенники снимают деньги с банковской карты обманутого ими человека? Есть несколько способов. Можно, конечно, потерять банковскую карту или телефон, на котором установлено приложение банка. Да еще пин-код может быть записан в телефоне, его несложно найти. Тут все просто. Звоните в свой банк, блокируйте карту или операции со счетами и не используйте один и тот же пароль для разблокировки экрана телефона и входа в банковское приложение. Пароль не должен совпадать с пин-кодом карты, не должен содержать одинаковые цифры. 1111, например, и не используйте даты вашего рождения. Это первое, что пробуют подобрать злоумышленники. Но чаще всего телефонные мошенники под самыми разнообразными предлогами пытаются выведать код для входа в онлайн-банк или на портал госуслуги. Получая доступ в личный кабинет, преступники крадут все деньги или оформляют кредиты, после чего выводят и заемные деньги. И тут банк ничего не вернет, если человек фактически сам рассказал обманщикам код и помог им себя ограбить. Возможно, кража денег с помощью QR-кода, сгенерированного человеком. Суть в том, что преступники под видом службы безопасности банка убеждают передать им QR-код, якобы для отмены мошеннической операции по счету. А вот и нет. Не делитесь ни с кем, ничем. Больше всего теряют те, кого удается запугать, что он стал частью мошеннической схемы, что с его счетов якобы переводятся деньги для Украины, и чтобы исправить ситуацию, нужно стать частью спецоперации по поимке мошенников. И тогда, по указке фальшивых правоохранителей, обманутый продает квартиру, берет кредиты и все приводит на так называемые безопасные счета. Конечно, его убеждают, что все это временно, все это понарошку, и никому нельзя ничего говорить, нельзя разглашать якобы спецоперацию. Все ложь. А в конце могут попросить заставить совершить безумный поступок или реальное преступление. И эта гигантская по масштабам и крайне неправдоподобная схема, к сожалению, работает. Очень многие до сих пор на нее попадаются, исчезают деньги с карт с помощью фишинговых сайтов, которые маскируются под популярные интернет-площадки. Их цель – завладеть платежными реквизитами и другой персональной информацией. Точно так же работают и поддельные приложения. Статистика от экспертов по кибербезопасности – так попадается каждый третий россиянин. Когда пользователь скачивает приложение из ненадежного источника, существует риск установить на свое устройство программу шпиона. Вредоносная программа работает в фоновом режиме, собирая и передавая данные злоумышленникам, пароли, коды. Кстати, признаками заражения смартфона могут служить его сильное нагревание и быстрая разрядка аккумулятора. Если у вас украли карту или вы заметили операцию, которую сами не совершали, как можно скорее заблокируйте карту. Проинформируйте банк о случившемся, лучше письменно, через чат поддержки. Если мошенники уже успели воспользоваться вашими деньгами, пишите заявление в полицию и банк. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь в утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
7: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
8: Да, да, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сух, не соли на нас, ничего не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
12: Какая выхитная.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Подразделения группировки войск Востока освободили Добропасово в Днепропетровской области. И похолодание до плюс 2 градусов в ночные часы ожидается в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели. Далее подробнее. Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве, сообщает МИД. Ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары придутся по центрам принятия решений, по командным пунктам. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителям города посоветовал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Напомню, украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Президент подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Российские средства ПВО с 8 утра до 20 часов понедельника перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Министерстве обороны. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и за минувшие сутки освободили Добропасово в Днепропетровской области, сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Егоровка, Маломихайловка, Васильковка, Деброва, Широкое, Любицкое, Лесное. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.
1: Войска Востока в ходе освобождения Добропасова взяли под контроль более 400 строений. Освобождение села важно для дальнейших наступательных действий на северном направлении, отмечается в сообщении Министерства обороны. Суточные потери противника на всех направлениях действия российских войск составили 1135 военнослужащих. Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан этой страны для временной трудовой деятельности на территории России. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Также президентом подписан закон о ратификации соглашения об открытии представительств МВД России и Таджикистана друг у друга. Кроме того, главой российского государства подписан закон о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией. Договор был подписан в Москве 9 мая этого года. Согласно документу, страны планируют укреплять взаимодействие в разных сферах, чтобы в том числе проводить согласованную международную и оборонную политику, улучшать социально-экономические условия и развивать инфраструктуру. Запад, несмотря на разговоры об уважении территориальной целостности Украины, не очень-то беспокоился о суверенитете Дании, когда речь зашла о возможном присоединении Гренландии к США, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном приеме по случаю Дня Африки. Министр призвал западных политиков приехать и поговорить с людьми в Крыму, Донбассе, Новороссии. Эти люди не считают, что режим в Киеве, незаконно пришедший к власти 12 лет назад в результате госпереворота, хоть как-то представляет интересы населения, которые на референдумах высказались в пользу воссоединения с Россией, отметил Лавров. Нельзя ограничивать права детей на переход в 10 класс для увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил на встрече со старшеклассниками в Уфе. Подростки высказали опасения, что им могут отказать в дальнейшем получении общего образования, ссылаясь на низкие баллы основного государственного экзамена. Но политик обещал разобраться в этом вопросе. Слуцкий отметил, что в некоторых школах страны нередко формируют исключительно профильные классы, куда дети могут быть зачислены только после сдачи соответствующих экзаменов на определенное количество баллов. Такая тенденция вынуждает подростков отказываться от полноценного школьного образования в пользу колледжей и техникумов. Слуцкий призвал Генпрокуратуру проконтролировать соблюдение законодательства при приеме школьников в старшие классы.
3: Мы не должны как-то поддавливать или выдавливать детей из 10-11 классов, а за последние пару лет процент тех, кто в 10-11 классы идет, как-то упал. При всех приоритетах СПО мы должны сделать так, чтобы дети сами выбирали свой путь. 10-11 класс, затем вузы или среднее профессиональное образование. Это принципиально для ЛДПР. Изучим и при необходимости обратимся в Генеральную прокуратуру с вопросом о том, что искусственные барьеры на пути тех, кто хочет прийти в 10-11 класс, а затем получить высшее образование, недопустимы.
1: Похолодание до плюс 2 градусов в ночные часы ожидается в Москве и Подмосковье. К концу рабочей недели сообщили сегодня в гидрометцентре, сославшись на предварительные прогностические данные. Дневные часы в пятницу синоптики ожидают до 9-14 градусов выше нуля, в субботу до плюс 16 градусов и также с осадками. В гидрометцентре пояснили, что похолодание станет следствием влияния обширной тропосферной ложбины, которая обеспечит распространение холодных воздушных масс по европейской территории страны. Из-за образовавшегося в ней циклона ожидается преобладание облачной погоды с дождями. Будет отмечаться порывистый северо-западный ветер. Атмосферное давление ожидается низким. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, матч суперфинала Кубка России, в котором «Спартак» накануне в серии пенальти обыграл «Краснодар», вошел в первую тройку самых посещаемых финалов Европы нынешнего сезона. Игру посетили 72 978 зрителей. Больше зрителей в нынешнем сезоне собиралось лишь на решающих матчах Кубков Англии и Германии. Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что контракт защитника команды Матвея Лукина продлен. Было выполнено условие автоматического продления договора. Благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года. Капитан Краснодара Эдуард Спиртян заявил о том, что летом может покинуть клуб. Вероятность моего ухода есть. Посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений, сообщил Спиртян «Спортэкспрессо». Теннис на открытом чемпионате Франции. Сегодня продолжаются матчи первого раунда. Андрей Рублев победил чемпиона турнира ATP 500 в Гамбурге на минувшей неделе Игнасио Буссе 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Ранее в женском турнире 20-я сейная Людмила Самсонова проиграла 170-й ракетке мира Джилл Тайхман 4-6, 4-6. Женская сборная России по фехтованию на саблях в составе Яны Егорян, Алины Михайловой, Александры Михайловой и Ольги Никитиной одержала победу на этапе Кубка мира в Лиме. В финальном поединке россиянки были сильнее сборной Франции со счетом 45-43. В завершении вновь о футболе. Бывший главный тренер сборной Италии Дженаро Гаттузо сменит Маурицио Сарри во главе Лацио. Об этом сегодня сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Римский клуб подпишет соглашение с Гаттузо на 2 года. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 28, в Перми облачно с прояснениями, плюс 27, в Ульяновске небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Элисте небольшой дождь, плюс 22, в Махачкале небольшой дождь, плюс 25, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21, в Грозном небольшой дождь, плюс 26, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура температура ночью плюс 11, днем плюс 15. В Москве во вторник ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 14. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.

0: Антология рассказов Антона Павловича Чехова на Радио России.
1: Антон Павлович Чехов. Архиерей.
0: Читает Олег Табаков.
1: Под вербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всеночная. И когда стали раздавать вербы, то был уже 10-й час на исходе. Огни потускнели, фитили нагорели. Было все как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море. И преосвященному Петру, который был нездоров уже 3 дня, казалось, что все лица, и старые, и молодые, и мужские, и женские, походили одно на другое. У всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка. Ох, как было душно, как жарко, как долго шла всеночная. Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое. Плечи болели от усталости, ноги дрожали. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которую он не видел уже 9 лет. Или старуха, похожая на мать, и, принявшая от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было спокойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечернем мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через 5, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему. Скоро служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих тяжелых колоколов. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом, и по обе стороны кареты в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись. Все было кругом приветливо, молодо, так близко все. И деревья, и небо, и даже луна. И хотелось думать, что так будет всегда. Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Яракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие темные улицы одна за другую, безлюдное земское шоссе, за городом поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена – и за ней высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней 5 больших золотых блестящих глав. Это Панкратиевский монастырь, в котором жил Преосвященный Петр. А тут ваше Преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, доложил келейник, когда Преосвященный входил к себе. Маменька, когда она приехала? Перед сеночной справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь. Это значит, ее я в церкви видел давеча. Ах ты, Господи! И Преосвященный засмеялся от радости. Они велели ваше Преосвященство доложить, продолжал келейник, что придут завтра. С ними девочка, должно внучка. Остановились они на постоялом дворе Овсянникова. А который теперь час? 12 в начале. Эх, досадно. Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая, как бы не веришь, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок, было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сысой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть. Преосвященный переоделся и стал читать молитву на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было 9 душ детей и около 40 внуков. Когда-то со своим мужем, диаконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с 3 лет, и как любил. Милое, дорогое, незабвенное детство. Отчего оно, это навеки ушедшее невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее, богаче, чем был на самом деле. Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать. И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери. Окончив молиться, он разделся, лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье. Скрип колес, блеяние овец, церковный звон в ясное летнее утро, цыгане под окном. О, как сладко было думать об этом!

В 8 верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнино летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом. И казалось тогда Преосвященному, что радость дрожит в воздухе. И он, тогда его звали Павлушей, ходил за иконой без шапки босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать. «Моя мать приехала», — вспомнил он и засмеялся. Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сысой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сысой был когда-то экономом у епархиального архиерея, и теперь его зовут бывший отец-эконом. Ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города, живет и в городе, где придется. 3 дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и Преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках. На другой день, в вербное воскресенье, Преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во 2-м часу у него обедали дорогие гости: старуха-мать и племянниц Катя, девочка лет 8. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы. «Уже 9 лет, как мы не видались, — говорила старуха. — А вчера в монастыре, как поглядел на вас, Господи, и ни капельки не изменились, только вот разве похудели, и бородка длинней стала. Царица Небесная Матушка, и вчерась во всеночной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг на вас глядя заплакала, отчего, я сама не знаю. Его святая воля». И несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему «ты» или «вы», смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше диаконицей, чем матерью. Катя, не мигая, глядела на своего дядю Преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние. Нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан. И теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. «У Вареньки, у сестры вашей, 4 детей, — рассказывала она, — вот эта Катя самая старшая, и Бог его знает от какой причины. Зять, отец Иван, захворал это и помер 3 дня до успения, и Варенька моя теперь хоть помер и ступай». «А как Никанор? — спросил Преосвященный про своего старшего брата. — Ничего, слава Богу,
«Сколько же времени мы не виделись!» — сказал Преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. «Я, маменька, скучал по вас за границей. Сильно скучал. Благодарим вас!» Сидишь, бывало, вечером у открытого окна один-одинешенек. Заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине. И, кажется, все бы отдал, только бы домой вас повидать. Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила: «Благодарим вас». Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломила ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, все время хотелось пить. После обеда приезжали две богатые дамы-помещицы, которые сидели часа полтора молча с вытянутыми физиономиями. Приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне. Солнце опустилось за лесом, и день прошел.

0: Вернувшись из церкви, Преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей. Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сысой говорил о политике.
1: У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все равно, что черногорцы одного племени, под игом турецким вместе были.
0: А потом послышался голос Марьи Тимофеевны.
1: Значит, Богу помолившись это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное.
0: И то и дело, значит, чаю напившись или напившись. И, похоже, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила.
1: Помолившись это, чаю напившись.
0: Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу. Потом постригся в монахи, его сделали инспектором, потом защищал диссертацию. Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалось, длинной-длинной конца не было видно. Тогда же он стал болеть, похудел очень, едва не ослеп, и по совету докторов должен был бросить все и уехать за границу. Но вот минуло 8 лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое куда-то ушло далеко, в туман, как будто снилось. В спальню вошел отец Сысой со свечой. «Ива», — удивился он, — «вы уж спите, Преосвященнейший».
2: «А что такое?»
0: «Да ведь еще рано». 10 часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.
2: У меня жар, проговорил Преосвященный и сел. В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо.
0: Сысой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом. «Вот так, — говорил он, — Господи Иисусе Христе, вот так. Сегодня ходил я в город, был у того, как его, протоиерея Сидонского, чай пил у него. Не нравится он мне, Господи Иисусе Христе, вот так не нравится».
2: Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проведывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему не здоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали. И успокаивался Преосвященный Петр только, когда бывал в церкви. Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он сам того не желая возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко,
0: с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренне, попросту, по-человечески. Даже старуха-мать, казалось, была уже не та. Совсем не та. И почему, спрашивается, с Исоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней. Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик Сысой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их 11 душ, и потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек. Во вторник после обедни Преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей. Волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему не здоровилось, тянуло в постель, но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит. После него приезжала игуменья из дальнего монастыря, а когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь. Вечером монахи пели стройно, вдохновенно. Служил молодой иеромонах с черной бородой. И Преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину. И уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог. И теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает.

Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно, слезы текли по лицу. «Как же они сегодня хорошо поют!» — думал он, прислушиваясь к пению.

четверг служил он обедню в соборе. Было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, Бог знает куда, уходило бездонное, необъятно голубое небо. Приехав домой, Преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно.

голосом и отвечал: «Ну их, где уж, куда-то». И Преосвященному опять стало досадно, и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела. И даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии все искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. Отец, тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни единого слова. Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда Преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы по обыкновению поднимались из-за гребенки, как сияние. «Ты, Катя?» — спросил он. «Кто это там внизу все отворяет и затворяет дверь?» «Я не слышу», — ответила Катя и прислушалась. «Вот сейчас кто-то прошел». «Да это у вас в животе, дядечка!» Он рассмеялся и погладил ее по голове. Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила: «Не покушаете ли супчику?» «Нет, благодарю», — ответил он, — «не хочется». «А вы, похоже, нездоровы, как я погляжу. Еще бы, как не захворать, целый день на ногах, целый день, и, боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Но святая не за горами, отдохнете, Бог даст, тогда и поговорим. А теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, пусть владыка поспит». И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным. Только по необыкновенно добрым глазам, робкому озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал. Но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец с сысой, и еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь, вошел в спальню келейник. «Ваше Преосвященство!» — окликнул он. «Что? Лошади поданы, пора к страстям Господним». «Который час?» «Четверть восьмого». Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех 12 Евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно. И первые Евангелия, самые длинные, самые красивые, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое Евангелие: «Ныне прославися Сын Человеческий», он знал наизусть. И, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор одному Богу известно. Отец его был дьякон, дед священник, прадед дьякон, и весь род его, может быть, со времен принятия на Руси христианства принадлежал к духовенству. И любовь его к церковным службам, к духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой.

церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь, только когда прочли уже 8-е Евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос. Даже кашля не было слышно. Сильно разболелась голова и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их. И непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает.

Когда служба кончилась, было без четверти 12. Приехав к себе, Преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось. Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу. Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел сысой со свечой и с чайной чашкой в руках. «Вы уже легли?» – преосвященнейший спросил он. «А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза, Господи Иисусе Христе. Вот так. Вот так. А я сейчас в нашем монастыре был. Не нравится мне. Уйду отсюда завтра, владыка. Не желаю больше, Господи Иисусе Христе. Вот так». Сысой не мог долго оставаться на одном месте. Ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога. Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом. И уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли. Похоже было, как будто он прям родился монахом. «Уйду завтра. Бог с ним совсем. Мне бы потолковать с вами, все никак не соберусь», — проговорил Преосвященный тихо, через силу. «Я ведь тут никого и ничего не знаю. До воскресенья, извольте, останусь. Так и быть уж, а больше не желаю. Ну их». «Какой я архиерей», — продолжал тихо Преосвященный. «Мне бы деревенским священником, дьячком или простым монахом. Меня давит, давит все это». «Что?» «Да, Господи Иисусе Христе, вот так, вот так. Ну, спите, спите себе, преосвященнейший. Чего уж там, куда там, спокойной ночи».

Преосвященный не спал всю ночь. А утром часов 8 у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреевичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал Преосвященного и все покачивал головой, и хмурился. Потом сказал: «Знаете, ваше Преосвященство, ведь у вас брюшной тиф».

от кровотечений Преосвященный в какой-нибудь час один очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, как будто он постарел, стал меньше ростом. Ему же казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться. «Как хорошо, — подумал он, —

Пришла старуха-мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех. И она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его как ребенка, очень близкого, родного. «Павлушка, голубчик, — заговорила она, — родной ты мой, сыночек мой, а чего ты стал такой? Павлуш, отвечай же мне!» Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал. И представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. «Сыночек Павлуш, отвечай же мне, — говорил старуха, — что с тобой, родной ты мой?» «Не беспокойте, — владыку, — проговорил Сысой сердито, проходя через комнату. — Пушай поспит. Ну, нечего там, чего уж». Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный. Потом наступила, долго-долго проходила ночь. А под утро в субботу к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню. Преосвященный приказал долго жить. А на другой день была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. Одним словом, было весело. Было все благополучно. Точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о Преосвященном Петре уже никто не вспоминал, а потом совсем забыли. И только старуха-мать покойного, которая живет теперь у зятя дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинал рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын, архиерей, и при этом говорил робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все поверят.

Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Архиерей». Читал Олег Табаков. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссеры Наталья Замиралова и Анастасия Завьялова. Продюсер Ольга Хмелева.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
6: Радиожурнал «Баянталын айылгы» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
7: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в российском МИДе. Так, глава ведомства Сергей Лавров по поручению Владимира Путина официально довел до американской стороны информацию об этом. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов, места сборки безэкипажных катеров, подразделений группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Госдума на этой неделе рассмотрит ряд законопроектов в сфере миграции. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. По центрам принятия решений, командным пунктам, сообщил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по поручению Владимира Путина официально довел до американской стороны информацию о том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом Лавров заявил госсекретарю США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров. Российский министр привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала, сообщили в российском дипведомстве. Жителей города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Тем временем вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов, места сборки безэкипажных катеров. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. ВСУ потеряли за сутки более 275 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Егоровка, Маломихайловка, Васильковка, Деброва, Широкое, Любицкое, Лесное. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.
1: Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. По данным Минобороны России, уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих. Два сотрудника МЧС получили ранения в результате повторной атаки беспилотников ВСУ в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Это произошло во время тушения пожара в жилом доме после сброса взрывоопасного предмета, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадавшим пожарным оказывается медицинская помощь. Госдума на этой неделе рассмотрит ряд законопроектов в сфере миграции. Завтра депутаты рассмотрят в первом чтении два проекта законов об увеличении ряда пошлин для мигрантов, а в среду во втором чтении три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, ужесточении ответственности за подделку документов и уклонение от прохождения освидетельствования. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесут дополнительные доходы в бюджет, по предварительным прогнозам, порядка 15 миллиардов рублей в год. Володин подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией – один из приоритетов в законодательной работе Госдумы. Информация о готовности Ирана вывести обогащенный уран с территории страны является ложной, утверждает агентство ТАСНИМ. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Тегеран якобы будет готов вывести обогащенный уран в Китай. По данным телеканала Fox News, Иран также согласился с рамочным соглашением, и оно на 95% готово. Между тем, по информации телеканала CNN, между Тегераном и Вашингтоном все еще сохраняются разногласия по некоторым аспектам соглашения. Дональд Трамп сегодня заявил, что переговоры по мирному соглашению продвигаются успешно. При этом глава Белого дома в очередной раз отметил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе. В Тегеране в понедельник заявили, что не намерены отступать в противостоянии с Соединенными Штатами. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении интернета в стране, передает агентство ФАР со ссылкой на источник в Министерстве связи. Как напоминает РИА Новости, интернет в Иране перестал работать в конце прошлого года, когда в Исламской Республике начались протесты. После того, как в середине января иранские власти объявили о нормализации ситуации в стране, интернет начал постепенно восстанавливаться. Однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к интернету. Заключительная неделя весны будет дождливая, ливни будут идти почти каждый день. Погода будет больше похожа на вторую половину сентября. Такой прогноз сделал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Вместе с облаками и осадками североатлантический циклон несет на русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. И с каждым днем арктическое вторжение будет только усиливаться. В результате к середине недели похолодание пробьется вглубь Европейской России. И всего за 4 дня до календарного лета на территории вплоть до линии Курск-Самара установится температурный режим, больше соответствующий второй половине сентября. И каждый день будет лить дождь. Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к норме. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Чемпионат России по фигурному катанию 27 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в пятый раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. И это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. Футбол. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия заявил о том, что остается в московском клубе. Ранее появлялись слухи, что красно-белые не рассчитывают на форварда и хотят расстаться с ним, несмотря на то, что контракт с Гарсией подписан до лета 28 года. «Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — приводит слова Гарсии «Метарейтингс». Главный тренер Сочи Игорь Осинкин в интервью «Спортэкспрессу» заявил о том, что на этой неделе станет ясно, останется ли он в клубе. Напомню, по итогам чемпионата российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» занял последнее 16-е место и вылетел в первую лигу. Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о подписании албанского нападающего из клуба «Фламуртари» Эральда Максути. Стороны заключили 4-летний контракт. Шведский футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса. Он состоится 1 августа. Ожидается, что бой пройдет в Дублине. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. И в завершении вновь о футболе. Авторитетный портал «Трансфермаркт» обновил данные по первой лиге чемпионата России после завершения сезона. Самым дорогостоящим футболистом турнира стал Даниил Уткин из «Торпедо» с ценником 1,5 миллиона евро. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 26 мая в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 16 градусов, переменной облачности и без осадков. Теплее во Владивостоке до 20, небольшие дожди в Екатеринбурге, воздух прогреется до плюс 29, пройдет кратковременный дождь, возможно гроза в Омске до 30 градусов тепла, также дожди и грозы в Мурманске, всего плюс 5-7 и без осадков. В Самаре до 23 градусов, выше 0, кратковременные дожди в Ярославле и Владимире плюс 11-13, дождливо в Волгограде до 20 градусов тепла и кратковременный дождь, в Севастополе до 24 градусов.

0: Театр «Радио России». «Белый пароход». Радиоспектакль по одноименной книге Чингиза Айтматова. Часть первая.
1: У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал.
2: Другая та, которую рассказывал дед.
3: Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

0: исполнилось 7 лет. Шел 8-й.
1: Автолавка!
2: Автолавка!
3: Единственный мальчишка на все три двора. Он всегда первым замечал автолавку.
1: Едет! Машиномагазин едет!
4: Не очень просто ездить по такой дороге.
1: Автолавка приехала!
4: Нельзя нигде задерживаться. Ни на секунду. Я приду потом, лежащий верблюд.
5: Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего каменного верблюда по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина.
3: Так, небрежно, походя. Ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу.
0: Был у него валун.
1: Седло.
0: Наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень.
1: Волк.
0: Очень похожий на волка. Бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень – это...
1: Танк.
0: Несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется танк с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят, с берега в воду и пошел.
5: Были еще и другие, вредные или добрые камни, и даже хитрые и глупые. Среди растений тоже любимые, смелые, боязливые, злые и всякие другие.
1: Колючий бодяк, главный враг. Ха! Получай.
5: Мальчик рубился с ним десятки раз на дню, но конца этой войне не видно было. Бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные.
4: Самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают. Что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки только пригреют лучи, открывают глаза и смеются. Сначала один глаз. Потом второй. И потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные. И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Может быть, сны рассказывают?
5: Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых шералджинов.
4: Шералджин – верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать. Чтобы никто не видел, в шералджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в шералджинах. И главное, что они не заслоняют небо. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака. И будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел, и чтобы все потом вздыхали и ахали. Исчез, мол, мальчишка, где же мы теперь его найдем? И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты не захочешь. Из одних и тех же облаков могут получаться самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака. А в шералджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, шералджины, пахнущие горячими соснами.
3: Один без друзей. Мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали. И разве лишь автолавка...
1: Автолавка!
3: ...могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка!
1: Автолавка!
3: Это тебе не камни, не травы какие-то. Чего там только нет в автолавке.
1: Приехала! Машина-магазин приехала!
6: Вот он у нас, какой глазастый.
5: Гульджамал, смотри.
6: Нет.
7: Ой,
5: приедет, Раскул не одобрит траты. Возьму лучше водки для него. Дайте две бутылки, пожалуйста.
6: Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? Опять прибьет.
5: Сама знаю.
6: Ну и дура.
8: Приехал. Все разворошили, а купите на грош.
9: Понимаете, Сидахмат собирается скоро в город. В городе деньги нужны будут. Потому не могу и раскошелить.
8: Ты чего, ушастый? Купить хочешь? Так побыстрее, а то закрою. Деньги есть?
1: Нет, дядя, денег нет.
8: А я думаю, есть. Вы ведь здесь все богачи. Только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что? Разве не деньги?
1: Нет, дядя.
8: Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал, найдешь. А ты чей будешь? Старика Мамуна, что ли?
1: Угу.
8: Внукам ему доводишься?
1: Да.
8: А мать где? Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?
1: Не знаю.
8: А отец? Тоже не знаю. Что же это ты, друг, ничего не знаешь? Ну ладно, коли так. Держи конфеты. И будь здоров. Бери, бери, не задерживай. Мне ехать пора.
1: Болтай!
10: Зачем держать такую паршивую собаку? Пристрелить ее, да и все.
11: Давай повременим немного. Надо завести овчарку, а Балтыку увезти куда-нибудь и оставить.
10: Ненадежная собака.
1: Все же бежать с собакой в 100 раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть, все-таки собака. Смотри, долго будем бежать. Балтык. Хорошая собака. Больше не дам. Можно ведь обидеть человека. Для собаки же он дал целую пригоршню.
11: О, сколько воды утекло, как не виделись. Добро пожаловать. В целости ли твой караван? Как идет торговля?
8: Караван в целости. Только вот получается, купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.
11: Не взыщи, дорогой. Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. Ну, а что, денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот, продадим осенью картошку.
8: Да. Сказывай, знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом за 3 дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать жметесь.
5: Старика Мамуна, которого многомудрые люди прозвали расторопным Мамуном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Мамун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть маломальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить.
12: И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Мамуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто.
13: Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу, а Мамун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников. Ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон?
14: Все, что не поручали Мамуну, делал он быстро и легко. И главное, не отлынивал, как другие. А ильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Мамун с работой, говорили:
15: что бы мы делали, если бы не расторопный Мамун?
8: Купи вот шелковое одеяло. Швейная машинка осталась одна.
11: Ей-богу, нет таких денег.
8: Так уж я и поверю. Скаренничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?
11: Ей-богу, нет. Клянусь рогатой матерью оленихой.
8: Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьет.
11: Взял бы. Клянусь рогатой матерью оленихой.
8: Эй, да что с тобой толковать? Зря приехал. А Раскул где?
11: С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.
7: Гостит, стало быть.
11: Да ты не обижайся, милый. Осенью, бог даст, продадим картошку.
7: И до осени далеко.
11: Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.
7: Не затем я приехал. Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора должно быть. Сколько ему?
11: А верно ведь. Я и не подумал. О, как же, 7, 8 уже. Иди-ка сюда.
7: Держи, ушастый. Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.
11: Осилит, осилит. Он у меня смышлен. Вот и добро. Пойдешь осенью в школу.
1: Какой же дедушка худой. Пахнет от него сухим сеном и потом работящего человека. Верный, надежный, родной. Умники прозвали его расторопным мамуном. Ну и что же, какой не есть. А хорошо, что все-таки есть свой дед. Смотрите, мне дед портфель купил.
6: Ишь ты.
1: Тетя Бикей, смотри, портфель. Мне дед купил.
15: Вот, молодец, какой теперь у нас.
1: Редко, когда тетка Бикей бывает в добром настроении. Чаще всего мрачная и раздраженная. Она меня не замечает. Ей не до меня. У нее свои беды.
6: Были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она.
8: Я раскол, муж ее тоже был бы совсем другим человеком.
3: Тогда и дед Мамун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были 2 дочери. Тетка Бикей, да еще мать мальчика, младшая дочь.
6: А все равно плохо. Плохо, когда нет своих детей. Еще хуже, когда у детей нет детей.
1: Джамал, смотри, какой мне портфель купил дед.
15: Вот это да, в школу пойдешь теперь. Большущий ты у нас уже.
1: Сейдахмат!
16: Ты чего? Зовут меня, что ли?
1: Нет, у меня портфель. Вот, дед купил. Я в школу пойду.
16: Из-за этого прибежал. Ой, дед Мамун такой. И ты туда же. Ну, что за портфель?
17: Постой.
16: А в какую же школу ты пойдешь? Где она, школа твоя?
1: Как в какую? Ферминскую.
16: Это в Джелесай ходи. Так туда через гору 5 км, не меньше.
1: Дед сказал, будет меня на лошади возить.
16: Каждый день туда-сюда. Ой, чудит старик. Впору ему самому в школу поступать, посидит с тобой на парте, кончатся уроки и назад. Ну-ка, дай-ка посмотреть свой портфель.
1: Не приставай!
16: Вот, сердитый ты какой. Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо.
18: А теперь валяй, все. Мне еще косить и косить.
1: Портфель, ты не верь ему. Дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый. И потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. У нас с тобой будет школу возить. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком. А я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой. Потащит, не удержишь его. Я вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать. Ей не жалко молока. Понимаешь?
9: Матери никогда ничего не жалеют.
1: Это Гуджамал так говорит. У ней своя девочка. Скоро корову будут доить. А потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое. Я, ты и бинокль. Дядя Раскул, у меня портфель. Я пойду в школу. Вот у меня портфель.
17: Да чтоб тебя!
1: Папа! Папа!
19: Ты чего? А? Откуда?
1: Я домой. У меня портфель, я показывал его Сидахмату.
20: Пап!
17: Ладно, играй. Я тебе...
9: Раскул слез с лошади, бросил поводье и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Араскул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.
1: Наверное, у него голова разболелась от жары.
9: Мальчик не знал, что Араскул плакал и никак не мог остановить рыданий.
17: Плакал от того, что не его сын выбежал ему навстречу, и от того, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.
19: Раскул, вставай, вставай, пойдем в дом.
17: Старый дурак.
13: Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им примировали деда за долгую службу на кордоне.
19: И зачем он мне? У меня свои глаза не хуже. Отдам внуку.
1: Здравствуй, бинокль.
19: Здравствуй.
1: Почему в тебе все предметы прыгают и путаются?
19: Нужно затаить дыхание и покрутить окуляры.
1: Ух ты! Теперь все видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. И горы Кюнгеи, обращенные к солнцу. А там автомашины. Ха, какие крошечные, как мыши. А за ними вьются длинные пыльные хвосты. А вон там Иссык-Куль. Иссык-Куль.
21: Смотри, портфель видишь? Там, на самом дальнем краю земли, где вода и небо соприкасаются. Видишь, еле шевелится у берега белая пена прибоя.
1: Вижу, Иссык-Куль.
19: Иссык-Куль.
1: Белый пароход не появился, портфель. Давай еще раз посмотрим на нашу школу.
19: Написано
1: Мектеп.
19: Мектеп.
1: Это значит школа. Представляешь, как мы пойдем с тобой туда, шагнем в ту дверь, на которую сейчас висит большой замок. А что там? Что там будет за этой дверью?
22: Что будет?
1: А вон там дедова запруда. Если бы дед не сделал ее для меня, так бы до сих пор я хватался за ветки и висел в реке, как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько было бы, ругани.
6: Унесет в реку, пусть пеняет на себя. Пальцем не шевельну, больно нужен. Отец, мать бросили, а с меня и других забот хватит. Сил моих нет.
19: Ой, что ей скажешь? Старый вроде и верно говорит. Ну, парнишку жалко. Река ведь рядом, почти у дверей.
13: Целый день возился старик с этой запрудой. Таскал тяжелые камни в холодной воде. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть.
6: Малый дурак он и есть, малый. А что про старого дурака сказать? Какого черта ты надрывался? кормишь его, поешь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра.
19: Как бы то ни было, а за пруду на отмеле получилось отличное. Теперь мальчик купался, не боясь. Давай, давай, хватайся за ветку, слезай с берега и бросайся в поток.
21: И непременно с открытыми глазами. С открытыми, потому что рыбы в воде плавают с открытыми глазами.
0: Была у него такая странная мечта. Он хотел превратиться в рыбу и уплыть.
13: А глаза под водой щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде.
21: Это я бабке. Пусть знает, вовсе не утону я. И вовсе ничего не боюсь.
6: Не больно, кому ты нужен.
21: Ведь 100 раз в день буду купаться в дедовой запруде, до тех пор, пока в конце концов я не превращусь в рыбу. Во что бы то ни стало, хочу стать рыбой. Ах ты, дурак, теленок! А ну прочь! Слышишь? Убирайся прочь! Балтек! Балтек! Куси! Куси его!
0: Теленок жмурил от удовольствия глаза. Слюни стекали с губ. Так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.
21: А вот и бабка. Сплеснул руками, схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним.
12: Мальчик видел бабку так, как если бы был рядом с ней, даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое в тяжелых складках лицо. Как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые редкие зубы.
21: Ну подожди, вернешься. Уж я тебе и на деда я не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, этот чертов пароход. Чтоб он сгорел, чтоб он потонул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда я уже мечтал,

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра, в это же время. Театр «Радио России». «Радио России». Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на «Радио России».
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков. И скульптор, народный художник России, академик и член Президиума Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Давайте-ка мы поговорим с вами в очередной раз об искусстве, о культуре. Володь, вот расскажи, пожалуйста, такую загадочную историю. Ты в свое время отказал Клинту Иствуду. Ну, ладно, Иствуду, понятно. Но ты Джоли отказал? Что произошло? Что за загадочная история? Звали в фильм, и ты не пошел, я так понял.
2: Тут произошла такая ситуация. Я действительно был утвержден в Америке на большую работу. Там пробы проходили, они долго готовились. В общем, это же, еще раз говорю, когда большая какая-то картина бюджетная делается, это время долгое. А я параллельно в это время уже сделал сценарий фильма «Папа» по пьесе Галича «Матросская тишина». И это была моя мечта — сделать вот эту картину. И я очень долго и мучительно искал деньги, чтобы снять эту историю. И так

0: Потому что любой выбор это был мой осознанный и очень желанный в то время. Это были решения. Это эмоционально-чувственные решения. А дальше делай, что должно, и будь, что будет. Поэтому я с удовольствием этим занимаюсь.
1: А это два разные фильма были? Или это у Иствуда должна была сниматься Джоли? Или это разные ситуации?
0: Это разные, разные ситуации.
1: Понятно. Саш, расскажи, пожалуйста. Ты понаделал огромное количество скульптур. Я считаю... Ну, что считаю? Это понятно, что ты самый лучший скульптор, и все, что ты не делаешь, это все за гранью возможности, за гранью понимания.
2: Всех времен и народов.
1: Всех времен и народов. Я помню, как ты говорил, что Микеланджело, Леонардо, и понятно кто, и все понимали, о ком идет речь, понятно кто. Вот ты путешествуешь по Москве, по России, видишь свои нетленные произведения. Как ты относишься к ним? Даже скажу, почему я тебе этот вопрос задаю. Во-первых, я свои объекты не посещаю, потому что кроме слез и жалости к этим объектам ничего я не испытываю, потому как эксплуатация этих объектов идет, как правило, не так, как я хотел и думал. Побывал в Белграде, посмотрел на твое последнее произведение, и тоже кроме слез у меня никаких эмоций не возникло, потому что, считаю, безобразно эксплуатируется этот объект. Все плохо, все грязно, все ободрано, хотя объект совершенно свежий. Как ты реагируешь на свои скульптуры?
2: Ну, начнем с Белграда тогда, наверное. Согласен с тобой абсолютно. Нужно, конечно, за памятниками ухаживать. И когда он был новый, и все сияло, и сверкало, и стекла были подлированы, которые там создают ощущение, что мы смотрим туда вниз, в центр планеты. Все было замечательно, и я ставил этот вопрос, и даже предлагал, что я периодически за свой счет буду приезжать и как-то следить за этим, там раз в год, условно говоря, весной можно было бы это делать. Но я не нахожу отклика. То есть они не соглашаются, говорят, все в порядке, но поручено какому-то музею.
3: Это,
2: да.
3: Это руководство города так решило, да?
1: Ну, в Москве тоже, к сожалению, немало примеров плохой эксплуатации. Вспомни Шолохова. Шолохова на бульваре.
2: Ну, вот это даже
1: там честно... изначально была какая-то ошибка принципиальная допущена, когда река не потекла, вода не пошла по фонтану.
2: Ну, тут дело в том, что простейшие вещи, которые называются техническим заданием, они почему-то не соблюдаются. Вот. Но это вызывает вопросы у людей. И, в общем, тоже обращаются ко мне, почему там кони не покрыты там водой. Там по техническому заданию у меня я определил 3-5 сантиметров воды. Причем там заложены даже греющие элементы в лодку и в вот эту поверхность, которая должна символизировать реку, чтобы и снег, который ложился бы, он тоже нагревался и тек, и чтобы лодка парила и была без снега. Но как-то все это, вот, не знаю, почему-то не очень работает. И там еще ну, такие синие фонарики, которые обозначать должны дон, мощение такое там. Раньше горело какое-то количество, сейчас ничего не горит. Тут только пожать плечами, ну что можно сказать, не знаю, нехорошо это, да.
0: Александр Иванович, простите, Николаевич, да. Что тут есть и позитивный момент. Я как оптимист про скульптурную композицию «Атом солнца», которая на Сухаревской площади стоит, сделана руками великого мастера.
1: Ну, она в идеальном состоянии. У тебя.
0: Мы
1: идеальном.
0: Ее и со студентами, и все, и со специалистами начищаем. Там горят все лампочки,
2: ну вот.
0: Все
2: да.
0: Сделано. И вот сейчас будет весна, мы опять его натрем. Поэтому тут очень важно... тоже
1: роль личности
0: отвечает.
1: Важна. Роль
0: кто
1: личности.
0: Отвечает за это?
1: Конечно.
0: Поэтому это такое место.
1: И опять же, всем хочется к этому солнцу прикоснуться.
0: Конечно, мы вот тоже, с этим, да, тоже, и зайти в этот атом солнца. Да. По ней такое количество детей ползают.
1: Ползают, да?
0: Ползают дети, сидят, потому что Матроскин, это такой наш, как говорится, плод его вечности. Он вот на этих подмостках сидит, Олег Павлович, сзади атом солнца, на котором его фразы. Дело в том, что про него Розов сказал, что вот этот молодой человек,

0: я, Олег Павлович, проглотил атом солнца, имея в виду талант. И вот этот образ Александр Иванович воплотил, и она такая интерактивная, внизу светится, и там дары артиста, там раки его саратовские, которых очень любил, и это краюха черного хлеба, как воспоминание о войне, и лампа керосиновая, это еще отец его, который в военном поезде был, кваса бутылка.
1: Слушай, я, насколько помню, без фундамента стоит скульптура.
0: Да, это она.
1: В чем
0: она...
1: причина, почему так?
0: Вот это задумка мастера, вот
1: да?
0: Он здесь.
1: Мастер.
0: Да.
2: Нет,
1: а
2: но дело в том, что когда речь шла о том, чтобы ее уже конкретно ставить, выяснилось, что недавно коммуникации были все внизу сделаны, и что там нельзя копать и вскрывать покрытие. Вот. Ну и я таким образом переделал решение немножко, чтобы это был такой вот памятник, который можно, кран серьезный, может его привести и просто поставить. Вот и так мы и сделали, я думаю, что это правильно. Потому что он же не совсем памятник, он такая, правильно, Володя говорит, композиция. Но мне очень радостно, что он живет и что действительно отношение к нему бережное, и что он в таком состоянии, это замечательно.
0: Можно скажу одну эмоциональную картинку по да. поводу этого да. памятника. У меня, значит, там из окна кабинета я вижу памятник, скульптурную композицию. И там шар, в который можно зайти. И много людей проходят, фотографируются, туристические группы. И в один момент я вижу какой-то мужчина молодой с маленьким ребенком, ну, там года, наверное, там 4, и с коляской, который еще какой-то ребенок. Он идет с ними, подходит, они обошли скульптурную композицию. Малыш поползал, потом он заводит пацана в этот шар и фотографирует его. Сам забирается, фотографируется. Вдвоем они выходят, он постоял несколько секунд, берет коляску и заводит ее внутрь. И там фотографируется. То есть, вы понимаете, да, вот мысль заканчивается движением и действием. Я увидел мысль, как он вот своего младшего... прям занес туда посвятить в этот талант.
1: И ты подумал, вот это я и хотел.
0: Именно.
1: Такая и должна быть скульптура.
0: Именно. Вот это для меня. Тогда это какое-то это абсолютно
2: сакральное
0: как, место.
1: Как да. в метро, да, на площади революции ходят носы там собакам,
0: да, да, да.
1: людям
0: тру. Да.
1: И здесь у тебя та же самая картина. Метро вспомнил. Слушай, а расскажи, ты ведь что-то в метро... поработал в последнее время много, причем плодовито. Понятно, по
2: Николай
1: блату.
2: Иванович,
1: у тебя
2: да.
1: все по блату. Я помню, в институт ты по блату поступил.
2: Коррупция.
1: Имея двойки, тройки.
2: Николай Иванович, коррупция.
1: А тут поработал активно. 5 станций только с одним известным архитектором сделал. Да еще кое-какие станции. Расскажи, что ты там делал?
2: Был такой. Ну, вот такой есть архитектор, не знаю, слышали или нет, Шумаков Николай Иванович. Ну, на мой взгляд, это удивительный архитектор, он помоложе меня немножко. Вот, но я думаю, что, понимая, что такой архитектор появился, созрел каким-то образом непонятным, ну, нужно от него не отходить и умолять его все время что-нибудь сделать вообще в городе. И поручить ему вообще, я бы ему вообще все поручил. И вот этот вот архитектор, он очень много занимается метро. И он как-то мне позвонил, не будучи представленным, мы не знакомы были. И предложил, ну это давно было, 100 лет назад, он предложил что-то попробовать поработать в метро. Я согласился, мы там повидались с ним, оказался неплохой дядька. Но у нас 10 лет вот его предложения ничем не кончались в силу всяких... скажем, мягко, обстоятельств. Вот. И тут как-то в какой-то момент надо вот долго мучиться, и, может быть, что-то получится, да, из каких-то песен.
1: Но главное,
2: песен,
1: что,
2: песен.
1: Мы не сдались, понимаешь?
2: Мы не сдались, да,
1: верили,
2: и в какой-то момент
1: все получится.
2: Ты мне предложил сделать станцию Электрозаводская, которая называлась Рубцовская. И ты мне, мы встретились, я, по-моему, приехал, ты говоришь, вот хочу битву, чтобы были вот ноздри лошадей, вот это все. И я это представил себе, да, потому что станция Рубцовская, и был,
1: деревня
2: я не знал
1: Рубцова,
2: про это, и
1: да.
2: был, да, и была деревня Рубцова на этом месте, и был некий рубец, который то ли владел этой деревней, то ли там был легендарный, ну, такой наш витязь-боец. Начал я рисую я эту битву. Очень сложно мне, потому что я купил лупу такую. Надо же все в масштабе нарисовать. Разлиновал, сделал как левкас, как я люблю это делать. Левкасные доски подготовил. На каждой нитками натянул квадраты.
1: Разбивку на стекла.
2: Да, для того, чтобы важные какие-то там лица, глаза не попадали. Разбивка
1: стекол.
2: Потом еще была задача, что будут где-то надписи. Там тоже должно изображение микшироваться как-то и так размываться, чтобы там не было тоже изображения. Вот учитывая это все, это вот бывает у меня такое, когда дерзнешь и тоже да, думаешь, все получится, я такой-сякой профессионал. И когда я это все разложил, я помню, в чистом поле эти все доски, я понял, что... Нарисовать это, ну, нарисую, конечно, когда-нибудь, но сколько займет времени.
1: А там сроки.
2: И сколько, да, крови и пота надо будет пролить, неизвестно. Ну, вот. Ну, и приступил я к этому. Рисовал где-то год вот с этой лупой, с этими нитками. Ну, в общем, что-то китайский шар в шаре какой-то. И в какой-то момент, я вот этого не могу не сказать, звоню я этому архитектору, упомянутому выше, и... фрагмент показываю. А он мне так вот через губу-то говорит: Саш, какой-то кошмар вообще, честно говоря. Я не ожидал от тебя такого. Что-то все мухами засижено, посредственные какие-то там каракули, какие-то по цвету все убого, как-то все это... Ну, я расстроился, конечно, думаю, ну, понятно, спасибо, значит, предлагаю. Это после всех мучений. После всех мучений. Продолжаю рисовать. Нарисовал. И надо вроде утверждать. Но был соавтор у тебя замечательный.
1: Саша
2: наш
1: Некрасов.
2: Друг, да, Саша Некрасов, наш друг, который, к сожалению, ушел от нас недавно. Он мне рассказывает, я, говорит, пошел согласовывать в какую-то организацию, а они мне говорят, по принципу лондонского метро мы будем называть станции, рядом построенные с известными станциями, будем называть тем же названием. То есть это будет называться Электрозаводская. Поэтому то, что рисует там вот этот вот пресловутый Рукавишников, это не нужно. Возьмите каких-то студентов и что-нибудь на тему Электрозаводской. Пусть они порисуют, студенты. Ну, то же самое, Рукавишников, студент, какая разница? Вот. И он мне рассказывает. Я, говорит, у них спрашиваю, лето было. Какой это у вас этаж? Саша Некрасов говорит. Они мне отвечают, 11-й. Я, говорит, залезаю на подоконник, открываю окно и говорю, ну, тогда я пошел. Он говорит, если вы откажетесь от того, что рисует Александр Юлианович, я выпрыгну сейчас. Они его стянули и говорят, ну, ладно, мы попробуем каким-то образом оставить это произведение. Вот. Ну, и оставили, написав пояснение, что была деревня Рубцова на этом месте, то есть, поэтому вот эта битва изображена вот, на Электрозаводской. А название станции Электрозаводская. Ну, такой один из анекдотов.
1: Нет, это замечательный
2: анекдот. Там
1: еще
2: вот, маленький, да. Если можно, маленький.
1: Да, конечно.
2: Был нюанс с отрезанной головой. Там у меня, как по традиции мирового искусства, там один плохой дяденька держит голову отрубленного бойца. И кто-то там из руководства, да?
1: Руководство мелкие, департамента.
2: Да, говорят, что надо голову пришить. И я, чтобы не подводить архитекторов, я тут не стал перечить, кабениться и говорю, пришивайте, пожалуйста, все. И вот пришили голову. Но у меня остались фотографии с, вот, с настоящей вот этой головой.
1: Кабениться – это любимое слово Володя из фильма «Ликвидация».
2: Да?
1: Конечно, там... вся страна после этого говорит кабеница.
2: Да.
1: Не могу не задать вопрос великому, ужасному и могучему. Володь, вот театр, живопись, скульптура, архитектура. Зачем нужны культура и искусство? Нужно ли искусство и культура в нашей стране? Их роль сегодня? Расскажи, пожалуйста.
0: Знаете, я когда-то заинтересовался. Ну, вот вы мастера, конечно, великие, вы знаете это точно. Как поняли, что... Вот археологи, что человек – это уже человек. Не обезьяна, а человек. Homo sapiens. Вы же знаете.
2: Ну, по наскальным, очевидно, рисункам.
0: Вот как интересно. Первое – то, что появились захоронения и нашли какую-то палку-копалку, и на ней что-то подобие орнамента. То есть возникновение какого-то абстрактного мышления. Вот, ну, конечно, вот я говорил о том, что искусство – это эмоционально-чувственное отражение опыта человеческого. Опыт мой эмоционально-чувственный. Наверное, и поэтому это эмоционально-чувственная летопись существования человечества. Через архитектуру, музыку, искусство театра, живопись. В общем, все виды искусств, постижение мира, себя в этом мире. Ну, культура – это возделывание, и без нее, без культуры, мне кажется, и человек не может развиваться. Культура – это движение. Движение дает жизнь и мысль. Двигаемся и познаем мир здесь и сейчас.
1: Как ты думаешь, после 22-го года случится какой-то качественный прорыв в нашей культуре, в нашем искусстве, в нашем театре, в нашей скульптуре? Должен случиться прорыв.
0: Я смотрю на это только таким образом. Наверное, будет очень трудно найти единомышленников. Люди по-разному мыслят. Но единство некоторых индивидуальностей, единство индивидуальностей, возможно. Вот я по своим ощущениям могу сказать. Я чувствую себя в очень мощном процессе развития сейчас. Насколько хватит времени? Что там будет? Мы люди взрослые, да? Но момент увлеченности и понимания, что это не зря, у меня присутствует.
1: Ох, друзья, как мне с вами расставаться, я не знаю. Но, к сожалению, время истекло. Я прощаюсь с вами. Напомню, у нас в студии были народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков и скульптор, народный художник России, академик и член Президиума Российской Академии Художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы пришли. На мой взгляд, это были удивительные встречи. Плохо, что мало времени. К Володе у меня еще ровно 10 вопросов осталось. К Саше еще больше. Спасибо. Вы великие, вы гиганты. Лучше вас в мире никого нет. Еще раз большое спасибо.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, Николай. До свидания. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваше внимание и вдохновение, и успеха.
2: Да, спасибо. Да, успеха, да, самое главное.
3: «Три измерения». Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
4: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
5: С 5 класса мечтала о своей группе.
4: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
9: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созывает специальное заседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. 7 человек, в том числе 2 детей, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. По центрам принятия решений и командным пунктам, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: Глава российского МИДа Сергей Лавров по поручению Владимира Путина официально довел до американской стороны информацию об ответных ударах по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом Лавров заявил госсекретарю США Марко Рубио. В ходе телефонных переговоров российский министр привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала, сообщили в российском дипведомстве. Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созывает специальное заседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске, что говорит о том, какие лицемеры сейчас правят бал в ОБСЕ, сообщил постпред России Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требования Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в Луганской Народной Республике. Но в нем нет и намека на осуждение. Напомню, что 22 мая в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 получили ранения. В ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный удар возмездия. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» в ходе освобождения Добропасово взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот живой силы. В российском военном ведомстве отметили, что освобождение Добропасово важно для дальнейших наступательных действий в северном направлении группировки войск «Восток». Также сообщается, что 7 человек, в том числе 2 детей, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Пострадали 15 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Сегодня же Владимир Путин подписал закон, который освобождает от обязательств по просроченным кредитам участников спецоперации, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, а также их супругов. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 миллионов рублей. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году. Госдума завтра рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности для граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти, либо вражды, призывы к санкциям. Законопроект предусматривает, что в качестве обеспечительной меры будет допускаться арест имущества релокантов, передает ТАСС. По словам Володина, это наказание станет справедливой мерой ответственности для тех, кто нарушает российские законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России. Цитата: «Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров, призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», подчеркнул спикер Госдумы. Власти Мексики будут допускать в страну участников и гостей чемпионата мира по футболу из африканских стран с учетом санитарных мер и эпидобстановки, заявила на пресс-конференции президент страны Клаудия Штейнбаум. Журналисты напомнили ей, что сборная Демократической Республики Конго должна провести матч в мексиканской Гвадалахаре, тогда как власти США ввели ограничения на въезд игроков команды из-за вспышки Эбола в этой африканской стране. Сегодня стало известно, что команда Демократической Республики Конго не поедет в столицу страны Киншасу на спортивные сборы, чтобы исключить возможность заражения спортсменов лихорадкой Эбола. Напомню, чемпионат мира по футболу 26-го года пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике с 11 июня по 3 июля. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Матч «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка России вошел в первую тройку самых посещаемых финалов сезона в Европе. Напомню, поединок, который состоялся в Лужниках в воскресенье, посетили 72 978 зрителей. Больше зрителей в нынешнем сезоне собиралось лишь на решающих матчах Кубков Англии и Германии. Тем временем два футболиста московского «Спартака», которые входят в число лидеров команды, не уверены в том, что останутся в красно-белом клубе на будущий сезон. Об этом сообщили Манфред Угальдо и Маркиньос. В частности, последний добавил, что у него много предложений, и он не знает, что будет, если поступит хорошее. Капитан «Краснодара» Эдуард Спиртян заявил о том, что летом может покинуть клуб. «Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться, бороться здесь в случае, если не будет предложения», отметил Спиртян в интервью «Спортэкспрессу». Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что контракт защитника команды Матвея Лукина продлен, а было выполнено условие автоматического продления договора. Благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года. Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске. Об этом в понедельник сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Отмечу, что Челябинск примет этот турнир уже в пятый раз в истории. В завершении вновь о футболе. Милан уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а также генерального директора и спортивного директора. Отмечу, что команда провалила финальный этап сезона, заняв пятое место в итальянском чемпионате вне зоны Лиги чемпионов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным Центрофобос, 26 мая в Южно-Сахалинске днем до плюс 15 градусов, облачно и временами дождь. В Челябинске до 30 тепла без осадков, а вот в Петрозаводске всего лишь 4-6 градусов тепла, облачно и временами дожди. В Оренбурге до плюс 30 без осадков, в Туле и Воронеже 15-16 градусов тепла, кратковременные осадки. В Краснодаре плюс 23-25, дожди и грозы. В Сочи до плюс 20 и тоже дождливо. В Санкт-Петербурге ночью плюс 10, днем кратковременный дождь, максимальная температура составит плюс 15 градусов, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью до плюс 10, днем в столице 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление также будет ниже нормы.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе британский электронный проект Young Brother, яркие представители современного гаражного рока, дуэт из Огайо The Black Keys, совместный проект английского продюсера Тома Роланса и норвежской певицы Авроры Томора и знаменитые славянские концептуалисты группы Лайбах. А открывает нашу очередную встречу композиция «Путешествуй со мной» изобретательного и разностороннего берлинского диджея и техно-хаус-продюсера Оливера Калецки.

Оливер Колецкий и Фрида Дарко. «Trip with me» из альбома 12 и с новолейблом «Steel for Talent». Оливер Колецкий – один из наиболее ярких представителей новой волны немецкого техно. Его творческая судьба сложилась довольно необычно. В 2005 году 29-летний Оливер за свой счет выпускает 500 экземпляров дебютного сингла «Москитная туча». Запись случайно попадает в руки знаменитого диджея Свена Фетта, и тот начинает регулярно включать ее в свои сеты. Трек отлично работает на танцполе и вскоре переиздается влиятельным лейблом «Кокун». Эта композиция принесла Колецкий мировую известность и славу восходящей звезды нового изобретательного немецкого техно. Весь авторский гонорар Оливер вкладывает в создание собственного лейбла с пророческим названием «Стиль перед талантом», который объединяет молодых, подающих надежды музыкантов и становится важной движущей силой современной европейской электронной сцены. Создание лейбла помогает Колецкий правильно строить и развивать собственную музыкальную карьеру. Его блестящие выступления и неординарные студийные альбомы привлекают самую разнообразную публику – от рейверов и адептов клубной культуры до ценителей утонченной интеллектуальной музыки.

0: Это был берлинский электронщик Оливер Калецти. Прозвучала композиция «Лаура де Москитос. Время комаров» из нового альбома «12».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди британский электронный проект «Younger Brother» с песней «Парадокс ведьмы».

Younger Brother, Paradox of Witches, с альбома Mutual Assured Destruction «Взаимное гарантированное уничтожение», изданного Twisted Records. Younger Brother – это созданный в 2003 году совместный экспериментальный проект известных британских электронщиков Саймона Посфорда, лидера пситранс-коллектива Шпонгл, и участника Prometheus и The Zep Бенджи Вона. Начав с изобретательного транса и эмбиента, дуэт постепенно перешел к футуристической гипнотической электронике, деликатному обволакивающему электропопу и психоделическому даунтемпу. А участие в записи приглашенных музыкантов и вокалистов существенно расширило возможности проекта. На новом альбоме Саймону и Бенджи помогают певицы Мирабелла Роуз и Джей Марш и американская виолончелистка Рена Джонс.

В исполнении британского проекта Younger Brother прозвучала композиция At Home in This World – «В этом мире как дома» из нового альбома «Взаимное гарантированное уничтожение». А нашу программу продолжает американский дуэт The Black Keys с песней Where There Is Smoke, There Is Fire.

The Black Keys, там, где есть дым, есть и огонь, из альбома Peaches, выпущенного лейблом Easy Eye Sound. Поющий гитарист Дэн Ауэрбах и барабанщик-продюсер Патрик Терни организовали свой блюз-роковый дуэт в 2001 году в городе Акрон, штат Огайо. Свои первые альбомы музыканты записывали в подвале у Патрика на старый кассетный магнитофон, но это не помешало The Black Keys стать настоящими звездами. Дуэт успел поработать с топовыми продюсерами и музыкантами, но дрейф в сторону поп-музыки не принес желаемого результата, и Black Keys решили вернуться к своим корням. Новую работу певец Дэн Ауэрбах назвал самым естественным альбомом группы с момента их дебюта. Запись проходила в формате концерта в студии, а микшировали альбом музыканта самостоятельно, с минимальным использованием наложений и исправлений.

Это был американский дуэт The Black Keys. Прозвучала песня Stop Arguing Over Me, прекратите спорить из-за меня, из нового альбома Peaches. А наш еженедельный обзор продолжает британско-норвежский проект Tomorrow с песней «Парень как ты».

Тамора, A Boy Like You, с дебютного альбома Come Closer, изданного лейблом Fontana. Том Роланс из электронного дуэта The Chemical Brothers впервые увидел выступление Авроры 10 лет назад на фестивале в Гластенбери и был настолько впечатлен, что сразу же предложил юной артистке сотрудничество. Том принял участие в продюсировании записи певицы, а Аврора выступила в качестве приглашенной вокалистки и автора песен на альбоме The Chemical Brothers No Geography. Постепенно студийные эксперименты дуэта привели к выпуску полноценного альбома и концертному турне в его поддержку.

0: Это был дуэт Тома Роланса из The Chemical Brothers и певица Аврора Акстенс Томора. Прозвучала композиция «Have you seen me dance alone?» Вы видели, как я танцую одна, из альбома «Подойдите ближе».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершают наш еженедельный обзор новинок знаменитые славянские концептуалисты Лайбах, продолжающие издеваться над поп-музыкой в песенке «Алгоритм».
2: There's a lot of talking when Leiber drops a song. Because we do it raw, ignoring every law. We're shattering the rules, we're tearing down the

rhythm.

0: Лайбах «Алгоритм» из альбома «Мьюзик», выпущенного лейблом «Мьют». Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание заглавная песня из нового альбома «Лайбах» «Музыка».
1: The key. Music. The answer. Music. The power. Music. My life. Music. Don't you know it? Music. Don't you get it? Music. I'm sure you do. Music is the food.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Марко Рубио. В российском МИДе подчеркивают, что удары являются ответными после атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. За сутки нанесено поражение живой силы и техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровский и в Запорожской области. 7 человек, в том числе 2 детей, погибли за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецкой Народной Республики. Более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей действуют в Омской области. Об этом рассказал глава региона президенту. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Лавров подчеркнул, что МИД России рекомендовал другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Министр заявил, что власти Украины подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: В российском МИДе ранее подчеркивали, что удары вооруженных сил России по объектам в Киеве станут ответом на атаку ВСУ на колледж Старобельске Луганской Народной Республики. Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в различных частях украинской столицы. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровский, Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачев, Кондратовка и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: В течение понедельника силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве, сообщили в Минобороны. Дроны нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. 7 человек, в том числе 2 детей, погибли за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Всего же в различных районах ДНР в результате обстрелов пострадали 15 человек, 4 из них дети, сообщил глава региона Денис Пушилин. Более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей действуют в Омской области. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Виталий Хаценко. На встрече с президентом он отметил, что Омская область – регион космический. Уже идет сборка ракеты «Ангара». По словам Владимира Путина, главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают. В космической отрасли в Омской области работают уже 3500 человек.
4: Владимир Владимирович, отдельно хотел про новые из проекты вам рассказать. Во-первых, спасибо большое за решение по переносу полностью сборки ракеты «Ангара» с Хроничева на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Космический регион, у нас уже «Ангара» собирается, и А5 большая, и малая. У нас сейчас полный комплекс технологий, это и третья ступень от тяжелой ракеты, А5 и обтекатели для большой, для малой полностью переезжают в Омск.
5: Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства.
4: Мы это понимаем, эту работу ведем и с Денисом Владимировичем Мантуровым, и с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем Роскосмоса. Понимаю, что у нас 3500 уже работает, еще порядка 1500 человек добавится. Понимаем, что немногие из них переедут из Москвы, нужно готовить на месте.
5: В этом все дело.
4: Да, этим занимаемся.
1: Владимир Путин на встрече с губернатором Омской области поднял вопрос о ситуациях в регионе, которые складываются из-за нестабильной паводковой обстановки на реке Иртыш. В частности, были затронуты проблемы строительства нового гидроузла. В Дагестане возникла угроза подтопления сел из-за подъема уровня воды в реке Акташ. В Хасавюртском районе об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. В ночь на понедельник в течение дня на территории Дагестана шли продолжительные дожди. Уровень воды превысил опасную отметку. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в пойме, говорится в сообщении. В нескольких местах организовано дежурство спасателей, ведется постоянный мониторинг обстановки. Во вторник на территории республики вновь ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. В горных районах возможен сход селей небольшого объема. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в пятый раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. И это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. Футбол. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия заявил о том, что остается в московском клубе. Ранее появлялись слухи, что красно-белые не рассчитывают на форварда и хотят расстаться с ним, несмотря на то, что контракт с Гарсией подписан до лета 2028 года. «Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — приводит слова Гарсии «Метарейтингс». Главный тренер Сочи Игорь Осинкин в интервью «Спортэкспрессу» заявил о том, что на этой неделе станет ясно, останется ли он в клубе. Напомню, по итогам чемпионата российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» занял последнее 16-е место и вылетел в первую лигу. Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о подписании албанского нападающего из клуба «Фламуртари» Эральда Максути. Стороны заключили 4-летний контракт. Шведский футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса. Он состоится 1 августа. Ожидается, что бой пройдет в Дублине. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. И в завершении вновь о футболе. Авторитетный портал «Трансфермаркт» обновил данные по первой лиге чемпионата России после завершения сезона. Самым дорогостоящим футболистом турнира стал Даниил Уткин из «Торпедо» с ценником 1,5 миллиона евро. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС в Хабаровске, сегодня днем до плюс 22 градусов, переменной облачности и без осадков, в Тюмени до 30, жара, кратковременные дожди, грозы, в Новосибирске 25 со знаком плюс, в Калининграде воздух прогреется до плюс 20 без осадков, в Уфе 28-30, тепла в Нижнем Новгороде и Пензе 15-16 градусов выше 0 и небольшие осадки в Ставрополе до плюс 20, переменная облачность, кратковременный дождь, в Ялте до 24 градусов, в Санкт-Петербурге ночью около 10, тепла, днем кратковременный дождь, плюс 15, атмосферное давление будет ниже нормы, ветер порывистый, в Москве также низкое давление, порывистый ветер и днем до плюс 15 градусов, ночью плюс 8-10.
0: Театр на радио России представляет.
7: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
8: Давайте не пойдем на первый урок.
9: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
8: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
9: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
13: Российский радиоуниверситет.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами сегодня отправляемся в 1919 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях 1919 года. И это наш специальный проект «Земли и воли», который мы ведем буквально от идей еще Николая I освободить крестьян. И мы потихонечку подобрались и к истории нашей революции, и к истории гражданской войны. И сегодня 1919 год. Мы будем говорить о том, как же крестьяне, измученные беспорядками в России, крестьяне противостояли красным, белым, серо-буромалиновым. Что это было? Об этом мы поговорим с автором цикла, замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василием Жановичем Цветковым. Здравствуйте, Василий Жанович.
15: Здравствуйте.
14: Василий Жанович, мы подробно рассказывали и о 1917 году, когда закончился медовый месяц большевиков или ленинцев и крестьян. Мы говорили о мучительном 1918 году, когда на фоне развалившейся великой страны крестьяне уже дошли до отчаяния и сопротивлялись и реквизициям хлеба со стороны белых, и со стороны красных, и любых уже батик, потому что ну, уже просто все пошло в разнос. Чем отличался 1919 год? Мы сегодня именно в этом страшном годе гражданской войны в России.
15: Ну, если мы говорим о 19-м годе, то это год, который стал таким своеобразным пиком гражданской войны. Это первая его особенность, обязательно это нужно иметь в виду, с точки зрения ведения боевых действий, ведения боевых операций. То есть, если мы, допустим, примитивно к 18-му году говорим, что здесь фронты, они только еще формируются, они только начинают складываться, и нет вот такой какой-то более или менее четкой даже линии фронта, что на востоке, что на юге. И территория, которая охвачена боевыми действиями, вот непосредственно Красной, Белой армии, она не настолько велика. А вот 19-й год здесь в разы увеличивается площадь, охваченная фронтами гражданской войны. И гораздо больше уже возрастает численность армий противодействующих. Вот это очень важный тоже фактор. Начинают армии воевать на регулярных началах. То есть партизанские вот эти действия, характерные для самого первого раннего периода гражданской войны, они постепенно уходят в прошлое. Они, конечно, не исчезают вообще. Они потом опять появятся у нас уже в более поздние периоды, в 21-м году, в 22-м. Но все-таки вот 19-й год показывает нам, что вот эти начала регулярные, они были уже и, в общем, с этого и начиналась Белая армия, но они были уже и у Красной армии. То есть эти регулярные начала, которые всячески-всячески ратовал Троцкий, они дали себе знать, и здесь уже мы действительно имеем место с регулярными формированиями Красной армии, которые, ну, в отличие от, как Алексей Толстой, например, в 18-м году называл их в своем знаменитом романе «Хлеб», посвященном Царицыну, царицынской обороне 18-го года, он называл их полубандитские формирования, примитивно к 18-му году, то 19-й год там уже кадровые части начинают формироваться, уже гораздо более высокая дисциплина, гораздо лучше вооружение, оснащенность. Ну и, конечно, вот многие историки тоже считают, что возрастает существенно роль военспецов Красной армии, которые, благодаря которым, опять же, вот такое мнение есть, что чуть ли вот не единственная была причина, почему Красные победили, потому что помогали военспецы. Вот если бы они не помогали, то получается так, что Красные бы и не победили. Ну, это немножко другая, конечно, такая ипостась. Вот наша программа, она посвящена то все-таки крестьянскому вопросу, земельной, аграрной политике. Но она связана с крестьянским движением. Связана она в той части, что вот эти регулярные армии, они ведь не просто так, не на пустом месте возникают. И одно вот из этих начал, которое, собственно, как раз и позволяет формировать регулярные части, это мобилизация. Мобилизации, которые проводят все противоборствующие стороны. Мобилизации проводятся Красную армию, неоднократные причем. Мобилизации проводятся в Белую армию, также неоднократные, по нескольку раз в году. В зависимости, там, опять же, от потребностей фронта все это делается. И мобилизации проводятся в национальной армии, так вот те, которые тоже участвовали в гражданской войне, ну, к примеру, та же самая армия Украинской Народной Республики Петлюры, да, вот как ее называют, петлюровцы, там тоже мобилизации проводились. А почему это важно применительно, вот опять же, крестьянской политике? Важно это потому, что вот эти мобилизации, во-первых, они, конечно, как и любая мобилизация, это принудительное действие. Это не добровольное какое-то решение, хотя, ну, конечно, какой-то процент мобилизованных, может быть, был очень-очень сознательным, приходили сознательно на мобилизационные пункты, но все-таки очень большой процент был тех, кто, ну, ни в какую вообще армию идти не хотел. Просто ни в красную, ни в белую, вот оставьте нас в покое, мы хотим заняться своей землей, своим хозяйством, а вы нас куда-то берете, уже надоела эта война, и совершенно непонятно, зачем она нужна и когда она закончится. А тем более гражданская война, она вот опять же, надо понять, что это в отличие от войны с внешним врагом, а здесь фактор пристрастия, фактор предпочтения той или иной стороны, он далеко не у каждого выражен на 100%. И опять же, вот в прошлый раз мы об этом говорили, то есть те, кто сражались, допустим, сначала в Красной армии, потом могли спокойно переходить к Белым. И от Белых могли также точно спокойно переходить к Красным. То есть не были какие-то идейные, вот прям 100% идейные сторонники Белого или Красного лагеря. Вот, вот этот вот фактор надо иметь в виду. В 19-м году он уже имеет такое вот распространение большое. И вот тоже мы должны помнить, что вводится вот эта система продразвездки, она, конечно, не настолько совершенна, чтобы там учитывался буквально каждый пуд излишков, она тоже достаточно такая, ну, относительно гибкая, и главный принцип ее все равно остался все тем же, это изъятие излишков, а размеры излишков определяются уже по ситуации, как говорится, да, но все-таки это уже шаг к большему порядку, чем было это в 18 году. Почему это тоже для нас важно? Потому что давление на деревню, особенно те территории, которые уже вот, ну, не первый год, в 19 году можно было уже так говорить, не первый год оказываются под советской властью. Вот там уже продразвездка ложится очень заметно, очень сильно. И в 18 году они сдавали, сопротивлялись, конечно, там были восстания тоже. И в 19 году тоже продолжается вот этот вот прессинг. Но, опять же, вот позднее, я думаю, надо будет об этом отдельно сказать, специфика недовольства, протеста вот в этих вот именно губерниях, я прям конкретно их назову, это центральный черноземный район. Он больше всего и чаще всего, и проще всего, наверное, да, в смысле изъятия вот этих излишков, он обеспечивал Советскую Россию. То есть это Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская, знаменитая своим восстанием уже тоже, и тогда, и в будущем, губернии. Губернии Центральной Черноземной России. И, естественно, вот это вот изъятие тоже, ну, не могло добавить каких-то больших симпатий в сторону советской власти. Опять же, и если мы у белых возьмем, то мы не можем сказать, что там прям вот все делалось только на рыночных началах. Потому что была у нас программа, опять же, напомню слушателям нашего цикла, что с середины 19-го года, в конце 19-го года белые армии тоже начинают использовать вот этот повинностный хлеб. Или, как он назывался там у Деникина, например, пятипудовый военный сбор. Военный сбор, то есть тоже с крестьянских хозяйств в меньшей, конечно, степени, в гораздо меньшей степени по размерам, чем это было вот в Советской России, в хлебородных губерниях, но тоже предполагалось вот это самое изъятие. Вот такие были изменения, если брать продовольственную политику. И еще один фактор я замечу, что применительно к 19-му году, он, на мой взгляд, тоже стоит его иметь в виду. Вот помянутое слияние комбедов и советов практически закрывала возможность какого-то, ну, более или менее легального воздействия на власть, на советскую власть. Если в 18 году были перевыборы, например, Совета, были перевыборы весной 18 года, в некоторых губерниях там большевики получили отнюдь не большинство и не то, на что они рассчитывали. Там как раз могли выделиться вот эти партии эсеров и даже правых, левых эсеров. Левые эсеры через вот эту систему советов пытались каким-то образом еще воздействовать на политику Советской России. А вот после ноября 18 года этот легальный путь через советы, он, по сути, закрывается. Если ты каким-то образом, ну, даже и раньше еще, наверное, с конца лета 18 года, после уже левоэсеровского мятежа, так называемого, закрывается этот путь, и если ты каким-то образом хочешь там свое недовольство довести до какого-то действия, до какого-то результата, то получается так, что ты вот хочешь не хочешь, но ты должен предпринимать какие-то такие повстанческие, партизанские действия. И то же самое мы у белых видим. Особенно интересный здесь момент, это так называемый переворот, омский переворот Колчака, когда 18 ноября, тоже напомню, это уже неоднократно говорено у нас, 18 ноября 18 года адмирал Колчак становится верховным правителем России. Но при этом та часть вот демократической контрреволюции, которая тоже антибольшевистская была, вот антибольшевистское движение она поддерживала, была крайне недовольна вот такого рода действиями военщины, как они считали. И что вот Колчак вел диктатуру. Он и большевики диктатор, и Колчак-то не лучше. То есть вот там такая была логика. И вот эти вот эсеровские действия, они в тылу Колчака как раз в 19 году начинают провоцировать и действовать, особенно уже и в начале 20-го это тоже происходит, протестные движения не только в деревнях, но даже и в городах образуют вот эти органы власти, например, Иркутский полицентр знаменитый, который, собственно, произвел арест Колчака, там были эсеры. И вот для эсеров и Колчак-то тоже власть не лучшая. А как они могут свой протест выразить? Вот в том числе поддерживая крестьянское движение, повстанческое крестьянское движение в тылу уже белых. Вот. Ну, в общем, здесь много достаточно нюансов. 19-й год действительно интересен. И я думаю, что он заслуживает того, чтобы быть все-таки вот каким-то образом выделенным от 18-го, где преобладала все-таки такая стихийность, спонтанность вот этих выступлений, локальность этих выступлений достаточно ярко выражена. Там несколько сотен, там около, может быть, даже тысячи, до сих пор прям неизвестна точная цифра этих выступлений, но там они могли ограничиваться пределами одной-двух деревень. Просто вот пришел продотряд, и они, значит, местные крестьяне этот продотряд уничтожили. Беспощадно совершенно. И все. И как-то вот, и вот на этом все и закончилось. А вот 19-й год показывает нам уже гораздо больше охват территории и больше, лучшую организацию. Лучшую организацию движения. В том числе из-за того, что вот участвуют определенные политические силы в этом.
14: Получается, что у нас поздняя осень 1918 года происходит радикализация русской революции. С одной стороны, радикальные, наибольшие такие оголтелые с левого фланга большевики полностью захватывают советскую власть, узурпируют ее. С другой стороны, мы видим такие же подобные процессы радикализации в среде демократической контрреволюции или большевистского сопротивления. То есть нашла коса на камень, или, либо с той стороны. Крестьяне весь 18-й год, предыдущий, они выступают спонтанно в режиме «чума на оба ваших дома». Вы нас, прошу прощения, задолбали. И вот здесь, мы уже с вами в прошлый раз говорили, была ли попытка самоорганизации крестьянства, ну, поскольку радикализируются и организуются и белые, и красные, есть ли попытка у народа самоорганизоваться вот в этом режиме, ну, хоть региональном каком-то, на уровне областей, как это происходило и происходило ли вообще?
15: Да, вот мы как раз применительно к 19-му году видим очень интересную тенденцию. И опять же, я повторю еще раз, почему 19-й год все-таки заслуживает того, чтобы его выделять вот с этой общей хронологии повстанческого движения. Дело в том, что появляются, ну, например, так называемые крестьянские республики. Правда, это явление, оно вот прям буквально в энциклопедию гражданской войны, если советскую посмотреть, там как раз вот по поводу этих крестьянских республик, она, вот эта вот организация, самоорганизация крестьянская, она была тоже, в общем-то, достаточно интересна. Примеров два, ну, даже, пожалуй, несколько, можно было примеров, но два таких наиболее типичных. В тылу у белых, в тылу Белой Сибири, крестьянские республики, это Тасеев и Степной Баджей. Енисейская губерния, нынешний Красноярский край, организуется вот, действительно именно как вот республика крестьянская со своей властью, со своими там органами выборными, со своим судом даже, который выносит приговоры и односельчанам, и тем, значит, карателям, которые вот отправляются на подавление этого восстания, потому что оно уже, в общем-то, незаконно. Естественно, здесь власть Колчака однозначно совершенно определяет это как антиправительственные действия, которые должны быть подавлены. Со всеми вытекающими последствиями. Тут, в общем, не стоит каких-то иллюзий строить, что вот, а почему Колчак их подавлял? Ну, потому что подавлял, потому что любая власть подавляла бы вот при такой ситуации. Да? Вот. И вот эти крестьянские республики в Сибири, они существуют благодаря вот этой организации, ну, практически весь период, условно говоря, колчаковщины сибирской. Возникает первый, да, вот опять же, откуда они возникают? Смотрите, какая интересная трансформация получается. Опять же, напомню прошлую программу, что вот один из источников партизанского вот этого повстанческого движения в тылу, это оставшиеся воинские части, которые, там, какие-то, может быть, подразделения даже небольшие, которые не успели уйти, отступить. И они уходят в тайгу. А плюс к этому, значит, появляется вот это недовольство, например, мобилизацией, реквизициями, повинностями у крестьян, у сибирских крестьян. Первый фактор, о котором мы говорили примитивно к 19-му году. Идет дезертирство. Плюс к тому, вот это тоже очень важный фактор, когда мы говорим именно вот эти сибирские республики, имеем в виду. Непосредственный контакт с теми, кто находится за линией фронта. То есть с большевиками и теми структурами, которые ведут вот этой вот работой подпольем, красным подпольем в тылу Колчака. И, естественно, через них вот так вот, да, идет контакт уже с Лениным, уже там с Красной Москвой. И те же самые лидеры, вожди вот, да, этого движения, Щетинкин, да, знаменитый такой красный партизан, Кравченко там был такой тоже. И они, в общем-то, получают указания, получают директивы из Москвы, как действовать. Вот, то есть... Тут специфика та, что с одной стороны, конечно, это высокий уровень и самоорганизации, но с другой стороны, здесь есть координация с Москвой, с Советом. Опять же, беру пример, вот пока о красных речь идет, да? Значит, советский пример – это юг России, если брать. Баштанная республика, так называемая, тоже крестьянская республика, это юг у нас Украины, Новороссия здесь, да, вот они там действуют, они создают, причем это независимо от Махно, а там Махно тоже действовал, Махно вообще у нас организация, опять же, напомню, отдельная программа была, там организация, ну, просто вот, как действительно вольная республика, совет. Здесь даже все более чем очевидно. Ну вот и эта республика, так называемая, да, она пытается вот так вот соорганизоваться, создает свои структуры управления, опять же координируя свои действия с указаниями, которые идут от так называемого «Зафронт-бюро». Вот даже такое название очень интересное, «Зафронт-бюро», название само за себя говорит. То есть координирует действия сторонников советской власти, красных, тех, кто находится за линией фронта. За фронтом, за фронт-бюро. Руководит этим тоже фактически Москва. А, вот. И действия, они ведут боевые действия против корпуса Слащева, как раз который в том числе и против Махно действовал. Это вот осень 19 года. А, если мы берем белых, антибольшевистское повстанчество, ну, самый яркий пример, тоже говорили о нем неоднократно, это Вешенское восстание. Вешенское восстание на Верхнем Дону. Знаменитый сюжет, который описан у Шолохова в «Тихом Доне». Там тоже своя самоорганизация, там свои подразделения. У нас Григорий Мелехов-то командует чуть ли не дивизией вообще там, да, повстанческой. Становится человек, который Академию Генерального штаба не заканчивал. Но вот эта вот, опять же, самоорганизация казачья, собственная своя казачья самоорганизация, она приводит к тому, что вот это тоже стремление создать что-то такое вот свое, особенное. И, естественно, координирует свои действия с командованием вооруженных сил Юга России. Командованием Донской армии непосредственно. Здесь вот действия эти очень четко скоординированы. И это как раз позволяет во время похода на Москву, вот, лета 19 года, по существу, благодаря Вешенскому восстанию, получается возможность существенного увеличения численности Донской армии. Потому что все эти казаки восставшие, они потом, естественно, входят в состав уже вот, частей вооруженных сил Юга России. При всей вот этой их самоорганизации. Ну, там потом, кстати, опять же, возвращаясь к Тихому Дону, там как раз конфликт у Мелехова-то и произошел. На почве того, что вот он раньше-то они сами командовали, да, всеми своими делами управлялись, а теперь ими генералы командуют. Ну, это уже такой как бы естественный результат. Вот примеры 19-го года. И, может быть, вот тоже, наверное, даже, наверняка даже вот есть такое впечатление, что крестьянское повстанчество, оно достигает своего пика по масштабу, по количеству участников не в 19-м, а скорее даже в 21-м году. То есть это считается, что вот такой, ну, прям вот пик крестьянского протестного движения. А 19-й год, он как-то на фоне этого всего блекнет. Но, может быть и так, потому что, опять же, вот, точный подсчет, это же не регулярные штыки и сабли, как они там в ведомостях каких-то расписываются, сколько у них штыков, сколько у них сабель. Там настолько все зыбко, вот эта численность. Сейчас она одна, завтра она может быть другая, послезавтра она будет третья. Какие у них там пушки, сколько у них там пушек, пулеметов, каких-то даже самодельных, вот как у сибирских партизан, там трещотки они использовали в качестве таких симуляторов пулеметных. Пушки свои самодельные, тоже вот поди их посчитай, это же не поддается учету. Вот. Но все-таки я думаю, что в 2019 году довольно большой процент крестьян участвовал во всех этих протестных действиях, но есть вот одна особенность, поскольку они потом, очень многие, входили, включались в состав регулярных частей, и вот эта самоорганизация, она по сути уже исчезала, растворялась как бы уже вот всех или у красных, или у белых, в других органах власти. А, там со своей, конечно, спецификой, там было много недовольных, но тем не менее это тоже происходило. Вот, они у нас и не производят впечатления какой-то вот третьей силы, которая прям сама по себе. А с другой стороны, опять же, если вот так задуматься, а что они могли еще сделать? Вот если бы они пытались существовать как собственная, своя, вот единственная такая, совершенно никому полностью не подчиняющаяся власть, то они бы просто, наверное, долго бы не продержались. И опять же подтверждает это и опыт белых, потому что все вот эти крестьянские республики, они близки были к тому, во всяком случае, чтобы их просто уничтожили бы. Там их спасло то, что как раз вот Красная Армия тоже наступала, и они потом соединились. Партизаны вот сибирские соединились с частями Красной Армии. Если бы этого не было, так если предположить, ну, наверное, бы они, я не уверен, что они просуществовали бы долго. Рано или поздно они были бы все-таки подавлены. Аналогично тоже вот и Вешенское, допустим, восстание. Ну, потеряя они связь с движущейся, наступающей Донской там, добровольческой армией, и тоже бы в одиночестве бы они не продержались. Поэтому это вполне естественный такой результат, что вот они могут как-то соединяться с другими такими более крупными силами. И пополняя их, собственно, себя сами тоже вот ставят уже на конкретную сторону. Либо на красную, либо на белую.
14: Вы знаете, Василий Жанович, вы сейчас подняли очень такой тяжелый для меня лично момент, потому что чуть-чуть ранее, в 18 году, известная была история с подтелком и Кривошлыковым на Дону. Вся штука в том, что мой родной прадед воевал вместе с подтелком, был его денщиком. Но другие мои прадеды из белых казаков, Потелкова, Кривошлыкова и моего прадеда, поймали. И, соответственно, дальше произошла известная казнь красных белыми. Но только получилось так, не так, как наврал Шолохов во втором томе. Он вынужден был это исказить правду, вообще неправду написать во втором томе Тихого Дона, потому что на самом деле никто там не вешал красных, их просто народ забил камнями, их водили из хутора в хутор, и так погиб мой прадед. По сути дела, от рук народа вместе с подтелками и Кривошлыком. И это гораздо страшнее. Потому что таким образом в этот ужас взаимного ожесточения завязаны не какие-то единицы с хутора, а весь хутор, вся станица. И в этом случае, если дойти до исступления полного уничтожения людей, ну тогда бы на Дону и в других казачьих местностях вообще бы никого не осталось. То есть получается, что на уровне взаимного выживания и красные, и белые доходили до какого-то уровня. Все, мы больше об этом не вспоминаем. Там придут комиссары, что-то отбрешемся. Иначе придется всех уничтожать, понимаете? Всех под корень. И вот эта история растворения в никуда вот этого восстания, оно как будто исчезало, оно как будто уходило в песок. А просто люди начинали молчать. И те. Потому что все живут рядом. Все друг друга в соседи, иначе надо вырезать друг друга под корень. И такое бывало, но все-таки где-то люди останавливались, не было такого окончательного уничтожения. И получается, что сама вот эта стихия гражданской войны, стихия крестьянских восстаний, она вот такой всплеск, и она уходила как будто в никуда. Попробуй ее посчитай статистикой вот здесь. Никак все люди будут молчать, и те. А потом же еще потом все друг на друге переженились, еще потом кто жив остался. Это тоже молчали все. Никакой НКВД не знал, как оно было на самом деле.

0: очень страшные, то есть в буквальном смысле слова. Там такой садизм бывал, что вот если читаешь описание, документы эти все, да, ну, действительно, как-то вот удивляешься, а как же это вот народ богоносец-то, который там несколько лет до того, который так все свято верили, что он такой очень гуманный, добрый такой, демократичный, и вдруг вот, вот что происходит вообще, там несколько лет прошло буквально. Вот, это важно тоже иметь в виду, это, конечно, эскалация гражданской войны. Это, конечно, эскалация гражданской войны, и мы ни в коем случае не должны представлять, вот тоже бывает такая иногда точка зрения, что крестьянство у нас прям какая-то страдательная сторона, полные, стопроцентные страдальцы. Там они, да, с одной стороны, конечно, на них давят власти, и, конечно, они вынуждены, да, во многом вот так реагировать. Но когда идет уже эскалация, там жестокости, масштабы жестокости, там возрастают очень сильно. И опять же, вот если берем, ну уж так все-таки я конкретный пример приведу. В Сибири вот те же самые партизаны, сибирские партизаны, которые, кстати сказать, многие из них-то ведь не все потом в Красную армию-то вошли. Многие продолжали партизанить. Вот это уже анархистское такое движение пошло такое, совершенно уже никому не подчиняющееся. Там довольно большой процент был из тех, кто вообще никуда не собирался идти, просто беглые каторжане. Ну, чисто уголовный элемент. Вот сугубо уголовный элемент, по-другому никак не назовешь. Так вот, они там устраивали резню, прям буквально, ну, например, какой-нибудь небольшой город даже, населенные пункты, вот сибирские казачьи станицы. Там просто делали набеги, со всех сторон окружали и поджигали, уничтожали, чтобы никто, ни дети, ни малые там, и женщины не вышли. То есть жестокость была вот такого рода. Вот это вот уже, ну как это назвать, красные, белые, да. Вот все-таки это тоже страница истории вот этой трагедии бортоубийства.
1: Если мы говорим об этой стихии, все-таки 1919 год. В это время считается, что проявился талант Троцкого в организации Красной армии. Все-таки, помимо продовольствия, все-таки армия требует финансов. За счет чего большевикам удалось наладить снабжение вот этих репрессивных, карательных и прочих отрядов? Все-таки, с точки зрения организации, они были более организованы, как вот такая репрессивная машина, или это пока так стихия?
0: Да, тоже здесь как раз мы должны иметь в виду, что вот карательные акции, скажем так, да, со стороны красных, со стороны белых, вот регулярные части, которые как раз подавляли вот это все крестьянское восстание, они, ну, не то чтобы для них это был какой-то внутренний фронт, а там для них это были просто вот обычные бандиты, как им объясняли. Не какие-то там вот мужики несчастные, да, а бандиты, с которыми надо просто расправляться. Вот такая была и официальная установка пропаганды. С обеих сторон, я еще раз это повторяю, что у красных, что у белых. Мы везде это найдем. Бандиты, бандитизм, с ними надо беспощадно бороться. Вот. Никакой пощады быть не может. Опять же, ну, в газетах тех же самых, что у красных, что у белых, можно прочитать сотни свидетельств, так, с фамилиями конкретными. То есть кто вот где был убит, чья семья там была вырезана вот этими самыми партизанами. И там священников, кстати, вот если брать, допустим, террор в Сибири, да, партизанский вот этот террор, там очень много погибло священников. То есть это вот тоже, кстати, сказать к вопросу о направленности вот этих крестьянских действий. А в Сибири, например, подавляли движение, вот это тоже интересный такой факт, я думаю, надо его все время иметь в виду, что это не совсем прям вот стопроцентно брутоубийственная война, да. Там подавляли партизан чехи, чехкорпус, который был отведен с фронта в тыл, но не отправили его еще пока в Чехословакию, а вот их там задержали. И Жанен, который командовал, французский генерал Жанен, который командовал как раз союзными контингентами, помимо Колчака, вот в его компетенции, в компетенции Жанена находились как раз вот эти союзные, ну как бы их там советские называли, интервенты, да, союзные интервентские части, а вот он их придерживал, и они должны были осуществлять вот этот вот контроль за движением поездов Транссиба. А поскольку партизаны нападали как раз на железную дорогу, на Транссибирскую, да, а вот в том числе на разные там крупные города, станции, то вот логика была такая, что раз они охраняют дорогу чехи, то вот они должны и подавлять эти все восстания крестьянские. Там действовали итальянцы, например.

0: Давайте,
1: Василий Жанович, мы вот об этом интернационале, который действовал против русских крестьян, мы поговорим через несколько секунд. Мы для наших радиослушателей специально здесь делаем небольшую паузу, потому что все-таки наша программа посвящена не жестокостям, а пониманию, осознанию того ужаса гражданской войны и того крестьянского вопроса, который и стал главным таким мотором страшной братоубийственной гражданской войны в результате русской революции. И вот эта вторая социальная революция, которую так старательно раздувал Ленин, вот она как, чем аукнулась. Но об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в 1919 году мы говорим о крестьянских восстаниях, которые происходят на фоне стремительно радикализировавшихся противоборствующих революционных сил. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что нету реакционеров в 1919 году, все сплошь революционеры. И белые революционеры, и красные революционеры, и все они радикализированы, и все они республиканцы, монархистов-то практически нету. Все под какими-то красными, серо-буро-малиновыми знаменами и все за лучшую волю, за лучшую долю. Мы в гостях у замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова. И, Василий Жанович, вы упомянули, что ведь крестьян русских подавляли восстание все, кому не лень, включая и чехов, и итальянцев. А эти-то откуда взялись?
2: Там вообще очень интересное разделение полномочий, условно говоря, между вот этими, там их по-разному называют, да, интервенционистскими или союзническими, опять же, в зависимости от красных и белых, контингентами линии Транссиба. А это еще в феврале 19 года было установлено, чтобы не тратить, в том числе, вот не так много было в Сибири, мобилизованные воинские контингенты на охрану еще и вот этой нашей огромной Транссибирской магистрали, чтобы все части, вот русские непосредственно, да, вот кто мобилизован, были в Сибири, а в Омске, в Красноярске, там, в Чите их отправляли, все-таки старались отправить на фронт непосредственно. А вот эта вот железная дорога, она охранялась по договору, это был специальный договор заключен, правительство Колчака заключило договор об охране Транссиба. И вот охрана это Транссиба, вот этот статус тех, кто охраняет Транссиб, Транссибирскую магистраль, на фронт они не шли, опять же, вот эти иностранные контингенты, да, есть только добровольцы, там, может быть, несколько человек каких-то, не так много, в Сибири я имею в виду. Но вот железную дорогу они охраняли, и там были вот как раз эти участки, которые непосредственно охраняли те или иные контингенты, той или иной страны. Большая часть до буквально вот озера Байкал это были чехи. Чехкорпус там стоял. А дальше шла зона японцев. А ближе еще к Владивостоку американцы. А Приморье, их контингенты. Ну, а вот что касается итальянцев, карабинеры итальянские, они там были, ну, условно говоря, тоже вот как некая резервная часть, которая могла быть отправлена в том числе, вот если это необходимо, на какие-то внутренние боевые действия. И да, вот они участвовали в том числе против боевых действий вот этих партизанских республик. Тосеева, Степно-Баджей. Там, конечно, и казаки тоже были. Местные, сибирские, и были части, но немного, а вот гарнизоны тыловые, колчаковские тыловые гарнизоны, но значительная часть тех, кто как раз в Сибири действовал, это были вот те союзные там интервенционистские контингенты, да, вот такое вот тоже участие в российской гражданской войне, хотя, опять же, повторюсь, на фронт, непосредственно на фронт боевые действия чехи, с фронта ушли, они воевали на фронте, да, в 18 году, но как только Первая мировая война закончилась, после вот уже событий ноября 18 года, чехов решили с фронта непосредственно убрать. То есть вот эта вот тыловая коммуникация, тыловая коммуникационная линия у них осталась. Ну, вообще вот интересно, много же еще других примеров я могу привести вот по 19 году. Например, восстание, ну, его не назовешь, пожалуй, что крестьянским, хотя, конечно, крестьяне местные там участвовали активно. Восстание под религиозными знаменами. Ни больше, ни меньше. Да, на Северном Кавказе. На Северном Кавказе начинается восстание, ну, уже вот именно против власти Деникина, вооруженных сил Юга России. Создается там имамат, то есть вот такое государство под зелеными знаменами ислама. Возглавляет его очень авторитетный на Кавказе, то есть такой духовный лидер Узун Хаджи, который воевал еще вместе с Шамилем, то есть вот с тех еще пор. 19 века. Узун Хаджи и Наджмуддин Гацинский. Вот их двое было таких вот вождей, лидеров, которые руководили движением, партизанским движением на Кавказе. Это вот как раз район нынешней Чечни и Дагестана. И там вот против них боевые действия вели уже так называемые войска Северного Кавказа. То есть это уже никакие иностранцы. То есть там терские казаки в основном были. И вот иногда вот мне даже встречалось в газетах, называли вот это вот противостояние Вторая Кавказская война. То есть это прям вот по аналогии, что Первая Кавказская война, она была, как мы все знаем, да, времена Пушкина-Лермонтова, первой половины 19 века. А вот вторая, она как будто вот произошла, происходит, ну, в сознании людей это так выглядело на тот момент, да, вот она происходит уже непосредственно в 18-м, 19-м, 20-м годах она была. И вот противостояние, в общем-то, тоже такое, на и религиозном, и на национальном моменте тоже здесь вот эти вот все вещи были, да.
1: Василий Жанович, но когда мы говорим о вот этих республиках и имаматах, ведь это все показывает способность народа к самоорганизации. Народ не может жить в хаосе. Получается, что русский народ, о чем мы уже постоянно говорим в вашем проекте, он не народ такой рабско-покорно подчиняющийся любому деспоту. Получается, что вот эти республики – это проявление вот того самосознания, о чем мы говорили, самоуважения, какого-то понятия чувства собственного достоинства. Не хватит нас грабить. Мы все-таки определим здесь правила сами. Вот здесь у нас будут священники, здесь у нас будут суды, как шерифы такие, прошу прощения, на Диком Западе. И мы будем в рамках вот этого хаоса выживать. Получается, что коллективное такое сопротивление – это еще крестьяне видели в этом способ выживания. Вот в этом хаосе, я правильно понимаю?
2: Да, вот здесь вот мне бы как раз хотелось очень интересную сделать такую ремарку, что мне довольно часто вот задают вопрос, когда вот как раз проходим вот эту тему, да, крестьянского движения, крестьянского повстанчества, почему же вот крестьяне, ну, как бы вот такое нечто единое целое такое, да, очень вроде бы с одной стороны покорное, подавляющее большинство, вот народ богоносец наш, да, о котором мы говорили неоднократно, а с другой стороны какой-то наоборот анархичный, бунтарское, какое-то совершенно дикое вообще, варварское. Да,
1: вот он вне вот, интеллигентских схем получается.
2: Получается так. То есть не то чтобы даже схем, скорее здесь вот следствие излишней идеализации, с одной стороны, идеализации русского народа, что он такой весь покорный, такой весь лояльный, такой весь боголюбивый и царелюбивый. И за царя-батюшку там готов, я не знаю, кровь пролить и свою, и чужую, да, вот, вражескую. А это с одной стороны, вот такая идеализация. То с другой стороны, там уже не идеализация, там как раз наоборот, архаизация. То есть, что народ дикий, народ варварский, сплошные рабы, рабы восстали, рабы подняли восстание. И, естественно, они привели страну в хаос и привели страну к катастрофе. Так вот, истина посередине, как всегда. Наверное. Опять же, я тоже не претендую на то, что я как-то выскажу. Просто мы должны понимать, что все-таки после отмены крепостного права, да даже и раньше еще, если мы там уже берем времена и 18 века, и раньше, сохранялись вот эти традиции, пусть даже очень спонтанный, очень стихийный, но все-таки низовой вот этой самой самоорганизации, низовой очень специфической демократии. Можем мы это назвать гражданским обществом? Если мы будем гражданское общество понимать, как там в энциклопедии написано, что гражданское общество – это там декларация прав человека, то это один вариант. Я его не оспариваю отнюдь. Но если мы будем исходить из того, что оно все-таки формируется-то на земле реальной, а не откуда-то там вот сверху, с неба привносится. Гражданское общество – это граждане, это простые люди. То там своя специфика будет, это неизбежно. В том числе в формате вот таких вот, может быть, непонятных для нас, вот современных людей 21 века, в непонятных формах. Но это наша история.
1: Вот, в том числе, мы не должны закрывать глаза. В том числе это же еще и христиане. Это люди, у которых есть какие-никакие, но основы и этики, и морали, и то, что было создано многими столетиями действий и монастырей, и церкви. То есть это все, нельзя сказать, что это просто некое нельзя сказать, что это аморфное такое понимание. Люди четко понимают, где они, и приступают уже все человеческие законы и законы Божьи. И вот говоря об этой самоорганизации, о вот факторе этих республик. Пусть они были временными организациями, такими флуктуирующими. Насколько их всерьез оценивали власти белые, власти красные, ну там мешают или что-то временное, что-то. Насколько они были вот этим фактором третьей силы в этой страшной гражданской войне?
2: Ну вот тут как раз тоже мы видим еще одну специфическую черту 19-го года, что воспринимаются они все вот эти крестьянские повстанческие элементы и элементы их самоорганизации в том числе всего лишь как некая база, которая будет потом влита, включена в состав вот этих уже властных, формально властных структур. Либо советская власть, либо антисоветская, белая, да, власть. Либо там, либо там. И вот опять же я еще раз повторю, что 19-й год – это год, когда руководство и в Москве, в Советской, в Красной, и в Белом Омске, и в Белом Ростове, в Белом Таганроге, где мы там в Белом Архангельске, они вот на все это повстанческое партизанское движение смотрят немножечко вот через такую лупу увеличительную и с расчетом на то, а вот как эти повстанцы, как вот эти крестьяне, насколько они пригодны для того, чтобы их использовать в своих боевых операциях. Вот такая вот, вот такой вот подход для 19-го года. То есть они пока их как третью силу, вот что те, что другие, не рассматривают. Но это все будет впереди. Это будет в 20-м году, будет в 21-м году. Вот там уже действительно начнется отношение даже среди наших вот таких уже классических политиков и того времени, что это действительно что-то такое вот, ну, не что-то особенное, совершенно особенное, вот та самая третья сила, о которой вы сказали.
1: Потрясающая история, Василий Жанович. Получается, что революционные интеллигенты, интеллигенты, придумавшие легенду о народе богоносцы, интеллигенты, принесшие в страну и марксизм, и всю философию немецкую, и все три источника и три основные составляющие части марксизма, да, и с другой стороны, и представители белого движения, дворяне, обнаруживают постепенно, что народ, он вообще-то самоорганизуется, он способен к самоорганизации и становится той самой третьей силой. И это разбивает миф о том, что то, о чем вы постоянно говорите, о том, что в революции участвовала малая часть русского народа. Нет, нет, нет. Она всколыхнула весь огромный русский мир, и об этом мы будем говорить в нашем проекте «Земли и воли». Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что все эти выпуски нашего проекта «Земли и воли» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина, а мы продолжим наш проект «Земли и воли» с замечательным русским историком, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василием Жановичем Цветковым. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Когда в центре конфликта ребенок. Новая история в программе «Детский вопрос».
1: 24 мая 24 года мы встречались с Никой. После этого я ее не видела. Потому что так хотят опекуны. Когда они узнали, что родители Ники лишили прав, они тогда совсем решили оборвать все связи с нами.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 14:35 по времени Анадыря. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российский МИД порекомендовал иностранным гражданам в кратчайшие сроки покинуть столицу Украины, поскольку ее инфраструктура будет целью системных атак наших вооруженных сил. Вооруженные силы России, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Последние звонки прозвучат в России 26 мая для более чем 660 тысяч школьников. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД порекомендовал иностранным гражданам в кратчайшие сроки покинуть столицу Украины, поскольку ее инфраструктура будет целью системных атак наших вооруженных сил, как подчеркнул официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Все это закономерная реакция Москвы на террористические действия врага и прежде всего на удар ВСУ по Старобельску.
2: Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года, дополнительных протоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенция о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: О том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендует и другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Лавров заявил, что власти Украины подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Российские войска поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также места сборки безэкипажных катеров противника. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кутузовки, Райского, Новогригоровки, Новопавловки, Золотого колодезя, Шевченко, Кучерова Яра, Белецкого, Васильевки, Сергеевки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили 17 снарядов системы и более 400 беспилотников самолетного типа. Потери ВСУ за сутки составили около 1135 военных. За понедельник, по данным Минобороны, силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. 7 человек, в том числе 2 ребенка, погибли, еще 15, включая 4 детей, пострадали в ДНР из-за атак ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. В понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал о гибели 4 человек в результате украинской атаки в Калининском районе города. Также в Минздраве Донецкой Народной Республики сообщили РИА Новости, что 6 человек, включая 3 сотрудников скорой помощи, пострадали при атаке украинских военных в Горловке. Глава региона уточнил, что в Горняцком районе Макеевки из ударного БПЛА ВСУ погиб мужчина, еще один человек погиб в Дебальцево при атаке ударного БПЛА. В Савельевке городского округа Енакиево при атаке ударным беспилотником погиб мужчина, пострадала женщина. Иран не стремится вводить плату с судов за сам проход через Ормузский пролив, однако операционные расходы повлекут технические услуги, связанные с морской безопасностью, охраной окружающей среды и управлением судоходством, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи. Дипломат подчеркнул, что Иран и Оман, как два прибрежных государства, несут основную ответственность за безопасность в Ормузском проливе и опроверг сообщение о возможном участии Европы в управлении им. США выступают против введения пошлинной системы в Ормузском проливе. Президент штатов Дональд Трамп выступал категорически против такой меры. Хантавирус выявили еще одного человека с корабля «Хондиус», сообщил Минздрав Испании. Заражение подтвердилось после ПЦР-теста у одного из людей, которые находились на карантине в военном госпитале Мадрида, передает ТАСС. Этот человек, гражданин королевства, будет находиться под медицинским наблюдением с соблюдением специальных мер безопасности. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус сообщал, что число выявленных случаев хантавируса в связи со вспышкой на судне «Хондиус» достигло 12. Заключительная неделя весны будет дождливой, ливни будут идти каждый день, погода будет больше похожа на вторую половину сентября, заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Вместе с облаками и осадками североатлантический циклон несет на русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. И с каждым днем арктическое вторжение будет только усиливаться. В результате к середине недели похолодание пробьется вглубь Европейской России. И всего за 4 дня до календарного лета на территории вплоть до линии Курск-Самара установится температурный режим, больше соответствующий второй половине сентября. И каждый день будет лить дождь. Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к норме.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Матч «Спартака» и «Краснодара» в суперфинале Кубка России вошел в первую тройку самых посещаемых финалов сезона в Европе. Напомню, поединок, который состоялся в Лужниках в воскресенье, посетили 72 978 зрителей. Больше зрителей в нынешнем сезоне собиралось лишь на решающих матчах Кубков Англии и Германии. Тем временем два футболиста московского «Спартака», которые входят в число лидеров команды, не уверены в том, что останутся в красно-белом клубе на будущий сезон. Об этом сообщили Манфред Угальдо и Маркиньос. В частности, последний добавил, что у него много предложений, и он не знает, что будет, если поступит хорошее. Капитан «Краснодара» Эдуард Спиртян заявил о том, что летом может покинуть клуб. «Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться, бороться здесь в случае, если не будет предложения», отметил Спиртян в интервью «Спортэкспрессу». Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что контракт защитника команды Матвея Лукина продлен, а было выполнено условие автоматического продления договора. Благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года. Чемпионат России по фигурному катанию 27 года пройдет в Челябинске. Об этом в понедельник сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Отмечу, что Челябинск примет этот турнир уже в пятый раз в истории. В завершении вновь о футболе. Милан уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а также генерального директора и спортивного директора. Отмечу, что команда провалила финальный этап сезона, заняв пятое место в итальянском чемпионате вне зоны Лиги чемпионов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 9 градусов, переменная облачность и без осадков. В Сургуте 22 градуса тепла, кратковременные дожди. В Иркутске прохладнее, до плюс 17, без осадков. В Вологде воздух прогреется лишь до плюс 10, облачно, временами дождь. В Перми 27 тепла, в Казани плюс 17-19, временами дожди. В Нальчике до плюс 22, тоже дождливо. В Ялте без существенных осадков и до плюс 24. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, плюс 15 градусов, порывистый ветер, атмосфера. Давление будет ниже нормы. В Москве кратковременные дожди, ночью до 10 тепла, днем до плюс 15. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России», я вам их сегодня напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наш сегодняшний эксперт – политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Одно из направлений его исследований – нацизм, и конкретно нацизм в бывших прибалтийских республиках. В частности, этому посвящена книга, которую Алексей Кочетков написал вместе с Сергеем Иванниковым. Называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». Это исследование, базирующееся на многолетнем опыте и изучение радикальных идеологий в основе этой книжки. И о книге об этом мы сегодня поговорим, но тема нашей сегодняшней встречи затрагивает не только Латвию. Сегодня мы поговорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении, о русофобии во всех трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Литве и Латвии. Ныне отдельных вроде бы государствах, но объединенных общей довольно жесткой темой – темой русофобии. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Алексей, вот скажите, что вас связывает с Прибалтикой? Почему ваши исследования к этой части мира?
1: Ну, тут, в общем, Прибалтика, скажем так, не ключевую роль играет. Изучением современного неонацизма я занялся достаточно давно. И, в общем, первым таким объектом моих исследований вместе с моими коллегами была Украина, что теперь уже, в принципе, вполне себе объяснимо. Первая книга у меня с моим коллегой Станиславом Бышком вышла еще в 2014 году. Она называлась «Евромайдан имени Степана Бандеры». Как раз там рассматривается генезис становления современного нацистского движения. Поясню, что я просто долгие годы, несколько лет работал в Польше и на Украине и занимался мониторингом, в том числе и общественных, политических движений. То накопилось большое количество материала. Я в 2019 году выпустил книгу, которая называется «Черное солнце Украины. История движения Азов». Потому что у нас принято считать, что Азов – это просто какое-то подразделение. На самом деле все не так. Это очень достаточно разветвленная, очень серьезная организация, у которой есть военизированная часть, которая полк Азов, теперь бригада, уже корпус. И есть гражданский корпус. Это, скажем так, своеобразный Шин Фейн при Ирландской республиканской армии, если так, чтобы люди понимали. Понятно. Ну и, соответственно, тема достаточно такая сложная, глубокая. Пришлось исследовать, изучать с коллегами тоже аналогичные движения в соседних странах. У нас есть и по российскому экстремизму материалы, но больше всего поразили все-таки вот перипетии, которые происходили, как образовывался нацизм вот в так называемых лимитрофных государствах. У нас, например, принято считать, что Польша – это одно из таких государств, которое больше всего внесло свой вклад в борьбу с германским нацизмом. Но мало кто знает, что Польша в том числе обогатила человечество из своей собственной версии польского нацизма, жертвами которого, кстати, стали тоже огромное количество людей, наших соотечественников. У нас есть по этому поводу книга «Польский террор в годы Второй мировой войны». Спрашивали в Беларуси очень часто, почему именно Второй мировой, а не Великой Отечественной, потому что польский террор там начался раньше, чем произошла Великая Отечественная. Он начался одновременно с началом Второй мировой войны. Это касается в том числе армии Краевой. Вот. Прибалтика, собственно, не прошла мимо, потому что там достаточно интересен феномен быстрого формирования идеологии нацизма. Условно говоря, у нас принято считать, что вроде как на пустом месте было все хорошо, а потом вдруг бах, и вот он откуда-то вылез. Нет, он там тоже развивался постепенно, хотя достаточно быстро. Достаточно лично быстро. У меня с Прибалтикой всегда были отношения такие достаточно непростые. В детстве, конечно, как и мы все, я ездил в пионерлагерь. В общей сложности я так это 3 смены провел в Латвии в пионерлагерях. Остались от детства прекрасные воспоминания. А вот уже в более поздний период это все оказалось гораздо сложнее. Если так тоже забегать вперед, благодаря правительству Литвы я в 2015 году стал невъездным в Евросоюз. Потому что литовское правительство почему-то посчитало, что неприятные факты, которые об их деятельности, деятельности их политиков публиковались в том числе в нашей организации, в Международной организации мониторинга СНГ Европа, СИСЭМА. И вот они просто включили меня и несколько наших сотрудников в число людей, представляющих угрозу для одной или нескольких стран Евросоюза.
0: Ну вот смотрите, почти каждый день у нас новостные ленты приносят какое-нибудь очередное прибалтийское заявление. Вот ранее что-то невнятное исходило от Кая Каллас, мягко говоря, необычной во всех отношениях женщины, бывшего премьера Эстонии, при которой спад ВВП был больше, чем у любой стране ЕС. Ну, избавились от нее своеобразно, как мы все знаем, убрали чуть подальше, но теперь верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Но, в общем-то, без нее таких комично-агрессивных персонажей в тех краях хватает. Вот недавно глава МИДа Литвы, юноша такой со взором горящим, Кястутис Будрис, выдвинул смелую инициативу показать к русским всю свою мощь, ударить по Калининграду. Ну вот над Литвой пролетели украинские БПЛА, случился страшный переполох, тревога, люди в бомбоубежище побежали, школьники попрятались под партами, все руководство страны, президент, все разошлись по бункерам. Вспоминаем Литву. Там вначале видели освободителей во время Великой Отечественной войны, соответственно, среди литовцев такие были настроения, немцев выделили освободителей. И в августе 41 года немецкие власти, они распустили временное правительство Литвы, и отношение к Германии изменилось. Уже сформировался Литовский фронт, и потом Литовская освободительная армия. И, в общем, они потихонечку как-то одумались. Но, тем не менее, в Литве было 22 литовских батальона, примерно из 500-600 человек. И в 44-м еще 13 батальонов, ну, не успели создать. Но единственное, что в этой республике не было войск СС, в отличие от Эстонии и Латвии. Что было после войны? Значит, завод «Жальгерис» был построен, тонкостроительный, Вильнюсский электротехнический завод, нефтеперерабатывающий завод в Межикяе, 6 авторемонтных заводов, Клайпецкий судостроительный завод. Ну, в общем, очень много всего. Всего вложено в Литву было 72 миллиарда долларов Советским Союзом. Ну, не говоря уж про то, что это порт, крупнейшие порты. Ну, просто вот живи, что называется, не хочу. И тем не менее, у Литвы, Литва сейчас один из даже наших таких серьезных, ну, оппонентов, как принято говорить. Вот литовский, объясните, пожалуйста, феномены и вообще этимологию ненависти со стороны Литвы. И что происходит там?
1: Начнем с подарков. То, во-первых, Клайпеду мы подарили, потому что это немецкий город Мемель. И зачем-то Иосифу Виссарионовичу Джугашвили понадобилось, чтобы у Литвы тоже был свой собственный выход к морю. Ну, вот, собственно, выход к морю они получили, благодарность никакой по этому поводу не испытывают. Так же, собственно, как и поляки, которые получили практически всю Восточную Пруссию, за исключением Калининградской области. Ведь у них было маленькое окошечко только в районе Гданьска, Данцига, а теперь у них там огромное побережье. Ну, последняя, так сказать, вишенка на торте – это атомная электростанция Друзки-Нинкай, которую стране уровня Литвы не построить вообще в принципе никогда. Вот что бы они ни делали, даже если бы они, наверное, научились добывать золото из чего-нибудь методами алхимии, они бы все равно вряд ли смогли бы накопить денег или создать технологии, чтобы построить подобную станцию. Станцию-то они, естественно, загубили первым делом. Вот. И, соответственно, теперь электричество покупают по мировым, так сказать, ценам.
0: Зато очень гордятся тем, что город Друзки-Нинкай стал спа столицей Европы. Там самые дешевые спа и косметология, насколько я читал.
1: То есть вот это вот, знаете, их родник, наверное, с украинцами. Если украинцы мечтали стать аграрной империей, да, эти стали спа-империей.
0: Да.
1: Ну, вот. Тут сложно сказать, понимаете, вот откуда это все берется. Я думаю, что это какая-то определенная незрелость, что ли, политических элит. Ведь если посмотреть, откуда взялись эти все современные вот эти политики, да, какая у них генезис, это наследники, ну, там, взять того же самого Бразаускаса, допустим, да. То есть люди всю жизнь, их там дедушки, папы, верой и правдой служили советской власти, состояли в комсомоле или даже не стучали, а были там сотрудниками Комитета государственной безопасности, ну, там, Литовской ССР, но все-таки же комитета. И в Москве все думали, были абсолютно спокойными, что это же наши ребята, они же не могут нас предать. А ребята, когда нашли себе, когда Советский Союз зашатался и начал переформатироваться, нашли себе других руководителей, хозяев, спокойненько перебежали, и американцев, тех же самых, или англичан, особо сильно не волновало, что они там в свое время на КГБ стучали. Это вот как история с Далей Грибоускайте известная, да? Что дама, будучи еще очень молодой женщиной в Ленинграде, была в советское время поймана на занятиям, так сказать, связанным с низкой социальной ответственностью, после чего активно стала сотрудничать, одумалась, сотрудничать с Комитетом госбезопасности, с управлением по Ленинграду и Ленинградской области, одумалась, вступила в комсомол, стала заниматься активно общественной деятельностью, и в итоге вернулась к себе на родину в Литву уже не просто так, а с хорошим багажом, где сделала, в принципе, очень неплохую карьеру. Когда поменялся ветер, так сказать, в другую сторону, полностью переформатировалась из верной ленинки-интернационалистки-коммунистки в русофобку оголтелую, потому что понимала, что где-то лежит, наверное, папочка, и надо как-то все-таки вот это все нейтрализовать. Но в Российской Федерации люди не такие, никто ей это ничего не припоминал о ее таком сложном прошлом, но припомнили собственные соотечественники. И в какой-то момент в Литве вышла книжка, написанная литовской же журналисткой, Ну, я так понимаю, что этот материалы все-таки сыграли какую-то роль в ее дальнейшей карьере, потому что у нее не получилось занять достаточно высокий пост в Еврокомиссии. Она там, по-моему, собиралась стать чуть ли не главой Еврокомиссии, но ее в итоге в силу там каких-то внутренних разборок подсидел Дональд Туск. И Грибаускайте ушла куда-то в небытие. Ну, я к чему эту всю историю расскажу? Таких Грибаускайте в Литве на самом деле очень много. И вся их элита, она через родственников, она уходит корнями вот в тот предыдущий советский период. И как мы знаем, что человек, который предал один раз, да, он того, кого он предал, будет искренне ненавидеть до самого последнего момента. И вот это вот они нам, конечно, все свое, я не знаю, унижение или свою же собственную подлость, они нам пытаются теперь еще и припомнить. Это первая причина. А вторая причина, что вот эти маленькие государства, пытаясь отколоться от той цивилизации, к которой они имели отношение на протяжении многих и многих столетий, а все-таки и Литва, и Латвия, и Эстония были частью нашего государственного проекта, и, по сути, все, что у них есть, все, что у них создано, создано, ну, не их руками, а руками той системы, которая существовала на этих землях на протяжении столетий. И сейчас, когда они собственно, от одной цивилизации пытаются перейти в другую. Почему и появилось вот это выражение «лимитрофы», да, то есть это находящиеся на границе не просто разных государств, а на границе разных систем. Вот. Эти лимитрофы пытаются доказать свою нужность. А продать Западу коллективному или там, Соединенным Штатам или Европейскому Союзу ничего, кроме русофобии, они не могут. У них ничего ценного для Европы или ценного для американцев нет. Они могут продавать только русофобию. То есть Литва, ну, нормальное государство, вряд ли, и ответственный руководитель там той же самой Германии, да, вряд ли посмеет, по крайней мере, сейчас еще ситуация не такова, поднять вопрос о Калининграде. Но всегда полезно иметь идиота под рукой, которому все равно, какая разница, понимаете? Во-первых, Литву не жалко, во-вторых, так сказать, ответственности никакой, элиты абсолютно продажные, и его задача быть русофобом. Поэтому вот человек может делать какие угодно заявления, ответственности все равно никакой не последует.
2: Что, понятно.
1: Конечно, вообще это, в принципе, подобные заявления в разные периоды истории мировой, в разных точках света, они заканчивались войной. То есть это, ну, серьезные должны быть последствия. Но здесь, понимая, кто гавкает, вот, и в чьих интересах, я думаю, что со стороны Российской Федерации, если будут какие-то шаги, то, наверное, в сторону Евросоюза в целом. В Литве в первые недели войны оно по своей чудовищности сопоставимо с тем, что происходило во Львове. Погромы в Литве были даже гораздо более кровавыми, чем те знаменитые погромы, которые устраивали бандеровцы во Львове. И там, и кстати, тоже надо понимать, да, масштабы и вот этот накал этого зверства, что и там немцы вынуждены были это дело останавливать. Но если во Львове там еще оставались люди, так сказать, не всех, то в Литве, как ни странно, а может быть и не странно, кстати, то литовцы свой, условно говоря, еврейский вопрос решили еще до того, как немцы об этом начали заявлять. То есть там убийство евреев происходило массовое. И такое ощущение, что уже, ну, какой-то был план, наверное, готовый, потому что оно было очень хорошо организовано. И сейчас литовцы об этом стараются вообще максимально не вспоминать. Кстати, на самом деле, тут тоже, опять-таки, надо отдать должное, что под эту кровавую кашу попали, ну, помимо русских, то есть советских граждан, которые не успели эвакуироваться или отступить из Красной Армии, попали еще и многочисленные поляки. Потому что по отношению к полякам литовцы тоже проводили первые месяцы политику геноцида и даже создавали концентрационные лагеря исключительно для поляков по национальному признаку, где тоже, кстати, наследили, и после войны Польская Народная Республика пыталась Советский Союз все-таки заставить там как-то провести разборку. Потому что, ну, для поляков, ну, во-первых, поляки считают Вильнюс своим городом, да, там похоронено сердце Пилсудского. И, по сути, он действительно, он скорее польско-русско-еврейский город, чем уж литовский. Но факт остается фактом, что литовцы по отношению к своим, собственно говоря, соотечественникам, это же ведь поляки там появились, мягко скажем, достаточно давно, да, и в погромы поляков в Вильнюсе, надо понимать, что буквально за 2 года до этого события, до 41 года, это была часть польского государства. Там существовала польская администрация, польское большинство проживало в этом городе. Да? То есть там были польские учебные заведения. Вторая по численности группа населения, вот эти, именно как раз еврейское население, которое занималось бизнесом, искусством, культурой, ну, многими другими, так сказать, отраслями. И именно против своих же собственных соотечественников литовцы развернули вот такую вот кровавую баню. Сейчас, если вы об этом будете говорить открыто в литовских средствах массовой информации, вот у вас, скорее всего, посадят в тюрьму. Они очень не любят, когда им эти вещи вспоминают. Поэтому, собственно говоря, ничего удивительного, что они сейчас могут рассказывать всевозможные байки, но это, опять же, мы говорим о определенной части литовского истеблишмента. Что касается партизанского движения или тех литовцев, простых литовцев, которые воевали в Красной армии, которые были в частях Красной армии, тут, естественно, это факт. Но тут надо понимать, что вот эти вот территории, ведь они обрели так называемую независимость. Вот мы с вами сегодня говорили, что очень интересная книжка вышла в начале 20 века, там, в 20-х годах 20 века, под игом независимости. Очень многими жителями титульных наций то, что происходило на их территории в первые годы так называемой независимости, воспринималось весьма и весьма скептически. И вот, если уж возвращаться к основной теме нашего сегодняшнего разговора, идея нацизма, а нацизм это что в первую очередь? Это создание унитарного государства, когда все остальные нации и народности, проживающие на территории этого государства, они или должны быть удалены с территории, или полностью ассимилированы. Но народ, который узнал о том, что он как бы народ, буквально за 50 лет до того, как начались эти события, да, ассимилировать вряд ли кого-то может. И вот как получилось в Латвии, что они оказались перед выбором. То есть они начали создавать национальным меньшинством условия, которые были просто невыносимы. Начали они с немцев. Когда немцы, так сказать, сдали позиции и полудобровольно, насильно началась программа переселения немцев в Рейх. Кстати, опять же, интересный факт. Мы привыкли смотреть фильм по фильму «Щит и меч», да, когда из Риги уезжают немцы в Германию, их встречают в Германии. На самом деле, нацисты тоже не особо ждали у себя в Рейхе немцев из Прибалтики. Они начали их селить в Польше, на тех территориях, которые они планировали освободить от поляков. То есть уехали не очень далеко. Но, тем не менее, после немцев настала очередь, опять же, евреев и русских, то есть всех, кто так или иначе составлял какую-то конкуренцию вот этой на глазах формирующейся титульной нации. И нацизм-то как раз именно и в том, что и заключается, что он не приемлет никакого этнического многообразия на территории, да, которую он пытается как бы переформатировать. То есть нацизм – это такая определенная антисистема, которая разрушает общество, в котором оно, на территории которого оно захватило власть, разрушает все контакты, связи и создает как бы из ничего заново новое общество, новую структуру, одновременно создавая и титульную нацию.
2: Прервемся на музыку. Алексей, я вот думал, какую музыку ставить в сегодняшней программе в контексте нашего разговора, и решил сделать так. Понятно, что Прибалтика подарила много эстрадных имен. Это и Як Йола, и Ани Вески, и Тыни Смяги, ансамбль «Апельсин». Но кроме этого, Прибалтика славилась своими оркестрами и инструментальной музыкой, поэтому пусть у нас прозвучат небольшие фрагменты инструментальных композиций, каждый из которых соответствует бывшей Прибалтийской союзной республике. Разговор мы начали с Литвы, так что первый фрагмент – это фрагмент композиции «Скорый поезд» в исполнении «Виа эстрадные мелодии». Коллектив этот из Каунаса, им руководил Йозас Тишкус. А в состав входили музыканты всех национальностей. Автор пьесы, которую мы сейчас послушаем, носит такое нетипичное для Литвы имя – Дмитрий Атавмян. Это к вопросу о вожделенной в нынешней Прибалтике моноэтничности. Запись 1980 года.

0: Это был фрагмент композиции «Скорый поезд» в исполнении «Виа эстрадная мелодия» из Каунаса. Им руководил Йозас Тишкус, а автор пьесы Дмитрий Атавмян, 1980 год. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Наш сегодняшний эксперт – политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. И сегодня мы говорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении русофобии в трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Латвии и Литве. И сейчас мы обсудили Литву и переходим к Эстонии. Эстония – здесь уже все пожестче, чем в Литве. 38 тысяч человек были призваны в ряды вермахта и СС. Ну, потому что вроде бы премьер Эстони Юри поддержал мобилизацию и рассчитывал на то, что Германия признает независимость Эстонии. В общем, не совсем так все получилось. В итоге огромное количество убежало в Финляндию, кто-то попал в плен. Ну, нельзя тут не вспомнить, конечно, подразделение Нарва, много-много всего здесь. И что было после войны, как я рассказываю, что было в войну, как поддерживало, каким образом поддерживало население прибалтийских республик приход нацистов, и, соответственно, что было после войны. Завод «Двигатель» – это все предприятия, которые работали на всю страну, на СССР. Выпускал вагоны, детали. Таллинский механический завод – это оборудование для нефтегазовой отрасли. Силамэский комбинат – это стратегический объект. Вся советская ядерная программа, он снабжал ураном. Балтийская ГРЭС, эстонская электростанция, крупнейшая в Европе станция. Ну, естественно, Таллинский политехнический институт инженеров готовил. Как не вспомнить, Тартовский университет Лотмана. Что еще можно сказать? Дворец спорта в Таллине, промышленное производство с 50 по 90 выросло в 5,5 раз. Ну и в промышленности было занято 300 тысяч человек. Ну и что у нас происходит в Эстонии?
1: Да, собственно, то же самое, что и везде в Прибалтике. Депопуляция и деиндустриализация. Собственно, это и как бы естественно, потому что, опять-таки, возвращаясь к предыдущему разговору, выйдя из одной цивилизации, они в другую цивилизацию войти на тех же основаниях просто не могут. Потому что западные цивилизации, они нужны только для того, чтобы, собственно говоря, выполнять роль некого форпоста в противостоянии с нами. И исключений здесь никаких быть не может. И вот, соответственно, иго независимости, которую они на себя взвалили, да, оно с ними играет ту самую роль, что ну, эти страны даже без посторонней помощи с политической, экономической, этнографической карты мира исчезнут достаточно быстро. Это прогнозируют практически все исследователи. Если брать даже городское население, ну, в условиях кризиса население как-то старается подтягиваться к столицам. Там бюджеты, там какие-то деньги, там какая-то, может быть, иностранная помощь, да. Вот все три прибалтийские республики, особенно Литва, они проявляют чудеса, так сказать, невиданные, когда депопуляция касается даже столиц. Количество населения в столицах сокращается так же, как в целом количество населения страны в целом. Оттуда уезжают любые специалисты, более-менее, так сказать, востребованные где-то в другом месте. Там остаются только пенсионеры. Причем пенсионеры как титульной нации, так и пенсионеры, те, кого они лишили возможности иметь гражданство, которым просто ехать некуда. Русские люди, которые остались за пределами своей большой родины и не нашли возможности вернуться на историческую родину, потому что, наверное, там где-то у кого-то родственников не было, кому-то жалко было бросать нажитое за всю жизнь. И лучше быть человеком, посчитали для себя второго сорта, но все-таки там где-то в привычной среде. Опять же, надо понимать, что в Прибалтике очень сильная пропаганда, именно вот эта пропаганда русофобии о том, что у нас здесь вообще же страшный, жутчайший Мордор. Я помню, я прилетел, вот одна из моих последних поездок в Латвию, в Ригу прилетел, меня там встречали люди знакомые, с которыми давно очень не виделись. И они так вот себя вели, как будто я прилетел откуда-то из Монголии. Хотя я прилетел из Москвы, которая, в общем-то, по сравнению с Ригой, это, да вообще по сравнению с чем угодно, это европейская столица, ну просто мирового, общемирового уровня. Меня вот их дикость немножко, так сказать, не тех людей, которые встречал, а вот это бытовые вещи, которых у нас уже давным-давно нет. Да? Я там оставил фотоаппарат на заднем сиденье, мне сказали, ты что ты делаешь? Это же разобьют обязательно, тут наркоманы. Я говорю, да, вот странно, я вот возле дома иногда машину вообще в Москве забываю закрывать. У нас вот вообще уличная преступность на очень маленьком, у нас камеры кругом. У вас что, разве камер нет? Ну и так далее. Вот эта русофобия, пропаганда, она тоже, даже у русских людей в Прибалтике, она создает совершенно неправильный образ. Поэтому вот пенсионеры остаются. А кто может уехать, уже уезжает, потому что это бесперспективная территория практически. Никто вкладываться туда не собирается, а жить в какой-то там крепости, которая еще и напрашивается, нарывается на постоянно на какие-то ответные шаги. Ну, я думаю, что дурных нема, как говорят в Одессе, даже среди эстонцев и латышей. Ну, промышленном количестве. Хотя вот как показывает даже конфликт последний, вот она, специальная военная операция, находятся, так сказать, желающие приехать и попытать счастье до сих пор. Да? Если мы помним, что в первую чеченскую ехали литовские биатлонистки в Чечню стрелять, ну, в качестве снайперов. Вторую чеченскую количество желающих приезжать уже сократилось. Вот сейчас вот на начальном этапе опять вроде как прибалты умудрились отметиться.
2: Да. А чем вы объясните, это можно, наверное, охватить сразу три республики, если так тезисно ответить на это дело, Эстония, Латвия и Литва, релоканты, которые едут туда, которые не знают ни литовского, ни латышского, ни эстонского языка, на что они рассчитывают, на какую-то лояльность в отношении русских людей, то, что они покинули Дикий Мордор, как периодически это называют, и что к ним как-то отнесутся очень хорошо?
1: Я думаю, незнание. Это тоже, знаете, как это отравление собственной не пропаганды, а как бы собственным мировоззрением. Вот у советского человека всегда складывалось впечатление, да, ну такое искусственно созданное, что Юрмала – это такая доступная нам часть похожего на, чего-то похожего на Запад, да, что это такое, ты приезжаешь, там музыка, джаз, там такие более-менее свободные, такие более свободные,
2: да, кофе,
1: нравы, да, там ночные клубы какие-то первые там появлялись. Да. И все такое вроде хорошее, свободное, все тебе улыбаются. На самом деле это же такая глубокая, всегда была глубокая провинция. И они в свое вот это вот провинциальное состояние очень быстро начали возвращаться. Но еще раз повторяю, при этом, при всем, основной экспортный товар у них русофобия. И какой бы ты релокант ни был, ты приезжаешь, ты для них в первую очередь русский. Даже если ты еврей, ты все равно для них русский. Поэтому, что бы ты там ни делал, на тебя все равно смотрят как, уже как на врага. Да? Ты все равно оккупант, ты все равно там хороший русский, мертвый русский, русских не переделать, ты там это все равно волк в лес смотрит там. И ты все равно будешь вредить нашей там Латвии, Литве, Эстонии, потому что ты по-другому не умеешь. Ну, вот и все. И отношение к ним, как к людям второго сорта. Ну и как к предателям, опять-таки. Предателей все равно нигде не любят.
2: Прервемся на музыку. Как я уже говорил, Прибалтика былых времен славилась своими оркестрами и инструментальной музыкой. Все их записи выходили на пластинках всесоюзной фирмы «Мелодия», которые печатались на заводах Прибалтики и расходились по всему Союзу. И, наверное, самым известным инструментальным коллективом тех лет был эстрадный оркестр эстонского радио под руководством одного из самых успешных дирижеров СССР Ростислава Меркулова. Дирижировал оркестром и Юрий Саульский. Существует пластинка, где в этой пьесе соло на саксофоне исполняет Георгий Горонян, позднее организовавший ансамбль «Мелодия». Ну и, конечно же, в состав эстрадного оркестра эстонского радио входили представители всех национальностей, проживавших на территории республики. Давайте послушаем фрагмент. Это эстрадный оркестр эстонского радио под руководством дирижера Ростислава Меркулова. Фрагмент пьесы «Туман над Таллином».

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Наш сегодняшний гость – эксперт, политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Мы говорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении русофобии в трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Латвии и Литве. Ныне государствах, но объединенных общей жесткой русофобской темой. Латвия. Ей посвящен большой томик. Интересная книга, называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». Я думаю, что ассоциации многих вызовут «Долгая дорога в бездну» название. Книга захватывающая, хотя, конечно, написана профессионалами, но там очень много интересного и очень много объяснений тому, что происходит. Итак, Латвия, она у нас, я как вот в нашей программе мы договорились, я рассказываю, что там происходило в войну и что после. Значит, латышский легион СС, через него прошло около 115 тысяч человек, самое значительное количество. И, соответственно, после войны у нас завод ВЭФ, электротехнический завод. Все, я думаю, что многие помнят магнитолы, радиолы, радиоприемники, которые выпускал этот завод. Рижский вагоностроительный завод, единственное предприятие, производившее железнодорожные составы, на всю страну работали. В 98 году он был неплатежеспособным объявлен. Рядом же Рижский электромашиностроительный завод. Здесь первый в СССР производство стиральных машин началось. Ну, Рижский автомобильный завод РАФ. Я думаю, тоже многие помнят. Рафики знаменитые. Тут вам. Ну, и дальше уже по порядку. Тут тебе и духи Дзинтерс, и рижские шпроты, и рижский хлеб, и туризм Юрмала. Ну и вот, соответственно, Латвия, которую вы знаете, мягко говоря, не понаслышке, вы знаете, что там происходит. Что в Латвии? Почему вот там и самый значительный по численности батальон СС, и оттуда исходит, соответственно, самая отчаянная русофобия, тоже вроде ничего не предвещало. И вы, и я в детстве там бывали, ну, как тоже выяснили, что меньше общались с латышами, больше с населением других национальностей, которых хватало в том регионе. Что с Латвией произошло?
1: Да, кстати, в советское время Рига, наверное, была одна из самых многонациональных таких вот национальных столиц, национальных республик. Uh-huh. И, кстати, абсолютно русскоязычный город. Ну, Рига вообще всегда была русскоязычной, это отмечали, она даже во времена Российской империи. Тут, я думаю, немножко надо отмотать назад, потому что вот во времена Российской империи Рига была четвертым городом по величине и по масштабам вложений. Там очень активно работал именно в первую очередь русский бизнес. Для меня самого, когда мы начали с Сергеем Ивановичем работать над этой книгой, было открытие, что вот этот архитектурный облик Риги, он мне всегда казался немножко странным, потому что я хорошо знаю Германию, хорошо знаю Польшу. Вроде бы как это Запад, но как-то тут вот что-то есть такое вот как-то трудноуловимое. Оказалось, что это вот этот модерн, рижский модерн, это порождение русских архитекторов, русской архитектурной школы, что оказывается подрядчики, которые эту Ригу строили, это был в основном русский бизнес. И даже строители, каменщики, там, жестянщики и прочее, это тоже были люди, которые приезжали из России или которые там жили, потому что русские такое же коренное население Латвии, как и, собственно, латгальцы, земгальцы, там, ливы, ну, вот эти малые народы, из которых потом искусственным образом пытались сформировать латышскую нацию ускоренными темпами. И Рига, Латвия, была одним из центров вот этой вот модернизации, индустриализации Российской империи. То есть это был центр автомобилестроения. Русские автомобилестроители открывали там заводы. Центр авиастроения. Там один из крупнейших авиационных заводов был до Первой мировой войны. Эти заводы потом были эвакуированы в Россию. Но, тем не менее, так сказать, память осталась. И вот поразительно, да, Латвия пережила два периода подъемов небывалых, так сказать, для этой территории, индустриальных, культурных, экономических. Один из этих периодов – это конец 19 века, начало 20-го. Бурный рост всего – бизнеса, промышленности, населения, культура развивалась, театры открывались, газеты на разных языках выходили. Потом, после Первой мировой войны, первый период независимости и резкий спад, аграризация, когда на глазах Латвия начала просто деградировать, и она стала некомфортной в какой-то момент даже для определенной части титульного населения. То есть люди оттуда начали убегать. Потом короткий период, это Великая Отечественная война, и потом опять бурный рост, всплеск, 91-й год, и опять вот это вот иго независимости, и опять деградация. То есть получается так, что самые печальные, самые, скажем так, катастрофические периоды, это когда Латвия начинает играть в мононациональность, когда она пытается создать вновь из ничего латышскую нацию или там Латвию для латышей, и б, когда она пытается разрывать все связи и отношения с Россией, потому что Россия для нее это единственный источник, на самом деле, развития, это единственный источник, единственная сила, которая поднимает их на достаточно высокий.

0: высокий уровень цивилизации. И даже сейчас, оказавшись в сфере влияния Западной Европы, казалось бы, ну, у нас люди привыкли, так сказать, ругать свое и всячески, так сказать, хвалить соседнюю цивилизацию. Но тем не менее, Латвия деградировала даже в большей степени, чем и их соседи эстонцы. Хотя на самом деле возможностей у них было огромное количество. Но сейчас там нет ничего, ни химической промышленности, ни радиопромышленности, ну, вообще ничего. И ни автомобильного завода нет. Все, что, о чем вы сказали, это просто сейчас в лучшем случае голые стены, а в худшем случае там даже стен уже не осталось. Все разобрали, распродали, на металлолом распилили. И уже третьего чуда, скорее всего, там тоже не произойдет.
1: Страшный отток населения. И действительно, да, картина унылая. Я был там тоже лет, наверное, 8 назад. И что-то безлюдное, очень такое тоскливое. И я не говорю про, ну, центр еще как-то, понятно, туристический окраин. Ужасное, ужасное производит впечатление. Ну, а вот недавно служба внешней разведки обнародовала факт, что в Латвию направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, разместились они на латвийских военных базах, а даже сели Лейлварде, Даугавпилс, то есть это вот это все название городов. И даже ангажированная Википедия показывает, что огромное количество русских людей и жил там, и продолжает жить. Ну, естественно, после этого заявления в нашей разведке в МИД Латвии вызвали временно поверенного в России, в делах России Дмитрия Касаткина, вручили ему ноту протеста. Тем не менее, то есть Латвия уже идет и на такие откровенные совершенно провокации, да, то есть размещение военнослужащих. В принципе, от них можно ожидать, наверное, максимальных, да, каких-то, ну, то есть, неприятностей.
0: В данном случае Латвия использует по максимуму как разменную монету, потому что нанесение ударов по нашей инфраструктуре с территории Латвии — это уже прямой путь эскалации конфликта, то есть создание еще нового театра военных действий. Потому что, ну, ни одно государство не может себе позволить роскоши не обращать внимания на такие вещи. Если вас начинают бомбить, взрывать вам нефтеперерабатывающие заводы, порты и прочее, прочее, или там наносить удары по жилым кварталам, вы в любом случае, так сказать, забываете про, там, этот, про добрую моль. Вот, или бодрую моль, да, шаг до бодрой моли, и начинаете принимать какие-то меры. И да, я думаю, что здесь, в данном случае, это определенная, так сказать, провокативная программа включается, когда на Украине что-то складывается не так, а может быть и так, да, нужна точка напряжения, или лучше всего горячая точка, да, где будет прямое противопостояние. Эстонцы уже поняли, куда ветер дует и чем это все может закончиться. И, как ни странно, вот еще раз возвращаюсь, эстонцы проявляют даже большую, так сказать, сознательность и здравомыслие, чем их латвийские соседи. То есть Эстония там начала принимать меры к тому, чтобы через их территорию уже ничего не летало, и там даже какие-то, так, по слухам пока не подтвержденным, даже какие-то задержания происходят. То есть эстонская госбезопасность начала предпринимать определенные шаги против возможных провокаций с их территории в отношении Российской Федерации. В Латвии все обстоит совершенно по-другому. Я думаю, что вот это латышские, нынешнее латышское руководство, наметив себе, наверное, какую-нибудь страну, куда они готовы переехать достаточно быстро, им наверняка обещают, что конкретно их вывезут, но они готовы толкать свою страну просто в доменную печь конфликта, потому что там при таком накале, как сейчас происходит, малозаметно, да, может сложиться так, что там от этой маленькой Латвии просто не останется вообще ничего.
1: У нас осталось немного времени, финальный у меня вопрос. Скажите, как вы думаете, все-таки эти три бывшие союзные республики, пусть это хорошо, три балтийских государства сейчас, тем не менее, есть ли какие-то шансы на примирение с ними, или уровень нацизма там настолько высок и настолько уже проработаны поколения, что договориться с ними и вернуть вот эти добрососедские отношения и прочее будет уже невозможно?
0: Они могут, это никакой, вот, не, так сказать, не попытка выдать желаемое за действительное. Эти территории, они могут жить и развиваться только в симбиозе с русским миром, как это ходульно бы ни звучало. Да? Uh-huh. Потому что кроме нас, объективно говоря, они, ну, вообще никому не нужны. Самостоятельно у них не получается. История два раза предоставляла им возможность, и два раза они эту возможность не то чтобы не воспользовались, просто, ну, не умеют, не могут. Нельзя создать из ничего что-то, да? То есть вот как закон сохранения энергии. Ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. В данном случае государственность просто так не дается, когда можно взять толпу людей, да, вот каких-то там, занимавшихся всегда там собирательством или там рыболовством, да, и сделать из них, там, сказать, мощное государство. Для этого нужны элиты, а элиты воспитываются поколениями. И когда элит нет в принципе, да, а есть просто какое-то сборище агентов различных спецслужб, которые сегодня на одних работают, завтра на других, послезавтра на третьих. Из таких элит государства не складываются. И в данном случае можно прекрасно относиться к населению Латвии, Литвы и Эстонии. Там действительно большое, огромное количество замечательных людей даже сейчас осталось, которые, я думаю, просто стараются помалкивать по вопросам. Но у меня вот... Еще раз скажу, так получилось, что я с латышами мало знаком, именно как с латышами, там, с поляками, которые, по национальности поляки, с русскими, с евреями, которые живут в Латвии поколениями, у меня много друзей среди них. Но зато литовцев я знаю много и сейчас, вот с литовцами я почему-то знаком, и дружу до сих пор, и эти литовцы, ну, такие вещи говорят про свое правительство и про свое государство, так называемое, да, которые даже мы постесняемся говорить, вот, поэтому я думаю, что люди... Во всех этих странах все равно порядочные и приличные остаются. И эти люди все равно когда-нибудь вернутся в наш мир. Но установить добрососедские отношения с антирусскими проектами, псевдогосударственными, с такими, как эти вот так называемые независимые государства, я думаю, у нас никогда не получится. Это не значит, что мы должны начать там возвращать их в родную гавань. Я думаю, что нам просто нужно немножко набраться терпения. Если заказчики из НАТО не доведут до прямого конфликта, эти территории сами обанкротятся, и, условно говоря, нас еще будут потом упрашивать брать эти территории к себе на баланс, чтобы там спасти оставшееся население от гуманитарной катастрофы.
1: В финале у нас прозвучит мелодия, я думаю, известная очень многим людям в нашей стране, людям разных поколений. Это главная музыкальная тема из фильма «Долгая дорога в дюнах». Его снял лауреат Государственной премии СССР, режиссер Алоис Бренч по сценарию Дмитрия Васильева и Олега Рудева в ролях, там, я думаю, многие помнят этих прекрасных актеров, Литу Залиния, Йозас Киселюс, Ромуальдес Романаускас. Прекрасный фильм, музыка Раймонда Паулса. Ему в январе 2026 года исполнилось 90 лет. И этот выдающийся композитор никогда ни одного плохого слова про Россию не сказал, сколько бы из него ни тянули. Алексей, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что будет еще немало у вас книг и исследований. И, естественно, с удовольствием еще хотел бы видеть вас в качестве гостя в нашей программе «Полевая почта».
0: Алексей, огромное спасибо за приглашение. С удовольствием приду. Да, спасибо за пожелание. Конечно, по крайней мере, пока в планах бросать публицистику у меня точно нет.
1: Гостем сегодняшней программы был политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Советую прочитать его книгу, которую он написал вместе с Сергеем Иванниковым в соавторстве. Называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». А мы послушаем композицию из фильма «Долгая дорога в дюнах». Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: У микрофона Кирилл Лушников
9: и Юлия Содикова.
8: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
10: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
8: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
11: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
9: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российский МИД порекомендовал иностранным гражданам в кратчайшие сроки покинуть столицу Украины, поскольку ее инфраструктура будет целью системных атак наших вооруженных сил. Это закономерная реакция Москвы на террористические действия ВСУ. Рубио и Лавров в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на конфликт на Украине, отношения России и Соединенных Штатов и ситуацию в Иране. Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары на юге Ирана, утверждает Fox News. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД порекомендовал иностранным гражданам в кратчайшие сроки покинуть столицу Украины, поскольку ее инфраструктура будет целью системных атак наших вооруженных сил. Как подчеркнула официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, все это закономерная реакция Москвы на террористические действия врага и прежде всего на удар ВСУ по Старобельску.
2: Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года, дополнительных протоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенция о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: О том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Отмечается, что по запросу Москвы они обсудили Украину, Иран, отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Лавров отметил, что власти Украины подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созывает специальное заседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске, что говорит о том, какие лицемеры сейчас правят бал в ОБСЕ, сообщил постпред России Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, но в нем нет и намека на осуждение. Напомню, что 22 мая в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития в Старобельске погиб 21 человек, 44 получили ранения. В ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный удар возмездия. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более двух рот солдат. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» доложил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Рай-Александровки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Пескуновки, Николаевки, Малиновки и Константиновки. Противник потерял более 170 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 417 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Силы и средства ПВО также сбили 14 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. В оперативной сводке ведомства уточняется, что дроны нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. 7 человек, в том числе 2 детей, погибли за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецкой Народной Республики. Всего в разных районах ДНР в результате обстрелов пострадали 15 человек, 4 из них дети, сообщил глава региона Денис Пушилин. И срочное сообщение. Вооруженные силы США нанесли удары на юге Ирана. По крайней мере, так утверждает Fox News, ссылаясь на Центком. Другие подробности пока неизвестны. Владимир Путин подписал ряд законов о поддержке участников специальной военной операции. Один из законов освобождает от обязательств по просроченным кредитам участников спецоперации, заключивших контракт о прохождении воинской службы с 1 мая нынешнего года, а также их супругов. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о продлении срока договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции. У берегов Камчатки за неделю зарегистрировано 14 автошоков мощного землетрясения, случившегося еще 30 июля прошлого года. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По их сведениям, недели ранее ученые зарегистрировали еще 10 автошоков. Также сообщается, что высота сугробов в районах Камчатки сейчас достигает порядка 1,5 метра. Свыше 660 тысяч детей отпразднуют в школах России последние звонки 26 мая, в день завершения учебного года. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил их с этим праздником. Уверен, для вас это особый день, наполненный радостью, волнением и светлой грустью. Школа дала вам не только знания, но и научила преодолевать трудности, ставить цели, верить в себя и идти вперед, сказал он. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Чемпионат России по фигурному катанию 27 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в 5-й раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. И это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. Футбол. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия заявил о том, что остается в московском клубе. Ранее появлялись слухи, что красно-белые не рассчитывают на форварда и хотят расстаться с ним, несмотря на то, что контракт с Гарсией подписан до лета 2028 года. «Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — приводит слова Гарсии «Метарейтингс». Главный тренер Сочи Игорь Осинкин в интервью «Спортэкспрессу» заявил о том, что на этой неделе станет ясно, останется ли он в клубе. Напомню, по итогам чемпионата российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» занял последнее 16-е место и вылетел в первую лигу. Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о подписании албанского нападающего из клуба «Фламуртари» Эральда Максути. Стороны заключили 4-летний контракт. Шведский футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса. Он состоится 1 августа. Ожидается, что бой пройдет в Дублине. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. И в завершении вновь о футболе. Авторитетный портал «Трансфермаркт» обновил данные по первой лиге чемпионата России после завершения сезона. Самым дорогостоящим футболистом турнира стал Даниил Уткин из «Торпедо» с ценником 1,5 миллиона евро. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, сегодня 26 мая в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 16 градусов, без осадков. В Омске воздух прогреется до плюс 30, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Красноярске до 20 тепла, в Архангельске до плюс 15, временами дожди. В Кирове 15-17, тепла тоже дождливо. В Ярославле и Владимире еще прохладнее, до плюс 13, временами дождь. В Владикавказе плюс 21-23, дожди. В Симферополе до 25 тепла и без осадков.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть седьмая.
1: Спасибо, что подбросили, Роман Степанович.
2: Ну, до свидания, ребята. Ждем вас на раскопках.
1: Ребята, я в фотолабораторию печатать фотографию. Надо, чтобы археологи на конференции смогли все иероглифы в подробностях разглядеть.
3: Давай, а мы тогда к кассам за билетами. Ой, движение междугородних автобусов приостановлено из-за крупной аварии на трассе Абинск-Краснодар.
4: А ближайшая электричка до Краснодара идет только через 3 часа.
3: Ну и что делать? Ждать 3 часа?
1: Можно было бы на поезде, но на поезд билеты по паспорту продают, а у нас еще нет паспортов.
4: Значит, поедем без билетов.
3: Ты с ума сошел? Как без билетов? Ехать почти 2 часа, нас поймают.
4: Ничего, поезд длинный, по 5 минут в каждом вагоне, чтобы не примелькаться, авось не вычислят.
3: Новороссийск-Пермь как раз подходит к перрону, это наш.
1: Да. Он как раз в сторону Краснодара.
4: Смотрите, проводница выскочила из поезда и побежала за мороженым. Сейчас или никогда. Цепляемся за поручни и вперед.
3: Юрасик, давай, давай, давай, давай.
4: Тащи его.
3: Подтягивайся, проводница возвращается.
4: Ныряем в тамбур.
3: Получилось. Едем.
1: Рано радоваться. Теперь мы как в западне. Бежать-то некуда, если что.
4: Так, 1.5 часа, полет нормальный. Если каждые 5-7 минут переходить из вагона в вагон, то...
5: Ребята, вы из какого купе?
3: А мы из разных. Мы путешествуем с родителями.
4: Просто они в 3 разных вагонах. В начале, в середине и в хвосте поезда.
1: Ну да, а нам просто скучно поодиночке. Вот мы и ходим в гости друг к другу.
5: А ну-ка, молодежь, покажите хотя бы одного из родителей.
4: А они в другом вагоне. А мы... А они...
5: Хватит выкручиваться, меня так просто не облапошишь. Безбилетные пассажиры отправляются в привокзальное отделение.

0: Ну-с, граждане-нарушители, бега подались. В какой город ехали?
1: Никуда мы не подались, товарищ лейтенант.
2: И мы не нарушители.
0: Как не нарушители? Без билетов ехали? Ехали. Закон нарушили? Нарушили. Значит, нарушители. Знаете, сколько мы таких беглецов с поездов снимаем за лето? Табунами из дома бегут.
3: Мы не бежали из дома. Мы ехали по делу. А билеты не купили, потому что их без паспорта не продают.
0: Вот, вот. Паспорта нет. Значит, и дел никаких у вас без родителей быть не может. До паспорта не доросли. И до самостоятельных путешествий тоже. Играйте дома, а не в поездах.
2: Отпустите нас, пожалуйста. Это не игра, у нас действительно очень серьезное дело.
0: Да, конечно, конечно. Отпущу, моя красавица. Как только родители за вами приедут, так сразу и отпущу. А пока составим протокольчик. Значит, говорите свои имена, фамилии, место проживания и телефоны родителей. Каждого отдам только в руки собственной мамы. А? Что? Слушаюсь, да, иду. Ребята, я на минуточку.
1: Если сейчас вмешаются родители, то день потерян.
3: К археологам же надо попасть именно сегодня, пока они все вместе на конференции, и пока не исчезло фото с иероглифами. Что делать?
2: Вышел из комнаты, а дверь запер.
1: Нельзя, чтобы этот лейтенант звонил нашим родителям. Нам нужно остаться в Краснодаре. Не вздумайте сообщить свои адреса и телефоны. Лучше вообще молчите. Говорить буду я.
2: Тихо, обратно идет.
1: Мы ничего не скажем.
0: Как так? Вас же родители ищут, а? Вам их не жалко, да?
1: Никто нас не ищет.
0: Я же с вами по-хорошему, ребятки. Мне надо знать, кто вы такие и откуда.
1: Нет.
0: Так. В таком случае я вынужден осмотреть ваши вещи и прошу сдать мобильные телефоны.
1: Хорошо, но они выключены.
0: Ага. И пин-коды вы, конечно, не скажете. Тогда проверим содержимое рюкзака. Итак, общая тетрадь, литровая бутылка. А, это апельсиновый сок. Так, сверток с бутербродами. Ага, кулек. С пирожками. Так, пакетик. Это пакетик карамелек. Так, а с чем пирожки? Тоже не скажете? Ну, ладно. Я сейчас сам выясню. Это с капустой. Угу. А этот? О, это с ливером. Это мои любимые, да. Ну что, вы не возражаете, да? Ага. Вам-то они больше не понадобятся. Ваше путешествие закончилось. Угу. Ну что ж, я позвоню в районное отделение полиции, и сейчас приедет инспектор. По делам несовершеннолетних. Вот пусть он с вами разбирается. А я сделал все, что мог.
3: Это уж точно. Все наши пирожки слопали.
4: Здравия желаю. Можно войти?
0: Здравия желаю. Товарищ майор? Да, пожалуйста.
4: Садитесь к столу и четко отвечайте на вопросы. Вопрос первый. Ваши имена?
1: Петя, Вася и Маша.
4: Угу. А фамилии, видимо, Иванов, Петров и Сидорова.
1: А как вы угадали?
4: Имейте в виду, умники и умницы, что если вы не скажете, кто вы и откуда, вы проведете ночь в клетке на первом этаже. Завтра утром вас отвезут в распределитель, и если в течение нескольких суток вас никто не будет искать, вы отправитесь в детский дом. Ну, как вам такая перспектива?
2: Перспектива так себе.
1: Понимаете, товарищ майор, мы обязательно вам все расскажем и телефоны дадим, но только завтра утром. Сегодня нельзя, честное слово.
4: В каком смысле нельзя?
1: Понимаете, на самом деле мы живем здесь, в Краснодаре, а наши семьи очень дружат еще со школы. И вот вчера вечером мама и папа уехали в Крымск на свадьбу одного хорошего друга и оставили нас одних. Конечно, они нам велели никуда не уходить дальше своей улицы, но мы подумали, что не будет ничего плохого, если мы ненадолго съездим в Новороссийск. Ведь сидеть дома в праздники, товарищ лейтенант, очень скучно. Туда мы добрались на автобусе, а возвращаться пришлось на поезде. И билеты мы собирались купить, но нам не продали. Вот так все глупо получилось. Понятно, что нам теперь попадет. Но зачем же портить родителям праздник? Мамы платья красивые шили, готовились. Просто невозможно позвонить им сейчас. Лучше дождаться, когда они вернутся домой. Родители же не виноваты, что у них такие бестолковые дети.
3: Да-да.
2: Точно.
4: Но зачем вам непременно нужно было ехать в Новороссийск?
3: Крейсер-музей.
1: Да, крейсер Михаил Кутузов.
4: Угу. А тебе, девочка, тоже было интересно посмотреть на боевой крейсер?
2: Да, я потомственная морячка.
4: Да. Миша, дежурный, эти ребята остаются здесь до утра. Будешь проверять их каждый час. Если надо, отведешь в туалет. Ага. Да, и покорми их чем-нибудь. Чаю вскипяти. Все понятно? Ну все. Спокойной ночи, путешественники.
0: Сейчас стаканы принесу и сахар. Воткните пока чайник в розетку. Пусть вскипит.
5: О, блин! Семенович, кто забил? Наши!
2: Удрал. Футбол смотреть. Да он нас не запер.
1: Карась, беги быстрее на конференцию.
3: Один? А вы?
1: Он сейчас вернется. Мы закроем дверь и будем тянуть время. Может, он не сразу поймет, что тебя нет. Бери фотку и беги.
3: Но почему я?
1: Больше некому. У тебя же там дед. Беги через туалет под лестницей. Там нет решетки на окне, я проверял.
3: Там темно. Я не смогу. Я темноты боюсь.
1: Сможешь, Юрок. Надо.
3: Тьма кромешная. Так, тетрадь с фотографией тут, под майкой. Фух, ненавижу один ходить по темным улицам. Ладно, ладно. Не такая уж она и темная. Это же большой город, тут полно фонарей и людей. Ну давай же, Юрасик, шагай. Если не двинешься, тебя скоро начнут искать, тут же и схватят. И ребята будут смотреть с презрением. Ведь я один мог спасти их, но не спас. Они на меня надеялись, а я струсил, испугался темноты, как маленький. Они будут думать, что я неуклюжий, трусливый, и будут правы.

0: заключенные, вы там живы? Я чай принес.
1: Опомнился. Уж минут 20 прошло.
2: Даже не догадывается, что дверь не заперта, а просто плотно прикрыта.
3: Живы и сыты. Попили чайку из стаканов. Спасибо большое.
4: И сахару вдоволь наелись.
0: А я не обязан вас обслуживать. Когда смог, тогда и принес. А будете хамить, вообще ничего не получите.
3: Ну и не надо, мы уже спать легли.
0: А, ну и спокойной ночи.
1: Все, теперь можно бежать. Поедем прямо к отелю археологов. Там и встретимся с Юрасиком.
2: Туши свет. Сюда, в коридор и на лестницу.
1: Не рейс сюда.
2: Ой, снова этот дежурный. Приспичиваем именно сейчас в туалет. Тьфу ты.
5: Здрасте. Сбежать надумали, да? Так, значит, этих запереть надежно. Значит, все здание прочесать. Пленным допрос.
6: Куда делся третий? Так, вижу, что от вас ничего не добиться. Парень дерзит, девчонка молчит. Ладно. Сообщим всем патрулям приметы беглеца, и его очень скоро приведут обратно.
2: Ну вот, и зачем нам надо было бежать? Сидели бы себе тихонько, а теперь Юрасика схватят.
5: А вот ты, третий. Пожалуйста, схватились поличным. В туалет теперь под конвоем будете ходить. И чаю с конфетами не получите.
2: Юра, тебя патруль поймал. Это мы виноваты.
7: Вы не виноваты. Меня таксист обманул. Он оказался братом дежурного. Я ждал автобус на остановке, а он мимо ехал. Увидел меня и узнал. Ему дежурный позвонил, попросил покататься по городу, меня поискать.
1: Зачем же ты сел к незнакомому человеку в машину?
7: Откуда я знал? Он же таксист. Нужного автобуса долго не было, а он остановился и сказал, что довезет меня без денег, потому что у него сын моего возраста. Сказал, что начинается комендантский час, и меня точно заберет патруль. Что мне было делать? Я и сел. А он привез меня сюда и передал своему брату. Видели бы вы, как этот Миша обрадовался. Боялся, наверное, что ему влетите за меня.
1: Весь день коту под хвост. И на раскопки зря ездили.
7: Не зря. Мы фото сделали.
2: Ага. Которое в 12 часов превратится в тыкву.
1: Вот именно. С профессором мы еще успеем поговорить завтра. А как быть с иероглифами?
7: Я их ему нарисую.
1: Погоди. Ты действительно можешь их запомнить, а завтра нарисовать?
7: Да я уже запомнил. Я их внимательно рассматривал и на камне, и на фото.
1: А ну-ка давай. Вот тетрадь и ручка.
7: Так-с, сейчас. Первая строчка такая. Вот тут. А вот тут палочка. Тут вроде галочка. И вот такая загогулина. А, похоже?
1: Сверяю с фотографией. Ну, вот ошибка. Тут должна быть еще одна черточка. А остальное все правильно.
2: Здорово! Значит, ты завтра утром поговоришь с дедом и покажешь ему иероглифы. Ведь он будет дома.
7: До обеда точно будет. На конференцию он поедет к вечеру, часам к 5. Официальная часть у них 6 мая, сегодня. А 5 вечером они просто все собираются и общаются в неофициальной обстановке.
2: А завтра не будет поздно?
7: Надеюсь, что нет. Ведь надпись уже у нас. Пока есть стена, есть и время.
1: Всего 5 дней, а потом исчезнет последняя надежда.
2: Прекрати!
1: Будем себе потихоньку катиться назад. И однажды в марте я проснусь в том поезде, который вез меня сюда. А еще через несколько дней снова окажусь в Вольске. И больше вы меня не увидите. Останетесь вдвоем против всего мира.
2: Слушать не хочу. Я и так весь день на нервах. У меня дети с утра одни сидят. А может, они убежали? Или квартиру сожгли. Я даже позвонить им не могу.
1: Этому горю легко помочь, если бы ты не была такой упрямой и умела прощать.
2: Даже не начинай. Я и слышать не хочу ни про какую бабу Липу. Ты не представляешь, что она сделала.
1: Зато я видел, как она мучается от этого. Она же хотела помочь.
2: Она помогла. Очень помогла. Папу посадили. Мама из-за этого заболела. Все друзья и знакомые отвернулись. Нас называют семьей уголовника, нищими и оборванцами. И мы должны ее благодарить за это?
7: Значит, это были не друзья. Лен, ты в самом деле думаешь, что если бы Олимпиада Филипповна сказала правду на суде, твой папа бы остался дома?
2: Не знаю, но она виновата, потому что надо сначала думать, а потом делать.
1: Ну какая ты упертая. Ты сама никогда не ошибаешься. Ты что, робот? Ведь все живые люди, все делают ошибки, а потом жалеют о них. Это нормально. Вы же одна семья. Она ваша бабушка, она вас вырастила. Твой папа тоже виноват. Он тоже что-то сделал, не подумав. Но вы от него не отказываетесь. Вы его любите и ждете. А от бабушки отказались. Тогда чем вы лучше бывших ваших друзей и знакомых?
2: 2 года назад к нам пришла соседка по подъезду. Мы тогда уже месяц жили одни, без папы. Сидели без денег и без еды. Соседка принесла нам продукты, одежду. А потом эта соседка растрезвонила по всему двору и по всему поселку, что мы жалкие поберушки. Мама тогда сказала, что мы больше никогда и ничего не возьмем. Ни у кого. Мы будем работать и сами обеспечим свою семью. И у нас получилось. Мы 2 года так живем и ни у кого ничего не просим.
7: У вас все будет хорошо, а про эту соседку забудь. Добрых людей больше. Многие действительно хотят вам помочь.
1: Без 1:12. Ну что, друзья-путешественники, всем спокойной ночи и удачного приземления в собственной кровати. Сейчас наступит воскресенье.

0: 5 мая. Воскресенье.
1: Уже утро. А почему я не дома? А где же я? Точно, в гостях у тетки. Мы же к ней с родителями 4 мая ездили. Кошмар. Надо срочно позвонить Глебу.
2: Не, ну ты обалдел? Ты почему вчера не сказал, что проснешься не дома?
1: Перепутал.
2: Ну и как ты успеешь поговорить с дедом теперь?
1: Я постараюсь уговорить отца выехать пораньше.
2: Ай, ладно, пока, карась.
3: Так, надо Лене позвонить. Ага. Лена, будь готова к тому, что мы поедем в Краснодар.
4: Краснодар? Опять?
3: У тебя есть другие варианты?
4: Ты хочешь снова оказаться в полиции?
3: Сегодня мы поедем на автобусе. Я уже посмотрел расписание.
1: Ребята, я тут... Я успел. Автобус через минуту, да? Да.

0: хоть в этот раз до Краснодара добрались без приключений.
1: Ага.
0: Так, уже половина девятого. Ага, вот и он, отель «Южный ветер». Ну что, заходим?
1: Пойдем.
0: Не подскажете, как пройти на съезд археологу?
1: Дети, вы шутите? А ну марш отсюда. Еще раз увижу и полицию вызову. Тут серьезная конференция, а не детский сад.
2: Придется рассекретиться и позвонить деду. Дед, дед, нас на конференцию не пускают.
3: А вот и он.
4: Юрочка, что случилось? Почему ты здесь, а не дома? Как ты вообще сюда попал?
0: Здравствуйте, Юрий Васильевич.
4: А, добрый вечер, молодые люди.
0: Да уж, очень странно разговаривать с человеком, которого 2 недели назад видел на портрете с траурной лентой.
3: Тихо ты!
2: Дед, это мои одноклассники. Глеб и Елена, у нас очень срочное дело.
0: Мы пришли к вам за помощью. Пожалуйста, не отказывайтесь.
4: Ко мне? За помощью?
3: Ну да, к вам и к остальным археологам. Может быть, все вместе вы сумеете разгадать очень сложную загадку.
4: А даже так? А в чем, собственно, все-таки дело?
0: Понимаете, дело в том, что наша классная руководительница, учитель истории, она организовала соревнование.
4: А, так?
0: Да, все дело в том, что она хочет пробудить в нас интерес к прошлому родного края.
4: Ну, прекрасно.
0: И вот именно для этого она использовала один артефакт. Его недавно откопали возле нашего поселка. Это фрагмент древней стены с иероглифами.
4: Любопытно.
0: Ну, мы разделились на команды, и та команда, которая первой догадается, что написано на стене, получит замечательный приз. Путевку в настоящий археологический лагерь на одну смену.
4: Ну что ж, довольно любопытно. А почему все это нужно делать прямо сейчас?
0: Ну, потому что мы хотим быть первыми. У нас мало времени. Если вы нам поможете, завтра с утра мы побежим в школу с отгадкой и точно выиграем приз.
4: А не будет нарушением, что вы обратились к специалистам?
0: Нет-нет, что вы. Мы можем пользоваться любыми источниками и обращаться за помощью кому угодно. Задание очень трудное. Все наши засели за компьютеры и бороздят интернет. А мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую. И сразу сюда, к вам.
4: Я и не подозревал, что мой внук Юра так серьезно интересуется археологией.
0: Еще как интересуется. Особенно последнее время.
4: Ну что ж, если это действительно важно для вас, пойдемте поговорим с коллегами. Мы как раз все вместе в конференц-зале.
5: Вы слушали 7-ю часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В спектакле заняты артисты Елена Харитонова, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. В прошлый раз мы с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом Артемом Распоповым обещали вам более подробно поговорить о звучащей речи, в частности, о выражениях типа
3: «Об этом никто не скрывает. Молодец, Майя, то, что справилась».
4: Это из бюрократического языка все взялось, которому мы во многом наследуем. То, с чем боролась Нора Галь в книге «Слово живое и мертвое».
3: Нора Галь – одна из тех, кто создал всемирно признанную школу художественного перевода. Но помимо трудностей перевода, в слове «живом» и «мертвом» разбираются ошибки, которыми грешат проза и публицистика, радио и телевидение. Им противопоставляются блестящие образцы живой русской речи. Так автор вносит неоценимый вклад в столь актуальную ныне борьбу за чистоту и достоинство русского языка.
2: Подчеркну, книга эта вышла в 1972 году, а воз и ныне там.
3: Так что же он такое, канцелярит? Это вытеснение глагола, то есть движение, действие, причастием, депричастием, существительным, особенно от глагольным, а значит застойность, неподвижность. Это обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить русскими. Убогий, скудный словарь. И автор, и герои говорят одним и тем же сухим, казенным языком, предпочитают длинное слово короткому, официальное или книжное – разговорному, сложное – простому, штамп – живому образу. Короче говоря, канцелярит – это мертвечина.
2: Молодой отец строго выговаривает четырехлетней дочке за то, что она выбежала во двор без спросу. «Пожалуйста, — говорит он крохе, — можешь гулять, но поставь в известность меня или маму».
3: Сие не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор. Из официальных материалов, из газет, от радио и телевидения канцелярский язык переходит в повседневную практику.
2: Точно. Но если говорить о заполонивших речь ненужных «о» и «то», в советское время я этого не слышала ни разу.
5: Не было.
2: Это относительно последняя волна. И уважаемый человек высокого уровня, который когда тоже сказал объяснить о причинах, я прямо упала. Но это как зараза действует.
5: Это болезнь.
2: Она заразна.
5: Вирус.
2: И я его подхватил и стал вставлять вот это «о» или вот это «то». «То» – это бесконечно. Чем ужасно, что это на федеральных каналах. Люди слушают и думают, значит, наверное, так правильно.
5: Да,
2: и начинают так же точно говорить. Вот что с этим-то делать, Сергей Сергеевич?
5: Сейчас меняется часто программа подготовки медийщиков, журналистов, и уменьшаются курсы культуры речи, стилистики. К счастью, у нас полноценные курсы. А во многих случаях просто считают это каким-то ненужным довеском. Изучали русский язык в школе, и достаточно.
2: Да, нет, но если это факультет журналистики или филфак...
5: Филфак – это другое дело.
2: Но они откуда-то выходят вот с таким знанием? Это люди гуманитарные. Кстати сказать... Среди технарей я не особо такое слышу. Я это слышу в основном от гуманитариев.
5: Да, у технарей я тоже не
2: слышу. Вот нет, вот только что я сообразила.
4: Действительно, на журфаках уменьшается количество русского языка.
2: К сожалению.
4: Считается, что журналист должен уметь создавать.
2: Он создаст вам.
4: Да.
2: Такое, что мало не покажется.
4: Да.
2: Еще цитата из книги «Слово живое и мертвое» Норы Галь.
3: Счету нет оборотом вроде...
2: Отреагировал на ее слова.
3: Вместо «откликнулся» отозвался на них.
2: Трудно предвидеть их реакцию.
3: Вместо «предвидеть», как они к этому отнесутся.
2: В старину все деревенские новости концентрировались у колодца.
3: И это не перевод. Или в телепередаче.

0: уменьшилась программа по русскому языку, и это ужасно. Особенно взять молодежь, которая здесь учится, и которая сидит вот в этих вертикальных...
1: Видео.
0: Кстати, там как с русским языком?
1: В целом, в этой среде,
0: да.
1: Вопрос очень хороший. Поскольку доступ к этому инструменту имеют все. Представьте ребенка, которому 12 лет. Ну как у него с русским языком? Что он транслирует в этих видео? Очень сильно рассеивается культура речи, потому что все могут взять и снять, и выложить. И все могут набрать просмотры.
0: Теперь в книгах такое количество ошибок. Ни редакторов, ни корректоров в большинстве изданий. Я считаю, что мы, те, кто, по крайней мере, где-то выступает, не должны говорить, ну такая тенденция, надо как-то с этим бороться все-таки. Может, когда-нибудь удастся до кого-нибудь достучаться.
2: В том числе, используя современные технологии.
0: То-то и оно-то. И снова из книги Норы Галь.
3: В газете кто-то горячо отстаивает чистоту русского языка, а на другой полосе беседа за круглым столом, да не о чем-нибудь, а о поэзии. И уважаемые собеседники не раз повторяют: поэты одной генерации, каждая последующая генерация. Но почему о поэзии надо говорить не по-русски? Чем не угодилось им знатокам слово «поколение», которым не брезговал Пушкин?
0: Он обладает навыками и компетенциями. Объясните, пожалуйста, что тогда означает слово «компетенции», если навыки и компетенции?
2: Это желание быть в струе. Был такой советский фильм, они свою образованность
0: хотят показать. По Чехову. Но извините меня, если вы написали, он обладает большими компетенциями, тогда ладно, я не люблю это слово, потому что у него есть, причем более короткие русские синонимы, но если вы написали навыками и компетенциями, то вы просто хочете образованность свою показать.
3: Не буду вступать с тобой в дискуссию. В обычном житейском разговоре простые, бесхитростные люди, ни книжники, ни чиновники, уж, наверное, скажут, не стану спорить, а может быть, смотря по настроению, ввязываться в спор. К сожалению, очень многие авторы и переводчики уже не ощущают чужеродности заемного слова в русской фразе. Страницы их так и пестрят иноплеменными словами.
0: Все это из книги Норы Галь 1972 года.
3: В литературной газете опять и опять разгораются споры о языке. И кое-кто пишет:
0: нашему языку никакие нововведения не страшны. Все полезное он усвоит, лишнее отбросит. За века ничто не замутило его чистых вод, не замутит и впредь.
3: Но ведь в веках не было миллионных тиражей газет и книг, да и миллионного читателя. Ибо сама грамота была не так уж широко доступна народу. И не было радио, телевидения, новых источников информации. Нередко, увы, источников порчи языка. А теперь они ежедневно, ежечасно обрушивают на нас водопады, лавины сообщений, новостей и тех же канцеляризмов.
0: Книги, о которых ты назвал. Я бросаюсь вот это писать, что я запомнить такое не могу. И это из эфира, телевизионного или радио.
1: Это должна быть государственная политика.
0: То, о чем они нам грозили, а? Ну, где она, государственная политика?
1: Я не знаю, она должна быть со школьной скамьи. Должны очень качественно готовить преподавателей русского языка. Они должны насаждать буквально культуру речи.
0: Должны. О чем мы видим?
2: Об этом говорил и Дмитрий Сергеевич Лихачев, что иногда надо использовать и силовые приемы.
0: Я тоже так считаю. У нас какой-то страх, нет, вот тут репрессии, будет еще что-нибудь. Ребята, может, иногда и надо репрессию применить,
2: нет, но...
0: к тому, но уберите это слово.
2: Ну, не в том смысле, а то нас в эфире не так поймут.
0: Господи, боже мой, вот видите, и вы тоже боитесь. Я же употребила это в образном ключе.
1: Добро должно быть с кулаками.
0: Именно. Если люди так не понимают, значит, надо по шеям дать. Ну, извините. Потому что если учитель в школе неправильно говорит, хотя, помните, в «Доживем до понедельника»?
2: Да, была такая сцена.
0: Я им говорю: не ложьте зеркало в парту. Ложит. Она рассказывает, учительница первых классов.
2: И Тихонов, играя роль, выволочку ей устроил, что так в школе говорить нельзя, так можно только в трамвае.
0: И то лучше не надо. Она заплакала, все стали ее утешать, а он такой плохой. Ну, в общем, не ложьте, а не ложат. Что делать с этим?
3: Да, язык живет и меняется, но нельзя допускать, чтобы он менялся к худшему. Не пристало человеку быть рабом стихии. Его долг – спасать от мертвечины все, что ему дорого. Быть рачительным хозяином языка. Не дать живой воде его уйти понапрасну в песок. Нора Галь. Слово «живое» и «мертвое». 1972 год.
0: Всех призываю, берегите наш любимый родной русский язык. До встречи.
4: Родная речь с Ксенией Липановой.

0: необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание, акция!
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Приятного аппетита!
9: Приятного аппетита!
10: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В российском МИДе порекомендовали иностранным гражданам в кратчайшие сроки покинуть столицу Украины, поскольку ее инфраструктура будет целью системных атак российских вооруженных сил. Это закономерная реакция Москвы на террористические действия ВСУ. Прекращение огня с Ираном сохраняется, об этом заявили военные Соединенных Штатов, признав, что были нанесены удары по югу республики. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки, его ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российский МИД порекомендовал иностранным гражданам в кратчайшие сроки покинуть столицу Украины, поскольку ее инфраструктура будет целью системных атак российских вооруженных сил. Как подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова, все это закономерная реакция Москвы на террористические действия врага и прежде всего на удар ВСУ по Старобельску.
2: Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года, дополнительных протоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: О том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Марко Рубио. По просьбе российской стороны стороны обсудили по телефону конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Ирана, сообщил официальный представитель американского Госдепа. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 417 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Южная группировка за сутки улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Алексеева, Дружковка, Константиновка, Мали, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пескуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял на этом направлении более 170 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачев, Кондратовка и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старицы Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Кроме того, сообщается, что вооруженные силы России практически выбили украинскую армию с позиции в населенном пункте Воздвижевка Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что в населенном пункте сейчас идет дозачистка. Центральное командование вооруженных сил США заявило РИА Новости, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется даже после нанесенных американскими силами ударов. Напомню, что командование подтвердило сегодня, что удары были нанесены по ракетным установкам и катерам на юге Ирана. О потерях